0: факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Донорство крови». В эфире врач-хирург, начальник лечебного отдела и руководитель донорского движения Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Тигран Мурадян. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Закаляйся, если

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные

0: тобой все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

мечтах возвращусь я с нею в милые места. Подойду я с этой песней к дому своему.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии Ольга Синяева и Олси Бэнд. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Из всего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами,

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Имена поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар.
1: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 20:00.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

есть что вспомнить. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Будни британских охотников 18-19 веков. В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо. Это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я. Завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

Ромке обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом. А если вправду его я узнаю, уйду от него, не сказав никаких громких слов, и пусть он хороший, уйду, не простившись, коль он на свидание придет.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Быстрый промельк маховой, только крыши

Спонтанно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как работать с современными детьми». В эфире преподаватель физики, учитель года Москвы 2026 Константин Проскуряков. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

в эту ноченьку немало. Баб солдатами шептала: без тебя хоть милый плач протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали, и в котомке взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сычи, тоже будут трубачи. Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Ох, молодцы! Давай!

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии Ольга Синяева и All Sea Band. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Детское здоровье». В эфире врач-педиатр, детский кардиолог Наталья Константинова. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Для тех,

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные города.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Донорство крови». В эфире врач-хирург

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Будни британских охотников 18-19 веков. В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
3: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвался вниз, но успел сказать. Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
0: Бим-бом, бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
2: Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: В эту субботу тема программы «Взросление детей». В эфире семейный психолог Светлана Качмар. Каждую субботу после 7 вечера.
5: Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
7: Восемь часов 6 минут.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: платье.
1: Капают, кап, кап, капают прямо на копье.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий.
7: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: влюбленным сердцам. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

подлецов. Я слухам нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Где провести незабываемые осенние выходные? Конечно же, в Суздале. Город называют музеем под открытым небом. Здесь и ухоженные купеческие особняки, 6 десятков храмов и рестораны с традиционной русской кухней. Суздаль – это город с тысячелетней историей, который сегодня находится в топе российских рейтингов. На 9 тысяч жителей приходится 1,5 миллиона приезжих в год. Добраться до города из Москвы достаточно легко. Машина едет в течение 3 часов, преодолевая расстояние более 220 километров. Но если у вас автомобиля нет или вы хотите сэкономить время, то можно доехать на скоростной «Ласточке», которая идет до Владимира менее 2 часов. Цена билета на одного человека составит менее 1000 рублей. Напротив железнодорожного Владимирского автовокзала есть автостанция, с которой ежечасно отправляются автобусы в Суздаль. В городе есть торговая площадь. Это место для встреч, шопинга. Здесь проводят ярмарки, а рядом в гостином дворе расположены магазины, кафе, бары и рестораны. Тут же находятся церкви 17 и 18 века. Тут и Казанская, и Воскресенская, и Успенская, и Пятницкая. Не пропустите также Рождественский собор. Это постройка 13 века с ярко-синими куполами и старинными фресками. Золотые ворота тоже 13 столетия. Они сделаны из дерева, обиты медными листами, покрыты сплавом драгоценного металла с ртутью, так что лучше к ним не прикасаться. На створках изображены сюжеты из жизни библейских героев. В Суздале, кроме храмов, что тоже, несомненно, является визитной карточкой города, есть места и для кинотуризма. Например, обязательно запишите себе адрес «Старая 13». Там находится очень хороший, узнаваемый деревянный дом с зелеными наличниками. Если вы помните фильм «Женитьба Бальзаминова», то этот дом снимался именно там. По дороге к Суздальскому Кремлю есть место под названием «Подворье мастеров». Вот сюда обязательно нужно заглянуть за сувенирами. Тут и изделия из бересты, и керамическая посуда с особым Владимиро-Суздальским узором, и лоскутные покрывала, войлочная обувь, прихватки – то, что обязательно пригодится в быту. Также в каждом магазине города вы можете найти штапельные легкие платья. В городе есть даже такой нескучный музей – изба-трактир. Здесь за чашкой чая вам обязательно сообщат, что самое первое заведение города называлось «Америка». А почему так, вы узнаете, когда приедете в Суздаль. На противоположном берегу вы найдете музей деревянного зодчества и крестьянского быта. Вот туда со всей Владимирской области свезли архитектурные памятники. Тут и дома, церковь, часовня, мельницы и амбары. Если вы приедете еще до льда, то сможете покататься по речке на сапе, на лодочке или на катамаране. У главного туркомплекса можно арендовать все необходимое оборудование. В Суздале вы сможете вдоволь насладиться нашими традиционно русскими блюдами. В городе вас будут почивать не только огурцами и медовухой. Здесь вы отведаете вкусную окрошку, борщ, эклеры с паштетами, сало, вареники с картошкой, щучьи котлетки. А если зайдете в заведение «Лепота», то там вас накормят местными соленьями, пирожками с разными начинками, которые называют благолепками. В общем, голодными вы не уедете. Правда, столики в ресторанах нужно бронировать заранее, и цены, надо сказать, там московские, то есть высокие.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
6: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Сегодня у нас тема программы «Петровский Петербург. Жизнь и быт первых петербуржцев».
7: Да, дорогие друзья, мы сегодня, ну, скажу честно, это по просьбе Саши я сделал сегодня передачу.
6: Ну, мне кажется, что это святое дело ко дню города или примерно в эти майские дни делать программу, которая была бы посвящена нашему родному с тобой городу.
7: Абсолютно, Саша. Сегодня мы поговорим про жизнь и быт простых людей при Петре Первом, ну, там, первый, третий, 18 века. Угу. Как тут жили наши предки. Ну что, Саша, надо понимать. Когда Петр Первый умер, в 1725 году. Ну, понятно, что закончился первый этап нашей истории, нашего города. А в городе жило 55 тысяч человек, 6 квадратных километров он был, не очень большой. А границы – Загородный проспект, поэтому он Загородный проспект, и пятая линия Васильевского острова. Выборгская сторона, там все сложно, но где-то за Кронверком уже жизни не было. Такой вот город. Более половины населения Петербурга составляли, Саша, мастеровые и торговцы, которые носили традиционно русскую одежду и бороды, с чем Петр Первый боролся, но все равно наш город был вот такой. Конечно, остальная половина была служивые люди, солдаты и матросы. Ну, они, да, они брили бороды 100%, потому что они служили. И какая-то часть дворянства, иностранцев, которые здесь тоже было много. Ну, мы уже говорили про это, но я скажу, что действительно наш город, городообразующим проектом Петра Первого для нашего города, это были, скажем так, иностранные гетто, национальные районы, которых было много разных. Но будет время, сейчас поговорим об этом. Указы Петра Первого, ну, продолжая про одежды и бороды, об изменении костюма их петербуржцев не затрагивали, в принципе. Средний рост мужчины того времени, Саша, был 165 сантиметров, то есть средние люди были ниже наших современников на 10 сантиметров.
6: Это объясняется тем, что у нас теперь питание лучше стало?
7: Другое питание. Другое питание, дорогие друзья. Это правда. Ну, действительно. А и просто представим. Средний петербуржец 1,65 м, а Петр Первый 2 м 4 см.
6: Да.
7: И вот он над ними главенствовал, да, правил ими.
6: Сергей, а что ели, чем вообще питались и где питались петербуржцы в то время?
7: Ну, если мы говорим об общественном питании в городе, да, то понятно, каждый петербуржец пытался питаться дома, да. Это как бы, это и дешевле, и он ест то, что привык. Но, в принципе, конечно, в городе были много харчевен, и появилась еще австерия или аустерия. Ну, первую харчевню открыл Алексей Ефремов, крестьянин Ярославского уезда, еще в мае 1703 года на нынешней Петроградской стороне. Аустерия, ну, это то же самое, что потом ресторация. да, изначально предназначалась для обслуживания иноземцев и русских знатных людей, которые привыкли к европейской еде. Ну, в харчевнях, Саша, приготовилась простая пища, доступная по цену, а по ценам русскому или российскому народу. Ну, что там подавали? Щи, уху, рубцы, жаркое, блины, конечно, калачи, хлеб, пироги, ватрушки, квас, взбитень. Ну, еще раз, простой человек, он приехал в Петербург, но сразу там, скажем так, он в нем растворился, стал другим человеком, это неправда. Он все равно оставался русским и пытался жить и есть так, как принято. Нет, если для его карьеры он должен сбрить бороду и одеть эти самые панталоны и жить так, как хочет, приказывает Петр Первый, он это сделает. А если Петр не пристает, так он с бородой останется и будет есть то, что привык. А эти все иностранные жути, да, он может только про них анекдоты говорить, да плеваться. Да, там, вот. Ну, священники, наверное, тоже там ему подпевали в этом отношении. Эти харчевни располагались в местах массового скопления людей. Там, наверное, и больше спрос. Поэтому самые главные харчевни были, конечно же, на рынках и на базарах. Вот. Наряду с харчевнями на городских рынках стояли еще такие выносные очаги, на которых что-то, ну, типа шашлыков. Да, на них приготавливали там, ну, блины, оладьи, да, что-то можно было сразу съесть, да, это тоже популярно. А в 16-м году на Петербургском острове, ну, это Петроградская сторона сейчас называется, началось строительство первого в новой столице трактира. В 25-м году на Гагаринской пристани, это между Литейным проспектом и Фонтанкой, неподалеку от постоянного двора, открыли вторую в столице трактир. Ну, трактир как бы от слова «тракт», да, то есть он находится на каком-то шоссе. Но это неправда. Трактир – слово «тратория», да, то есть, ну, там, типа, едальня в первую очередь. Трактиры обязательно включали помещения для проживания проезжих. Этим отличались от каких-то вот таких мест. Или горожан без собственного жилья. Также там были общие столы, место для еды и питья. Можно было, конечно, и уединиться, но это будет стоить дороже. Вот очень большое влияние на наш город оказали переселенцы с Ярославской губернии. А что контролировали ярославцы? Ну, давайте так вот, все трактиры контролировали ярославцы. Дальше, все ямщицкий бизнес, там, скажем так, или какие-то там, ну, типа, самая лошадь, как такси, да, тоже ярославцы. Ну, и самый известный ярославец, Саша, это, конечно же, это семья Елисеевых и Смирнов со своей водкой. Так получилось, почему-то вот именно оттуда. Там очень много было старообрядцев, и там было мало крепостных. Поэтому, может быть, у них была такая вот хватка такая, да, то есть первая буржуазия в нашем городе, о которой мелкой буржуазии, это были представители Ярославской губернии. Ну, что еще? Трактир выгодно отличался от ресторанов каких-то, да, которые назывались по-другому, конечно, а демократизмом. Чай подавали не стаканами, как в ресторанах, а парами.
8: Это что такое?
7: А пара – это значит чайник с кипятком и заварной чайник. Ага. То есть пара чая, так называемая.
8: Я думала, чашка и блюдце.
7: А, ну, хорошо было бы, да? Ну, чай у нас стали известны, Саша, с 17 века. Но это так было еще чего-то. А в 18-м, благодаря Петровским реформам, чай очень быстро стал распространяться у нас. И, скажем так, по сравнению с кофе, чай был признан и простыми людьми. Ну, согласимся, что, скажем так, Россия – страна чая, наверное, чем кофе. Да, кстати, кипятку можно было требовать сколько угодно. Пока не спивалась заварка, это называлось.
8: Uh-huh.
7: А заварка, которая там по несколько раз, она называлась как трехкратный олимпийский чемпион Третьяк. То есть, да. Ну, там уже, я не знаю, какого она цвета должна была быть.
8: Белый чай.
7: Ну, я согласен, да. Трактиры еще были чем знамениты? Там можно было купить кипяток. То есть люди, которые жили вокруг трактира, они там, ну, за какую-то мелочь, там, за копейку, там, возможно, копейку за 5 литров, да, приходили с ведром, да, там, или еще чем-то, им наливали кипяток, А потом уже хозяйки из этого кипятка делали, ну, не только чай, да, но и делали могли и суп, потому что он уже как бы скипятился. То есть меньше надо дров было тратить и прочее. Это было как-то выгодно. Поэтому разговор о том, что, скажем так, везде кипятили воду, это не так, потому что это дорогое удовольствие. Да, кстати, Саша, а почему французы, для них главная еда – это ужин? Самое лучшее делается на ужин.
6: Да.
7: Да. Утром доедают то, что осталось от вчера. Ну, как бы, да? А вот в обед, ну, так, средне, да, а наедается они очень много. Хотя все знают, что перед едой, перед сном есть много нельзя.
6: Ну да, ужин отдай врагу. Ну,
7: здесь, Саша, просто такая психология очень достаточно. То есть, так как дрова стоят дорого, и поэтому ужин готовят на тех дровах, которые подогревают дом перед сном. Поэтому вот такая вот ситуация, да. Поэтому, еще раз, это вошло в культуру употребления еды за рубежом, ну, в той же самой Франции. И у нас сейчас это тоже переходит, как бы, такая вещь, да. У нас обильно, конечно же, и ели в обед, и обильно ужинали. Это было всегда так. Ну, может быть, у нас еда дешевле там, или сил мы тратим больше. Ну, так или иначе, да, такая ситуация существует. Согласись, Саш. Ну, я читал много воспоминаний о том, что они там поели там. Какой-то молодой дворянин приехал в Петербург, денег нет, да. Поэтому идет есть какие-то такие едальни, эти харчевни, да. И все, кто писал какие-то воспоминания об этом и общем столе и прочее, они говорили одно и то же, что кормили сытно. Но что как бы у некоторых прослеживается, а там особой чистоты не было. Ну, тоже понятно почему. Ну, что еще надо сказать, дорогие друзья, про нашу еду, что исторически для петербургской гастрономии было свойственно интернациональное влияние и сочетание русской и иностранными кухнями. Конечно, такого в Москве в принципе не было. Но здесь, во-первых, порт. А во-вторых, много иностранцев, которые здесь работают. И в-третьих, Петр I любил что-то иностранное съесть. Да, поэтому, ну, и все остальные тоже делали вид, что это им нравится, да, что это вот такое, да. Ну, тот же самый кофе пить, как тогда говорили. А Петру это нравилось, остальным я бы не сказал. Но когда Петр пьет кофе, рядом все тоже пьют кофе и нахваливают его. Ну, как это у нас высших эшелонах власти происходит. Вот. Ну и, конечно же, Петербург сформировался как портовый город, который снабжал себя через торговлю, в том числе и с Европой. А более выгодно и дешевле было привозить какие-то продукты, извините, из Германии морем, чем с Волги по реке. Да, поэтому, да, что-то ели, что-то новое входило. А вот. По этой причине в Петербург попадало много привозных, можно сказать так, экзотический на тот момент продуктов. Ну, главная экзотика, наверное, это появляется картошка. Да, ее, ну, давайте так, у нас такой штамп, что Петр I ввел картошку в обиход нашей страны. Нет. Она появляется, ее тихонечко едят именно в столице. А в сельской местности нет. Это Екатерина II. Да, Екатерина II это сделала уже, ну, скажем так, в приказном порядке и сверху, да. А Петру даже это не удалось. А значительная часть населения у нас была действительно иностранцы, поэтому и город выделялся пестротой разнообразных кухонь. Русской, как мы уже сказали, немецкой 100%, шведской, у нас же было столько пленных, польской, финской, еврейской, ну, там, французской, да.
6: Сергей, но все-таки вот конкретнее о продуктах, из чего готовили?
7: Будет? Ну, вот смотрите, понятно, финское влияние, шведское, корешка, ряпушка. Но это две рыбки маленькие, которые здесь у нас ловятся. Что такое корешка, естественно, Москва не знала в принципе. Там ее нет, маленькая рыбка, типа ерша морского, да? Ну вот, но памятник ей стоит в Кронштадте, как та рыба, которая не дала умереть с голоду кронштадцам, да? В этом отношении, ну да. Поэтому, Саша, еще такой, такая зарисок, чтобы понимали, название рыбы у нас в основном финское. Там сика, сик, да, там, ну, и так далее там, да, кала она вообще называется по-фински, и так далее, да. То есть, еще раз, мы приехали сюда, где местные жители, их не так было много, но все равно занимались рыболовством. Поэтому мы ели ту рыбу, которую они ловили. Да. Нет, конечно, зимой привозили осетров и многое другое там, да, из Каспийского моря или еще откуда-то. Понятно, Ладожское море – это разные рыбы, которых было много, в том числе и форели, лосось. Ну, так вот, я просто говорю, да, ладожский сик, конечно, да. А немецкая, если мы говорим, это котлеты. Немец привел сюда котлеты, да. Но они не при помощи мясорубки, а рубились на тонкие штучки. Ваше слово «котлет»? Котлет. По-французски это значит кусок мяса. Да. Uh-huh. Ну вот, ну так как котлета тоже круглая, видимо, название произошло от этого. Да.
8: А от евреев что?
7: Лапша, Саша.
8: Да?
7: Конечно. Лапша это еврейский, да. Uh-huh. А куриный бульон в некоторых местах называется еврейский пенициллин.
8: Да, да.
7: Что правда. Ну вот, да. Ну и уже появился картофель какой-то. А картофель, кстати, подавали как экзотическое блюдо. Его не солили, Саша, а приправляли сахаром сверху. Ну, да. Кофе били как лекарство от головной боли и насморка. Ну, Петр сказал, что это от головной боли. И они все будут пить от головной боли. А в 5-м году, ну, на второй год после основания на Троицкой площади, ну, это вот около Петропавловской крепости, да, гамбургским датчанином Йоганом Фельтеном было открыто вот такое заведение, да. Несмотря на свое монопольное положение, он быстро привлек внимание широким выбором блюд, качественным обслуживанием и относительно приемлемыми ценами. Ну вот как раз аустерия 4 фрегатов – это его. Фельтен считался как бы царским поваром. То есть если какой-то праздник у Петра, приезжает какая-нибудь делегация, то, конечно, их все кормит Фельтен. Ну, и считается, да, он не только первый царский повар, но еще первый ресторатор нашего города, так или иначе. Ну, я это уже говорил, но я все-таки повторю. Да, действительно, аустерия 4 фрегатов – это такой маленькая Европа у нас в стране. Ты туда входишь и попадаешь в европейское кафе. Ты там можешь выпить кофе, почитать газету «Петербургские ведомости», поиграть в шахматы, как Петр Первый любил, покурить, поговорить с иностранными шкиперами, там, моряками, которые приехали что-то везти, как дела и так далее и тому подобное. Ну, в общем, вся Европа. Но, Саша, я очень не советую глядеть в окно, потому что вокруг этой европейского центра Петр Первый вбил колья. И всех, кому отрубали голову в Петербурге, головы вешали вот периферийно, да, вокруг этой самой аустерии. Ну, чтобы в окно не смотрели и не считали, да, чтобы всегда помнили, что вы в России, наверное. Да, ну, да, специфика России. Переход одного к другому, как говорится, да. На исходе Северной войны 27 июля 1920 года, когда произошло Гренгамское сражение, где русские галеры и лодки во главе с Апраксиным перешли в атаку и сумели взять на абордаж 4 фрегата, и они были пригнаны в Петербург. В Петербурге появился праздник специальный, да, этого. Угу. И аустерия стала называться 4 фрегата. То есть до этого она была просто аустерия. А на Троицкой площади напротив были воздвигли памятник, ну, типа растральных колонн этого времени. Ну, в аустерии подавали пиво, водку, вино, можно было играть в карты, в других местах запрещено, табак можно было купить, квас и мёд. А пиво, Саша, было очень густым, жидким или разбавленным водой, то есть это не то пиво, которое мы привыкли. Такое жутко нефильтрованное, такая вот издевательство над Гиннесом. Да, такого же цвета и консистенции. Ну, а водку подавали настоянную на еловых шишках. Да, и считалось, что шишки помогают от дизентерии и цинги. Вот, поэтому, еще раз, любая ресторация – это еще как бы такой замена аптека. Кстати, слово «реставрация» и слово «ресторация» однокоренные.
8: А что ты?
7: Восстановление, значит, то и другое. То есть считалось, что... скажем так, этими едой можно восстановить себе здоровье. Ну, да.
8: А я думала от слова «отдых», «рест».
7: Нет, «ре» – это предлог возобновления. То есть ты вновь здоровый. Да, ну, типа вот так вот. Революция.
8: Да.
7: Сколько же мы много знаем интересных слов, да. А, ну, обстановка в Австрии была домашней, без напечатанных блюд. Блюда иностранцам здесь подавались на голландский манер. Закуски на оловянных тарелках, колбасы висели под потолком и пиво в глиняных кружках. С Австрией связана история, согласно которой голландские шкиперы пожаловались на невкусные русские блюда Петру Первому. Ну, это было на верфи, да? Петр услышал об этом и повел их как раз в Австрию и приказал местным поварам приготовить для гостей оладьи, которые оказались настолько вкусные, что смущенные моряки замолчали навсегда. То есть ему очень понравилось. Вот, да. Ну, еще раз. Корабельные мастера, негоцианты, иностранные матросы, шкиперы, ну и просто иностранцы всегда приходили. Туда часто приходил и Петр Первый. Поэтому иностранцы, которым хотели что-то сказать Петру Первому, они его там дожидались. Да, и можно было что-то получить или новую работу, или пожаловаться, и так далее. Всегда Петра встречали с чаркой водкой, с краюхой хлеба, на которой была посыпана соль. Да, черным хлебом. А также Меншиков тоже обожал это место. Рабочих в Австрию не пускали, и они питались в других харчевнях, что тоже понятно. Каждую пятницу заведение посещали немецкие и русские офицеры. Петр I там отпраздновал закладку адмиралтейства, победа в Полтавской битве и подписание нештатского мирного договора. При проведении торжественных мероприятий с Австрией всегда запускались фейерверки.
8: Сергей, а расскажи вообще про фейерверки. Ты когда-то уже рассказывал что-то, по-моему, любимое развлечение петровских времен.
7: Ну, я тогда кратенько, да?
8: Да.
7: Огненные потехи, дорогие друзья, были очень популярны у Петра Первого. Да. Ну и в торжественные события императорские какие-то. Новый год, день рождения монарха, членов его семьи, свадьба, военных побед. Петр Первый всегда устраивал фейерверки, да. Которые и звуком, и светом должны показать, что у нас что-то позитивное происходит. Да. Первый фейерверк в России произошел в 1674 году в городе Устюге. Великий Устюг, да, на севере. Но это было при царе Алексея Михайловича. Это был первый опыт завезенного из Голландии развлечения. В Москве побоялись это делать. Во-первых, Москва сгорит, а с другой стороны, убьют эту немчуру, так или иначе, да. Поэтому вот первое сохранившееся сведение. В самой Москве первый фейерверк был проведен в 1680 году. Петру Первому уже 8 лет, поэтому он это запомнил, да. Одесские предпочтения остаются на всю жизнь, да. Ну, понятно, что сначала фейерверки запускали иностранцы, в основном голландцы. Почему голландцы? Потому что слово «фейерверк» голландского происхождения, да? А потом уже научились и русские, да, и достаточно хорошо. А китайские фейерверкеры, они у нас появляются только во второй половине XIX века. Ну да, до этого, в принципе, это было далеко и прочее, да, но после этого стало популярным. Ну и сам Петр Первый любил изготавливать фейерверки. В Центральном государственном архиве, дорогие друзья, сохранилась записка императора о том, что как снабжать бураки, светящиеся ядра, делает составы белых и синих огней. То есть он в этом разбирался. А вот также там же хранится рукописная книга, написанная Петром, известные описания, выбранные из лучших авторов или творцов, как потешных, так же и воинских фейерверком, различные составы сочинять. Ну и личный император изобрел голубые и зеленые огни. Генерал Гордон писал, что Петр на Масленицу в Петербурге непременно спускал блестящие фейерверки, которые всегда сам устраивал собственными руками, да, изготовляя на потешном дворе ракеты, звезды, колеса, шутихи или огненные картины. Поэтому, действительно, если фейерверк в Петербурге, обязательно какой-нибудь или дата, или что-то написанное, да, чтобы люди еще могли прочитать, особенно в темное время суток. Ну, первым специализированной организацией, которая занималась устройством фейерверков в Петербурге, была особая бомбардирская рота Преображенского полка, которому был приписан сам Петр I. Эти бомбардиры подчинялись артиллерийскому ведомству, которое возглавлял шотландец Яков Брюс. Он же возглавлял строительство, Саша, и охтинских паровых заводов. Ну, пороховые, так называемые, да, на которых потом изготовлялись русские фейерверки. Искусство потешных огней получило основательную научную и производственную базу. Этим вопросом по приказу Петра занималась созданная Российская академия наук. Причем и после Петра I академики продолжали эти изыскания. Любовь к огненным забавам была присуща не только основателю Петербурга, но и другим императорам. Ну, при императрице Анне Иоанновне на стрелке Васильевского острова был создан даже целый театр фейерверков, представляющий из себя специальный помост для запуска огненных спектаклей.
8: Сергей, я предлагаю прерваться, послушать новости и вернуться в наше время из прекрасных петровских времен.
7: Давайте послушаем новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Культурные коды России без самоваров, матрешек и шапок-ушанок. Традиции прошлого и как они переплетаются с настоящим. Как повелось о наследии, которое объединяет народы России.
10: Калым переводится с тюркских языков как «выкуп». Плату за невесту получает ее семья от будущего мужа. Он отдает денежную сумму или другие ценности за то, что забирает одну помощницу из отцовского дома в свою семью. Такой обычай существует у бурят, башкир и народов Кавказа. Антрополог и этнограф Бернгард Петри отмечал, что выкуп и расходы по празднованию свадьбы у бурят оплачивал весь род. Помимо этого, каждый родственник стремился принять по мере сил участие в угощении гостей. В прежние времена, когда скот был общеродовым достоянием, калым выплачивался в казну семьи невесты животными. За некоторых девушек платили до 100 лошадей, несколькими быками, овцами и верблюдами. Некоторым людям выплата калыма была непосильной, из-за этого они не могли жениться или поздно брали женщин замуж в 40-50 лет. Зато богачи могли выбрать самых красивых девушек. Из-за невозможности выплатить калым мужчины могли украсть невесту. Такое поведение встречалось среди тюркских народов, жителей Кавказа и других.

0: представлять собой любую ценность. Он выплачивается, исходя из возможностей жениха и обоюдной договоренности брачующихся. Это своего рода социальная защита для женщины в случае болезни или смерти мужа. Ученые-богословы считают, что махр важен, но при этом не обязателен для заключения брака, в отличие от калыма. Союз, при котором стороны не оговорили махр, допустим, но за женихом все равно остается обязанность его передачи. Размер и форма в таком случае определяются в соответствии с местными традициями. В исламе до сих пор минимальным считается махр в 10 дирхамов или 30 граммов серебра. Максимальный, по мнению всех богословов, не ограничен, но желательно, чтобы он составлял в пределах 500 дирхамов или 1500 граммов серебра.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
2: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Петербург петровских времен. Жизнь простого человека в нашем городе».
3: Вернемся в дельту Невы 1-3 18 века. Дворец Анны был на другой стороне Невы, и ей было удобно наблюдать летом с балкона, а зимой из-за стекол на эту красоту. Да. Поэтому она под себя это все сделала. Ну и в 18 веке в Петербурге фейерверкерами занимались артиллерийские ведомства, а мастеров фейерверкеров носили унтер-офицерское звание. Да, то есть, ну, получили больше зарплаты, чем ефрейторы или рядовые. Сигналом к началу фейерверка служил пушечный выстрел или серия взрывов. Затем загорались декорации из подвижных и неподвижных фигур. А в антрактах между переменами декораций горели бенгальские огни, римские свечи, взлетали ракеты. Ну и всегда последняя декорация была самой большой. Вот, и завершал фейерверк большой букет из множества ракет. Была специальная должность главный фейерверкер. Да, самыми известными салютными праздниками в Петербурге были большие торжества по случаю победы молодого русского флота при Гангуте и Грингаме. Также вот, в 1720 году в Неву при пушечной пальбе вошли пленные шведские корабли. Был громадный фейерверк, в центре которого проплывал по Неве бог Марии Нептун в колеснице, а над ним трубили славу победа. 22 октября 21 года в Петербурге состоялось пышное празднество по поводу окончания Северной войны. Набережные города светились цветные фонарики и сальные плошки, костры и горящие смоляные бочки. На петербургской стороне был построен грандиозный фейерверк. Центральной декорацией его был изображен храм Януса, бога всякого начала, входов и выходов. Петр I вышел на галерею Сената и сам поджег фигуру орла. Птица подлетела к храму Януса по специально натянутой веревке. От орла зажглась центральная декорация, ворота храма осветились голубым огнем, а за ним появился бог Янус. Он держал в руках лавровый венок и оливковую ветвь, символ славы и мира. В то же время фейерверки были очень опасны. Нередко из-за этих фейерверков горело целые районы города. Иногда Петр I, видимо, от скуки и креативности, стрелял фейерверками по толпе, которая не очень сильно радовалась победе, празднику и так далее и тому подобное. Ну, много было инвалидов, ожогов, ну и так далее и тому подобное. Несколько человек даже погибли. В 23-м году была свадьба старшей дочери Петра I Анны. Ну и одна из самых знаменитых огненных потех считается она. А Петр I на радостник собственноручно Саша сжег Преображенский дворец Преображенском по этому поводу. «В этом доме, — говорил он, — зрели мои первые замыслы войны против Швеции, и пусть вместе с ним погибнет всякая мысль, могущая когда-либо вооружить мою руку против этого государства». Это он обратился к шведскому послу с такими словами. Ну и даже специальные дипломаты ездили в Дрезден и в Амстердам и покупали там новые технологии. Ну, вот такие праздники.

0: фейерверком.
1: Сергей, а как еще развлекались люди в Петербурге в то время? Ну, наверное, танцы какие-то были.
0: Ну, давайте так. Мы говорим, наверное, о людях, связанных с Петром Первым, об элите. Поэтому танцев среди простых рабочих не было. В лучшем случае пляски какие-то, да? А вот, ну, главным европейским танцем это был минуэт. Медленный, такой изысканный, сложный, который включал число разнообразных шагов и фигур. И его требовали обучения с детства. На ассамблеях Петра Первого, как правило, танцевала одна пара, демонстрирующая безупречную выучку. И только при Елизавете Петровне, дочке Петра Первого, число пар значительно выросло. Ну, еще раз, люди научились, глядя на то, как они ногами делают экзерсисы. Ну, а любимый танец молодежи был, конечно, полонез. А его основной шаг был нетрудно выучить. Он состоял из трех движений. Глиссе правой ногой, носок скользит по полу, переходящий в плие. Шаг полупальца левой ногой, шаг на полупальце правой ногой. А двигаясь таким образом, по залу неторопливо и грандиозно, польский, слава богу, не требует прыжков. Если ты помнишь, Саша, в фильме «Табачный капитан», где одну из главных ролей играет любимый тобой народный артист Кривонос, он там очень хорошо ногами выделывал. Но это было не полонез. Я думаю, он сам импровизировал, когда скакал, как козлик. Двигаясь таким образом по залу, надо было еще и приседать, не слишком сгибаясь. И танцоры выделывали еще какие-то фигуры, например, фонтан. Дойдя до стены, пары расходились, кавалеры шли налево, дамы направо, в конце зала сходились и снова соединились в палы, и колонны шли по второму разу. Разновидностью фонтана был проход сквозь строй, когда встречавшиеся у другой стены пары не соединялись, но дамы и кавалеры проходили через людей, которые еще не сделали круг. Другой популярный танец был контрданс, да, или англес, значит, английский. Но полонез, дорогие друзья, это польски переводится, да. То есть это была группа танцев, быстрых, подвижных, веселых. Контрданс представлял пантомиму ухаживания. Как говорили, танцорка делала движение такого рода, как будто она убегает и уклоняется от ухаживания кавалера. Ее преследовали, да, но в то же время подразнивая и кокетничая. Потом она останавливается в обольстительной позе. И едва он к ней приближается, она снова от него убегает, скользя по полу. Контрдансы были бесконечные и разнообразные. Видимо, пока женщина не устанет убегать, да, и все-таки, да, все-таки согласится. Разделил их построение. Танцоры могли вставать квадраты на 2-4 пары. А вот танцоры не кружили, взявшись за руки, меняясь местами, меняя партнером. Иногда фигуры контрданса состояли из поочередно соло кавалеров и дам. В общем, импровизации было много. А вот, я сразу скажу, дорогие друзья, на вопрос, а в Европе так танцевали? В Версале еще где-то. Не знаем, дорогие друзья. Вполне возможно, мы только представляли, что в Европе это так. Ну да, но хороводов там точно не было.
1: Сергей, а расскажи о том, как жил сам государь Петр I в это время. Какое у него было расписание, режим дня?
0: Ну, дорогие друзья, давайте так. Вставал он всегда в 4 утра. Утро началось с просматривания записной книжки. То есть даже его голова не держала всего, что он запланировал на следующий день. Он там записывал, да, определенно. Секретарь являлся около 5. Если ничего чрезвычайного не было, завтрак в 5 утра. В 6 Петр I уже в Сенате. Попутно заезжал на Адмиралтейскую верфь, начали ли работу смотрел. В Сенате встречи были со всеми. А, как было сказано, у кого до государя есть дело. Свои иностранные, военные купцы, ученые. В общем, до 11 утра. Вот. Потом был нужен час, как он говорит, отдохнуть от многолюдства. А вот 12 часов Петр уединялся в токарной мастерской. Руки работают, говорит он, голова отдыхает. А вот. Или не отдыхает. Если в мастерской полагался присутствовать секретарь. Да. Это был Нартов личный царский механик. Если вдруг что-то сломается, он починит. А Меньшиков никогда не впускал. Нельзя его там быть. Потому что Петр отдыхает. В полдень обед. Всегда с женой, иногда с несколькими приближенными. Блюда простые. Щи, каша, холодец, жаркое, сыры и редька. Из напитков квас и красное вино. Водка на столе стояла, но рюмку не больше. Еще раз, она была 19-градусная. В то время водка, ну да. А вот, она считалась напитком вечерним, когда все дела переделаны. В принципе, это правильно. Интересно, что меню всегда было примерно одинаковых. И никогда не было, ну, скажем так, меню не менялось из-за религиозного поста. То есть, он приехал, привык есть, то он и есть. Тихий час, точнее, 2 часа. 15 часов Петр вставал, и начинается работа с документами, сочинение указов и инструкций. В 16 выезд на объекты. Запись, записную книжку всего, что не успел сегодня. Составить планы на завтра. В 7 часов вечера ужин и 3 часа на чтение. И 22 часа отбой.
1: А как он развлекался?
0: Шахматы, газеты. А его увлекали фарсы и иные зрелища, с участником которых он запросто мог становиться. Но театр он, в общем-то, не любил. Происходящее на сцене его не трогало, поскольку лично он не мог участвовать в действии. А где он не принимает участие, это ему было неинтересно. Вообще, в общем, во все дырки затычка. По этой причине Петр никогда не играл в карты. Считал это пустым занятием.
1: А почему?
0: А он все время проигрывал. Вот, да. И скандалы еще вокруг Корчинова тоже ему надоели. Он поэтому не одобрял азартные игры. Его указ от 17 декабря 1917 года лаконично и строго провозглашал, чтоб не было в деньги, никто не играл под тройным штрафом обретающихся денег в игре. Ну, вот такое вот, да.
1: Сергей, а что он ел?
0: Ну, давайте так, я не буду повторяться, что уже говорил, да. А любил перловую кашу. Да, с миндальным молоком. А считается, что ее отлично готовила его жена Екатерина Алексеевна. Вот. Отварную говядину с огурцами, заливное, кислые щи. А на десерт любил откушать лимбургского сыра. Ну, торговцы из Голландии, знавшие об этой слабости царя, каждый раз привозили ему гостиниц. А для Екатерины всегда привозили голландского полотна на рубашке. Да, то есть каждый человек должен был сделать маленький подарок Петру Первому. Да, такие вот.
1: Сергей, у него были какие-нибудь животные?
0: Ну, давайте так, начнем с лошадей, да. Любимая верховая лошадь, на которой он изображен на медном всаднике, да, это конь ахалтыкинец Лизетта. Да. Почему он назвал коня женским именем? Вопрос сложный. Но что он после этого называл свою дочку в честь коня, это тоже вопрос, да, такой, да. Ну, на коне Лизетти он был на Полтавском поле, а Елизавета родилась позже, да. Ну, тоже Лизетта. А после смерти Саша из этой лошади сделали чучело, которое нынче хранится в Зоологическом музее в Петербурге. Захотите ее видеть, приходите. Вопреки расхожему мнению, Фальконе, работая над медным всадником, не прибегал к изображению чучела Лизетты. Да, но все равно он спросил, его спросили, это Лизетта? Он говорит, я, уи, севре, да, ля шваль, Лизетта. А вот, да. Ему позировали для этого специальных 2 отобранных жеребца из царских конюшен. А Лизетта на самом деле настоящая, да, это та лошадь, на которой Петр I стоит около инженерного замка. Вот. Там все перемешано, понимаете, да? Ну, собака, у него был очень большой такой пес Буллен-Бейсер. Ну, это примерно как боксер, дорогие друзья. Звался он Тиран. Он был умным, часто носил на ошейнике записи Петра Вельможем. То есть Петр что-то писал и сказал, иди к тому. Он к нему прибегал. Гладкошерстный терьер, тоже Лизетта. Ну, видимо, для Петра I, да, достаточно было одного имени для всех. Вот. Известная история, когда, да, считается, что Лизетту подарил Меншиков. Известная история, когда Екатерина I через челобитную от имени этой собаки добилась от Петра I помилования для одного из осужденных. То есть Екатерину он не слушал, Меншикова не слушал, а собаку свою слушал, да. Это тоже же ведь надо понять, как докричаться до руководства. Екатерина придумала для него ошейник. И в этот ошейник она положила челобитное в лице собаки. И когда собачка подбежала к Петру Первому, он ее увидел, прочитал, да, засмеялся, сказал: «И ты ли за это челобитное ко мне подбегаешь? Поскольку эта просьба первая от твоя, то, пожалуй, я исполню». Ну и реабилитировал товарища непосмертно. Да, он очень любил во время переговоров, когда сидел в кресле о царском троне, гладить ее. Ну, как Понтий Пилат гладил свою любимую собаку. И говорил, что во дворе все должны быть такими услужливыми, как она. И кто не будет такой услужить, я буду гладить вас только дубиною. Вот. Был еще кот Васька. Он был из Голландии. Также зеленая черепаха и голохвостый опоссум.
1: А слоны у Петра Первого были?
0: Да, Саша, первый слон, подарок персидского шаха Петру, прибыл в Петербург в 1714 году. Ну, Петербург только что зарождался, и ему дарил подарки, точнее, его основателю. Да, персидский шах преподнес императору слона, его по Каспийскому морю довезли до Астрахани, потом пересадили с парусника на специальную баржу по Волге он прошел, да, а от Москвы уже его погнали вот через буреломы. Для того, чтобы ему было удобно в России, ему шили специальные шлепанцы соответственного размера. И также кожаные башмаки, для которого был специальный человек, который чинил ему, когда слон пришел. Люди на Руси никогда не видели слона, выходили на дорогу с хлебом, солью, чествовали диковинное животное. Его доставили в Петербург, он жил на Зверином дворе у Почтампа. Это там, где сейчас мраморный дворец у Марсового поля. Слона сопровождали еще два зверовщика, перса, и слоновый учитель. Жили они в построенных для них специальных домах. Место они, где жили, получило название, Саша, «Караван-сарай». Ну, тоже понятно почему, потому что это персы-мусульмане. И теперь из-за этого эта улица называется Караванной. А так как, понимаете, погода для слонов была жуткая, и вот этот учитель по имени Асатий должен был его еще лечить все время. Вот. Это было непростым делом. Слонов выгоняли по Невскому проспекту, поэтому собиралось множество народа, особенно солдат гвардии. Нередко зрители в лесе непристойно смеялись над персами, кидали в них камнями и палками. Ну, развлечение, понятно, какое. В результате Петр I приказал об объявлении обывателям с подпиской о неучении помешательства слоновщику в провожении слона. То есть бить будут, если еще раз такое, да? В год на слона отпускалось 1500 пудов тростника, 136 пудов пшена, 366 пудов муки, то есть пуд муки 16 килограммов, они кушали в течение дня, каждый день. 36 фунтов сахара, 7 фунтов корицы, кармадона, гвоздики, 45 пудов соли, а также 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки.
1: Для слона.
0: Без этого сложно, Саша, в нашей стране, понимаешь? Даже слона. В апреле 2014 года на берегу Невы, напротив Троицкой пристани, рядом с нынешним Троицким мостом, соорудили зверовый двор, ставший пристанищем для этого слона. Но он прожил 3 года и, конечно же, сдох. Да, видимо, от красоты, белых ночей и так далее, и тому подобное. А было специальное расследование во главе с Меньшиковым, почему враги народа загубили слона. Вот, и они остановили, что в специально построенном для него доме слишком сильно топили, и воздух был угарный. Со смертью первого слона зверовой двор, в котором еще жили львы, леопард, дикобраз, обезьяны, белые и бурые медведи, переехал, да. А второй слон также был подарен персидским шахом, появился в 23-м году. Это как раз, ну, они находились там, где сейчас примерно Московский вокзал. Поэтому их гоняли по Слоновьему проспекту, сейчас Суворовский, и в сторону того, где, ну, скажем так, где его мыли. А то место у нас имеется в виду 3 названия разных, одного и того же.
1: Бассейны.
0: Бассейны, прутки, угу. И третье – озерный переулок. То есть это там, где Октябрьский. А в 1936 году, ну, он тоже умер. От шаха Надира в 36-м году приехал третий слон. Через 5 лет еще 14 слонов привезли. Это потребовало специального слонового двора на Фонтанке. Да, и специальное место выгула. Один раз возник скандальный переполох. По сообщению Санкт-Петербургских ведомостей, во время одного из прогулок слоны, осердясь между собою насчет самки, начали буйствовать. Трое из них вырвались в город, двое скоро поймали, а третий изломал деревянную изгородь, прошел через сад, добрался до Васильевского острова, где, по словам газеты, изломал Чухонскую деревню. Ну и последнее, что мы можем сказать про слона, это, конечно, ледяной дом. Это был праздник при минус 30 градусов, и слона все равно пригнали на лед. Он после этого, конечно, умер. Да, там был сделан ледяной слон, он был на задних лапах, и из его хобота вылетал огнемет такой, туда заливали нефть, поджигали, и он так вылетал, да. В общем, был и ледяной, и такой. Возможно, конечно, живой простой слон увидел, что есть живые ледяные слоны, видимо, осерчал и умер после этого, да. Это последний раз, когда над слоном, в общем-то, скажем так, у нас издевались и что-то с ним делали. Да, дорогие друзья, ну, если вы знаете, ну, скажем так, последние 50 лет в нашем зоопарке нет слона. Да, есть специальное даже общество, в которое я вхожу, называется «Заслоним город», с требованием вернуть слона. Слон погиб во время блокады, после этого он тоже был, из Вьетнама его привезли, и вьетнамцы его обслуживали. Ну, в честь нашей интернациональной помощи во время Вьетнамской войны. И где-то начали 70-х он умер, и у нас больше слона нет в Ленинградском зоопарке. Вот, общество требует.
1: Ну, в цирке можно увидеть слона.
0: Да, слоны в цирке – животные мудрые, как сказал Шариков. Полезные, да, как сказал Шариков. Да, действительно, но не всегда. В принципе, почему слона не иметь в нашем городе – это тоже такой вопрос, да.
1: Сергей, ну ты рассказал вот про развлечения царские, а у простых людей?
0: Ну, они достаточно были простые. Зимой у нас очень были популярны горки. То есть горки делали большие, и оттуда мужчины с женщинами спускались, веселились и так далее и тому подобное. Их ставили в разных местах, на Неве самой. А самая большая горка была там, где сейчас Адмиралтейский парк. Вот, спиной она смотрела на Дворцовую площадь, она была очень высокая, и вот самая высокая такая вот туда, в сторону Исаакиевской площади. Также горка была очень большая на Сенной. Но чем дальше от центра города, тем на горках плебс катался, понимаете, да? Так или иначе, они были бесплатные, вот, так или иначе, такое развлечение было. Дальше катание на лодках летом, но петербуржцы не любили, да, потому что у нас холодно на реке, быстрое течение, там же надо грести еще, и самое главное, грести назад. Одно дело с девушкой грести в сторону Финляндии, да, в сторону моря, там вода помогает, а потом ее обратно вести, откуда ты ее взял, это более тяжело. Да, поэтому только богатые могли такое провести. А зимой это скачки, катания на тройках, тоже по льду, да. Ну, лед просто он свободный, там нету каких-то сооружений и прочее, и можно будет разгуляться, да. Поэтому вот такие вот скоростные праздники были очень большие. Ну, и праздников больше не было, потому что люди работали 14 часов в сутки, понимаете, да?
1: Получается, что дрались только зимой?
0: Если дрались летом, то они дрались со значением, что-то произошло где-то. С кем-то столкнулись, и потом стрелка какая-то. А так, да, зимой, в принципе, да. Кстати, любимое место для драки – это как раз было там, где впадает река Монастырка и где начинается водный канал. Я думаю, тебе это место знакомо.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо за увлекательный, красочный рассказ о жизни петровских времен. И теперь настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книгу. Давай напомним вопрос прошлого выпуска.
0: В прошлый раз, дорогие друзья, у нас был выпуск про Сергея Есенина. Да. Вопрос был такой. Как Есенин ласково называл Шагандухт Амбурцумян? Да. Ну, я могу сказать, что когда я задал вопрос, Саша после этого сразу же на это ответила. Да, Саша молодец. Ну, Саша, тогда и сейчас скажи, кого же...
1: Шагане.
0: Да, Шагане, ты моя свины. Да, абсолютно верно. Есть у нас правильный ответ? Ну, я не сомневаюсь.
1: Да, конечно, первый правильный ответ прислала Любовь Зарецкая.
0: Прекрасно, Любовь. Поздравляю вас с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Да. А что в Китае пишется тремя иероглифами, которые обозначают первый иероглиф «тихое небо», второй – «воздушный танец голубей», и третий – «мальчики, которые бьют в барабаны».
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы также можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и отправить ваш вариант ответа.
0: Конечно.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Встретимся через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 127 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные силы ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над 13 регионами и Азовским морем, уточнили в ведомстве. В оперштабе Белгородской области сообщили, что БПЛА атаковал поселок Октябрьский. В результате детонации дрона погиб мирный житель. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что над регионом были уничтожены 13 беспилотников. В результате атаки в одном из муниципалитетов произошло возгорание гаража с автотранспортом. Огонь был оперативно потушен. Глава Минфина США заявил о конфискации криптоактивов Ирана на 1 миллиард долларов. По словам Скотта Бессента, Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Тегерана, если он выполнит определенные условия. «Мы ввели новые санкции, под них попали две иранские авиакомпании. У нас есть и другие финансовые цели. Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше, но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу», – сказал министр, выступая на экономическом форуме имени Рональда Рейгана. Бессент также описал три варианта возможных действий американских властей в отношении республики – достижение сделки с Ираном, продолжение блокады или новые удары по территории страны. Депутат Госдумы сообщил о вероятном росте экономики России по итогам года на 2%. Показатель будет достигнут в том числе благодаря импортозамещению и снижению ключевой ставки, пояснил глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Производство растет, спрос растет, импортозамещение происходит, и ставка тоже влияет. Полагаю, что рост составит 2%, сказал парламентарий в комментарии ТАСС. По словам Аксакова, в целом в течение года экономика страны будет расти, причем с большим плюсом, чем прогнозировало правительство. В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. В мае частота респираторных инфекций стала снижаться и сравнялась с обычными летними значениями, а активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Во всех регионах эпидситуация стабильная и контролируемая, сообщили в пресс-службе ведомства в комментарии «Известиям». Там добавили, что в 2025-26 годах преобладал вирус гриппа, который называется гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний. При этом число заразившихся было ниже, чем в предыдущие сезоны. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный – около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 12-14, вероятные осадки. Вечером до плюс 11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии Ольга Синяева и Олси Бенд. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Вьетнамский капкан. Финал». В эфире кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин и кандидат исторических наук Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Будни британских охотников 18-19 веков. В эфире врач, организатор здравоохранения, журналист и писатель Владимир Пилюгин и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный работник агропромышленного комплекса России Геннадий Блохин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94.8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 мая. Суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, а еще в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Виктория С. прям с самого утра. Мы еще не успели с тобой начать эфир. Она пишет: трансляция. Угу. Потом пишет: как включить трансляцию? И знаки вопросов. Мне кажется, девушка очень хочет включить видеотрансляцию. Друзья, для всех наших слушателей, сегодня они будут идти в YouTube-канале и в Telegram-канале нашей радиостанции, потому что ВКонтакте...
1: Так и не работает, да?
0: Не работает. Да, к сожалению, я прям с утра проснулся, попробовал создать, не получается. Поэтому, увы, друзья, ждем ответ от поддержки ВКонтакте.
1: Вот смотри, значит, Миша Николаев пишет: секрет Виктории. Да, то есть у него с этим ассоциируется.
0: У меня Виктория. Сразу с этим.
1: Вот, а у меня
0: Виктория вот... С сразу.
1: Да, вот у меня совершенно с другим.
0: Даже не могу представить.
1: У меня немножко больная история сейчас будет. Потому что я подумал: Виктория С, может быть, Виктория 4С, может быть, Виктория Турбо С, Виктория Каррера.
2: Подожди, ну тут еще может быть Виктория 17 Pro Max.
1: Я, вот видишь, у тебя в телефоны, а у меня в Porsche.
2: Да, 911.
1: Телефоны, телефоны тоже может быть, да. Виктория вот 4С, потом будет просто Виктория 5.
2: Да.
1: Так у Виктории, в принципе, есть еще куда расти в этом смысле. А, переиграли сами себя, получается. Пишет Миша Николаев, да, получается так.
0: Хишеду, как всегда, с утра пробуждает нас своими сообщениями. А, это сразу у меня тоже в голову пришло, но это не особо для...
1: Да, ну почему?
0: Хотя нет.
1: Виктория С.
0: Ну да.
1: Да, вот нам написал человек по имени Д. Да. Есть, есть куда расти. Согласен, согласен, Д. Действительно, у нас точек для роста просто масса.
2: Виктория уже пожалела о том, что написала.
1: Да, извините, извините, Виктория, ничего личного в смысле. Трансляции?
2: Только бизнес.
1: Трансляции вас интересовали, Виктория, да? Ну вот вам трансляции. По поводу... Я удивился сегодня, когда мы начали, 30 мая.
0: А, да, я тоже.
1: Какое-то ограбление века, нет, то, что происходит.
0: Слушай,
1: сейчас?
0: Ну ограбление, ограбление, мы тоже должны быть благодарны, что май хотя бы нас порадовал теплой погодой в течение недели, наверное, да, она была позапрошлой.
1: Нет, весна порадовала теплой погодой в течение недели, не май,
0: не,
1: весна.
0: Если мы, нет, подожди, если в контексте весны, тогда забывай это, потому что вспоминай апрель. В апреле ни одного солнечного и теплого дня не было.
1: Почему я должен тогда про это забывать? Я и говорю, если... вся весна порадовала одной недели тепла.
0: А, ну да, да, тогда да, я просто...
1: Это просто,
2: ну ладно,
1: это
2: две недели.
0: Там... Ну хорошо, давайте в две совокупности недели. Две недели.
1: Не
0: апрель вылетел.
1: Не было двух недель.
0: Апрель вылетел его
2: надо
0: не
2: было ловить. Надо было ловить. Я вот на прошлом, на прошлых выходных с сыном на байдарках сплавлялся.
0: Это все прекрасно. Мы тоже старались ловить.
1: Были хорошие, да?
2: Нормально.
1: Хорошая
2: было.
1: Была погода.
0: На прошлых выходных до воскресенья суббота была хорошая, а в понедельник уже вот началось то, что началось, к сожалению. Поэтому... Весна не, в этом году...
1: Ловить это, конечно, хорошо, но ты же не можешь в баночку посадить эту хорошую погоду, знаешь, открывать ее так, немножко, ой, хорошо, там как весной пахнет, там все... Ну, а,
2: подожди, я сегодня выходил и пахло весной. Запахло весной! Ну,
1: конечно, да, конечно, конечно.
0: Слушайте, на самом деле
2: я... Сплавил сына, получается, да, почти.
1: Каламбуры.
0: Ну, это утро, утра, это да. Утро. На самом деле, что хочется сказать, что когда хорошая погода, я не знаю, как у вас, но у меня так это работает. Я не захожу в приложение прогноза погоды. Я просто не смотрю, я наслаждаюсь. А когда плохая, я ежедневно, мне кажется, по раза три захожу, не поменялось ли что-то на завтра. Так вот, пока меняется... Слушай, пока меняется все в худшую сторону. То есть если в начале недели, в воскресенье, то бишь завтра, должна была быть уже нормальная погода.
2: Начало
0: сейчас
2: недели, воскресенье, вторника... то бишь завтра.
0: Нет, я с начала недели мониторю эту погоду.
1: Многоэтажного.
0: С понедельника.
2: Я понял.
0: С понедельника мониторю, и в воскресенье должна была быть уже нормальная. Но сейчас она откладывается до вторника или среды, к сожалению.
1: Зато какой март был, теплый и солнечный, пишет В. Это у вас ошибка, вы...
2: Это
1: ошибка восприятия.
2: В прошлом году было.
1: В марте было... Три или ну, где-то около трех по-настоящему теплых, аномально теплых дней. Тоже по 30 градусов. Это было три дня. А все остальное в марте был кошмар.
0: Да снег шел.
1: То есть у вас даже
0: дожди.
1: Двух недель не было хорошей погоды. На самом деле. Их было полторы недели максимум.
2: Так, подожди, а ты хочешь, как
1: ограбление?
2: В прошлом году, чтобы каждый год было как вот апрель, лето?
1: Нет, я хочу, чтобы в... Май, лето было. Хотя
2: а вот так не работает.
1: Лето, как не такой вариант.
2: 9 мая может спокойно пойти снег.
1: 9 мая, бывало, хорошо, да. Отлично. 9 мая снег, ладно. Почему 29 мая новость про заморозки в Подмосковье?
0: Так они были.
1: Ну,
0: потому
1: я и говорю,
0: у меня
2: потому
0: дома...
2: что это Россия.
1: А, ну тогда ладно.
0: Честно говоря, у меня дома был вчера такой дубак, у меня ребенок под утро проснулся от того, что он замерз. Да, и я замерз. Я включал кондиционер на режим обогрева. То есть было очень холодно. Такое бывает крайне редко. Ну, я прям реально мерзну.
1: Чтобы 404-й не было уже. Погода сразу наладится.
0: Оттуда, а, в этом проблема,
1: оттуда,
0: то есть, получается.
1: Оттуда будет вот теплом веять, и так можно будет руки греть.
0: Так, сегодня, значит, нужно приказать то, чтобы не было.
2: Не очень будет полезное излучение.
1: Ну, зато тепло. Излучение не очень полезно, зато тепло.
0: Слушайте, вот Миша Николаев пишет, так не Турция. А вы видели, что в Турции творилось? На майские праздники. У меня туда друзья поехали. Ну, как бы кто бы сомневался.
1: Вот ты видел, что в Турции творилось?
2: На майские праздники.
1: На майские праздники в Турции.
2: Конечно, нет.
0: Акукадарам, акукадарам.
1: Я не знаю ни одного человека, мне кажется, в жизни.
2: Ты зачем кукарекать начинаешь?
1: Нормального. Не турка, да. Который знает, как в Турции на майских праздниках, что там творилось именно. Ну, расскажите, пожалуйста.
0: Штирлиц никогда не был настолько близок к Рафалу. Ну, слушай, там было очень холодно. То есть люди ходили в пуховиках, которые привезли из Москвы. А в Москве было тепло на тот момент, на майске.
2: Обратно им.
1: На майске не было тепло.
0: На 9 мая было более-менее. 7-8 была хорошая погода, на 9 было прохладно.
1: Так ты вот ты сказал до этого, на 9 мая была хорошая погода.
0: Слушай, 9
1: мая было тепло. 7-8 было отлично, 9 мая плохо.
0: Слушай, во-первых, я объединяю майские праздники.
2: Пьяная до 9 Наташа
0: числа. А во-вторых, 9-го тоже была погода более-менее. Нет, так
2: есть такая песня. Пьяная Наташа на столе танцует.
0: Так, стоп, я такой не знаю.
1: Это Таркан.
2: Всех вокруг целует.
1: Хорошо. Ладно, давайте...
0: Короче, давайте не бубнить по поводу погоды. Погода отврат. Но я сегодня увидел солнце, проснувшись с утра, и уже обрадовался.
2: Не, можно обсудить резину.
0: Уже, кстати, пора. Да. Те, кто не меняли зимнюю, можете не менять.
1: Пора, в смысле, на зимнюю.
0: Да, уже можно не менять обратно.
1: Ты уже опоздал, уже рискуешь.
2: Лучший вариант, получается, демисезонка.
0: Психолог.
1: Получается так, да, реально.
0: То, что мы любим. Психолог, двоеточие. Точно выбираем эту тему. Повышенная тревожность может способствовать достижениям.
1: А я вот почему-то так и знал, что ты выберешь эту тему. Я не знаю, почему.
0: Честно говоря...
1: Я когда на них смотрел, я почему-то так и знал, что ты выберешь про повышенную тревожность.
0: Честно говоря, у нас огромное количество... Нет, у меня есть беспокойство, но это не для эфира. На самом деле, огромное количество тем...
1: А, подожди, там способствовать достижениям должно. Тогда спокоен.
0: Это про меня. Это я. Я король. Король во всем. Повышенная тревожность может способствовать достижениям. Необходимо взаимодействовать с этим состоянием, чтобы понять, как расшифровать эмоцию и как ее использовать. Угадайте, в эфире какой радиостанции это заявили? Конечно же, нашей. И поделилась этим психолог Елена Соловьева. Когда мы сильно, цитата, тревожимся, то благодаря энергии, которую мы берем из тревоги, мы можем быть очень любопытными, очень увлеченными и очень внимательными, сконцентрированными. Это реакция, которой мы можем себя научить. Благодаря этому люди с повышенной тревожностью могут быть высокоэффективными с точки зрения различных достижений, умея взаимодействовать со своей тревогой, понимая, каким образом эту эмоцию расшифровать и как на нее опираться, они достигают гораздо больших результатов, чем люди с санитарно-гигиенической спокойной психикой. Мне вот это нравится. Санитарно-гигиеническая спокойная психика.
2: Слушай,
0: это что-то
2: если
0: новенькое.
2: Мы можем черпать энергию из тревожности, можно построить тревожную электростанцию.
0: Кстати,
2: в принципе, последние 5 лет в мире можно отапливаться просто тревогой.
1: Да, с запасом причем, да. Тут успевает только батареи заряжать от этой электростанции.
0: Все страны, я думаю, заряжаются, будь здоров тогда.
2: Тревожная электростанция.
1: Эффективно уехать в дурку можно.
0: О, тоже как вариант. Слушайте, вообще чувство тревожности...
2: Вы что, угораете, какая дурка?
1: Ну, да, чувство тревожности.
0: Это что-то такое, знакомое на самом деле многим сейчас. Потому что многие люди, они познакомились с этим термином как раз с тех времен, когда начался ковид. Ну, по моему мнению.
1: О другой тревожности идет речь.
0: А вот о какой? Давайте тогда разбираться, потому что я, как вы знаете по нашим эфирам, и вы тоже.
1: Да.
2: Ну-ка, расскажи.
1: Ну, мне кажется, я понимаю, о чем здесь идет речь. Это не связано с ковидом. И, кстати говоря, не связано с той вот историей, о которой ты говоришь, от которой можно заряжать, значит, батареи и электростанции строить.
0: Ты как-то просто сразу серьезным стал. Давай, расшифруй.
1: Не, я не понимаю. Мне кажется, как... звучит странно это все.
0: Да.
1: Да, но мне кажется, я понимаю, о чем идет речь.
2: Я знаю, подожди, он сейчас начнет про вилки вправо, ложки влево, и вот эта тревожность у него вызывает.
0: А он же рассказал, футболки по цветам, в одном направлении, поэтому вот эта тревожность.
1: Вилки в глаза.
2: Это другое.
1: Ну, это у нас же запахло весной. Все-таки не стоит тоже забывать. Лейтмотив-то был задан с самого утра. Как говорил Райкин, пусть балерина дает ток, что она зря вертится. Что-то мне стало тревожно, слушая этот эфир, пойти, что ли, стихотворение написать. Чувствую такой подъем творчества.
0: А, это, видите?
2: Подождите, вы зарядите воду лучше.
0: Смех и радость мы приносим людям. Да,
1: короче, что, как я это понимаю, ну вот, например... Экзамен, университет. И вот ты нервничаешь перед этим экзаменом. Причем, мне кажется, вне зависимости от того, хорошо ты знаешь предмет, или ты, может быть, вообще не знаешь предмет. Вот у тебя вот это вот что-то такое, снизу живота немножечко, какое-то чувство есть. Ну, нервничаешь перед экзаменом. Я думаю, всем знакомо это чувство. Если только вы не какой-то действительно там на транквилизаторах если человек.
2: Если шаурму не съел.
1: Это
2: беспокойная шаурма.
0: Это другая тревожность. Сарай, да.
1: Хотите это продуктивности? Прям ускорить свой шаг?
0: Это звучит как новая открывашка нашей программы.
1: И вот на этом еще, я думаю, что, может быть, это еще и с адреналином каким-то связано. Может быть, и нет.
0: Не знаю. С адреналином
1: можно. Вот эта вот энергия, которая у тебя есть в момент перед этим самым экзаменом, как раз может тебе помочь этот самый экзамен сдать.
0: Я тут не соглашусь. Опять же, очень спорная история, потому что многие артисты об этом говорят. Если артист перед каждым выходом на сцену артист. Не переживает,
1: да.
0: То типа он плохой артист, и это вообще странное
2: подожди,
0: чувство.
2: Некоторые артисты это могут просто... использовать различные алкогольные вещества, чтобы не переживать. Не только, да.
0: Слушай, хорошо, но мы не берем же их в это уравнение. Типа артист должен переживать, ну любой человек, который что-либо делает, да, в творческой сфере, он должен переживать, когда выходит перед зрителем это исполнять.
2: А если он 100 раз уже это делал, с чего он должен переживать?
1: Обычно знания помогают сдать экзамен, хотя кто его знает? Ну, вот иногда знаний-то и не хватает.
0: Мне кажется, что просто излишняя тревожность...
2: Даже хватает, и они все равно волнуются.
0: Ну, излишняя тревожность говорю, да. Перед экзаменом, перед выступлением, перед чем-либо меня лично сбивает.
2: Перед тем, что...
0: Меня сбивает,
2: излишняя
0: понимаешь?
2: Тревожность, чтобы положить вилки в посудомойку.
1: Ложь. Я думаю, что это
0: в одном направлении.
1: Больные. Я думаю, что здесь речь не... Это просто неправильное название.
0: Ну а как? Давай назовем по-другому.
1: Мне кажется, это не тревожность. Потому что я понимаю, о чем вот ты говоришь про артиста со сценой.
2: Волнение.
1: Иногда так, например, ну вот там на телевизоре, да и на радио, наверное, говорят и про прямой эфир. Ну, честно говоря, вот я давно перестал испытывать это. Ощущение перед прямым эфиром.
0: То есть
2: ладошки не потеют,
0: руки не трясутся. Я думаю, что...
1: Когда-то было, сейчас давным-давно нет. Я честно могу сказать, не испытываю вот прям ничего. Это не какая-то бравада, это просто как оно есть. Вот я сажусь и просто работаю.
0: Потому что ты находишься в очень привычном для себя
2: состоянии. Я тебе говорю, артисты так же.
1: Наверняка.
0: Ты в привычном состоянии находишься. Но я вам такую вот, смотри,
1: да, водную. Но если вдруг... Ты все время выступаешь по кабакам, по клубам, а потом у тебя раз и Лужники.
0: Вот, что-то новое.
2: А потом кабак в Лужниках.
0: Ну давай не Лужники, Лужники это хороший пример. У тебя в репертуаре появляется новая песня. С эфиром приведу пример. Вот, допустим, у меня как это работает. Линейный эфир, да, вот мы с тобой работаем, мы друг друга знаем, мы уже привыкли и так далее, да, вот как бы этот формат понятен. Если приходит ко мне гость... Я говорю сейчас про формат формулы музыки. Я могу переживать. Я вам честно скажу, чувство волнения у меня может присутствовать. Объясню даже почему. Потому что я не знаю,
2: особенно если
0: как поведет себя... Это естественно. Как поведет себя твой оппонент.
2: А почему он тебя оппонент?
0: Ну, не оппонент, а твой гость. Давайте его называть своими именами. Твой
1: Давай,
0: гость.
1: Попробуем все своими именами.
0: Слушайте, называть. Ну, оппонент я почему говорю, да? Есть же другие форматы у нас программ. Я уверен, что и коллеги наши тоже чувство волнения иногда испытывают, потому что не знают,
1: да, это вот
0: как поведет себя этот человек.
1: Мне кажется, это не волнение. Это неправильно называть волнением.
0: А что, чувство интереса?
1: Ну, это какая-то такая...
0: Спортивная, как бывает в спорте, спортивная злость?
1: Ну вот есть в английском слово thrilled. Ну,
2: вот они, англицизм,
1: как
2: пошли.
1: Как триллер. Вот ты заинтригован, при этом ты не понимаешь, что ждет дальше. Вот как... Давайте я просто...
0: Посмотрю,
1: как переводится слово, да.
0: Слушай, ну вот в этом смысле, если ты что-то вводишь новое, допустим, новый формат программы, новую песню в программе, если это артист, новую роль в спектакле...
1: Возбужденный. Взбудораженный. Вот слово «взбудораженный», может быть, подходит сюда.
0: А взбудораженность — это не волнение?
1: Нет, в каком смысле? Нет. Ну, это ты такой, ты взбодренный. То есть у тебя...
0: спортивный
1: это,
0: интерес.
1: Это не расслабленность. Это не расслабленность. Не у спортивная злость, да, но это только по отношению к спорту. Ну, то есть ты там выходишь на финал Лиги Чемпионов, кстати говоря, который сегодня.
0: Вот и, кстати, выходишь, для вчера... всех любителей футбола он сегодня в 19:00. Для меня это был сюрприз.
1: Да, я вчера вот, например, смотрел интервью Александра Глеба, легенду Арсенала, белорусского футбола. У него Владислав Радимов брал интервью. И как раз они разговаривали про матч Арсенал-Барселона 2006 года. И вот он там говорит, ну, то есть ты вроде как... Там каждый день выходишь практически на футбольное поле. Но когда это финал Лиги Чемпионов, первые 10 минут на поле, ты такой типа, нифига себе, я в финале Лиги Чемпионов. Потом уже все, ты абстрагируешься от этого, играешь в футбол, но сначала немножечко, да, немножечко у тебя как-то какая-то дрожь по телу идет от этого. Это не неуверенность.
0: Ну, это не только в футболе. Опять же, возвращаясь
1: не к тому, что футболе,
0: мы сцена, как раз говорим о чем угодно. Эфир и так далее, да. Ты сначала волнуешься, а потом ты уже встаешь на рельсы, все, погнал и делаешь свою работу.
1: О любой работе, да. Вот давайте, у вас как это работает? Чувствуете ли вы эту вот взбудораженность и двигает ли она вас вперед? Или наоборот? Вы, может быть, ее и чувствуете, но она вас отвлекает. Она вам мешает добиваться поставленных целей. Либо вы ее, например, ну, не чувствуете вообще никогда, вы спокойны, как удав, невероятно размеренный человек, и с этим чувством не знакомы, поэтому не можете сказать, вас это отвлекает, или вам это...
2: Интересно, а удавы наоборот могут переживать?
1: Я думаю, да.
2: Волнуются ли удавы?
1: Да, переварится ли, не да, переварится да, да, вот да. Эта вот гигантская туша.
2: Свинья что-то такое. Просто.
1: Да.
2: Кабан.
0: Слушай, вот мнение 135-го. Если артист переживает и паникует, это говорит о том, что он не научился справляться со стрессом. Отсутствие страха – признак мастерства.
2: Или петь не умеет.
0: Слушайте, ну, страх – это одно, по моему мнению. Стресс – это вообще другое.
1: Нет, типа... А я думаю, что это не то, не другое. То, о чем говорит психолог, и то, о чем говорим мы здесь сейчас.
2: Вообще психолог вообще говорит о тревожности, а мы тут о страхе, стрессе.
1: Да.
2: А вот тревожность, это может быть вообще не то же самое.
1: То есть ты думаешь, что она имеет в виду вообще не то, о чем мы говорим?
2: Да.
1: Совершенно другое чувство.
2: Да.
1: Мы просто может не быть. Так ее интерпретируем. Да. Может быть.
2: Может быть, мы из контекста вырвали.
1: Тревожность, по твоему пониманию, это вообще совершенно другая история. Ну, то есть вот ты действительно переживаешь постоянно за то, что вот что-то
2: сейчас произойдет. Тревожность, это, наверное, постоянное ощущение чувства страха.
1: На таком...
2: На
0: минимальном уровне.
2: На низком уровне,
1: да. Фоном оно у тебя идет. Да, вот, фоном. Наверное, как-то так.
0: Слушайте, но тревожность, она, мне кажется, присуща вообще всем абсолютно сейчас.
1: Нет.
0: Ну, просто, ну, есть, наверное, пофигисты, ну, которым вообще все по барабану. Ну, я
2: знаешь,
0: не знаю,
2: это как... анекдот.
1: Мне не присуще.
2: Что хуже?
0: Тревожность нет?
1: Нет.
2: Что хуже, безразличие или незнание? Не знаю, мне пофиг.
0: Ну вот, да. Вот, об этом же пример. Ну, слушай, тревожность о том, что, не знаю, я вот твой пример приведу, что, допустим, у тебя резина плохо держит давление,
2: это и ты склонность человека испытывать вопросу. Беспокойство, напряжение.
0: Это же беспокойство?
2: Предчувствие надвигающейся угрозы, даже при отсутствии реальной
0: опасности. Это сейчас что было? Он смотрел на часы и зачитывал текст. Ты с ума сошел?
1: Да-да, Юля, что пишет?
2: Да.
1: Да, понятно.
0: Доброе утро, Юля. Слушай, ну, вот это тоже тревожность по мне. Ну, типа, ты тревожишься, когда помыл машину и вызвал дождь. И ты такой,
2: ты тревожишься от этого?
0: Я всем испортил погоду.
1: Подожди, ну это же знание.
2: Подожди, может быть, ты тогда и планеты вращаешь?
0: Не, ну это уж совсем.
1: Ты же знаешь, что ты вызвал дождь. Ты же знаешь, что у тебя спускает колесо.
0: Ну, ты не тревожишься? Ну, типа, смирился уже.
1: Наверное, я почему тоже на этом сделал акцент. Я думаю, что тревожность — это еще и что-то перед ощущение перед неизвестностью. В моем понимании. Может быть, поэтому. Потому что когда ты точно знаешь, что оно у тебя спустится, это тяжело. Тяжело. Интерпретация, возможно. Ладно, у нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ростовской области сообщили о возгорании танкера в Таганроге при атаке БПЛА. Огонь также охватил резервуар с топливом и административное здание на территории порта, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что при ударе дрона ВСУ по частному дому пострадали 2 человека. Медики оказывают им помощь, делают все необходимое, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Мэр Таганрога Светлана Камбулова утром сообщила, что пожар в порту ликвидирован. МИДе заявили о вызове в Москву посла России в Армении Сергея Копыркина. Назначенные консультации в связи с шагами Еревана по сближению с ЕС пояснили в российском ведомстве. Там добавили, что подобные действия республики наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразэс. Ранее президент Владимир Путин сообщал, что Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Это приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и пошлин, а также к прекращению признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм. В Иране заявили об отсутствии диалога с США по вывозу обогащенного урана. В данный момент эта тема с американцами не обсуждается, отметил глава комитета парламента по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. В комментарии РИА Новости он добавил, что у Тегерана есть право принимать любые решения по Ормузскому проливу. По словам депутата, Россия и Китай всегда поддерживали Исламскую республику, оставаясь с ней рядом в самые трудные периоды. Поэтому оба государства будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. В Минздраве России рассказали о запуске главного цифрового ресурса о диабете. На сайте содержатся материалы о его симптомах, диагностике и методах контроля уровня сахара в крови, отметил заместитель министра Евгений Камкин. «Ресурс про диабет уже создан и функционирует», – сказал он в комментарии РИА Новости. По словам замглавы ведомства, на портале также представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин. Кроме того, человек может узнать о преддиабете, его видах и факторах развития. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 12-14, вероятные осадки. Вечером до плюс 11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам!

0: каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Донорство крови». В эфире врач-хирург, начальник лечебного отдела и руководитель донорского движения Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Тигран Мурадян. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
0: Каждую среду после 8 вечера
1: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Как работать с современными детьми». В эфире преподаватель физики, учитель года Москвы 2026 Константин Проскуряков. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 мая, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Спасибо. Спасибо от нас всех, кто это слышит. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши пробуждающие видеотрансляции, съели, идут, значит, в нашей группе во ВКонтакте у нас восстановился там доступ, мы работаем там и продолжаем радовать видеотрансляциями во ВКонтакте.
2: Подожди, а новости у нас тоже?
1: Тоже, конечно, ВКонтакте и в Телеграме.
2: Пробуждающие?
1: Там же пробуждающие еще как. В Телеграм-канале радио говорит МСК латиница в одно слово, и в Ютуб-канале говорит Москва. Также у нас есть мессенджер Макс, там страничка, и в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Ждем вас всех.
0: Александр Первый пишет, кринжатина какая-то с пробуждением.
1: Такое доброе утро.
0: Искреннее такое было. Чуть какая-то кринжатина, не кажется? Вот, знаешь, когда там что-то тухлым воняет. Вот,
1: так же, я вам так скажу, есть большое количество людей, которых я знаю, ты знаешь, и ты это слышал собственными ушами, которые ждут еженедельно вот этого вот пробуждения. Поэтому
2: слышал.
1: Для вас.
2: Даешь пробуждение.

0: Евгения, вот Евгения тебе.
1: Я не слышал.
2: Я тебе потом приведу примеры.
1: Нет, ну ты-то хорошо, ты же можешь их выдумать. Нет, говоришь, ну, я знаю каких-то людей.
2: Нет, ну мы с тобой
1: знаю.
2: Вместе от них слышали.
1: Эти люди сейчас с нами в одной студии, нет? Они вот как-то рядом с тобой? Ну, нашептывают Женя. Тебе что-то, нет?
2: Нет, нет, нет. Слушай, честно говоря, вот я сейчас пытаюсь на страницу в группу ВКонтакте скинуть видео. Теперь не получается это сделать, он не видит видео. Но трансляция идет, друзья. Для всех, кто слушает нас в ВК, заходите.
1: Тревожность – неосознанная реакция. Управлять ей трудно, а уж направить в рациональное конструктивное русло еще труднее, пишет Сергей. Вот Денис Девятиэтажник, видишь, пишет, тоже таких людей не знает. Никто не знает таких, только
2: они,
1: ты знаешь
2: они
1: этих
2: в моей
1: людей.
2: Голове, значит.
1: Ну вот, да.
2: Я сошла с ума,
1: Значит, тревога – это отрицательно окрашенная эмоция, выражающее ощущение неопределенности. Вот видишь, что, о чем я говорил?
0: А кто ее окрасил?
1: Немножечко... Никто. А, нет, подожди, она окрашена. Окрашена. Угу. Ну вот, для того, чтобы картинить статью про тревогу, выбран бюст римского императора Деция. Может быть, он.
0: Децила.
1: Вечеринка у Деция дома.
2: Ну, слушай, этот парень заряжает сегодня. Дайте ему воду, он даже воду зарядит.
1: А, значит, отрицательная окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия. То есть ты не вот, вот это к этому колесу, о котором ты говоришь. Если ты просто всегда думаешь, что у тебя спущено колесо, хотя к этому нету никаких предпосылок, то есть
0: почему?
1: У тебя ты его не пробивал, ты не ехал, как Миша Николаев написал, по, значит, разбитой дороге в Рыбинск.
0: Ехал.
1: Ты не. Вот если ничего из этого с тобой не было,
0: то. В смысле, не было?
1: Если не было, то и ты едешь, и почему-то тебе кажется все время, что у тебя пробито колесо. Или вот ты едешь, и у тебя все время тебе кажется, что у тебя где-то стук в подвеске. Или еще где-то. И ты едешь на вибростенд, загоняешь машину.
0: Зурила пишет, воздушная тревога.
1: Или что-то вот как будто что-то не то, как будто вот ТНВД какие-то напряги. Ну, в общем, а хотя и уже никаких.
2: А ты слышишь, да, что ТНВД с тобой разговаривает?
1: Я нет. Но вот таких людей я знаю.
0: А у вас что, дизель?
1: А?
0: У вас дизель?
1: Нет.
2: А это не важно.
1: V8-4-2.
0: А, то есть там ТНВД есть, да?
1: Да.
0: Там непосредственный происходит.
1: Еще какой там ТНВД, да. Отвратительный. Ну, как вся машина. Ну, в общем, если, в общем, вот тут ничего не предвещает, но ты почему-то этого боишься, вот это тревога. Вот так вот. Поэтому...
0: Это ощущение надвигающейся угрозы.
1: Причем не обоснованное.
0: Не обязательно, может быть обоснованное. Вот воздушная тревога — это обоснованное ощущение, обоснованное.
1: Неправильное применение, мне кажется.
0: Почему уже... воздушная тревога — это устоявшийся термин,
1: да.
0: Еще давным-давно сложившийся.
1: Да, но это не чувство тревожности, не чувство тревоги. Это... Все, воздушная тревога — это тебя предупреждает.
0: Воздушная
1: это...
0: тревога — это вообще не чувство.
1: Воздушный,
0: да. И тревога — это...
1: Ну все, а тогда при чем?
0: Нет, чувство тревожности и тревога в целом. Ну, тревога имеет однокоренное. Ну, это одно и то же слово, что
1: да,
0: чувство тревоги.
1: Значение
0: что...
1: другое.
0: Ну, нет.
2: Вот смотри.
0: Ну, да. Нет.
2: А, значит...
0: Ощущение надвигающейся поставить... угрозы.
1: Это не ощущение, это предупреждение надвигающейся угрозы. Да.
2: Поставить, вот предупреждение, просто слово меня навело на мысль. Поставить везде камеры. Вокруг дома, квартиры и так далее. Ну, давай дом уберем, потому что в домах они чаще встречаются, потому что ты там реже бываешь, если это дача, допустим. Ты просто следишь в твое отсутствие, чтобы было все спокойно. Но вот если ты живешь в многоквартирном доме, у тебя квартира там, вообще все спокойно и так далее, и ты со всех сторон ставишь камеры, это тревожность или нет? Или это...
1: Нет.
0: Это паранойя.
1: Нет, тоже.
2: Паранойя,
1: это,
2: мне
1: это
2: кажется,
1: вполне
2: не то.
1: Двигается в сторону. Это может перерасти в паранойю, но еще не паранойя. Хорошо,
0: подожди,
1: это было
0: это
1: показано.
0: Может быть паранойя.
1: Это было хорошо показано в фильме «Лицо со шрамом». Вот когда у него там стояли камеры повсюду, и вот эти вот экраны в офисе, в кабинете его были, и в какой-то момент он только и делал, что в эти экраны постоянно смотрел. То есть одно дело поставить камеры, а другое дело поставить камеры и постоянно проверять, не крадется ли кто-то к тебе, не пытается ли тебя кто-то взломать твою дверь или залезть через балкон. В итоге, кстати говоря, вот это, к нему-то забрались и убили его. То есть, но он ожидал. Был не на пустом месте.
2: Ну, слушай, он, ну, как бы,
1: он ожидал, человек, потому что он занимался
2: тем делом.
1: Да, плохим бизнесом, и в этом бизнесе и очень многим перешел дорогу. И поэтому ждал, что в какой-то момент его могут вполне замочить. Его замочили.
2: Ну, я думаю, что нанимать охрану... Кстати, получается, охрану...
1: не параноик был.
2: Нанимать охрану?
0: Нет, он,
2: это тоже это не
0: паранойя. Этого... Да. Паранойя — это необоснованное чувство преследования. А когда обоснованное, то это не паранойя.
1: Ну да, получается, не паранойя.
0: Это, но забота о своей безопасности.
1: Но тревожность.
0: Ну, тревожность есть,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, да, но не паранойя.
0: Так паранойя тоже, по сути, тревожность.
2: Хорошо, давайте другой пример.
1: В финальной стадии уже все.
0: Не-не-не, наоборот. Тревожность может перерасти в паранойю.
1: Ну да, да, я и говорю.
2: Другой пример. Вот сейчас погода, она...
1: Ты про охранников что-то говорил.
2: Не, ну я добавлял, что нанимать охранников — это тоже в какой-то степени, то есть ты знаешь, что ты чем-то таким плохим занимаешься или какой-нибудь опасным
0: подожди, видом подожди, а давай вернемся к теме. Вот ты нанял охранников и такой сразу попёр.
1: Прилив сил.
0: Прилив сил, да.
1: Вот оно.
0: Да.
1: Вот оно.
0: Можно сразу электростанцию питать.
2: Пример забыл. Забыл пример, понимаешь?
0: 2 плюс 2 равно 4.
1: Да, ты, 2, очень, 2, 4. Ты должен быть очень спокоен по жизни. Очень.
2: Нет, смотри, слушай, по поводу паранойи был пример, да? То есть, если ты постоянно ходишь и параноишь, что типа, вот, я...
0: Подожди,
2: холодная погода. Я вот то, что говорил, буквально вот начинал.
1: Холодная погода связана с паранойей?
2: Плюс 10.
1: Ну?
2: Ну, вроде бы и весна, и вроде я уже разделся и паранойя. Хожу в кожаной куртке, а мне не холодно. Нет, ну а и ты начинаешь укутываться. Или вот знаешь, есть примеры, когда родители своих детей укутывают. Он точно замерзнет. Он будет идти в футболке, а ребенок идет в пуховике, в комбинезоне. Он замерзнет, он точно заболеет. Вот это паранойя или нет? Это тревожность или нет?
1: Паранойя.
2: Ну это излишняя, мне кажется,
0: иди
2: история.
0: Иди домой. Зачем? Я что, замерз или голодный?
1: Паранойя всегда излишняя. В этом и смысл.
2: Ну, а то с чувством тревожности это можно сравнить?
1: Но...
2: Вот, мне кажется, что это все разные термины и о разном. Паранойя, да, типа вот такую погоду надеть теплый зимний пуховик. Это
0: вот
2: паранойя.
0: Название программы. Разное о разном.
1: Рептилии серебро в небе распылили, чтобы я заболел и умер.
0: Конечно.
1: Пишет Николаев, просто как признание с утра пораньше. Хорошо, мы будем иметь в виду, Миш Николаев. Спасибо.
2: Паранойя. Крайняя степень шизофрении. Мы тут медицинскими терминами не разбрасываемся, но мне кажется, это вообще не то.
0: Нет. Нет.
1: Но это способствует...
0: Шизофрении — это ты можешь голоса слышать.
1: Правильно Женя сказал, это способствует продуктивности, что надо вообще отвернуться к теме, я имею в виду, ты правильно сказал. А то ты подумаешь, что ты все правильно сказал.
0: Конечно, да, я особенно про коммунизм.
1: Да, я так говорю. Я знал.
2: Так, а
0: все остальное уже не так.
2: Ленин такой молодой.
0: И юный октябрь впереди.
1: Забайтил краснопузика. Значит, это вот ощущение паранойи, настоящей тревоги и так далее, оно тебя вообще не делает продуктивным. Наоборот. Хотя может сделать тебя продуктивным, но в странном ключе. То есть ты действительно невероятно можешь быстро укутать ребенка во все, что только можно, излишне. Вот все найти, вспомнить, где у тебя лежит зимняя одежда, всю ее достать, быстро его всего укутать и так далее. Но это энергия, которая пущенная вообще в какую-то пустоту. Ну, кстати говоря, параноики, они очень часто очень энергичные люди. Но вообще в странном направлении. То есть я думаю, что ни разу вы оба себе шапку из фольги действительно не делали руками.
0: Почему?
1: Своими. Делал?
0: Конечно.
1: Я думаю, что ты кудри делал. Тебе, знаешь,
0: нет,
1: такие...
0: кудри нет, шапку, конечно.
1: Делал?
0: Обязательно. А вдруг у соседа сверху микроволновки вниз направлены? Хотя я на последнем этаже жил.
1: Может быть.
2: Ну, у тебя экстравагантные тогда соседи, получается.
1: Это что было сейчас? Они эти микроволновки, понимаешь, это соседи снизу, но они каждый вечер их подкидывают. Подкидывают, и над ним постоянно они. Ну, получается, все-таки какая-то энергия есть в этом. Так-то, вот в этой паранойи.
0: В микроволновках точно есть
1: энергия. Просто...
0: Они еду греют.
1: Успокойся. Это не из-за этого ты облысел. Не из-за микроволновок. Да.
2: Из-за рептилий.
1: Жень, это все 5G. Это рептилоиды, которые волосами питаются. Понял? Они пришли и съели их. Да, это они. Все-таки, да, какая-то энергия есть. А можно ли это искусственно вызвать? То есть ты вот...
0: Тревожность?
1: Тревожность для того, чтобы у тебя был прилив сил. Вот именно специально.
0: Конечно.
2: Выпить я вообще не понимаю. Вот я вам честно скажу.
0: Такая тревожность начнется.
1: Слушай, в Саус Парке, помнишь, был такой персонаж? Твикова, по-моему, звали. Вот он все время, типа, кофе пил. И он такой, немножко дерганный. Вот, да, и очень...
0: Не, мотор только тревоги, быстро встанет, но это уже побочный эффект.
1: Поверь, это меня не волнует. Мотор, который встанет, это не тревожность, это принятие неизбежного. У меня уже давно такое. Это да, это рано или поздно будет.
2: Слушай, я не могу себе представить, чтобы благодаря тревожности повышалась...
1: Это старые немцы.
2: Чтобы благодаря тревожности повышалась
0: эффективность. Если встанет мотор у старого немца, то может встать мотор и у тебя.
1: Скорее всего, да. Одно к другому приведет рано или поздно. Давай, тебя перебили.
2: Я выразил свое мнение, что я не могу представить, что тревожность может меня привести к повышению продуктивности.
0: Почему? Ну, вот смотри, я тебе приведу...
1: Пример. А что тебя вообще может привести
0: к продуктивности? Я тебе скажу, если ты не сделаешь вот такой-то план... то я тебя расстреляю. У тебя сразу возникает тревожность.
2: А это не тревожность, это мотивация.
0: Нет,
2: это
0: почему?
1: Ничего себе мотивация.
2: Мотивацию поднять.
0: И ты сразу же, у тебя продуктивность растет.
1: Мотивацию надо поднять.
2: Не, ну слушайте, вот именно чувство тревожности, которое я себе представляю, оно точно к продуктивности не приведет.
0: Если почему? Чувствую... А вот страх расстрела, страх смерти.
2: Слушай, ну это же приведет тебя к это уже шизофрения, потому что почему? Страх расстрела это уже что-то из области давно забытого.
1: Не, ну
2: я в этой эпохе не жил.
0: Ну, подожди, вот смотри, ладно.
1: Все, значит, подожди.
0: Подожди.
2: Опять забатили, получается.
1: Подождал. Не жил он.
0: Ну, ну ладно, например, мотивация сына. Вот там не будешь пользоваться планшетом, если не сделаешь там вот такие-то уроки, да? Ну, это вот тоже приводит меня, его вот говорю, в чувство тревожности.
2: Я понимаю, но для меня, вот или для тебя, давайте возьмем себя именно. Ну, кстати, вот человека нашего возраста.
1: Ты у него заберешь планшет, если да. Он будет, ну да.
0: Да.
2: Ну, приводит, это детская приводит. Мотивация, парни. Ну, типа, в школе почему? Ты можешь сказать, я тебе дам 100 рублей, если будешь хорошо учиться. Ну, или там 1000 рублей.
0: Не дам.
2: Ну, или дам планшет,
0: дам телефон. Я дам что-то телефон, другое, посильнее, чтобы будет действовать на неокрепшую...
1: Чего она детская?
2: Ну, а какая
1: не может у тебя... Не выполнишь план, будешь уволен.
0: Не выполнишь план, тебя убьют.
2: Как вариант.
0: Ногу тебя отрежут.
2: Ну, ВК сегодня работал. ВК сегодня заработал.
1: Ты понял, он либо планшета, либо расстрел. У них только два варианта есть.
2: Вот 991 или 991, не знаю, пишет, что вчера была прекрасная программа народного психолога Елены Соловьевой. Тема «Сублимация тревоги». Вы послушайте, у вас есть...
1: Мы это и обсуждаем.
2: Мы вот как раз это и обсуждаем.
0: А кто знает, что такое сублимация?
1: А давайте разделим. Что-то плохое случится, и все пойдет прахом. И, а вдруг я не справлюсь? Это твой фонит микрофон. Да, а то я испугался, думал, что звук пропал.
0: Нет.
1: Давайте.
0: Звук по-другому
1: пропадает. А не одно и то же это разве? Что-то то же самое случится, и все пойдет прахом, и а вдруг я не справлюсь?
0: Просто объект другой.
1: Ну да.
0: И все.
1: Просто либо все глобально,
0: да.
1: Либо у вас конкретно.
0: Внешняя причина, либо внутренняя, ну, да. Какая разница.
1: Но по надо факту ли это разделять? Тоже. Мне кажется,
0: и нет. Властвовать.
1: Не дождетесь.
0: Дождемся.
1: Да, уже все, уже.
0: Все нормально.
1: Первый раз не полетел, и дальше не полетит.
0: Все будет хорошо. Все будет хорошо.
1: Рептилоиды... Так, это, подожди, про рептилоидов уже было. Ждем пропажу звука на 404-й. Зурита пишет высушенность. Это про сублимацию, видимо, Зурит тебе отвечает.
2: И Алекс пишет, сублимация — переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую фазу. Получается, что...
1: Да.
2: Из твердого состояния в газообразное. Просто пример какой-то.
0: Например, неси. Когда лед испаряется. Вот есть, например, углекислый газ,
2: угу.
0: он при нормальных условиях не может существовать в жидкой фазе. Ну, и когда, ну вот, сухой лед, например, почему он называется сухой? Потому что он сразу испаряется, нет жидкой фазы. Это углекислый газ.
2: Ну, это первое, что пришло в голову.
1: В контексте тревоги имеется в виду, что ты берешь какое-то конкретное чувство и стараешься его упустить в другое русло. Стараешься сделать так, чтобы оно пошло тебе на пользу. Вот что имеется в виду в контексте сублимации тревоги. Здесь не надо тревогу превращать в газ, если что, да, вряд ли у тебя получится.
2: А, то есть это все.
1: Да, чтобы пустить это себе на пользу.
2: Нет, тревогу в газ это...
1: Первый человек, который мне...
0: Эй, газуем сегодня.
1: Да, ГАЗ-21, вот что-то такое.
2: Или песня «Газ», или клуб такой был. Каждое свое. Сублимированные
1: продукты. На прошлой неделе я сидел с Юлей.
2: Да.
0: И что?
1: Так хорошо было вообще, вы даже не представляете. Супер, на расслабоне, никто не пробуждал.
2: Мы сегодня с Женей посидим 17:05 и с гостем.
0: Да, мы и сейчас посидим.
2: Да вот давай его просто, давай просто его выгоним из студии.
0: Не, подожди, мы можем ему микрофон выключить.
1: Это может.
2: А мотивация, Нилс Майкл пишет. У меня сын на ДР в июле 10 лет назад заказал игровой телефон с графитовым охлаждением, в том числе и ради этого закончил 3 класс на 5 окончил. И сдал аттестацию на зеленый пояс на карате. Теперь у детей такая мотивация. Нам такое не снилось.
0: О, у меня сын желтый пояс в прошлое карате? Воскресенье по тэквондо получил.
2: А, тэквондо. Да, тэквондо хороший, кстати, вид спорта.
0: Да, отличный.
1: Почему нам такое не снилось?
2: Ну, да я тоже вспоминаю, я, ну, как бы, может быть, Нилс Майкл просто в другой
1: хорошо
2: находится
1: если возрастной категории. Хорошие оценки за год,
0: новую
1: видюху
0: купили.
1: Или компьютер, да. Или PlayStation 1, 2, 3.
0: У меня Dreamcast был.
1: Ну, любая приставка, D&D, да.
2: Каждый родитель мотивирует своего ребенка. Но это
1: велосипед
2: немножко...
1: Аист. Еще подальше отмотаем.
2: Хороший. Слушайте, но это все с детьми связано.
1: Да.
2: Взрослый человек
1: пишет, нам такое не снилось. Взрослого человека замотивировать? Элементарно.
2: Финансами?
1: Деньги. Все, да.
0: Деньги. Опять все про деньги. Вот какие же мы меркантильные.
1: Все про деньги, да.
0: Ну, либо надо про искусство.
1: Шифоньер из ГДР. Вот.
0: Признание. Шифоньер, это все ерунда.
1: Это все...
2: Ну, расскажи. А если представляешь, ГАЗ-24.
1: Джинсы.
0: А? ГАЗ-24?
2: Новенькую.
1: Пожалуйста.
0: Не особо мне интересно.
1: Вот тебя замотивировали. Передовикам труда.
2: Ну, кстати, там мотивировали прекрасно.
1: Ну, давай там ГАЗ-24, конечно, нет, но ГАЗ-21-03...
0: Так, а да. как, например, строились вот БАМ? Как строился?
2: А ракеты как строились?
0: Ракеты отлично строились.
2: А ледоколы?
0: И отлично, хорошо строились.
2: Он меняется в лице просто.
1: Как строился БАМ?
0: Да.
1: БАМ строился...
0: Это всесоюзная стройка.
1: Да.
0: Набирали очень много людей.
1: И платили им очень большие деньги.
0: Не всегда.
1: Очень большие деньги. По средней союзной зарплате они получали в 3-4 раза больше. Но в итоге это вообще в целое движение превратилось.
0: Но,
1: целый
0: да,
1: культ там произошел. Но изначально там мотивация была простейшая. Деньги. В 3-4 раза больше зарплаты, чем в среднем по стране.
2: Хорошо, а вы видели новости по поводу того, что сейчас инженеры и такие профессии, которые нужны и государству, и обществу, и так далее, тоже стали получать рекордное количество
0: никому
2: денег.
0: Никому они не нужны, и
2: слушай,
0: не получают
2: ну
0: они
2: давай
0: рекордные
2: так,
0: деньги.
2: А людям, которые строили БАМ, нужна была эта работа? Они что, за идею
0: туда,
2: работали?
0: Конечно.
2: Они тоже.
0: Ну,
2: куда нет,
0: и студенты
2: слушай,
0: ехали работать?
2: Я понимаю.
1: БАМ, студенты... либо путевка комсомола, либо решение суда. Пишет,
2: мне кажется, что и сейчас, и тогда мотивация была одна и та же.
1: Всегда одна и та же,
2: всегда, всегда одна и та же мотивация.
1: Ты сказал, что взрослого человека нельзя мотивировать.
0: Подожди.
2: Ну, только деньгами,
0: подожди.
2: Но это опять же...
0: Стоп.
1: Не только деньгами,
0: это
1: неправда.
0: Есть богатые люди, которые пишут, ну, например, занимаются искусством.
1: Конечно. Вот не только деньгами. Почему? У тебя может быть
0: мотивация?
1: Стать популярным. У тебя может быть мотивация
0: слава,
1: закрепиться.
0: Слава, деньги, власть.
1: Да, да.
2: Хорошо. Слава и власть.
0: Но
2: это
0: деньги,
2: не приход
0: на самом деле,
2: большим
0: это
2: деньгам.
0: Есть власть.
1: Не всегда вообще.
0: Деньги тебе дают власть. И
1: тоже
0: дают,
1: не всегда.
0: Дают путь
2: Ой, ну, слушайте, это дебри, это еще тема как минимум на час, то есть разбираться, ну, да, в том, что власть — это деньги или не деньги — это власть, как бы тут замкнутый круг у вас будет.
1: Но по сути, не конечная... надо в этом, мы туда, в этот круг, ну, не, да, собираемся.
2: Но конечная цель для каждого своя, и то есть устроить себе какую-то мотивацию для себя, для человека может быть что-то, знаешь, такое вот редкое.
0: Тревожность — это как относится?
2: Оно не стоит больших денег.
1: Никак.
2: Оно не стоит больших денег, но ты этого супер хочешь. И ты этим себя мотивируешь. Не знаю, ну там стоит какая-то редкая вещь, она там продается на другом конце,
1: да,
2: света.
1: Редкая?
2: Ну, она редкая, но недорогая. Она
1: тяжело она ее сложно достать.
2: В России, допустим, а в Японии она есть, или в Корее она есть. Ну, неважно, любую страну себе придумайте. То есть ты себя мотивируешь тем, что тебе нужно поехать в другую страну и приобрести эту желаемую вещь. Но это же не стоит каких-то
1: мотиваций. Для чего?
2: Ну, мотивация — делать себя там лучше, чтобы поехать туда.
1: Передвигающимся на самолете?
0: Делать себя лучше, чтобы поехать? Это как? То есть, я не знаю, что ты имеешь в виду?
2: Ну, ты никогда туда не поедешь. То есть, никогда туда не поедешь. Это не курорт, ты не хочешь туда ехать. Но вот чтобы туда поехать,
0: делать себя
2: и
0: лучше,
2: купить эту
0: куда-то
2: вещь,
0: поехать,
2: ты мотивируешь
0: это уже
2: себя
0: как-то
2: этим.
0: Очень,
2: ну,
0: не странно. Не
1: знаю. Да ты чушь опять, какой сгар сказал так, просто. Давайте. У нас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Обломки БПЛА упали на территорию промзоны в Ульяновске. Пострадавших и повреждений объектов нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два дрона ВСУ на территории области. Места падения зафиксированы в Новоспасском районе и промзоне Заволжского района Ульяновска, написал он в своем канале на платформе «Макс». Росавиация, прошедшей ночью, вводила ограничения в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар. Утро особый режим отменили. В России после задержания в Чехии прибыл митрополит Илларион. Самолет, в котором находился священник, приземлился в московском аэропорту Внуково. Информация опубликована в его телеграм-канале. Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором. Их поместили в изолятор по подозрению в хранении запрещенных веществ. 26 мая их отпустили на свободу без предъявления обвинений и дополнительных условий. На следующий день Илларион сообщил, что покинул Чехию. Он категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Глава Пентагона заявил о готовности признать хорошей любую сделку с Ираном. Президент США проявляет терпение в вопросе достижения соглашения с Исламской Республикой, подчеркнул Пит Хексит. Дональд Трамп хотел, чтобы я подчеркнул, как он терпелив, предпринимая эти исторические усилия, сказал глава американского ведомства на международном форуме по безопасности в Сингапуре, передают РИА Новости. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на чиновника сообщила, что американский лидер по итогам встречи с разведкой так и не принял окончательного решения по ситуации с Ираном. Минздрав России планирует открыть пункты медицины катастроф вдоль автотрасс. Ведомство займется их оборудованием совместно с региональными властями. Информация приведена в документе правительства, передает ТАСС. Уточняется, что прорабатывается вопрос о создании таких пунктов в удаленных или труднодоступных местах. Соответствующий доклад должен быть представлен Кабинету министров в 2030 году. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 13-14 градусов, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Донорство крови». В эфире врач-хирург, начальник лечебного отдела и руководитель донорского движения Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Тигран Мурадян. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии Ольга Синяева и Олси Бенд. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10.07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 мая, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Простите.
1: Бог простит.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, про Дзен, а еще в видеотрансляциях можете найти QR-код, он приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Так, есть такая тема, мне кажется, которая прям, ну, разжигающая, хорошая, мне нравится. Социолог.
1: Разжигающая.
2: Мы любим.
0: Да, да. Отметила рост нагрузки на женщин. Рост нагрузки на женщин.
1: Вот у меня на мою женщину нагрузка точно выросла.
0: Из-за... Сами виноваты, как будто. Из-за увеличения обязанностей...
1: Подожди, подожди. Это приятная нагрузка.
0: Из-за увеличения обязанностей...
1: Ладно, нагрузка так себе, но процесс нормальный был.
0: Так, в борьбе за роль короля кринжа появился новый участник. Из-за увеличения обязанностей они становятся менее востребованными на рынке труда. В частности, речь идет о таких сферах, как здравоохранение и образование. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, кандидат философских наук Ирина Горшкова. Сферы, в которых сконцентрированы женщины, у нас так и остаются недооцененными. Прежде всего, это касается здравоохранения, образования, социальных услуг. Мы знаем все эти процессы оптимизации, сокращения, укрупнения, но все это сказывается негативно на доступности услуг. А вообще, это сферы, в которых в непосредственной реальности зависит благополучие общества, конкретных людей, жизни их близких, детей, а это то, о чем прежде всего беспокоятся женщины. На их плечи взваливается нагрузка, и они оказываются все менее, наверное, желанны на работе. Желанны на работе, как будто двусмысленно. История, да, немножко, да. Но да, как да. Есть, так читаю. Потому что круг обязанностей у них растет. И вот Миша Николаев сразу туда. Значит, гендерное равенство, что за небылица такая? И вот я тоже зацепился, конечно же, здесь за формулировку про гендерное равенство. В первую очередь. И вообще про вот то, что есть какие-то, значит, сферы, которые, они очень важные. На них вообще все держится. Но там сокращение... Там идет оптимизация какая-то и так далее. И при этом, я так понимаю, ничего не рушится. Там, ну, не рухнуло же на данный момент ничего.
1: Ну, на данный момент,
0: идет...
1: конечно, нет.
0: Ну да, но ты не можешь говорить об обрушении до момента обрушения.
1: Конечно.
0: Да, соответственно, вот не рухнуло.
1: Не, ну подожди, но об ухудшении материального положения ты можешь говорить?
0: Об ухудшении материального положения конкретных людей, которых сократили?
1: Да, конечно.
0: Да, но я не про них, я про сферы. Настолько про сферы? Ли они важны?
1: Космические сферы, это которые музыку играют. Музыка космических сфер, знаешь, есть такая?
0: Ладно, хорошо.
1: У древних философов
2: есть. Музыка космических сфер, прости меня, пожалуйста.
0: Продолжается.
1: Ты что, вечеринка? Ты же в этом, как в Гнесинке учился.
2: Да, но
1: не рассказывали про музыку космических сфер?
2: Мне кажется, это звучит как это... Шизотеория, простите.
1: Нет.
2: Не, ну она существует явно, но...
1: Это еще философия музыки в начале создания музыкальной теории было.
0: Гендерное равенство. Еще раз. Вот. Значит, Зурит пишет. Больше женщин-шахтеров, машинистов, операторов доменных печей.
2: Давайте так. А вы много видели даже в метрополитене, в метро?
1: Да подожди. Но есть или... женщины, например, даже там дальнобойщики, например.
2: Я ни одной не видел.
0: Я
2: где-то, считаю, что... где-то существует, наверное. Но представьте, женщина-дальнобойщик, девушка, у которой, не дай бог, на трассе, а это повсеместная история, спустила колесо, да, и она пытается сделать замену.
1: И что? Ей сейчас...
2: Подождите, стоп. Ну, откуда сил столько? Вы хотите сказать, что женщина сможет поднять это колесо или вообще поменять его?
0: Ты же сможешь тяжело поднять это колесо.
2: Нет, ну поднимать нет, но тем не менее, там рычаги,
1: подожди, там не нужны никакие рычаги.
2: Поднимать, там же поднимается, ну, одна ось.
1: Открутить ты имеешь в виду сложно. Сейчас нет, есть просто гайковерт за там 25 тысяч рублей, который откручивают вот такие гайки там огромные от этих колес.
2: Ну, мне просто кажется, что это абсолютно не женская история.
1: Ну, что значит не женская история?
2: Ну, есть профессии женские.
1: Ну, например...
2: Да. Ну, что, например, значит, мастер по маникюру.
1: Сейчас ты вот скажешь.
2: Ну, в смысле, вы мужчин видели мастеров по маникюру?
1: Сейчас вот скажешь, вообще, как это, немецкая концепция. Кирхе, киндер, кухе. Там было. Кухе, киндер.
0: Ну да, он примерно об этом
1: церковь,
0: говорит.
1: Церковь, кухня и да. дети.
2: Вот тут как
1: вот
2: раз...
1: Это, вот это женские профессии.
2: Вот здесь как раз, мне кажется, я за гендерное равенство. Вот в таком контексте. Типа женщина-дальнобойщик. Каком? Хочешь женщина быть дальнобойщиком?
1: А почему нет?
2: Будь дальнобойщиком.
1: Если у нее есть для этого, ну, как бы, ну, да. все возможности, почему
2: Но
1: нет?
2: Но при этом мужчина-дальнобойщик и женщина-дальнобойщик оказываются примерно в равных условиях.
1: Самое главное, они должны за это, за эту работу получать одинаковые деньги.
2: Не факт.
3: Как они нет, могут оказаться в разных условиях?
2: Если мужчина эту работу делает лучше... Он будет получать больше. Если женщина будет
1: нет,
2: делать
1: если они делают
2: лучше,
1: одинаково, и производительность получать. У них одинаковая, то должны получать да. одинаковые деньги.
2: Ну, тогда да. да. Если делают одинаково, одинаковые деньги. Никаких тогда проблем нет.
1: Ибрагим вам о чем-нибудь говорит.
2: То есть учитель, сфера образования, вот речь идет о сфере образования, сокращениях сферы образования, там, прекрасное имя, кстати, Миша Николаева, отвечаю. Мужчин не бывает учителей?
3: Бывают.
2: Кандибуки. Мужчина-учитель, он чем-то отличается от женщины?
3: Нет.
2: Мужчин-учителей не, примерно подожди, столько же, сколько
1: подожди,
2: женщин-учителей.
1: Мужчины-учителя, бывает, отличаются от женщин, например, в области физики. Ну, мужчина как бы труд ну, преподает.
2: Умнее.
1: Нет, не всегда умнее. Не всегда мужчина умнее.
2: Интеллектуально развитый, базово.
3: Я просто не понимаю.
2: Больше мозг.
3: Учитель физики мужчина. К чему ты клонишь? Я просто не понимаю.
1: Нет, ну часто бывает так, что учитель физики мужчина лучше разбирается в предмете.
2: Да нет.
1: Так бывает.
3: Не знаю. Мне кажется, тебе просто повезло.
2: Бывает, что хочешь.
3: Ну, типа, это как нам сказать... Что, знаешь, типа у нас вот русский язык преподавала великолепный, великий учитель, я считаю, женщина. И я вот сейчас
1: русский
3: выступлю...
1: Язык отлично...
3: Не, ну смотри, я сейчас выступлю с заявлением, типа, ну вот...
1: Мужчина бы
3: женщина
1: хуже,
3: да. лучше преподает русский язык, чем мужчина.
2: Нет.
3: Но это будет неправда.
1: Я скажу по-другому. Скорее всего, это просто исторически так сложилось.
2: А я...
1: Это не означает, что женщина... будет хуже преподавать физику, если, ну, так же будет учиться, как и мужчина. И не означает, что мужчина будет хуже преподавать русский язык просто потому, что он мужчина.
2: А я вообще про другое. Я про то, что у нас говорят о том, что больше нагрузка на женские, вот как раз те самые классические, исторически сложившиеся якобы женские сферы деятельности, и на женщин из-за этого выпадает больше нагрузка, потому что их там сокращают, оптимизируют, и еще и не ценят, и еще мало платят. Я говорю, пожалуйста.
1: Ну, платят. В школе. В среднем меньше, на
2: 30%. Я вспоминаю своих, это чушь, вспоминаю своих, свою школу. И твою школу тоже вспоминаю. Это одна школа. Это примерно одинаково там и мужчин, и женщин,
3: ну,
2: и учителей.
3: Да, да,
2: и
3: да.
2: они преподают одни и те же предметы. То есть у тебя у нас был преподаватель по географии и женщина, и мужчина. По испанскому языку
1: кажется,
2: были и женщины, и мужчины.
1: Мне кажется, сейчас преподавателей мужчин меньше, потому что зарплата в среднем в школе меньше, чем в других сферах.
3: Я не согласен.
2: Да это... столько же, одинаковое количество. Но, подождите, зарплата одинаковая.
3: Ну, да.
1: Ведущий зарплата... на радио, кто лучше, мужчина или женщина? Только честно.
2: Никакой разницы.
3: Мне есть, тоже кажется, что тут
2: есть,
3: абсолютно
2: есть зарплата.
1: Есть разные амплуа на радио. И в одних лучше мужчины, в других лучше женщины.
3: Давайте так. Водитель.
2: Ну, может быть.
3: Лучше
1: женщина не пойдет
3: женщина?
1: Драться
2: водитель
1: с гостями.
3: Вот ты смеешься, но у меня тоже будет однозначно. Никто не обижайтесь.
2: Еще раз.
3: Родные наши.
2: Я не про это. Я не про это. Никого здесь не обижаю.
1: Никто на тебя не обижается.
2: Если обижаетесь, обижайтесь.
1: На него.
2: Абсолютно без разницы. Учитель и мужчина, и женщина одинаковые деньги получает. Ты говоришь, мужчин меньше, потому что там зарплаты. Ну и женщин пускай будет меньше, потому что там зарплаты. Не идите туда, не работайте. Вас кто-то заставляет там работать? Не идите, не будьте
3: Слушайте,
2: учителями.
3: Ну, смотри, тебе скажут, что...
1: Не будете... зачем нам учителя?
2: Другая... Нет, подожди. Не будете туда идти работать учителями?
3: Поднимут зарплату.
2: Поднимут зарплату, да. Потому что у тебя
1: Или
2: будет
1: нет.
2: дефицит кадров в этой сфере.
1: Или нет.
2: Это так работает рынок. Вас просто много.
1: В этом и проблема,
2: учителей.
1: Что это рынок.
2: Вас просто много учителей. И поэтому...
1: Конечно, их
2: поэтому
1: так много.
2: Зарплаты такие, какие есть. Причем зарплата на самом деле нормальная. Зависит от региона там, и так далее. Ну,
3: да нет,
2: нормально.
3: Слушай, у учителей нормальная
2: Но
3: зарплата.
2: Давным-давно. Здесь нет никакой ну, гендерной нагрузки.
1: Для того, чтобы у тебя была нормальная зарплата, тебе надо там на две ставки фигачить.
3: Да нет, Жень,
2: не
3: нет,
2: об этом
3: да.
2: речь.
3: Нет, нет.
2: Не хочешь работать две ставки? Не работай.
1: Две ставки — это две работы.
2: Не работай. Иди работать в другое место.
0: будучи мужчиной или женщиной. Никакой связи.
1: Действительно, ну не пойдешь ты туда работать, ну просто закроют школу, не будет школы.
0: Это проблема государства и детей, которые там учатся, а не проблема ты мужчина или женщина.
1: Конечно, нет. Нет, это не проблема мужчины.
0: Ну все, а мы про это сейчас говорим. Никакой разницы между мужчиной и женщиной в этом контексте нету. Нету никакой большей нагрузки на женщину.
1: Почему? Есть разница. У одних половые органы снаружи, а у других внутри.
3: Все. Давайте пример.
0: И это не нагрузка.
3: А вот мойщик на автомойке. Мужчина
1: или женщина? Я думал, он сейчас про мощи будет говорить.
3: Нет.
0: Как хочешь.
1: Мощи.
3: Мне кажется, что в данном случае, если это женщина была бы, она может лучше помыть.
0: Не факт.
3: Ну, не, вы сейчас...
1: Как минимум, более красиво.
2: Я знаю, что вы представили. Я знаю, что вы представили. Успокойтесь, уговоритесь.
0: Я вообще нет, представил. Я тетку представил в таком синем комбинезоне, которая
1: ходит по намытому.
3: Раньше на
1: Шмидтовском проезде... Ты сейчас еще в эту машину залезешь, я ее мыла там, да?
3: Да, раньше на Шмидтовском проезде была, так и называлась, женская мойка. Там работали только одни женщины.
1: Там мыли только
3: женщины. В этих синих комбинезонах, я очень хорошо помню, это ярко
1: женская мойка, это там, где женщины должны мыть.
3: Тогда это женское отделение Пресненской бани, если мы уж берем на Шмидтовский проезд.
0: Физкультуру в школе преподавала женщина, отличный учитель.
3: У нас и женщина преподавала в начале школы.
0: Привила спорт всем, плакали, когда кто-то забыл
1: форму. Кто лучше, мужчина или робот? Вот Витя Маркелов.
0: Вот тут вот это следующий вопрос. Робот. В каких-то сферах будет робот. Учитель лучше мужчина. Я тоже думал об этом.
2: Вызвали!
0: Я тоже об этом подумал, как другу в Армавире женщина помыла машину. Отвратительно, ужасно помыла машину. Он потом об этом рассказывал еще несколько лет, по 30 раз. Да. Никто лучше тебе не помоет. Это не связано с полом. Слишком много пытаются.
1: Почему? Как это не связано с полом? Пол тебе хорошо помыли или плохо?
0: Да не факт. Могут плохо помыть, могут хорошо. Это не связано, мужчина или женщина.
1: Вот про робота Алёшу вспомнил.
0: Грязный пол просто у меня по итогу остался, понимаете, и все.
3: Слушай, я все-таки говорю здесь, наверное, не про работы, а про гендерное равенство можно говорить бесконечно. Но есть факты.
0: Какие факты?
3: Ну, факты, то, что вот, допустим, я еще раз говорю, в сфере обслуживания, вот, допустим, берем гигиену, там, маникюр, педикюр, там, парикмахерский и так далее, у вас все равно там будет девушек больше.
0: И?
3: Как ни крути.
0: Это не значит, что у тебя туда не может пойти мужчина.
3: Может.
0: И если туда пойдет мужчина,
1: а вот смотри, ты заходишь в барбершоп, а там одни мужчины.
0: Смотри.
3: В барбершопе
0: ты можешь
3: только
0: пойти.
3: Мужчины, парикмахеры, барберы.
0: Ты можешь пойти. Это неправда. Это неправда. Это неправда.
3: В барбершопе?
0: Не только мужчины. Там могут быть и женщины. Никаких проблем нет.
3: Я правда тебе говорю, я ни разу не видел в барбершопе.
0: Дело в том, что ты можешь туда пойти. Здесь есть равенство.
3: Нет никакого
1: вот
3: запрета.
1: Вот Витя Маркелов пишет, при коммунизме запрета. Женщины и мужчины были равны.
0: Они всегда были равны.
1: Нет.
0: Ты можешь? Не всегда.
1: В России,
0: при коммунизме были равны, и сейчас они равны. Эти заслуги начала 20 века сохраняются и на данный момент. Ты можешь пойти работать.
1: А вот у меня товарищ один.
0: Ты можешь пойти работать.
1: У меня товарищ один говорит, что вот у нас в стране матриархат на самом деле. Почему? Потому что все льготы для женщин, при разводе все для женщин, да. Дети остаются с женщинами.
0: Ну, вот здесь вот, есть неравенство.
1: Там на опасные профессии их не берут,
0: да.
1: И даже официально.
3: Хорошо,
1: вот,
3: ты
1: вот
3: говоришь.
1: Он так говорит, что у нас матриархат.
0: Они в обратную сторону скажут, что у нас есть список запрета профессий, они любят говорить.
1: Да,
0: не то, что это на самом деле такие профессии, на которые запретить бы, в принципе, людям работать. Всем было бы неплохо, если бы была такая возможность. Об этом никто не говорит, ну да.
1: Женщины не служат в армии, вот.
0: Да.
1: По призыву.
3: Почему?
0: Да. Вот это неравенство. Да. Вот это неравенство.
3: А почему тогда где-то есть неравенство, а где-то его нет? Я вам задам вопрос.
1: Ты бы хотел, чтобы женщины служили в армии?
3: Давай так, это не моя точка зрения. Я бы не хотел. Я и не хотел бы, чтобы она была дальнобойщиком, шахтером, машинистом.
1: А что бы ты хотел, дома ее привязать к батарее?
3: Нет, конечно. Но есть профессии более легкие.
1: Есть такое желание.
3: Опять же, у меня почему-то все упирается. Ой, учитель, мастер по маникюру, парикмахер. Ну, огромное количество тех профессий, которые...
0: маникюром, своим мастером по маникюру.
3: Я тебе еще раз говорю, я тебе сказал учитель.
1: Маникюру по мастеру.
3: Я тебе хороший пример привел. Учитель. Ну, это же легкая профессия в том плане, что
1: физически... Легкая профессия?
3: Нет, ну подождите, ну дайте закончить мысль. В плане...
0: Смотри.
2: физической нагрузки, она не таскает кирпичи.
0: Поймай
2: она...
0: для начала, да. Поймай мысль. И просто давай, грамотно давай. Ее вырази, и все будет хорошо.
2: Я еще раз говорю, вот есть пожизненно профессии, не дают женщинам, пишут, которые ну, не имеют физической нагрузки.
0: Угу.
2: Учитель очень сложная профессия, но нагрузка умственная.
0: Ну,
2: да нет, а физической, не, ну, в смысле, учитель таскает кирпичи,
1: да еще ты попробуй целый день просто на ногах постоять.
2: Да в смысле? Ну, а продавец-консультант целый день не стоит на ногах?
1: Не всегда.
2: Ну, тут в смысле не всегда? Тоже очень стоит часто. Так же на ногах.
0: И? Не всегда, но часто
2: стоит. Я считаю, что должно быть разделение.
0: Какое?
2: Я к этому говорю. Почему? Гендерное. Почему? Не в том плане, что там типа ты должен быть машинистом или ты должен быть учителем. Нет.
1: А ты должен быть шахтером. Почему ты не в шахте?
2: Статистика.
0: Подожди. А ты не должен, ты не можешь быть учителем, правильно?
2: Я могу.
0: Ты иди таскай кирпичи. Смотри,
2: я могу. Никаких запретов существовать не должно.
0: Нет, в твоей... я...
1: Ты только что сказал, должно быть разделение.
2: Еще раз. Должно
0: разделение,
2: быть разделение
0: подразумевает, что для... у тебя одни идут сюда, другие идут сюда. Разделение.
2: Я понимаю, но разделение
1: два
2: где-то на, ну, в подкорке у человека внутри.
0: Подкорки. Почему?
2: Ну, слушай, ну потому что не должна девушка таскать тяжелое. Ну, вот
0: почему?
2: Я считаю,
0: если
2: ну,
0: она хочет
2: это
0: таскать тяжелое.
2: Не полезно для ее здоровья.
0: Да ты что, а для твоего здоровья таскать тяжелое полезно?
1: Бред, вот
2: я
1: пишет.
2: Для мужчины, для
1: я думаю,
2: родился.
1: Если есть сферы, где женщины, вот убежала, справляются лучше, чем мужчины, в них надо поднять зарплаты и наоборот.
2: Вот это мотивация тоже, понимаешь? Нет. Но тогда мужчины пойдут в эту сферу, или женщины пойдут в мужскую. Нет. Все
0: а
2: поменяется.
0: Я... Нет такой сферы. Если делаешь лучше...
1: Если делаешь делай... детей, то ты женщина.
0: Качество работы... должно оплачиваться в зависимости от качества работы. Если ты... Нет такого. В среднем женщины делают лучше. В среднем мужчины... Очень редко. И зачастую связано именно с физической там разницей какой-то. Ну вот если...
1: Вот
0: если
1: отец,
0: мужчина
1: отец
0: справляется
1: Борис
0: лучше...
1: Борис пишет, вагон вожатые в основном женщины.
0: Но есть мужчины.
1: Есть.
0: Если вагон вожатая... Лучше женщина, пускай получает больше женщина. Если мужчина, пускай получает больше мужчина. Если они одинаково хороши или одинаково
1: женщины
0: отвратительны,
1: живут дольше, а на пенсию одинаково. Выходят раньше.
0: Да, нет, мы вот эти
1: сейчас мы
0: есть.
1: Уже все выходим сильно позже.
0: Почему пенсию, должно быть это должно? В голове, на подкорке? Ну, если ты хочешь, ты женщина, и ты хочешь таскать кирпичи, или ты мужчина, и ты хочешь
2: ну,
0: пилить ноготочки,
2: слушай, ну,
0: иди и работай.
2: Это просто странно, никто осуждать не будет, но мужчина
0: странно?
2: Может пилить
0: какое
2: ноготочки,
0: твое дело?
2: Давай так. Ну, женщина, ну не должна, так сказать.
0: Да просто... почему? Какое твое дело? На мой взгляд,
2: нет,
0: страннее мои... мужчина,
1: мужчина,
0: который ноготочки,
1: ноготочки
0: пилит. Этот мужчина страннее.
1: Где
0: ну,
1: отцовский
0: женщина,
1: капитал?
0: Таскает.
1: Где отцовский капитал? Я требую.
0: Отцовский капитал, да.
1: Подожди, мы сейчас дотребуемся,
2: ну, смотрите,
1: и материнский отменят.
2: Смотри, равноправие есть в плане декретного отпуска. Может, и мужчина, и женщина.
1: Да, я сидел.
2: Это равноправие.
1: Я с первым ребенком сидел.
2: Вот машинист метро — это вредное производство. Я ни одного машиниста в метро не видел девушку.
0: А потому что есть запрет на эту профессию. Был, по крайней мере.
2: Да?
0: Да.
2: У них надо бы вообще посмотреть, что сейчас, в 26-м году.
0: У них там очень интересно запрет. Было. Они очень часто любили именно машинистов метро приводить в пример всякие вот эти вонючие феминистки.
2: Угу.
0: А, что вот, да, что там типа такого, почему нам, значит, машинистами нельзя. Но при этом весь остальной список, который там, этих профессий, они типа в расчет не брали.
2: Ну, это,
0: они
2: скорее
0: говорят,
2: всего,
0: только
2: самая
0: машинист.
2: Чистая профессия.
0: Конечно, типа. Так оно и было. И уже разрешили им быть машинистками метро. Уже нету этой профессии в списке запретов. Но почему должен быть какой-то у тебя в голове запрет? Почему женщине нельзя таскать тяжелое?
2: Не то, что нельзя.
0: Если она
2: ну,
0: хочет.
2: Слушай, ну, если хочет, пусть таскает. Нет же такого типа, вот шиномонтажником не будешь.
0: Ну,
2: пожалуйста, если
0: так
2: хочешь...
0: Так ты говоришь об этом. Ты говоришь, не будешь шиномонтажником.
2: Я бы не хотел. Давай так, я более мягко выражусь. Запреты я не люблю.
0: Ты кто 100%. Такой? Чтобы не хотеть.
2: Еще раз, я вот в своей парадигме мира не хочу, чтобы мне
1: аутсайдер
2: на
1: пишет, семейный капитал,
2: машине
1: почему только материнский, почему
2: уже
1: не братский или
2: сестерский.
0: Вот да,
2: видишь,
0: я еду...
2: Видишь
0: да.
2: женщину, уезжаешь
0: да.
2: оттуда.
0: Да,
2: все,
0: да,
2: вот
0: да.
2: ты можешь
0: да.
2: выбор какой
0: вот
2: сделать.
0: Вот я такой выбор, вот хотя бы вот так.
2: Пожалуйста.
0: И если так будут делать большинство клиентов, то... женщин, соответственно, в шиномонтажном бизнесе будет меньше, потому
2: конечно,
0: что они меньше будут конечно. Зарабатывать деньги. Рынок.
1: Опять вот ты все. Про рынок.
2: Потому что так оно
1: работает. Опять ты про
2: рынок. Да, потому что это то, как существует человечество и функционирует. И больше никак оно никогда функционировать не будет.
1: Будет.
2: Точно так же будет. Футбол, любой вид спорта опять, практически.
1: Футбол и рынок. Сейчас часы пойдут.
2: Да, абсолютно.
1: Потом Порше пойдет. Порше уже
2: очень
1: было.
2: Очень много любят повонять футболистки, что почему мы не получаем столько же денег, сколько получают мужчины-футболисты. Угу. Да потому что вас никто не смотрит. Потому что вы никому не нужны по сравнению с мужчинами-футболистами.
1: Ну, вот спрос. И мужчины, конечно, футболисты спрос, никому спрос. Не нужны.
2: А? Футболисты мне, никому мне не нужны?
1: Не нужны.
2: Тебе не нужны, а два самых популярных человека в соцсетях футболисты.
1: Да без разницы вообще.
2: Вот и все.
3: Не, слушай, это спор ни о чем, потому что, ну, футбол — это самый популярный вид спорта.
2: Женщин, женский футбол не нужен никому. Баскетбол туда же, хоккей туда же по сравнению с мужским. Ну, будут смотреть вас больше, тогда будете столько же получать. А просто так?
1: Я знаю,
2: на каких основаниях вы будете получать равное количество денег? Не будете. Не нравится? Идите в другое куда-нибудь. Идите в бизнес. Становитесь суперпредпринимателем. Сделайте Wildberries.
1: У нас так.
2: Сделайте Wildberries.
1: Действительно, сделай Wildberries.
2: И будете получать
1: подожди.
2: Больше, чем футболисты.
1: Сделай Wildberries.
2: Ну, сделай Wildberries.
1: Нет, ну, это сделай Wildberries. Так будешь. Говорить-то каждый может. А вот ты возьми и сделай.
2: А я не хочу, меня устраивает. И будешь получать больше, чем футболист.
1: Это невозможно мужчина. Сделать Wildberries.
2: Как это? Вон, пожалуйста.
1: Да невозможно.
2: Есть
1: ну, пример, сделай Wildberries. Если так Wildberries. Легко, сделай Wildberries.
2: А я не говорю, что это легко. А кто сказал, что должно быть легко? А вот вам, коммунистам, все за даром надо.
1: Конечно,
2: не прикладывая
1: да.
2: никаких
1: подожди,
2: усилий.
1: Подожди, за даром,
2: обязательно
1: как минимум,
2: надо, чтобы базовые, просто так
1: базовые потребности
2: досталось.
1: Должны
2: нет,
1: быть за даром.
2: Нет,
1: базовые.
2: Подождите.
1: Жилье,
2: ничего,
1: медицина, ничего образование. Базовые
2: за
1: потребности
2: даром.
1: Должны
2: ничего
1: быть за даром.
2: Ничего за даром не будет.
1: Будет.
2: За все работать будет будете. Быть. Ничего за даром. Все будете работать. Никакого дара. У нас новость.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Армавире из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Огонь ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что в Приморско-Ахтарске из-за падения фрагментов дронов пострадал один человек. Мужчине оказали необходимую медпомощь. Отмечается, что в городе были обнаружены обломки украинских беспилотников по 5 адресам. В частных домах повреждены остекление и фасады. Во Франции заявили о собственной стратегии безопасности, независимо от США. Она уже более 60 лет основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, подчеркнула министр вооруженных сил Катрин Ватрен. Выступая на форуме по безопасности в Сингапуре, она добавила, что Париж продолжает увеличивать военные расходы и за последние 10 лет удвоил оборонный бюджет. Оборонные соглашения не всегда связаны с США. У нас есть соглашения с Арабскими Эмиратами, Катаром и многими другими странами Ближнего Востока, пояснила Ватрен. Она добавила, что Франция и Соединенные Штаты остаются союзниками, несмотря на разницу позиций по некоторым вопросам. Депутат Госдумы предложил внести медицинские интернет-порталы в белые списки. Речь идет о сервисах для граждан, которым нужен постоянный удаленный контроль за состоянием здоровья, пояснил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он отправил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, передают РИА Новости. По словам депутата, сейчас в перечень постоянно работающих цифровых ресурсов включено более 120 сервисов. Среди них в том числе сайты для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, но отсутствуют, например, порталы для незрячих и слабовидящих, хотя они выполняют важную социальную функцию. Кроме того, большую помощь гражданам оказывают профессиональные сервисы психологической помощи. Автомобили «Мерседес» могут покинуть рынок США из-за законопроекта. Документ ограничивает деятельность китайских автомобильных компаний в стране. Информацию опубликовал телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли. Журналисты отметили, что в Конгрессе рассматривается новый двухпартийный законопроект. Он направлен на то, чтобы запретить автопроизводителям, имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, импортировать, продавать или производить машины для продажи в Соединенных Штатах. завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 13-14, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый

0: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий.
0: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
1: В это воскресенье тема программы «Вьетнамский капкан. Финал». В эфире кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин и кандидат исторических наук Вячеслав Черемухин.
0: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 30 мая, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, пробуждаемся, просыпаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницы в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс, в Дзене, а еще в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Витя Маркелов, мы уже тут за кадром, за эфиром немножечко начали это обсуждать, естественно. Что больше смотрит, он спросил, футбол или порнографию? А порнографию? Но.
1: Порнофутбол.
2: Ну, иногда футбол это бывает...
0: Российская премьер-лига.
2: Да-да-да, иногда футбол бывает.
0: Но там и можно заработать хорошие деньги. Причем женщины там получают больше, чем мужчины в среднем.
1: Все в шлемах.
0: Да, ну, американский футбол он имеет в виду.
2: Я понял.
0: Да, он просто не, тот, не про тот футбол начал говорить. Там неплохо зарабатывают. Но если на, в топах, то топовые футболисты зарабатывают больше, потому что у топовых футболистов внимание больше, чем у топовых актеров во взрослом кино.
2: Конечно, плюс рекламные контракты.
0: И у тебя меньше контента. То есть у тебя футбола на самом деле меньше, нежели чем этих видеороликов.
1: Конкуренция ниже, да?
0: Конкуренция.

0: конкуренция? Нет, не думаю. Но ты, выиграв конкуренцию, получаешь больше. Если ты в итоге прошел весь путь, добился...
1: Чтобы женщине стать хорошим футболистом, ей надо сменить пол и начать участвовать вот в мужском футболе. Потому что в женском у нее нет никаких вариантов вообще.
0: Нет, нету, да. Никаких. Ну, нет, есть варианты.
2: А представляешь, если
0: она может...
2: Есть женщины,
0: но она не может сравниться. Типа, обладатель золотого мяча женский не будет зарабатывать столько, сколько зарабатывает обладатель золотого мяча мужской.
2: А представляешь, если они женятся на другой руке? Если у нее муж тоже топовый футболист.
0: И
2: вот
0: что?
2: У них две зарплаты. А она занимается любимым делом. Это уже частенько бывает.
0: Любимым делом? Ноль вопросов.
2: Вот она занимается любимым делом, она кайфует от этого футбола женского. Все, пусть занимается.
1: Я думал, ты про взрослые фильмы говоришь.
2: Это тоже может быть.
0: Любимым делом, пожалуйста. Иди занимайся. Никак, тогда это вообще не к нам сейчас, если ты идешь заниматься любимым делом. При «Союзе» фильмы были хорошие, умные, а диалоги какие, пишет Сухарики. А еще мне нравится, что сюжет развивается медленно, осмысленно, а сейчас все быстрее, быстрее, быстрее, скучно.
1: Потому что сейчас клиповое мышление.
2: Все, сейчас быстрее.
0: Вот это вас единственное, что волнует. То есть человек в полном серьезе решил про кинематограф Советского Союза порассуждать, хотя мы до этого разговаривали про порнографию. То есть при чем здесь кинопродукт советский?
2: Мне кажется, это просто тянется сообщение с прошлой полчасовки. Он держал мысль и отправил ее сейчас.
0: Какая хорошо, какая связь с прошлой полчасовкой и советским кинематографом.
2: Там хотя бы не было порнографии.
0: Поэтому. Шикарный советский кинематограф, никаких
2: вопросов. Мы неоднократно здесь обсуждали, что
0: да, но при чем здесь это? Там есть и великое, там есть и невеликое, там всякое разное. Но хорошо было. Причем тут советский кинематограф? Я думаю, что пока человек согласен работать за те деньги, которые ему платят, больше ему платить не будут, пишет Бараят. Не факт.
1: Но зачем ему платить больше, если... Ты же сам про рынок говоришь.
0: Ну, а если у тебя человек, твой начальник... Ну, в принципе, да. В базово, да. Но если у тебя начальник конкретному какому-то человеку решил повысить зарплату, а его и предыдущее устраивало. Он не придет от нее, не откажется, скорее всего. Он ее возьмет, примет. Он
1: скажет, да нет, да все, я тут просто за копейки хотел сидеть. Вы мне теперь повысили, все, да, давай, до свидания.
0: Это, с другой стороны, один из тысячи таких случаев, когда тебе просто
1: такого.
0: Так повысили зарплату.
1: Просто
0: не, бывает.
1: Так не повышают зарплату.
0: Не просто так, ты хорошо работаешь. Не просто так. Ты хорошо работаешь, начальник это устраивает настолько, что он хочет тебя.
1: Да, то тебе дадут еще работу.
0: И это тоже правда. Ну, бывает разное, но не всегда человек, который... Ну, подождите, если человек не согласен работать за те деньги, которые ему платят, это тоже не означает, что ему будут платить больше.
1: Нет, он пойдет уволиться,
0: например. Он пойдет уволиться, да.
1: Да, и в другом месте, скорее всего, ему будут платить больше.
0: Не скорее всего. Может быть, ему не будут платить другой
1: месте
0: больше.
1: Ну, вот смотри, недавно была статистика о том, что повышение зарплаты у нас в стране, да и вообще во всем мире, происходит через увольнение.
2: А потому что так легче.
1: При сохранении...
2: Давай так, так легче.
1: Нет, так не легче.
2: Так легче поднять себе зарплату, потому что при уходе с нынешней работы ты в какой-то момент упираешься в потолок, и ты понимаешь, что...
0: Нет, у тебя речь идет сейчас еще о том, что есть дефицит труда? То есть у
1: да
0: тебя,
1: нет,
0: принципе,
1: но
0: есть...
1: подожди, это мировая статистика, не только у нас.
2: Не, ну тут...
1: И в Германии,
2: везде,
1: и в Штатах,
2: наверное,
1: так.
2: Слушай, везде такая проблема. В Европе, посмотрите, закрытие завода.
1: Подожди, не-не-не-не.
2: Закрытие
1: не,
2: всего,
1: в Европе
0: я думаю, зависит
1: безработица
0: от
1: выше, чем у нас.
0: Я думаю, зависит от отрасли.
1: А при этом схема такая больше. Же.
2: Что сильно больше?
0: В Европе сильно больше безработицы.
2: Да, я тоже
0: я
2: так думаю.
0: Я думаю, что зависит от отрасли. То есть вот если ты пошел с завода Volkswagen и сейчас уволился, на завод Mercedes ты не устроишься за большие деньги. Да. Потому что у завода Mercedes тоже проблемы. А на какой-то другой работе вполне возможно. То есть зависит очень сильно от отрасли. Иногда повышаешь зарплату, чтобы по сторонам не смотрел. В том числе.
1: Да
2: это,
1: нет.
2: Кстати...
1: Редко повышаешь зарплату. Особенно сейчас у нас.
0: Ну, иногда, Денис Девятиэтажник же не говорит, всегда, иногда, разные бывают
2: ну,
0: случаи.
2: Ну, это правильный подход, да. Я считаю, что это всегда правильный подход.
0: Д пишет, а как вы с Георгием обсуждаете работу, он же никогда не работал после университета. Это с тобой. Это ты как-то в свое время выдал эту историю, что после университета невозможно устроиться на работу. Я у тебя спрашивал, ты что, не работал никогда после университета? Ты сказал нет.
1: А он университет не заканчивал.
2: А какой университет? Вообще, о чем вы говорите? Какая работа? Какой университет?
0: Наконец-то ответы последовали. Государство заставляет буржуев повышать зарплату, пишет Григорий.
1: Никакое государство не заставляет буржуев повышать зарплату.
0: Не заставляет, да. Нет. Никто не заставляет буржуев.
1: Более
0: не,
1: того, ну как? Государство буржуев даже налоги не повышает.
2: Минимальный, они пытаются заставить.
0: Минимальной планкой оплаты труда заставляет.
1: А, кстати, ну, она прям... не является обязательной. Работодатель может тебе платить меньше денег, чем МРО.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Это ты имеешь в виду в частном секторе?
1: Конечно.
2: Ну, это, мне кажется, крайне редко,
1: потому что... А фонарь их, Миша Николаевич.
0: Ага, да-да-да, началось. Так, это про Союз.
1: Нерушимый республик.
2: Витя Маркелов, спасибо. Осипов не заканчивал университет, он заканчивал академию.
0: Да, а я думал, он скажет, что не заканчивал, он оканчивал. Чтобы вообще за души
2: не было. Не, ну я прочитал сообщение.
0: А, вы абсолютно не правы насчет женского футбола, пишет 135-й. Я вообще не понимаю, как можно смотреть мужской футбол.
1: Абсолютно.
0: Это же именно тот вид спорта.
1: Согласен.
0: Где мужики в трусах бегают. Смотреть на такое извращение могут только больные в плане нетрадиционной сексуальной ориентации.
1: Поддерживаю вас.
0: Вот скажите, неужели лично вам приятно смотреть на потных бегающих мужиков? Вы что, экстремист-террорист?
1: Пишет, абсолютно, я вас
2: честное
1: поддерживаю.
2: Слово, никогда в жизни я об этом не задумывался. Для
1: вот
2: меня
1: так тебе и внедряют тебе,
2: форма.
1: Вот сатанинскую тебе...
2: Не, ну слушай, давай так, если бы там девушки в бикини бы бегали, конечно, мне было бы приятнее там смотреть.
0: Я лучше. Не понимаю, зачем смотреть на девушек в бикини, угу. Которые занимаются, ну типа, играют, например, в волейбол. Вот есть пляжный волейбол. Мне не интересен волейбол, в принципе, как вид спорта. Мне не нравится смотреть на волейбол. Мне не нравится смотреть, мне не нравится играть в волейбол. Мне интересен. Я не буду смотреть. Вы их можете хоть голыми сделать. В наше время...
2: Давай так, ты бы не посмотрел на голый волейбол?
1: Экстремист.
0: Нет, вообще никогда.
2: Экстремист. Вот это странно.
0: Зачем?
2: Куда я не могу быть на твоей стороне?
0: А зачем? Я могу посмотреть на голое все, что хочу. Ты вбиваешь в интернет голое, что хочешь.
1: Голое, что хочешь.
0: Любое слово. Голая автомойка, голый автосервис, голые танцы, голая аэробика была в какой-то момент. Или голая йога, вот, была очень популярна.
1: Голая йога.
0: Ты можешь интернет, в интернете есть все. Ты можешь посмотреть на голое, что угодно. И зачем я должен смотреть на голый волейбол, который мне не нравится при этом. Здесь ключевой будет волейбол, а не голый. Голова. На рынке завались.
1: Опять
2: ты, Алекс пишет, я, кстати, вбил.
0: Ты тоже так работает, Жень. Привыкай.
2: Слышишь, все еще не привыкаем.
1: Вот ты
0: все еще не привыкаем. Сколько
1: вот это
0: прошло уже?
1: Как это? У нас вот рынок есть эскорт-услуг. Там вот к МЭФ у нас повышаются цены все время. Угу. На рынок.
0: Рынок шкур в свое время. Да. Был такой телеграм-канал. Да, это тоже рынок. Еще какой?
2: Ну, ты вспомнил. А еще до этого были журналы, которые клали под... лобовой сегодня.
0: Это рынок. Еще какой рынок? С пониженной социальной ответственностью. Ренат пишет: странно смотреть на 22 мужиков, потных, толкающихся и обнимающихся. Ну, вам странно. Больше вопросов. Никто же не заставляет. Здесь, опять же, все свободно.
2: Вот смотрите,
0: если
2: любит...
0: вас будет больше, тех, кто хочет смотреть на женщин, толкающихся. Тогда женщины будут получать больше денег.
2: Кто-то...
0: Если вас будет... Потому что почему женщины... Почему мужчины получают так много денег? Потому что существует аудитория, футболисты я имею в виду, которые смотрят футбол. Или баскетбол, или американский футбол, или хоккей. Аудитории, которой миллионы-миллионы людей.
2: Аудитория по
0: иногда, здесь. А иногда миллиарды. А аудитория — это эфирное время. Эфирное время — это реклама любых товаров. Вот, пожалуйста, вам и деньги. Только так это и работает. Больше ни за что
1: как
0: деньги
1: не получают. Как хорошо, что сейчас
0: получают.
1: Можно не смотреть телевизор.
0: Когда у тебя не было никаких телевизионных трансляций, не было широкого рынка с точки зрения рекламы, вообще не существовало его, особенно не было телевизора, футболисты не получали ничего.
1: Отлично.
0: Футболисты работали на заводах, а потом,
1: запретить телевизор.
0: Шли играть
1: отлично,
0: в футбол.
1: И поддерживаю.
0: Так было, и так было. Да вам запретишь телевизор, а вы каким образом сможете донести? Вам его захватить надо, телевизор?
2: Давай так.
1: Мы сами уже знаем, как сделать.
2: Пример
1: есть там такая
2: Льва
1: книжка,
2: Яшина, где? Величайшего нашего вратаря и футболиста современности.
1: Я чуть не офигел, если честно.
0: Да.
2: Единственный обладатель золотого мяча.
0: Да.
2: Он играл не
0: он
2: только в футбол.
0: А, вратарь.
2: Вратарь, ну
0: да,
2: конечно.
0: Вратарь, да.
2: Он играл не только в футбол. Во всем ему играл, приходилось, да, играть и в другие виды спорта, чтобы зарабатывать деньги. Да
0: не только приходилось, ему он
2: не, ну ты представь, сейчас Лео Месси, условно, Лионель Месси играет еще в хоккей.
0: Тогда это было нормально.
2: Нормально. Ну, все равно, потому что время другое было, и не платили футболистам, да, такие деньги.
0: Да, я к тому, вот, что
1: Витя Маркелов все, пишет, футбол — это навязанный маркетологами вид спорта.
0: Нет.
1: Как-то нет, конечно, да.
0: Никакого нет,
1: ну, навязанного, подожди, его,
0: маркетологами вида спорта. Вам это не навяжешь.
1: Его форсят очень сильно.
0: Его форсят очень сильно, потому что он очень сильно популярен.
2: Виталий Филипп просыпается и пишет. А если
1: его не форсит, он не будет популярен?
0: Нет.
1: Да.
0: Он сам по себе естественным образом стал популярен.
2: Добрейшего. Не, я добавлю.
0: У тебя слишком большой выбор, господи, видов спорта для того, чтобы каким-то образом можно было сейчас зафорсить какой-то конкретный, и чтобы это стало популярно настолько, как футбол. Ты не сможешь. Это просто невозможно.
2: Добрейшего. Я добавлю. Я Виталий Филипп пишет. Что такое футбол? Какую страну с ней ассоциируют?
0: Так и происходит.
2: Бриташку. Самая мощная болельщика культура в Бриташке. А Бриташка — это вековой, даже многовековой враг России. Великой, так, России. А распространение футбола — это мягкая сила Великобритании. То есть передача,
1: филевая передача. Всё.
2: Это буквально филиал. Всё,
1: запретить футбол.
2: ВВС. А Георгий — это агентура МИ-6.
0: Вот. Филиал не ВВС, а BBC.
2: BBC,
0: да, да, иностранного агента. Да, филиал, да, ВВС.
1: Господи. Иностранный агент BBC. Это не,
2: ну, я специально ВВС агент прочитал, просто... чтобы все, кто надо, понял, а чтобы не говорить, что иностранный агент.
1: Это если бы он наш был и стал бы иностранным агентом.
0: Жень, нам надо закон исполнять, а, или спорить о том, как этот закон работает. BBC — иностранный агент. Точно так же, как Deutsche Welle — иностранный агент. Хотя это просто иностранная телевизионная компания. Да. Я все понимаю, но они иностранные.
2: Но у нас были их филиалы.
0: Интересно, видимо, что...
1: Ну, я сейчас их нет, по-моему.
0: Открыл для себя интересную вещь, что на самом деле в основном люди в мире не знают, что британцы придумали футбол. И то, британцы на самом деле же не придумали футбол.
1: Они его подрезали.
0: Они его подрезали и...
1: И адаптировали.
0: Адаптировали и распространили вот в том виде примерно, который мы знаем сейчас.
2: Ну, молодцы, слушай.
0: Но на самом деле это его никто не придумал.
2: Давай так. В этом плане они
1: молодцы. Когда-то его придумали кто-то.
0: Ну, в него играли в Древнем Китае, в него играли инки, в него играли ацтеки.
2: Ну, конечно,
1: конечно. Но это был разный вариант. Это не то же самое. Слушай, я... Не один и тот же футбол, что
2: сейчас. Я в свое время видел, ну, когда был в Мексике.
1: Футбол отстой, хоккей надо смотреть.
2: Как зарождался вообще игра в футбол, в
0: женским хоккеем работали. Все то же самое.
2: Это немножко другой был вид спорта. А эти, да, слушай, в этом плане нужно хвалить. Если хорошо, значит хорошо. Они сделали, интерпретировали в ту игру, которую любит весь мир.
0: Ну, в игру, которую они интерпретировали, тоже она была немножко другая.
1: Вот Валерий пишет: я за признать футбол экстремистским движением.
0: Можно признать футбол экстремистским, слушайте, движением. Слушайте, а вот если хотите страну раскачать, вперед с песней.
2: Честно говоря,
1: не раскачайте.
2: Для меня удивлением было
1: можно
2: узнать, сколько людей вообще могут не любить футбол. Для меня всегда, с самого детства, было так, что все любили футбол. У меня не было людей...
0: Никакой... Нет, какая еще разница? Раз. Это еще раз, никто вас не заставляет. Вы можете любить все, что хотите. Только если вы любите что-то непопулярное, не надо жаловаться, что оно непопулярно. Постарайтесь сделать это популярным.
2: Давай так.
1: Мне или это если вообще
0: вы,
1: не надо.
0: Если вы решили заниматься чем-то, что никому не нужно, и у вас никак не получается сделать так, чтобы это было кому-то нужно, не надо жаловаться, что вам никто за это не платит денег. Вам не должны платить денег за то, что не нужно никому.
1: Как и за футбол.
0: Если футбол будет никому не нужен, если футбол будет никому не нужен, не платите денег. Если артист, который поет песню, никому не нужен, он будет нищий артист. У него будет ноль денег. Он не заработает ни одного рубля тем, что он поет петь песни.
1: Ты голосом Трампа говоришь.
0: Еще нет.
1: Ну подожди, это уже было. Он будет нищий артист.
0: Он будет нищий артист.
1: У него будет ноль денег.
0: Ноль денег. У него не будет вообще никаких денег. Ноль денег. Я не заплачу ему ни копейки, ни одного доллара. Мы любим доллары.
2: Слушайте,
0: но у него не будет ни одного доллара.
2: Вот тут пишут, что футбол любит вот Сергей. Процентов 10 максимум. Во-первых, Трампа откуда такая, да, да, откуда такая вот история, что 10%? Во-вторых, попробуйте на финал Лиги Чемпионов, который состоится сегодня в 19:00, забронировать хоть одно заведение, чтобы посмотреть не дома футбол.
1: Не надо мне.
2: Вы, не, ну слушай, ну давай так,
0: футбол
2: по
0: любит процентов 10 максимум людей, вы имеете в виду? А вы как это можете посчитать? Вы можете посчитать только телевизионную аудиторию. Телевизионную
2: она
0: аудиторию...
2: неимоверно гигантская.
0: На финал, например, чемпионата мира. Финал чемпионата мира — самая просматриваемая телевизионная трансляция в мире. ничего не смотрят так, как финал чемпионата мира. И она каждый раз бьет рекорды. Там около миллиарда с лишним смотрят. Вот сколько он сейчас живет людей.
1: Подожди. В мире. Давай посмотрим с тобой такую вещь. Сколько будет смотреть высадку людей на Марс, например?
2: Меньше. Да, вообще меньше.
1: Меньше, ты считаешь?
2: Да. То но есть сейчас вот высадка смотри, сейчас смотри, людей был на Марс... полет к Луне.
1: А, полет к Луне. Он уже Жень, не первый
0: будет
1: был.
0: Высадка, будет высадка людей смотреть. На Марс?
1: Да.
0: Мы сможем сравнить. Ты сейчас не можешь это сравнить. Но вот будет, если ты сможешь сравнить.
1: Первую высадку на Луну сколько смотрело людей? Первую при том, что половина Луну, шара...
0: Нерелевантно сравнивать это с финалом чемпионата мира 2022 года, потому что у тебя телевизионная аудитория тогда и телевизионная аудитория сейчас, она разная, у тебя просто конечно, разное количество телевизоров. Так мы можем сравнить
1: с аудиторией телевизионной тогда, можем. Футбола.
0: Можем, я думаю, вот. Что вот, если данные такие будут, можем сравнить. Я не знаю, какие были, у меня, я не обладаю этим.
1: Просто данными. Если футбол смотрит больше, чем, я не знаю, чем будут смотреть высадку говорю, на Марс, сейчас, то сейчас. Мы катимся не в пропасть.
0: Не будут, я не знаю, будет, если высадка на Марс, мы сравним. О чем мы сейчас с тобой разговариваем? А сейчас не можешь никакого аналога придумать?
1: Ну, сейчас сложнее это сделать.
0: А, то сейчас нету ничего популярнее футбола, почему? Правильно? Есть... Я тебе говорю, есть финал чемпионата мира по футболу. Миллиард с лишним человек смотрит это событие. Ты говоришь, футбол никому не нужен, но сейчас при этом пример никакой привести не можешь.
1: То, что нужно кому-то?
0: Ну да, что будут смотреть больше, что популярнее футбола.
1: Я вообще не считаю, придумайте что нужно мне. Что-то смотреть так же вот популярно, как футбол.
0: Да, не важно, просто... что ты думаешь, есть популярность и нет есть, популярности. Ну
1: и что?
0: От того, что ты здесь думаешь, не зависит абсолютно ничего, есть факты, у тебя есть телевизионная аудитория. Спорить с фактами, я понимаю.
2: Ну, это статистика. Это
0: как бы слушай, любите это... такие вещи делать. Ну, зачем просто? Зачем вы пытаетесь отрицать факты? Не хотите, не смотрите. Это же, вас же никто не заставляет.
1: Вот пишет в этом Витя парадоксе. Маркелов.
0: Вы можете смотреть
1: да
0: все, что
1: угодно. Да дебилы футбол смотрят, их больше, чем умных людей.
0: Возможно.
2: Хорошо, а что возможно. Смотрят умные люди? Давайте.
0: Их абсолютно точно больше, что чем умных людей.
2: Смотрят умные люди?
0: Что хотят? Это, выбор, не, это ну, другая да. категория.
2: Слушай, выбор я же не всегда говорю, за что человеком, футбол, который выбирает контент.
0: Я же не говорю, что футбол смотрят интеллектуалы. И только исключительно интеллектуалы смотрят футбол, а все, кто не смотрит футбол, они идиоты. Абсолютно нет. Я говорю не про это, я говорю про то, что это самый популярный вид спорта. И самая популярная трансляция в мире, все. Только про это. Если вы считаете себя самым умным, и при этом самый умный не смотрит футбол, не смотрите. Но не надо жаловаться, что вы смотрите конкретную трансляцию чемпионата мира по шашкам, и чемпион мира Виталий по шашкам Филиппов, не пишет. Зарабатывает столько же, сколько Лионель Месси, чемпион мира по футболу. Жаловаться только вот здесь не надо, и то все.
1: Никто и не жалуется.
0: Жалуются. Нет. Женщины, мы об этом говорим, женщины нет. жалуются.
1: Нет.
0: Которые играют в футбол, еще как жалуются. Они говорят, нас никто не смотрит, мы мало зарабатываем.
1: У нас жалуются на
0: они
1: другое.
0: Говорят, нас
1: знаешь,
0: никто
1: вот
0: не
1: это,
0: смотрит. Они говорят, мы мало зарабатываем.
1: У нас вот такая точка зрения популярна. Давайте мы смс-ками будем собирать на зарплату футболистов, а вот детей лечить за нормальные деньги. Вот такая у нас точка зрения популярна.
0: Чушь. Давайте, вот, давайте мы
1: футболистам платим дофига, а у нас вот других проблем очень много.
0: СМС-ками можете тогда всем на зарплату собирать.
1: Отличная идея.
0: Ну, заберите всем СМС-ками на зарплату.
2: Пришли, если вы будете футболист. Всем СМС-ками собирать на зарплату,
0: да очень
2: это значит, кому? Денег нет.
0: Не, вы очень
2: и у вас просто не будет денег на СМС-ку.
1: На СМС-ку денег.
2: Ну.
0: Нет,
2: это если ладно. Тебе на зарплату собирают смс-кой,
0: слушайте,
2: значит, нет денег даже на смс-ку.
0: Воскресная программа не была бы воскресной программой, если бы мы не закончили на...
1: А на субботнее.
0: Да, если бы она не была субботнее. Согласен. Все, стало еще лучше, честно говоря. Под конец стало еще лучше. Я хотел сказать про чушь, но в итоге, да, уровень чуши поднял сам до невиданных масштабов. Евгений Варкунов, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо.
2: Пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:00. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Херсонской области заявили об отсутствии попыток ВСУ отправить десант в регион. Речь идет о переброске сил противника на Тендеровскую и Кинбурнскую косы, пояснил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, эти направления остаются сложными и имеют большое значение для контроля побережья. Глава региона добавил, что подразделения российской группировки войск «Днепр» контролируют прибрежную территорию Черного моря, а средства наблюдения позволяют военнослужащим видеть подготовку противника и реагировать на подходах. Заявление Каи Каллас о переговорах с Россией показывает противоречие в ЕС. Часть стран объединения не желают продолжать финансирование Украины. Внутри Европы, очевидно, существует явное разногласие по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за 4 года и в которой у него нет перспектив победить, указывается в статье немецкого издания «Юнге Вельт». Автор при этом добавляет, что даже несмотря на внутренние проблемы, верхушка Евросоюза пытается сорвать любой диалог с Москвой заведомо невыполнимыми требованиями. В Дагестане 3 села оказались отрезанными от транспортного сообщения из-за размыва дороги. Населенные пункты находятся в Цумадинском районе, уточнили в госучреждении «Дагестан-Автодор». Там добавили, что ориентировочное время открытия движения по временной схеме около 18 часов по московскому времени, передают Интерфакс. Специалисты предупредили жителей и гостей республики о том, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и схода снежных лавин. В гидрометцентре заявили о потеплении до плюс 27 в Москве к следующим выходным. Местами ожидаются небольшие дожди, отметила заведующая лабораторией Людмила Паршина. 1 июня днем будет местами кратковременный дождь, температура 17-19 градусов. 2 июня местами также осадки, 18-23, температура сравняется с нормой. 3 и 4 июня преимущественно без осадков, днем 20-25 градусов, сказала она в комментарии ТАСС. Синоптик добавила, что в конце недели температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 12-14, вероятные осадки. Вечером 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
5: Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
5: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
10: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, естественно, будем отвечать на ваши телефонные звонки. Кто забыл, нас можно посмотреть и на Ютьюбе, и в ВК. У нас есть даже вещание в Дзен, в Максе. В общем, все для вас, дорогие наши радиослушатели. Еще раз подчеркну, мы сегодня работаем в прямом эфире, и очень приятно начинать выпуск нашей программы с цитирования такого сообщения, которое сейчас пришло с помощью СМС. Здравствуйте, о, Григорий Манев. Здравствуйте, о, к сожалению, не подписавшийся наш радиослушатель. Очень-очень приятно, потому что, еще раз подчеркну, когда я говорю «дорогие друзья», это не просто журналистский штамп, это не просто обращение в эфир. Нет, это обращение к людям, которые близки мне по духу, которые понимают, о чем я говорю. И я всегда настаиваю на том, что не нужно... Я никогда не агитирую, там, берите кошек, берите собак. Я просто говорю о человеческом отношении и обращении к братьям нашим меньшим. Ну, для начала, все-таки, поскольку это программа авторская, а, следовательно, она подразумевает именно авторскую подачу, авторский взгляд, что-то личное, я хочу поздравить всех, кто причастен к Дню пограничника. 28 мая, буквально два дня назад, отмечался этот праздник, поскольку моя молодость связана именно с этими войсками и именно с пограничной кинологией. Я, дорогие друзья, поздравляю всех, кто причастен к этому роду войск, кто имеет отношение к пограничным войскам, да и просто благодарю всех, кто поздравлял меня и моих сослуживцев, и вообще всех, опять же, кто носил зеленую фуражку и погоны, потому что это на самом деле для нас святой день. Я здесь не так давно общался с достаточно молодой девушкой, мы работали вместе и разговорились, и она узнала, что я служил в пограничных войсках. Она была так обрадована, потому что у нее дедушка тоже служил в пограничных войсках. И она мне сказала: знаете, я могу забыть поздравить деда с днем рождения, он спокойно это переживет, с Новым годом. Но чтобы я не поздравила его с 28 мая, это на самом деле будет оскорбление. Рассказываю это жене, а жена говорит: вот вам хорошо, там мозги-то промыли. Ну, на самом деле это смех смехом, но это на самом деле это очень такой личный праздник, это очень... Это то, что вот до сих пор задевает, теребит за живое, и ты вспоминаешь эти два года, и очень-очень приятно. Ну, ладно. Я прошу прощения, расчувствовался я. Так, поздравляю вас с днем пограничника, спасибо большое. Во время службы поймали какого-нибудь нарушителя государственной границы. Да, поймал как нарушителя государственной границы, было дело, но об этом как-нибудь расскажу в следующий раз. Самое главное, что я в отпуск из-за него съездил, я домой попал, сюда, в Москву. Ой, давно это было. Ладно, дорогие друзья, ну, если кто и желает вернуться к этой дате... Бога ради, у нас Ничего не запрещается в нашей программе. Главное не ругаться, а остальное все на ваше усмотрение. Кстати говоря, между прочим, 25 июня 1894 года генерал Свиньин, это человек, который создал пограничные войска еще в царской армии, подписал циркуляр о заведении на пограничных составах собак для несения пограничной службы. И 25 июня считается днем рождения как раз именно пограничной кинологии. Вы слушайте, какие самые лучшие пограничные собаки? Хороший вопрос такой по поводу пограничных собак. Вы понимаете, здесь, ну, когда-то в свое время использовались восточноевропейские овчарки и немецкие овчарки. А сейчас это бельгийские овчарки Малинуа считаются такие служебные собаки номер один. Есть и спаниели, которые работают по поиску обнаружения наркотических веществ, взрывчатых веществ. Есть и лабрадоры. А вообще абсолютно разные собаки, потому что у нас, например, была и дворняжка, которая прекрасно брала след и которая замечательно работала. Так что здесь, ну, все зависит непосредственно от человека, от его подхода, от его профессионализма. Но нужно понимать, что собака должна подходить человеку. Потому что разные породы, разный темперамент, разные характеры, разные подходы к человеку, потому что охотничьи собаки, она немножечко по-другому смотрит на человека, нежели чем служебные. Так что, ну, дорогие друзья, мы об этом поговорим еще. Я бы хотел сегодня вот какую тему затронуть. Я ее так обозвал про себя: кто в доме хозяин или какое место в семейной иерархии занимают наши домашние животные. Потому что у меня здесь буквально несколько дней назад, у меня дети очень любят советские мультики. И я захожу в комнату, и у меня мой младший смотрит с удовольствием фильм «Бобик в гостях у Барбоса». И помните, там такая фраза была, когда они засыпают, лежат уже там, нахулиганились! И Бобик говорит: слушай, а где дедушка спит? Дедушка, а, да там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником. И на самом деле, вот после этого, буквально на следующий день, я сталкиваюсь с другим своим знакомым, который говорит: слушай, вот мы завели собаку, все прекрасно, все хорошо. Но он почему-то начинает настаивать на своем. Он хочет лежать на кровати, он хочет залезать на стол. Причем он знает, что этого делать не нужно, но все равно пытается. Вот, дорогие друзья, здесь на самом деле очень сложный и многогранный вопрос, а какое место в доме должна занимать собака, и почему она себя ведет так, а не иначе, и отвоевывает место под солнцем. Давайте сразу я оговорюсь. Во-первых, я жду от вас на эту тему сообщений, телефонных звонков, потому что, ну вот, некоторые люди, я здесь беседовал тоже со специалистом, с уважаемым человеком. Я противник того, чтобы у меня, например, собака там лежала на кровати. А вот у этого человека, у него нормально собака спокойно лежит на постели. Вы понимаете, это личное дело. Есть такая английская поговорка «My home, my rules». Мой дом, мои правила. И это на самом деле абсолютно, ну, я считаю, что правильно, справедливо, потому что у каждого из нас есть своя личная жизнь и есть какие-то взаимоотношения, и если эти взаимоотношения не касаются посторонних, они должны оставаться в семье. Так, пришло сообщение. Так, уважаемый Григорий, передайте, пожалуйста, главному редактору. Так, у людей сейчас большая тревожность, надо психологов приглашать и почаще. Ну, дорогие друзья, я, кстати говоря, вот, ну, что на душе тревожно, я с вами согласен. Мы, в принципе, над этим все работаем. И я, кстати говоря, очень хотел бы пригласить сюда, в студию, как раз психолога, поговорить о значимости четвероногих в нашей жизни, потому что собаки и кошки – это те живые существа, которые помогают нам пережить сложные времена. потому что они нам всегда рады, они всегда преданы, и это такой источник честной и безграничной любви. И, ну, на самом деле, я вот, когда мы только задумывали эту программу, которая уже больше 3 лет в эфире, а как она должна выглядеть и для чего она? Я сказал, что это такой должен быть куриный бульон для души. Я понимаю, что с домашними животными, особенно в таком густонаселенном городе, как Москва, нередко бывают какие-то, ну, ситуации конфликтные, острые, и есть проблемы, которые нужно обсуждать. Я ни в коем случае не хочу от этого уходить, и я согласен с тем, что нужно это делать. С другой стороны, я еще раз подчеркну, дорогие друзья, это клуб единомышленников, это такое радиосообщество. И то, что мы с вами имеем возможность общаться, и то, что мы делаем это, ну, мне кажется, что немножечко для души это правильно, это полезно. Да, тревожность есть, так что, ну, я это слышу не от одного человека. Здесь можно соглашаться с этим, можно не соглашаться, но факт остается фактом. Так вот, по поводу наших четвероногих, которые отвоевывают пространство, себе место под солнцем. Вы знаете, в этом нет ничего страшного и нет ничего удивительного, потому что любое живое существо, оно хочет, ну, расширить рамки своего пребывания в семье, в доме, на какой-то территории, улучшить эти условия проживания. Так что, ну, в принципе, это абсолютно нормально. Дело в другом, что прежде всего у собаки, у кошки, у хомячка, у канарейки, кого угодно, должен быть хозяин, который, с одной стороны, заботится об этом животном, с другой стороны, именно он устанавливает рамки. И вот здесь задача, с одной стороны, чтобы это было животное любимое, чтобы это был друг семьи, чтобы это было то, что греет душу. А с другой стороны, чтобы не сорваться на собаку или на кошку, чтобы не начать грубить, чтобы не опускаться до насилия над этим животным. Хотя я, честно говорю, я абсолютно нормально отношусь к наказанию. Но опять же, наказание наказанию рознь. Когда, прошу прощения, бьют собаку ногой под ребра, это не наказание, это подлость. А если мы говорим с точки зрения дрессировки, то наказание может быть абсолютно различным. Пришло сообщение. Да, собака всегда нас поддерживает. Я иногда изображала, что плачу, закрываю лицо руками. Собака тотчас бросается ко мне, начинает лизать, успокаивать. Вы знаете, Марина, я уверен, что вы не исключение. Очень многие собаки так поступают, очень многие люди вообще полагаются на своих четвероногих. Собаки к мужчине, кошки к женщине. Это нормально. Вы знаете, по-разному. Вот абсолютно по-разному здесь я бы не проводил вот такой вот раздел, потому что изначально, да, собака, мужик на дворе, женщина в доме. Мужик на охоте, в лесу, он добытчик, и собака, естественно, должна помогать мужчине. Женщина в доме, а, следовательно, и кошка в доме, и охраняет от мышей, от грызунов. Так что изначально, да, это было так. Но вот говорить, что собаки – это всегда мужское, вы знаете, сейчас, например, кинология, причем даже служебная, она с женским лицом. И если раньше, вот когда я начинал работать, там еще пришел из армии, в начале 90-х годов я начинал работать в таможне, и очень много общался с ребятами из МВД, и с ФСБ тоже, ну, работали мужики, то сейчас это по большей части кинология, это дело женское. И, в принципе, я понимаю, почему. Женщины, они чуть похитрее, они могут настоять на своем, но делать это без насилия. А женщины, они, ну, чуть более гибче, в принципе, ну, вот наш мир таким образом изменился. Так, Андрей, после соревнований или тренировок мои домашние очень любят отдохнуть на кровати, это так мило. Андрей, я ни в коем случае не осуждаю, вот ну ни в коем случае, правда, потому что вот, например, есть такая порода русская псовая борзая, кто не знает, это такая большая собака, княжеская собака, охотничья, очень сильная, грациозная, но при этом все без исключения... Люди, с которыми я общался, владельцы этой собаки, всегда говорят, у этой собаки обязательно должен быть свой диванчик или свое кресло. Ну, наверное, это пошло еще с тех времен, когда эти собаки принадлежали князьям, людям состоятельным, и, естественно, ну, какая там подстилка. Нет, должно быть что-то более изящное, солидное, удобное. С другой стороны, есть традиции, которые, в общем, соблюдаются. И это, кстати говоря, тоже абсолютно нормально. Так что я хотел бы немножечко сказать вот о чем. Когда мы заводим себе либо кошку, либо собаку, мы должны понимать, что, конечно, мы заводим это животное себе для души. С другой стороны, ни в коем случае нельзя идти у этого животного полностью на поводу. Потому что... Ну, ты позволил что-то одно, ты позволил второе, ты позволил третье, а в тот момент, когда тебе нужно сказать «нет» или «нельзя», животное говорит «подожди, как же так?» Вы знаете, я не люблю ставить знак равенства между детьми и домашними животными. Ну, просто не люблю, потому что у меня все-таки я отец троих сыновей, и у меня и кошки, и собаки, и, в общем, достаточно большой опыт, я имею право судить на эту тему. Но вот здесь можно согласиться, что когда ребенок взрослеет, он вступает в период полового созревания, он уже становится там мужчиной, там девочка становится женщиной, и, естественно, помимо того, что идут гормональные изменения, как у нас, людей, так и у животных, естественно, мы начинаем немножечко по-другому думать. Естественно, мы начинаем по-другому относиться к жизни. И, естественно, мы расширяем зону своего влияния, зону комфорта. И здесь мы учимся настаивать на своем. А подростки зачастую, поскольку они не знают, как это делать правильно, они, ну, ведут себя иногда странно, иногда смешно, иногда грубовато, но они учатся. Вот то же самое можно сказать и про братьев наших меньших. Они учатся. И если вы один раз пустили собаку на кровать, но... Вы считаете, что так делать нельзя, но вот сегодня ради исключения, то второй раз, когда собака пришла уже с грязными лапами и залезает к вам на постель, и вы этому не должны сильно удивляться. Ну, потому что вы сами собаке это разрешили. Это ваше личное дело. Но, опять же, здесь вот личное дело. Если собака иногда... Поскольку все-таки, ну, это животное семейное, мы, кстати говоря, еще поговорим, кто такой хозяин, кто такой вожак и какая между этими понятиями разница. Так вот, собака может начать охранять, даже маленький щенок, свою квартиру своего хозяина. И это нормально, но давайте сразу оговоримся. Это должно быть в определенных рамках. Во-вторых, ни в коем случае собака не должна пугать людей, которые живут рядом с вами. Это важно, потому что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И наши домашние питомцы, они прежде всего должны приносить радость нам и как можно меньше хлопот окружающим. А иногда люди говорят, ну ничего, это он меня охраняет. Слушайте, да мне, в общем, наплевать, охраняет он или нет. Ладно, я всю жизнь с собаками. И для меня, по большей части, здоровенная кавказская овчарка, как правило, ну, не страшнее хомячка или морской свинки. Но, извините меня, есть люди, которые просто боятся собак. Это могут быть дети, маленькие, когда вот собака гавкнула рядом, и все, потом вот такая вот травма. У меня, кстати говоря, у соседей так и приключилось. И мы потом с соседкой, я просто подводил свою собаку, сажал, чтобы ребенок не боялся, потому что они были в гостях, собака резко залаяла, и ребенок испугался. И теперь, как он видит большую собаку, он бежит, он кричит, а девочке 3 года. И вот мы подводили, я сажал свою собаку, он спокойный уже, ну, мало того, что он пожилой, так еще он и хорошо отдрессированный. И если нужно сидеть, он будет сидеть при любых обстоятельствах. И вот я сажал собаку, девочка подходила, сначала просто смотрела, потом пальчиком дотронулась. И вот таким вот образом мы потихонечку-потихонечку все это дело снивелировали. Нивелировали. Так, поздравляю вас с Днем пограничника. Так, так, ребят, мы о политике здесь не говорим, сразу говорю. Вот, ну, просто потому, что программа немножечко не об этом. Сразу говорю, не надо на меня обижаться, но о политике мы здесь не говорим. Так, все мои кровати заняты. По носу не бейте. Да вообще бить это собаку, бить грешно. Как у меня один знакомый говорил, бить собаку грешно, поправить святое дело. И здесь это не просто игра слов. Намордник, конь-огонь, прислал. Вы знаете, к сожалению, к великому, намордник, он не решает проблем. Потому что через намордник можно тоже полаять. Намордником можно достаточно сильно и неприятно, и больно ударить. Я говорил, говорю и буду повторять. Собака, прежде всего, неважно какой породы, чихуахуа, немецкая овчарка, сенбернар, спаниель, должна быть отдрессирована. То есть она должна знать, как себя вести в обществе людей и в условиях такого густонаселенного города, как Москва или там, неважно какого города. Но собака должна быть подчинена своему хозяину, она должна быть безопасна. Вы знаете, я в свое время удивился. Рассказываю часто об этом, так что если повторяюсь, уж извините. Был давно в Германии, не помню, где город, Вупперталь, если не ошибаюсь. Так вот, там очень интересно, там есть подвесное метро, единственное в мире. Вот все то же самое, вот как у нас наземное метро, а там именно оно подвесное, то есть вот ну, такие же валики, только сверху. Колеса располагаются у подвижного состава. Это единственное в мире такое метро, которое функционирует, если не ошибаюсь, с 1903 года, неважно. И мы там снимали программу о Ризеншнауцере. И по сюжету мы должны были переместиться из одной точки в другую, но плюс еще, поскольку вот такое вот интересное средство передвижения, мы решили вот прокатиться вот на этом подвесном метро вместе с собакой. Так вот, там собака абсолютно спокойно заходит в метро, собака без намордника, и я спрашиваю, почему? Да потому что, ну, как бы вот, у нас, если собака большая, она обязательно должна пройти экзамены. Собака, если большая, она обязательно, она контролируется, она стоит на учете, и это абсолютно нормально. Вот, так, ну, поскольку у нас мало времени остается, пока мы не будем новые темы раскрывать. Так, Григорий, у собак есть свое место, если сказать, они спокойно уйдут на свои лежанки, никогда не бывает проблем. Это мы им разрешаем лежать на кровати. Андрей, прекрасно, это ваш подход. Если вам нравится, Бога ради. Но вот я из предыдущих сообщений вижу, что вы занимаетесь собаками, что вы достаточно много им уделяете внимания, и вы собак контролируете. И еще раз говорю, нравится Бога ради. Это абсолютно нормально, и это исключительно ваше право. Так. Так, ну хорошо. Вроде как сообщение у нас... Все я зачитал. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, внимательно послушаем, что в мире творится, а вы за это время можете написать сообщение на заданную мною сегодня тему или на любую другую. И мы это все обязательно обсудим буквально через несколько минут, а сейчас новости.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Двое жителей Кубани по указанию куратора планировали теракт в Туапсе. Среди них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело, фигуранты задержаны. Им предъявлены обвинения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По версии следствия, в марте 18-летний молодой человек в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, участником террористической организации, запрещенной в России. Куратор предложил ему за вознаграждение в размере от 300 до 500 долларов изготовить взрывное устройство и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта. Фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Они сняли на фото и видео объект, расположение камер и элементов охраны и передали куратору материалы. СМИ сообщили об отказе Катара разморозить по требованию Ирана 12 миллиардов долларов активов. Тегеран был намерен получить эти средства в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Информацию опубликовал канал Iran International со ссылкой на источники. Катарские власти отклонили призыв, согласились разморозить лишь половину средств при строгих ограничениях, уточняется в статье. Доха предложила разморозить 6 миллиардов долларов в виде кредита, на который Иран покупал бы катарские товары. Минцифры начала разработку просветительских материалов о правилах дорожного движения. Их будут создавать совместно с МВД и Минтрансом. Документы будут доступны для самостоятельного изучения гражданами, в том числе в интернете. Информация содержится в документе правительства, передают РИА Новости. Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036. Кроме того, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Минкультуры должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах. «Ватор» назвали покупателей одного из самых дорогих туров по России. Путевку приобрели американцы за 15 тысяч долларов. Речь идет о поездке по маршруту «Москва, Золотое кольцо, Санкт-Петербург», сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. По данным представителей организации, средний чек поездки в Российскую Федерацию без учета стоимости авиабилетов этим летом находится в районе 1 тысячи долларов с человека. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, небольшой дождь, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 13-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
0: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире. А следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС, отвечаем на телефонные звонки. Смотрите нас на Ютьюбе, в ВК. В общем, везде нас смотрите, дорогие друзья. Рад опять с вами общаться. Так, у нас сразу телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, не забудьте представиться.
2: Здравствуйте, Григорий Лайс, очень приятно вас слышать. Вы знаете, я вот смотрел кинодокументалистику 80-х годов, где росомаха, содержащаяся в уличном вольере, вела по отношению к операторам, когда к ней зашли дети, в том числе как котенок. Но она не пасует ни перед волком, ни перед медведем. Но у меня вопрос про собак. Вот я потрясаюсь размерами ирландского волкодава, тибетского мастифа и анатолийской овчарки. Вот хотя бы про три эти породы вам что-нибудь известно. Как они без кинолога могут адаптироваться в семье? Безопасны они для детей, либо они подчиняются одному члену семьи? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, вы, конечно, вопрос такой задали, такая лекция коротенькая, минут на 40. Все дело в том, что анатолийскую овчарку или анатолийский карабаш, я снимал эту собаку непосредственно на их родине, в Турции. И здесь нужно четко понимать, что любая собака выводилась для определенных целей. И эта собака, прежде всего, выводилась как пастушья, как волкодав, если быть более точным, потому что есть пастушьи собаки, предположим, бордер, колли, шотландские овчарки, которые помогают, там еще есть ряд собак. И те собаки, которые пасут непосредственно овец, это немножечко другие собаки, а это волкодавы. И когда меня спрашивают, вот там знакомый, а Григорий, а вот как ты считаешь, вот если завести мне среднеазиатскую овчарку? Я все время задаю этим людям один и тот же вопрос. Я говорю, я только за. Прекрасная собака. Скажите, а у вас большая отара овец? На меня так люди смотрят, ну, вообще-то у нас овец нету, мы в городе живем. И мне хочется задать вопрос, а зачем вам такая собака? Ну, потому что... ну, предположим, болид Формулы-1. Это прекрасная гоночная машина, быстрая. Но в условиях города Москвы вы просто на ней никуда не сможете поехать. Я уж не говорю о том, что это жутко сложная штука в управлении. Но чисто технически, физически вы никуда в условиях города Москвы поехать не можете. Анатолийский карабаш – это тоже, это, ну, в принципе, это родственник среднеазиатской овчарки, кавказской овчарки. Это большая собака, так называется, там такой тип молоссов. И собаку вот подобного плана нужно прежде всего брать людям, которые занимаются сельским хозяйством, которые живут в сельской местности. У этих собак должно быть дело. То, что касается ирландского волкодава, здесь нужно оговориться сразу. Ирландский волкодав – это, ну, такая, как бы вам сказать, такая рекламная фишка. Уж прошу прощения за современное такое наименование, трактовку этой породы, потому что те собаки, которые были когда-то давным-давно в Ирландии, ну, они уже исчезли, бог знает когда, потому что, если не ошибаюсь, в Британии был убит последний медведь, в Ирландии я не знаю, а в Англии он был убит там в 17 веке, если не ошибаюсь, все, и там на этом медведи закончились, и, в принципе, волки... Там тоже там, лет через 50 у них закончились. И, собственно говоря, надобность в этих собаках просто отпала. А потом уже, ну, вспомнили, да, вроде как была такая порода. Да, можно вот все это дело возродить.

0: ходить, тем более, что это символ величия. Кстати говоря, парады, посвященные английской королеве, открывает, если не ошибаюсь, ирландский полк, где символ как раз является, символ этого полка, вот как раз и вот подобная собака. И то, что мы сейчас говорим, что ирландский волкодав, это, ну, давайте так, по большому счету, это большая декоративная собака, которая уже к своим потомкам, к предкам, извините, не имеет вообще никакого отношения, это совершенно другое. И, если не ошибаюсь, мы еще говорили о, был вопрос о тибетском мастифе. Опять же, могу ошибаться. Тоже я снимал этих собак в Китае, причем и в Тибете снимал, и недалеко от Пекина, где находится самый большой и самый дорогой питомник этой породы. Ну, честно вам скажу, опять же, если мы говорим о тех тибетских мастифах, которые были когда-то давным-давно, это совершенно другие собаки. Сейчас это уже тоже, ну вот для китайцев, кстати говоря, тибетские мастифы, это вот помните, как в 90-х годах у каждого конкретного пацана такого с малиновым, в малиновом пиджаке, и у которого такая золотая конкретная цепь на шее, вот и 600-й мерин должен был быть, вот у каждого такого нового китайца, богатого китайца должен быть обязательно во дворе такой тибетский мастиф. Это, ну, опять же, признак зажиточности, это признак там каких-то культурных традиций, но говорить о том, что вот те собаки и их современники, они похожи, ну, да, внешне они похожи, но на самом деле очень много отличий как по характеру, так и по роду деятельности, потому что те тибетские мастифы, они на самом деле охраняли жилища тибетцев, а Тибет – это очень суровое место, я бы даже сказал, страшное, и жизнь там на самом деле нелегка, и собаки там такие же. Современные тибетские мастифы – это либо украшение дома, я понимаю, что это еще и любимец семьи, но, кстати говоря, очень интересно, сейчас тибетских мастифов используют в монастырях в Тибете. Они там тоже денежку зарабатывают, потому что, ну, поскольку такая большая фактурная собака, Тибет, тибетский мастиф, и там туристы очень любят фотографироваться рядом с этими собаками, но для того, чтобы ты смог сфотографироваться с этим символом Тибета, нужно заплатить небольшую денежку. Так что вот это, опять же, вот такая вот история. Поэтому я нравится вот какая-то порода, прекрасно. Вы интересуетесь, хотите завести бога ради, но вы должны понимать, что если это большая собака, ей нужно много движения. Кстати говоря, не обязательно должна быть для этого большая квартира. Я как-то уже в одном из выпусков нашей программы рассказывал о том, что вот я давным-давно, у меня самая моя была первая отдельная квартира, вся полностью была 21 квадратный метр, и там жило две больших собаки, при этом прекрасно жили. Но я много гулял с ними, была возможность много заниматься, много проводить время. Обязательно больших собак, крупных собак нужно дрессировать. И если мы говорим о больших собаках, то это, скажем так, субкультура, если мы говорим о породе какой-то, потому что это определенный круг общения, там, когда люди встречаются с хозяевами этой породы, когда получают какую-то информацию. Это, опять же, очень интересные исторические параллели, потому что, ну, вот тибетский мастиф, это считается одна из самых древних именно домашних собак. В полном смысле слова «домашних собак», потому что в переводе с языка тибетцев, вернее, они называют тибетского мастифа «докуи». «До» — это порог, «куи» — это собака, собака на пороге. То есть это домашняя собака. Кстати говоря, между прочим, есть тоже такая порода «кани-корса». Никакого отношения к острову Корсики она не имеет. «Кани» — это канис, это в переводе собака. Корса — это двор. Так что кани-корса Это дворовая собака. Так. Господи ты, боже ты мой. Вот не хотел это все цитировать, но, видать, придется. Григорий, не надо хвалить немцев. Вспоминается Первая мировая война, Вторая мировая война. Здесь человек, который пишет это сообщение. ГДР была нормальной страной. Там про Гитлера. Дорогие друзья, вы знаете, ну, и опять, вот давайте все-таки не будем о политике, потому что, ну, мы делаем совершенно другую программу. Есть другие авторы, которые говорят о политике, и есть непосредственно целые блоки. Мы говорим о братьях наших меньших. И, вы знаете, есть чему поучиться и у немцев, и у американцев, и не только то, что касается собак. Я не говорю, что это нужно брать и все копировать. Но то, что есть какой-то положительный опыт, и в том числе в кинологии, вы знаете, я это буду говорить. Говорил, говорю и говорить буду. И, между прочим, есть исторические примеры. Выдающийся наш кинолог Всеволод Васильевич Языков, человек, который создал отечественную кинологию, человек, который стоял в основе, у истоков отечественной кинологии советской, он как раз в 1938 году был арестован за то, что очень внимательно следил за работой немецких коллег. И он погиб на Колыме 10 июня 1941 года, то есть незадолго до войны, а человек только поплатился за то, что он следил за работой немецких коллег. Потому что политика – политика политикой, а наука – наукой. Кинология – это тоже наука. И если можно говорить о каких-то положительных вещах, неважно где, я буду говорить об этом. Уж извините, моя авторская программа, я как специалист, как профессионал, как журналист имею на это право. Так, вот вы знаете еще, я хотел вам рассказать сегодня вот о чем. Очень часто, когда мы говорим о взаимоотношениях людей и братьев наших меньших, мы немножечко неправильно их понимаем и исходим из того, что есть, отталкиваемся от того, что есть понятие «хозяин» и есть понятие «вожак», и многие ставят между этими словами знак равенства. Друзья мои, ничего подобного, потому что, ну, вожак – это, если мы говорим о псовых, о живой природе, мы говорим прежде всего о волках, то нужно понимать, что волки собираются в большие стаи, только тогда, когда наступает период бескормицы, когда какие-то сложные погодные условия, когда какие-то сложные времена, и таким образом большими группами выжить легче. И вот этой социальной структурой руководит вожак. Кстати говоря, у волков это, как правило, возрастная самка. Киплинг в этом плане был не совсем прав. Там он прекрасный журналист был, хорошие писал книги, но с точки зрения зоологии он во многом ошибался. Ну, поскольку все-таки Маугли – это сказка, по большей части. Так вот, у волков руководит пожилая самка. Как правило, хотя есть и самцы. Но эти сообщества, такие большие, они недолговечны. Как правило, волки – это создания семейные. Причем они моногамны. Очень редко, когда после смерти одного из представителей пары, вторая половинка находит в себе любовь. И здесь можно говорить о какой-то именно душевной привязанности, потому что они на самом деле однолюбы. Так вот, если мы говорим о больших сообществах, то прежде всего власть вожака держится на силе. Есть хитрость, есть сила, но в любом случае это власть. Когда мы говорим о хозяине, мы говорим прежде всего об ответственности, и не нужно подменять этих понятий. Раз. Во-вторых, хозяин – это все-таки тот, кто заботится, кто кормит, любит, поит. Да, он еще и следит, да, он еще и требует, но здесь прежде всего существует какая-то душевная привязанность, которую со счетов сбрасывать нельзя. она стоит во главе угла, потому что, когда мы заводим себе домашнего питомца, мы прежде всего хотим, ну, получить какую-то именно душевную близость. А дальше уже все вторично. Когда мы говорим о кошках, это либо прайдовые животные, то есть есть несколько самок, ну, вот, например, ну, самые распространенные, это также вот львы, предположим. Есть прайд, есть несколько самок, там есть главный самец, и, собственно говоря, он там и диктует свои законы. И когда рождается ребенок, он через какое-то время либо прогоняет старого самца, либо должен, либо уходит из этого сообщества. Есть и другая история, в основном как раз вот по такой социальной формуле живут кошки. Это, ну, самый, наверное, яркий пример, это обычная европейская рысь. Соединяется пара только во время спаривания. Потом, да, самец может изредка, да, отмечаются такие случаи, когда самец принимает участие в воспитании потомства, но, как правило, даже кошки гуляют сами по себе. Мы это все знаем. Но в любом случае, когда у нас дома есть кошка, я вот смотрю на поведение своего кота, вернее, своих двух котов. Они разные. И если один кот, он тихий, спокойный, он никуда не лезет, и у него основной принцип в жизни, а как бы чего ни вышло, то второй любопытный до предела. И он суется, вот, ну, вот открыта дверь, он обязательно туда сунется. Что-то происходит, ему обязательно нужно посмотреть. И как бы ты его не ограничивал, как бы ты с ним не пробовал договариваться, ничего подобного. Он все равно будет лезть туда, куда не нужно, и будет мешать, и иногда сам может попасть в опасную ситуацию. Здесь только один способ контролировать. Потому что завести животное и руководствоваться тем, что, ну, вот, а в живой природе вот он был бы, ну, дорогие друзья, мы не в живой природе, и мы сами, как биологический вид, тоже далеко-далеко отошли от своих первоисточников. Поэтому, когда говорят, что, ну, а зачем там лечить кошку там, или зачем там собакой возиться, вот в живой-то природе они бы не выжили, я всегда говорю, дорогие друзья, согласен с вами целиком и полностью, за одним единственным исключением. Если вы забудете про аптеки, про врачей, и тоже забудете про свое здоровье. Вот сколько вам Бог отмерил, так и живите. Но все равно, если мы берем животное, мы в ответе за тех, кого приручили. Я понимаю, что чуть-чуть вам, наверное, поднадоело слышать из моих уст эту фразу. Но есть такое понятие «ответственное владение». Вот оно касается животных. Если мы говорим о детях, то, ну, мы обязаны вырастить их, чтобы они были нормальными членами общества. Мы должны им дать воспитание, мы должны им дать образование. Мы должны, это наш долг. Вот то же самое можно и сказать по отношению к четвероногим. Еще один, немного у нас времени остается, еще одну историю вам хочу рассказать. Мы в свое время снимали, вот тоже такая интересная была бабушка, у нее собачка маленькая, и такая история щемящая. У нее никого нету из близких, так получилось. Там детей она потеряла, и, в общем, и мужа там давно нету. И вот у нее только одна маленькая собачка эта. И вот она с этой маленькой собачкой как с ребенком была. То есть она с ней постоянно разговаривала, она там ее баловала, собачка всегда была рядом. И вы знаете, я смотрел на вот эту пару и думал, господи, вот как вообще это вот хорошо? Потому что у человека есть о ком заботиться. А эта живая душа четвероногая, она тоже чувствует, что ее любят, они заботятся. И вот такая вот гармония, это уже был совсем-совсем пожилой человек. И я говорю, ну, наверное, тяжело там по утрам вставать, там, собака. Она говорит, ну, да, тяжело, иногда себя плохо чувствую, но я себя стараюсь держать в тонусе, в форме. И я, естественно, ну, это не красиво спрашивать, сколько лет, но совсем, мне кажется, за 80 было этой женщине, и она вот каждое утро, каждый вечер с собачкой гуляла, и таким образом она и себя поддерживала в форме, и собаке давала то, что ей необходимо. И когда у нас появляются животные, я имею в виду у возрастных людей, здесь нужно понимать, что это не просто, ну, какая-то вот мяукающая, живая душа ходит или гавкающая, а это еще нечто большее. И здесь, ну, во-первых, должно животное соответствовать размерам, человек должен, ну, ответственно подходить к тому в этом случае, да и во всех остальных, кстати, тоже, к выбору породы, к тому, как он будет обращаться со своим питомцем. Но вот когда есть вот такое вот сходство, когда вот такие вот истории я слышу, вы знаете, мне очень приятно, и я понимаю, что когда мы говорим «домашние питомцы», там, наши там четвероногие друзья, это на самом деле четвероногие друзья, которые поддерживают, а некоторым из нас и продлевают жизнь, и дают смысл этой жизни, и это прекрасно. А то, что касается животных в семье, то здесь очень многие люди воспринимают, ну, как правило, больше это относится к собакам, как детей, там, второго ребенка или третьего ребенка, или вообще, если у пары нет детей. И с психологической точки зрения это абсолютно нормально. Но, опять же, нельзя ставить, как я говорил, знак равенства между человеком и животным только по одной простой причине. Мы абсолютно разные биологические виды. И то, что хорошо нам, плохо им. Равны и наоборот. Простой пример. Для нас какая-то дорогая парфюмерия может быть очень приятная, и нам будет хотеться нанести этот запах на себя, а для кошки или собаки это будет жуткой вонью. Так что, дорогие друзья, я призываю вас прежде всего относиться ответственно к вопросу, кого нужно брать, кого вы берете в семью, как нужно с этим животным обращаться, и не забывать расставлять какие-то, ну, рамки выставлять, за которые либо это животное не должно заходить, либо соблюдать какие-то правила. То есть животное в доме – это еще один член семьи, это еще одно живое существо, но которое должно жить прежде всего по правилам вашей, конкретно вашей семьи. И здесь стоит вопрос только о безопасности окружающих, да и о вашей тоже. Все остальное – это приемлемо, это нормально, это ваше личное дело. Но еще раз призываю, если мы говорим о собаках, обязательно дрессировка. Если мы говорим вообще о животных, то это обязательно ветеринарное обслуживание. Это, ну, вынужденная необходимость. И, естественно, что касается всех уже без исключения домашних животных, собак, кошек, хомячков, как можно больше здесь нужно собирать информации, как можно больше нужно общаться со специалистами и интересоваться, если мы говорим о биологическом виде, этим животным, представителям этого биологического вида, по каким параметрам и по каким правилам они живут. Дорогие друзья, на этом все. Обязательно услышимся на следующей неделе. Григорий Манев, Зов предков. Всего хорошего. Берегите себя и своих питомцев. Пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области сообщили о 55 атаках ВСУ за сутки. Противник нанес удары по 9 муниципалитетам, заявил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, украинские формирования 8 раз применяли авиацию и артиллерию и 4 раза производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. В результате атак погибли 3 мирных жителя, еще 3 получили ранения. Один из пострадавших находится на лечении в медицинском учреждении. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, написал Шуваев в телеграм-канале. СМИ сообщили о приостановке работы аэропорта Мюнхена из-за данных о БПЛА. Наблюдения о подозрительных дронах поступили со стороны пилота одного из самолетов. Информацию опубликовало немецкое издание «Фокус онлайн» со ссылкой на представителя федеральной полиции. В статье уточняется, что в настоящее время закрыты обе взлетно-посадочные полосы аэропорта. Правоохранители проверяют территорию, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе. Корабли, оказавшиеся в его акватории, могут начать процесс возвращения домой, написал американский лидер в соцсетях. Глава Белого дома добавил, что Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия, немедленно открыть пролив для беспрепятственного прохода и ликвидировать все морские мины. Говоря об условиях соглашения с Тегераном, американский лидер добавил, что Исламская республика должна согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием, кроме того, в числе требований извлечения и уничтожения обогащенного урана силами США в координации с МАГАТЭ. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Такая норма записана в приказе Минпросвещения. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025-2026 году, передают РИА Новости. В следующем учебном году оценивать поведение детей будут в 10 школах каждого субъекта Российской Федерации. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 13-14, вероятные осадки, вечером до плюс 11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех?
3: как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
9: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Совсем скоро День защиты детей. Сегодня мы поговорим о самом главном, о здоровье наших детей, о том, как современная медицина помогает малышам с первых дней жизни и почему сегодня все больше внимания уделяется именно ранней помощи и поддержке семьи. У нас в студии заведующий Центром ранней помощи Детской городской клинической больницы имени Башляева, врач-педиатр и детский кардиолог Наталья Кирилловна Константинова. Здравствуйте.
11: Очень приятно. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Наталья Кирилловна. Ну что, День защиты детей уже 1 июня, вот-вот будем отмечать. Если говорить о в целом, как за последние годы изменилась система помощи детям в Москве?
11: За последние годы в Москве открылось несколько специализированных центров лечения и 4 центра ранней помощи. Эти центры созданы для того, чтобы дети маршрутизировались в специальные клиники, которые занимаются заболеванием или недоношенными детьми.
10: Угу. А вот какие возможности сегодня есть у семей с маленькими детьми, особенно если ребенку требуется особое медицинское наблюдение?
11: Если ребеночек рождается в московском стационаре, в перинатальном центре, недоношенным, или если после рождения он попадает в отделение реанимации и у него проблемы с дыханием, он находится на искусственной вентиляции легких, то эти дети потом маршрутизируются в специальные центры. Это центры ранней помощи. Они созданы на базе 4 больниц. Это больница Башляева, Филатовская больница, больница Коммунарка и Морозовская больница.
10: Угу. Давайте про них расскажем, что это за центр ранней помощи. Потому что я помню, что раньше подобное что-то было. Не в каждой больнице, но Башляева точно была с года до 3, как раз для таких деток. Кстати, давайте перечислим, с какими патологиями, да, либо особенностями детки наблюдаются вот в этих центрах.
11: Сейчас, да, на данный момент вот в 4 центрах ранней помощи наблюдаются недоношенные малыши, которые родились до 35-й недели гестации, и доношенные дети и недоношенные 35 недель и более, которые перенесли искусственную вентиляцию легких, а также малыши с синдромом Дауна. Они наблюдаются до 1 года и при необходимости наблюдаются до 3 лет. Если мы говорим про исторические факты, то такие первые отделения катамнеза, они так назывались, были созданы в Москве, начиная с 1995 года, и первый такой кабинет для малышей, которые родились раньше срока, был открыт в больнице имени Филатова. Это исторически очень важный момент, потому что мы начали наблюдать таких детей, которые выживали, потому что раньше такие дети с трудом выживали. И, конечно же, все педиатрическое сообщество наблюдало за такими детьми и анализировало их развитие. И анализ этих детей позволил нам усовершенствовать вообще, в принципе, реанимацию новорожденных детей и выхаживание новорожденных детей, потому что мы видели, какие отдаленные последствия возникают у данных малышей, в первую очередь со стороны неврологии и со стороны заболеваний легких. И вот теперь мы наработали такой большой опыт и используем его в наших центрах ранней помощи. Мы занимаемся детьми уже после выписки из стационаров и тщательно следим за ними, как они растут, развиваются, и, соответственно, делаем выводы и помогаем в их развитии.
12: Угу. Почему возникла необходимость в такой системе? Вот вы сказали, 95-й год, первый кабинет, все наблюдали. Сейчас я понимаю, что сейчас у нас сердечно-сосудистые сети, да, вообще Москва, она в плане здравоохранения, правда, я думаю, что впереди в планеты всей уже уровень очень-очень высокий. И вот появились такие вот уже центры, не кабинеты. Чем они отличаются от детской поликлиники? Потому что детской поликлиники тоже сейчас очень внимательно к деткам, ко всем очень относятся. Даже родители, мне кажется, иногда так внимательно не относятся, как врачи там, педиатры.
11: Я вообще хотела бы сказать, что медицина в России, не только в Москве, а в России, она очень развита в плане профилактических осмотров. И, конечно, то, как относятся в нашей стране к нашим детям, не относится нигде. Конечно, Москва – это впереди планеты всей, именно планеты, потому что мы очень тщательно следим за здоровьем наших граждан, самых-самых-самых маленьких. Недоношенные дети и дети, которые пережили ИВЛ после рождения, это особая группа детей, потому что к ним нужен особый подход. Центры созданы мультидисциплинарные, на базе больниц, потому что с детьми занимаются сразу несколько специалистов, и они смотрят за развитием ребенка. У такого ребенка может быть много разных проблем с разных сторон, с разных систем, поэтому здесь одного врача недостаточно. Нужно, чтобы коллегиально смотрели за ребенком и делали вывод, так как мы и занимаемся с ними, у нас проходят консилиумы междисциплинарными для того, чтобы мы определили, как вести дальше этого ребенка и какие рекомендации по развитию ему дать.
12: Угу. А для каких детей создана эта программа? Давайте прямо сейчас поговорим про недоношенных, мы сейчас сказали, да, а синдром Дауна. Какие еще детки ДЦП? Нет,
11: вот у нас есть именно такие категории, именно при рождении.
12: Угу.
11: То есть, если ребеночек родился, нормальная беременность протекает от 38 до 42 недель. А до 37 недель жизни считается, что ребеночек недоношенный. А с 35 недели и более, если ребенок попадает после рождения в отделение реанимации на искусственную вентиляцию легких, это особая категория детей, потому что они переживают гипоксию, и поэтому у них могут быть отставания в нервно-психическом развитии. А мы берем таких малышей к себе на учет и за ними следим. Другая категория детей – это дети, которые родились до 35-й недели гестации. То есть здесь уже не важно, как бы у них была искусственная вентиляция легких или нет, потому что они, к сожалению, вот наши торопышки, которые поторопились, на свет, и, конечно, у них тоже могут быть, мы встречаем некоторые отклонения от доношенных детей, и к нам также присоединяются малыши, у которых диагностирован при рождении синдром Дауна. О том, что вы говорите, это ДЦП, это тот диагноз, который формируется после уже рождения, это не при рождении диагноз. И у нас бывают риски такого грозного заболевания. Наша задача минимализировать эти риски, чтобы они возникли в будущем у данных малышей.
12: Вот расскажите, пожалуйста, как вообще все это происходит, помощь, да, происходит в центре? И кто может попасть под сопровождение специалиста? Я понимаю, что многие родители переживают, спрашивают. Уже и каждый врач – это психолог. Да? Как у нас пойдет развитие дальше? Вот расскажите вообще про это, когда первый раз приходит. Как это в течение первых 3 лет же активная, да, такая поддержка специалистов идет такого ребенка?
11: Сейчас я прям подробно расскажу.
12: Да.
11: Значит, если такой особенный малыш рождается в перинатальном центре, то такими детьми, конечно же, сначала занимаются специалисты отделения реанимации. Задача вообще врачей отделения реанимации — стабилизировать состояние ребенка. После этого малыши, когда они в стабилизированном состоянии, ими занимаются уже врачи патологии новорожденных. И, конечно, это их первые врачи, которые и с ними занимаются, их ведут очень тщательно, и они уже вникают в того, какие есть особенности у данного малыша, и смотрят также, конечно же, в стационаре всеми специалистами, которые необходимы. Наши москвичи, которые выписываются из стационаров, соответственно, маршрутизируются в один из таких центров. Это вот в нашей больнице, Филатовская больница, Морозовская больница и Коммунарка. У нас создана такая бесшовная среда, то есть нам данные по малышам передаются напрямую, и, конечно, все контакты также даются родителями. Как только они готовят документы, ну, это, соответственно, гражданство, прописка, полисы и так далее, они к нам приходят, присоединяются, и мы их ждем как можно скорее. То есть мы ориентированы на то, что мы увидимся с ними в первые 14 дней после выписки из стационаров. У нас созданы специальные кабинеты комплексных осмотров, и мы ждем не только малыша и маму, мы ждем малыша и всю его семью. К нам приходят родители, часто бабушки и дедушки, все вместе в один кабинет, и уже в кабинет к малышу приходят все специалисты, то есть по принципу врач к пациенту. Его смотрят коллегиально. Команда врачей – это педиатр, невролог, офтальмолог, хирург. Проводят ультразвуковые исследования, лабораторные исследования. И уже по результату такого комплексного осмотра врачи знакомятся со всей семьей, вникают в особенности каждого малыша и создают программу индивидуального наблюдения за этим ребенком.
12: Угу. Давайте вот поговорим как раз про особенности здоровья деток, как с недоношенностью. Хотя ведь есть глубоко недоношенные дети. Это вообще отдельная категория, правильно? Когда совсем маленький, очень торопышка, как вы сказали, появился на свет, его выхаживают врачи-неонатологи, чтобы вывести в свет, передать и родителям, и врачам, чтобы дальше расти и расцветать. Ну, вот давайте сначала про них поговорим, да, про глубоко недоношенных и недоношенных деток. Какие у них особенности здоровья, на что активно, и какие врачи обращают внимание? Знаю, что там проблемы там с офтальмологией, там с сердцем тоже кардиологи тут. Вы же кардиолог, так внимательно слушайте, как там моторчик звучит. Ну, и хотелось бы поговорить отдельно, да, про деток синдром Дауна. Там тоже проблем своих достаточно хватает, решаем, но... Чем раньше, как мы уже говорили до эфира, узнать о проблеме и начать профилактировать ее, тем намного лучше все это решается. Начнем.
11: Да, давайте поговорим, кто такие глубоко недоношенные дети. Вот мы относимся так вот, как к глубоко недоношенным детям, это по массе тела при рождении. Очень важна масса тела, когда ребенок рождается. И считается особой категорией детей, которые родились до 1,5 килограмм. Если мы говорим про нормальные беременности и массу тела при рождении, то это обычно 3900, 3800 в среднем, да, бывает поменьше, бывает побольше, но
12: 2950
11: это средний...
12: тоже неплохо для девочки, это я знаю, почему.
11: Да, это мы говорим в среднем. А мы сейчас выхаживаем малышей до 1,5 килограмма, и у нас в центре наблюдается малыш, который родился с весом 432 грамма.
12: 432?
11: Да, это совсем-совсем маленький кроха. Да, у нас есть дети, которые родились на 22-й неделе гестации. Сейчас это не кажется что-то чем-то из ряда вон из фантастики, потому что на самом деле наша медицина просто ушла вперед, и мы выхаживаем таких малышей, созданы специальные кювезы, они в них находятся очень длительно, это выделение их реанимации, конечно, помогаем им дышать, иногда помогаем им, чтобы у них кровоснабжение было, и помогаем им питаться, потому что они не всегда способны, да, там, усваивать пищу. Все это делается для того, чтобы вот малыш стабилизировался. И вот после этого ребенок переводится уже в отделение патологии новорожденных, и дальше, конечно, выхаживают врачи, и мы ими занимаемся. Да, беременности сейчас, я тоже считаю, что очень хорошо ведут, и вообще, в принципе, возможности родить мамам теперь, вообще, мне кажется, в любом возрасте уже это можно.
12: Да.
11: И если есть риски развития недоношенного ребенка, то тоже есть методы профилактики, это занимаются наши акушеры-гинекологи. Конечно, мы стараемся, чтобы ребенок родился в срок. Ну, конечно, некоторые наши торопышки никак не хотят и рождаются пораньше. У каждого такого ребеночка есть свои особенности развития. Я все-таки скажу, что в первую очередь это особенности неврологической системы, потому что головной мозг очень сильно страдает. И один из главных специалистов, который наблюдает такого ребенка, это, конечно же, врач-невролог. Периодически, конечно, подключаются еще и нейрохирурги, потому что когда головной мозг страдает, бывает кровоизлияние в головной мозг, и врачи выхаживают малышей и, и делают иногда нейрохирургические операции. И данные малыши, конечно, они угрожаемы именно по формированию ДЦП. Мы в центре следим за тем, как развиваются эти дети, потому что у них может не быть никакого заболевания, но несмотря на то, что он родился раньше срока, соответственно, он отстает от своих сверстников. То есть малышей, у которых по паспортному возрасту, например, 2 месяца, а недоношенному крохе может быть только 1 месяц. Да, то есть у него по паспорту возраст больше, чем тот, который он на самом деле сейчас нам выдает. И задача, одна из задач наших врачей – это следить за психомоторным развитием. У нас интегрированы специальные шкалы в нашу работу, и мы следим, чтобы малыш достиг уровня психомоторного развития своих сверстников. Это основа и база, и мы наблюдаем таких малышей до 1 года. Вот с годика, если они стабилизировали свое психомоторное развитие, догнали своих сверстников, то мы уже смело их передаем в детские городские поликлиники. Если не догнали своих сверстников, то мы можем их наблюдать до 3 лет, и дальше мы все равно их передаем уже в детские городские поликлиники. Это что касается неврологии.
12: Uh-huh.
11: Другая патология, которая существует у данных малышей, это особенности развития сосудов глаз. Это такое грозное заболевание, как ретинопатия. И второй важный доктор для такого ребеночка – это офтальмолог. Офтальмологи очень тщательно смотрят за глазками для того, чтобы посмотреть сосуды глазного дна. Соответственно, мы там специальные капельки используем, офтальмологи тщательно смотрят глазки, и периодически мы смотрим аж раз в неделю, то есть они приезжают и динамически наблюдаются. И если нужно, то мы проводим операции со стороны глаз для того, чтобы сохранить их зрение, потому что если мы не проводим это своевременно, то, конечно, страдает именно само зрение. И еще один важный доктор для таких малышей – это хирург, потому что у малышей, которые рождаются, они склонны к тому, чтобы у них образовывались грыжи. Это пупочные грыжи и паховые грыжи. Поэтому в этих грыжах, конечно, у нас может содержаться петли кишечника, и хирурги тщательно смотрят, чтобы не было никаких ущемлений, чтобы тоже ребенок рос, развивался правильно, и если что, тоже мы их оперируем.
12: Угу.
11: Уже в будущем подключается такой специалист, как ортопед, потому что у данных малышей из-за того, что у них есть особенности формирования костной системы, не все они смогли получить получить внутриутробно от мамы. Кости формируются тоже не всегда так, как бы хотелось. Мы, конечно, тоже наблюдаем с ортопедами. У них бывают патологии со стороны тазобедренных суставов, а также в ходе развития у них может быть деформация костного черепа. И все это корректируется ортопедами. Мы либо такие специальные распорочки для них делаем, либо заказываем даже такие шлемы на голову, которые потом формируют такую красивую черепную коробку. Да.
12: Так.
11: И еще очень такой интересный доктор тоже, который всегда их смотрит, это отоларинголог, сурдолог, потому что малыши, которые родились недоношенными, они еще могут получать большую массивную, естественно, терапию, которая может отображаться на органах слуха, то есть у них может быть тугоухость, и поэтому мы тоже своевременно их обследуем для того, чтобы не формировалась эта тугоухость, и если что, тоже это корректируем, потому что само по себе тугоухость, она может формировать задержку в речи.
12: Да, задержку речевого развития. Вот это я знаю, причем это не только вот малышей касается торопыжек, но вообще абсолютно всех. Сейчас есть такие проблемы, на самом деле, у детей.
11: А если про другие органы и системы, конечно же, рассказывать, а я могу, мне кажется, очень много рассказывать. Это, конечно, со стороны легких, из грузных заболеваний глубоко недоношенных детей, особенно это бронхолегочная дисплазия. Малыши, когда рождаются, они не могут иногда самостоятельно дышать, и помогает искусственная вентиляция легких, и поэтому легкие тоже по-особенному формируются. И в дальнейшем эти дети склонны к тому, чтобы на любое респираторное заболевание более
12: бронхиты уходить.
11: Да,
12: бронхиты. Вот это все сразу какие-то
11: сразу,
12: бронхи осложнения. Да.
11: Угу. Им нужна респираторная поддержка, то есть кислороды, специальные препараты ингаляционными, чтобы они дышали, и это отображается на жизни в целом. Поскольку мы занимаемся недоношенными детьми, да, с 90-х годов, и это во всем мире так, диагноз бронхолегочная дисплазия – теперь это еще и бремя взрослых пульмонологов, потому что сейчас взрослые пульмонологи говорят о том, что вот у недоношенных детей по особенности уже как бы есть у заболевания в более старшем возрасте, которое называется хронические болезни легких.
12: Хоббл,
11: да,
12: тот самый.
11: И обычно это болезнь курильщиков, но сейчас выявили о том, что вот есть связь бронхолегочной дисплазии и вот так хоблом, да. Но это наши малыши, которые уже 20-30 лет, да, которые живут на нашей планете, и мы вместе с ними учимся, да, как с ними взаимодействовать. А со стороны сердца у маленьких детей тоже бывают особенности развития, потому что есть структуры, которые в сердце, которые помогают малышу внутриутробно развиваться. Это естественные структуры, в том числе такая трубочка, грубо говоря, называется открытый артериальный проток. Вот в норме у доношенного малыша он закрывается в первые трое суток после рождения, а у недоношенных детей может функционировать длительное время и требует кардиохирургических вмешательств и тоже влияет на в целом на развитие малыша.
12: Угу.
11: Конечно, есть и особенность развития с точки зрения гастроэнтерологии, то есть малыши при рождении не всегда могут усваивать пищу, мы даем им парентеральное питание, то есть пищу через внутривенное питание, и в отдаленных последствиях мы тоже видим, как по-особенному формируется желудочно-кишечный тракт. Дети склонны к тому, что у них уже у самых-самых маленьких образуются камни в желчном пузыре, и мы их ведем тоже совместно с хирургами, и бывает, что оперируем совсем маленьких крошечек.
12: Вот это да.
11: Да. И также могут страдать и почки, и формироваться тоже изменения со стороны почек. Вот поэтому я говорю и могу сказать один вывод, что только мультидисциплинарный подход возможен к таким детям.
12: Вот так вот, дорогие друзья. Мы сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить про центры ранней помощи. Они необходимы, потому что детки, которые тропышки, и не только, детки с какими-то другими особенностями здоровья, если ими хорошо заниматься, то все в нашем мире спокойно выводится на абсолютно нормальный, спокойный уровень, да еще иногда выше уровня обычного здорового 3800, да, вы сказали, Наталья Кирилловна, малыша. Вот, они недоношены. Ну что ж, друзья, уходим на новости, скоро вернемся.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В посольстве России заявили о планах Норвегии нацелить РСЗО на Кольский полуостров. Речь идет об установке систем, в том числе выпущенных в Южной Корее. Норвегия намерена разместить в своих северных регионах ударные вооружения дальностью до 500 километров, которые будут нацелены на российские объекты на полуострове, пояснили РИА Новости в дипмиссии в Осло. Дипломаты предупредили, что действия норвежских властей, угрожающие безопасности соседней страны, не останутся без адекватного технического ответа. Bloomberg сообщил о ракетном ударе Ирана по авиабазе Али-Аль-Салем в Кувейте. В результате этого пострадали не менее 5 американцев. По данным информагентства, которое ссылается на источник, атака произошла в течение последних суток. Использовалась баллистическая ракета «Фатех-110». Кувейтские системы ПВО перехватили снаряд, однако обломки упали на территорию авиационной базы. Пострадали также несколько подрядчиков. Кроме того, были повреждены 2 ударных беспилотника «Раптор» стоимостью около 30 миллионов долларов каждый, один из которых был уничтожен. В Финляндии посоветовали Кай Каллас усилить лечение психики, а не санкции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам говорит заявления, в которых нет смысла. «Российской угрозы для Европы не существует», отметил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. На своей странице в соцсети X он обратил внимание, что европейские лидеры начали обвинять Россию в инциденте с БПЛА в Румынии, хотя расследование не завершилось. По его мнению, у Российской Федерации нет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах. При этом того же нельзя сказать о Владимире Зеленском, который стремится вовлечь НАТО в конфликт. В США умерла экс-супруга режиссера Джорджа Лукаса. Марсия Лукас известна своей работой монтажера в первом фильме «Звездные войны», вышедшем в 1977 году. Она получила премию «Оскар» за лучший монтаж. Associated Press со ссылкой на адвоката семьи сообщила, что Лукас скончалась от рака в возрасте 80 лет в окружении близких. Она также работала над картинами Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист», за что получила номинацию на премию БФТА. После успеха «Звездных войн» Марсия Лукас приостановила карьеру ради воспитания детей, однако неофициально помогала своему супругу в работе над другими картинами. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 13-14, вероятные осадки. Вечером 10-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры –
13: Бейсбол. Голливуд.
14: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
14: Каждую субботу после 13 часов.
15: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая

0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
0: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
2: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
3: Продолжаем наши разговоры. Ну что, впереди День защиты детей. Сегодня мы, конечно, говорим о здоровье детей, а на самом деле о центрах ранней помощи. У нас в студии заведующий Центром ранней помощи детской городской клинической больницы имени Башляева, врач-педиатр и детский кардиолог Наталья Кирилловна Константинова. Очень интересный рассказ про малышей сама, потому что с утра до вечера с ними, с такими ляльчиками занимается. Много говорили в первой части про торопыжек. Сколько там сказали, 430 грамм малыш там у вас растет? В кювеже это правильно называется, да, вот это, та самая атмосфера счастья. Ну, рядом мамочка, конечно, через стекло ждет, когда малыш дозреет и вырастет. Но вот мы уже поговорили, сколько на самом деле особенностей подхода к таким малышам со стороны всех. Кстати, мы аллерголога почему-то сюда, сколько специалистов смотрят за одним малышом. Аллерголог же тоже там присутствует, потому что даже понимаю, что раз все не до конца и вовремя сформировалось, а постепенно раскрывается, то аллергия сейчас это вообще же номер один у всех детей. А тут такие нежные, чувствительные малыши.
4: Да, я хочу сказать, что в Центре ранней помощи больницы Башляевой у нас есть и аллерголог, и иммунолог, который консультирует данных малышей, потому что глубоко недоношенные дети. Это очень часто дети с иммунодефицитными состояниями. Им необходим данный специалист для того, чтобы мы следили, как формируется иммунная система. Я говорила про такое грозное заболевание, как бронхолёгочная дисплазия. А такие дети, у которых есть бронхолёгочная дисплазия, они угрожаемые по развитию астмы бронхиальной. Поэтому, да, у нас есть в центре еще и аллерголог, иммунолог, который занимается малышами. В нашем центре мы богаты на специалистов, у нас есть даже дерматолог, потому что даже кожа и это особенности у недоношенных детей, и специалист помогает подобрать уходы для таких малышей.
3: Вот так вот. Ну что ж, давайте мы про недоношенных поговорили и будем говорить. И поговорим про деток с синдромом Дауна. Там я понимаю, что еще больше всяких тонкостей и особенностей со стороны врачей и особенностей здоровья. Давайте про это поговорим. Как там и что тут, особенно что внимание специалист уделяет?
4: Малыши с синдромом Дауна страдают в первую очередь по сердечно-сосудистой системе, потому что есть пороки сердца, которые, в принципе, характерны для синдрома Дауна. И даже предполагают синдром Дауна у мамы, если внутриутробно выявляется особый порок развития со стороны сердца. Поэтому кардиолог – это первый доктор, который встречается с такими малышами, ведет их очень тщательно, потому что часто они требуют кардиохирургической операции. И совместно с кардиохирургами проходит данный путь, подбирают им терапию до операции и после операции, и тщательно их ведут. У нас в Москве созданы даже два центра кардиохирургической патологии. Это вот в Морозовской больнице, в Филатовской больнице. Они успешно оперируют малышей. И хотелось бы отметить о том, что у детей с синдромом Дауна, у них есть еще патология со стороны эндокринной системы. У них есть патология со стороны гормонов щитовидной железы, и поэтому тоже своевременное выявление данной патологии, своевременное назначение терапии помогает этим малышам развиваться правильно. В целом, недоношенные малыши и малыши с синдромом Дауна – это особая вот группа для того, чтобы мы следили, как у них проходит психомоторное развитие.
3: Да.
4: Потому что наши центры ранней помощи, они взаимодействуют с центрами развития, которые курирует Департамент соцзащиты и труда, и у каждого центра ранней помощи есть несколько центров развития. Для того, чтобы мы могли своевременно направить малышей в эти центры развития, которые расположены удобно рядом с домом, и заниматься там коллегиально вместе с врачами, то есть мы как врачи,
3: да,
4: вместе со специалистами, дефектологами, логопедами,

0: специалисты адаптивной физической культуры и психологами. Таким образом, мы, когда ведем детей совместно, мы видим результат, который отображается именно в старте психомоторного развития. Детки, которые ходят в центр развития, они там тоже тщательно осматриваются специалистами, и у них, у каждого есть индивидуальная программа, то есть у каждого свой набор специалистов и количество, сколько раз нужно прийти на занятия.
1: Какая красота. Слушайте, ну я понимаю, что насколько важна еще работа с родителями, потому что кто рядышком? Это целая семья. Мама, папа, бабушки, дедушки, все переживают, трогают врачей и задают миллион вопросов. Семье, конечно, нужна поддержка. Тем более, когда есть какой-то сложный диагноз, либо какие-то серьезные проблемы, которые приходится решать, те же самые операции, абсолютно любые. Мы уже коснулись. Весь организм может. И тут, и почки, и сердце. Все это решаемо, но это нужно делать. И, конечно, там стресс большой. Психологи есть, которые работают с семьей.
0: Да, у нас мы еще раз занимаемся вот совместно с детьми с департаментом соцзащиты и труда, и там у нас есть психологи. В принципе, когда рождается малыш недоношенный, это, конечно, отображается на всей семье, поэтому мы принимаем сразу же малыша из стационара не только с мамой, но и с папой, и мы только счастливы, если придут бабушки и дедушки. Почему? Потому что такая повышенная тревожность в семье, которая возникает из-за недоношенного ребенка, она отображается на всех членах семьи, а их уже тревожность отображается на ребенке. Поэтому мы готовы ответить абсолютно на все вопросы, рассказать про каждую систему. И я так долго говорила про какие-то особенности. Да. Это в целом. А вы представляете, какие могут быть особенности у каждого индивидуально. И, конечно, наши родители, они все контролируют.
1: Они на боевом взводе, да, всегда.
0: Да,
1: тревожники номер один.
0: Да, тревога, она заставляет контролировать, чтобы не упустить какой-то момент. И наша такая задача – это получить доверие от наших родителей, чтобы они доверили нам вести их малышей и следить за ними. И, конечно, это возможно только после того, как мы с ними много-много раз встретились, потому что только время нам помогает сформировать это доверие между семьей и нами, врачами. В некоторых ситуациях, конечно, повышенная тревожность не уходит, и это тоже нормально. После родов у мам бывает и такое состояние, как депрессия. И,
1: да,
0: конечно, у нас есть возможности, чтобы с семьей занимались отдельно психологи, и они занимаются с ними дистанционно, помогают и оказывают психологическую поддержку всей семье.
1: Это очень важный момент как раз. Но эта тема только-только сейчас поднимается, об этом начинают все чаще говорить, что такое послеродовая депрессия. Она бывает, к сожалению, у всех мам, но главное, это все решаемо. И как раз близкие, родные должны на это обратить внимание и сказать специалистам, либо как-то всю эту проблему проговорить, решить. А не то, что ну-ка, соберись, все хорошо, сейчас со всем справимся. А мама не сможет так взять и справиться, потому что это... Организм сигнализирует, что, ну, вот так вот произошло. Устал он как-то, выгорел как-то, и нужно маме помочь.
0: Да, и вы знаете, мы с глубоким пониманием относимся ко всем родителям, и, конечно, мы стараемся формировать именно эту доверительную атмосферу в любви и в покое от нас, врачей, и мы с этим работаем и помогаем, и, конечно, мы... Ну вот, да, это большой труд, работа, и мы ждем всегда отклика и видим этот отклик. Иногда он не происходит ни день в день, но мы справляемся с этими проблемами.
1: А вообще, как часто вот мы берем от нуля или как там от минус двух, да, получается, до трех лет вот такой большой период ребенка. А как часто нужно посещать врачей? Я понимаю, что есть какой-то либо под каждого ребенка определенный график, что у вас вот здесь, вот тут вам нужно почаще, например, показываться вот таким. Тут наблюдаем активно, потому что, может быть, будет операция или что-то подобное, или какое-то лечение добавим. А вот здесь у нас по такому периоду. Либо для малышей недоношенных у нас есть стандарт. У нас же везде стандарты оказания медицинской помощи есть для таких малышей, в том числе. Как вот тут идет работа? Как часто они приходят вообще в центр? Я же понимаю, что у вас уже целые коммуникации, какие-то сообщества уже, мам, пап, врачей, все вместе. Мне кажется, они даже не хотят вас потом в 3 года покидать. Сама видела просто, что в поликлинику, а можно мы у вас останемся? Уж более как-то тут хорошо. Куда вы нас передаете? И все такое. Ну, правда, такое есть.
0: Да, конечно, у нас тоже это есть. У нас есть стандарты по осмотрам малышей. Мы смотрим малышей до 1 года как минимум 1 раз в месяц, а после года до 2 раз в 3 месяца, с 2 до 3 раз в полгода. Это минимальный стандарт. У каждого ребенка при этом есть индивидуальная программа наблюдения. Ее создает врач-педиатр, который ведет малышей. Поэтому, конечно, у всех есть своя собственная программа. То есть мы не ограничиваемся стандартом. Все то, что требуется для малыша, он проходит в том количестве и в том объеме, который требует данный конкретный ребенок.
1: А наиболее какие частые вопросы от родителей? Вот прям вот можете уже целый список этих вопросов. Я думаю, что школа недоношенного ребенка тоже есть, ведь правильно? Нет? Пока нет, но я думаю, что обязательно будет, потому что мамы же теряются, да, вот она пришла к врачу, педиатру все рассказал, но она приезжает с малышом домой. Там же какие-то свои вообще особенности ухода или еще что-то, это и есть. Либо все это можно отработать, все эти вопросы задать врачу в центре, либо на связи 24/7. Есть такие моменты?
0: Когда у нас уходят малыши из центра, да, то им даются полные рекомендации не только по приему медикаментов, не только по тому, каких специалистов нужно посетить в следующий раз, но и именно по уходу за конкретным малышом. То есть как бы мама уходит информированная полностью по всем параметрам. Потому что мы же касаемся о том, как правильно спать, да, как правильно кормить, как правильно ухаживать, как правильно гулять, как правильно одевать, как его правильно раздеть летом, понимаете? Все эти вопросы мы готовы всегда ответить, все информировать. Плюс к этому в нашем центре созданы телемедицинские консультации. Мама из дома может связаться с доктором и, соответственно, задать вопросы, если вдруг у нее возникли, и доктор отвечает на все эти вопросы по видеосвязи.
1: Угу. А вы впереди, во-первых, например, сейчас, да, это же каникулы, это раз. А, как правило, в семьях и второй, и третий ребенок. Тут уезжать на отдых, во-первых, мама, тоже очень много вопросов. Как быть там, если мы не сможем посетить врача? Кому идти? Какие моменты? Это же тоже важный момент, все получить рекомендации от врача.
0: Вы знаете, если ребеночек наблюдается в нашем центре, если он родился под те категории, которые, ну, вот, необходимо наблюдение в центре ранней помощи, ему ежемесячно нужно посещать наш центр. То есть то, что на улице июль месяц, не должно останавливать родителей приехать и пройти специалистов. Это крайне важно, потому что есть у каждого ребенка особенности развития. Мы говорим сейчас в очень позитивном ключе, что мы, конечно, с ними занимаемся. Конечно, мы видим очень большой плюс в их психомоторном развитии, но никто не может гарантировать о том, что ребенок не даст какой-то регресс, а они дают регрессы. Никто не может гарантировать о том, что не может как манифестировать какое-то заболевание, а они все угрожаемы по манифестации заболевания. Поэтому, когда есть такой ребеночек, ну, он требует этот год непрерывного наблюдения у специалистов. Раз в месяц посещение центра дает возможность целый месяц быть, не знаю, за городом, на даче или что-то еще. Но раз в месяц необходимо посещать. Да.
1: По поводу календаря вакцинации. Вот тут же вообще особый подход, правильно? Потому что как недоношенные детки, как детки с синдромом Дауна, там вообще отдельный календарь прививок, он есть. Расскажите про него подробнее, пожалуйста.
0: С удовольствием, потому что в нашем центре есть вообще все вакцины, которые существуют для малышей. В первую очередь, конечно, хочется сказать про такой препарат, как поливизумаб. Это пассивная иммунизация против РС-инфекции. Она очень опасна для малышей, которые родились до 35-й недели гестации, то есть для наших недоношенных детей. Этот препарат уже с готовыми антителами, то есть это пассивная иммунизация. И она вводится курсом 5 инъекций раз в месяц. Соответственно, в первую инъекцию малыши получают еще в перинатальном центре. Все остальные вакцины также у нас есть. И я хочу сказать о том, что мы вот взаимодействуем с нашими перинатальными центрами. И сейчас уже перинатальные центры при выписке из стационаров вводят не только уже пассивную иммунизацию, но начинают вакцинировать еще, когда они находятся в стационаре. Это вот новые этапы нашей московской медицины, потому что они получают и вакцины против гепатита Б, и от туберкулеза, и от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, и от пневмокока. То, что раньше для недоношенных детей было доступно только после выписки из стационаров в поликлиниках, сейчас это все как бы перешло в стационары. Поэтому мы подхватываем и продолжаем, соответственно, вакцинацию уже в наших центрах. Так как тоже это введение вакцины это раз в месяц, поэтому мы всегда это делаем день в день, когда они пришли к нам на прием. То есть ребенок полностью осматривается специалистами, в конце педиатр решает, можно ли приводить вакцину-профилактику, и в этот же день в нашем же центре он получает всю вакцину-профилактику, которая нужна для ребенка. Есть особенности введения также схемы для недоношенных детей, и они, наоборот, более расширены. То есть есть вакцина, которую мы наиболее чаще вводим для недоношенных детей. Поэтому у нас, у наших граждан иногда бывает есть такое ошибочное, ложное представление о иммунизации, да, о вакцинации, о том, что...
1: Вроде бы меньше антипрививочника стало, либо нет, еще сталкиваетесь.
0: Ну да, что вот какое-то такое... мнение, оно родительское мнение, что иммунная система там не сформировалась, надо подождать, все это будет, нужно иммунизировать попозже. Нет, мы только, ну, наш опыт, всемирный опыт доказывает о том, что чем раньше вводить вакцины, тем это лучше для ребенка и безопаснее для ребенка, поэтому мы, конечно, направлены на то, чтобы иммунизировать наших малышей. И сейчас я могу вам сказать, что за год работы нашего центра я с гордостью могу сказать, что наши некоторые торопышки вакцинированы гораздо лучше, чем доношенные дети, которые вот там наблюдаются в поликлиниках. Мы прям открываем карты и только любуемся, что от всего ребеночек защищен. Это, конечно, очень важно, потому что по мере развития ребенка мы хотя бы боремся с заболеваниями, которыми можно регулировать вот введением вакцин. Конечно, у нас заболеваемость просто маленькая. Маленькая у данных малышей. Мы тоже анализировали, кто как болел. Не болеть невозможно, но у нас просто единицы малышей, а у нас 1243 ребенка прикреплено.
1: 1243?
0: Да. Единицы, которые эту зиму пережили, госпитализировавшись в больницу. Ну, то есть до 10 человек, да, не заболели так, что как бы, ну, пришлось там госпитализироваться. Это очень маленький показатель.
1: Я понимаю. Да, все даже остальные... среди просто обычных стандартных деток.
0: Да, все прям очень хорошо с ними.
1: Это, слава богу, прекрасно. А вообще, вот эти детки, они все равно склонны, да, вот к более таким серьезным бронхитам, заболеваниям. Вот если ребенок попадает в больницу, уже автоматически врачи связываются с вами, правильно? Где ребенок наблюдается с врачами, либо нет? И я понимаю, что в системе ИМИАС сейчас все это тик-тик-тик-тик, все хорошо и быстро.
0: Ну, конечно, у них не напрямую не связываются с нами, потому что если они не в нашей больнице лежат, да. Потому что нет такой у нас коммуникации, тем не менее... У мамы, конечно, есть на руках все документы, потому что у нее амбулаторная карта теперь в смартфоне.
1: Да.
0: Да, и, соответственно, есть все доступ к тому, что как мы смотрели ребенка, и у мамы есть на руках. И если есть какие-то особенности, то, конечно, врачи естественно, мы коллегиально работаем все вместе. Ну, таких случаев того, чтобы мы там понадобились, этого у нас не было ни разу.
1: Вот мы сказали про прививки и недоношенных деток. По поводу деток с синдромом Дауна и прививок. Тут есть какой-то особенный календарь прививок, где мы тоже смотрим по показаниям, по состоянию ребенка и прививаем. Или там вообще какие-то другие особенности?
0: Они прививаются как и доношенные дети. И все равно есть моменты, мы всегда ориентируемся на их заболеваемость, потому что у каждого ребенка есть, который прикреплен в наш центр ранней помощи, у них есть заболеваемые, они могут чем-то болеть, так. И мы можем дать им медотвод от прививок. Но это сам синдром Дауна не является противопоказанием к вакцинации, и поэтому мы их тоже вакцинируем, как и положено доношенным детям.
1: А у меня такой вопрос. Есть ли примеры, когда благодаря ранней помощи удалось избежать каких-то серьезных последствий? Вот у вас на практике, вот за этот год смотрите, например, такой ребенок, который показал просто чудо какое-то, восстановление быстрого.
0: Конечно, у нас есть малыши. Еще раз я хотела бы акцентировать на то, что у нас интегрированы шкалы психомоторного развития, и раз в месяц врач оценивает, как ребенок развивается. Чаще всего они развиваются на скоррегированный, так называемый, возраст. Скоррегированный возраст – это тот возраст, который не паспортный, а возраст, учитывая его недоношенность. То есть он там недоношен, то есть у него один месяц, поэтому в возрасте 6 месяцев, ему по паспорту 6 месяцев, он все-таки рассчитывается как 5-месячный малыш. И мы видим, как дети догоняют своих сверстников, они просто догоняют. У нас есть опережение, то есть они идут на опережение уже своего возраста. И мы очень много малышей открепляем уже в возрасте 1 года, потому что мы им не нужны. Мы наблюдаем детей до 1 года, а после года мы наблюдаем только тех, у кого есть отставание в этом психомоторном развитии. Поэтому мы довольно много детей открепляем, и за этот год тоже открепляем. И, конечно, мы сталкиваемся с тем, что очень расстраиваются наши родители, вот, потому что они, ну, привыкли уже к нам и хотят наблюдаться у нас. Но мы со слезами говорим, как они здоровы. Это счастье, что у них все хорошо, и им нужно перейти в обычную поликлинику. Да.
1: Ох, скажите, пожалуйста, кстати, вот недоношенные детки, о будущем. Как вот мы про психомоторное развитие говорили, про какие-то другие особенности здоровья. Про Хоббл сказали, да, что в взрослом возрасте это уже, ну, один из факторов риска возникновения Хоббла, это как раз недоношенность когда-то, про которую уже забыли все взрослому человеку 20-30 лет. На что еще обращать внимание? Вот нас сейчас слушают родители, у которых недоношенный ребенок, ну, как сказать, он есть, он уже доношенный, еще какой, в школу ходит, все замечательно. Но какие-то есть моменты и проблемы. На что обращать внимание?
0: А вы знаете, я вот прям с уверенностью могу сейчас сказать на данный момент, на то, что мы имеем в мире, да, что мы только можем связать бронхолегочную дисплазию именно с Хобблом, а все остальные заболевания, они нивелируются, если они не остаются. То есть сами последствия недоношенности у большинства детей мы их снимаем, то есть уже к 1 году развития. Если есть какие-то заболевания, которые манифестируют, да, конечно, они могут быть, но мы не говорим о том, что это уже как следствие недоношенности, только если это не со стороны нервной системы.
1: Спасибо вам большое. На этом эфир наш заканчивается. Благодарю от всей души. У нас в студии заведующий центром ранней помощи детской городской клинической больницы имени Башляева, врач-педиатр, детский кардиолог Наталья Кирилловна Константинова. Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нанесении группового удара возмездия по военным аэродромам Украины. Поражены также объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. ведомстве добавили, что было задействовано высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В министерстве также сообщили, что силы ПВО за сутки уничтожили 352 дрона самолетного типа, 10 управляемых авиабомб и один реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Общие потери противника за последние 24 часа составили около 1320 человек. Журнал «Шпигель» сообщил о начале переговоров Парижа и Берлина по ядерному сдерживанию. Диалог инициирован Францией. По данным журналистов, во французской столице состоялся первый раунд консультаций. В них приняли участие советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Заутер. Следующая встреча может состояться 4 июля уже на территории Германии. Немецкие военные в сентябре смогут присоединиться к французским ядерным учениям. Сначала как наблюдатели. В дальнейшем Бундесвер мог бы оказывать поддержку, которая не связана с ядерным оружием напрямую, отметили авторы публикации. СМИ сообщили о прибытии в Одессу наследного принца Ирана в изгнании Резы Пехлеви. Он станет участником Черноморского форума по безопасности, который организует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Пехлеви поддерживает удары США и Израиля по Ирану и призывает к свержению режима аятолл. Ранее с ним во Франции встречался Владимир Зеленский. Гончаренко заочно осужден в России и внесен в перечень террористов и экстремистов. Роспродсоюз сообщил о подорожании водки на 15% за год. С начала 2026 года зафиксировали рост цен на этот товар на 12%, рассказал исполнительный директор Союза производителей и поставщиков продуктов питания Дмитрий Востриков. Одна из главных причин удорожания – увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара, пояснил он. В комментарии ТАСС Востриков добавил, что дополнительное влияние оказывают рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 14, вероятные осадки. Вечером 10-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 метра. Зачем тебе это надо? Говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
7: Рок-радар. Рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
1: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Мы в прямом эфире сегодня. Андрей, как тебе меня слышно, кстати?
8: Отлично. А как ты меня слышишь?
1: А я, как всегда, слышу тебя потрясающе. Я даже когда ничего не говоришь, я мысленно всегда... твои слова в голове держу. Вот даже так, понимаешь?
8: Это прекрасно. Это миндальная связь.
1: Да.
8: Шутка. Сегодня мы, кстати, будем говорить на медицинские темы. У нас гость,
1: Наконец-то.
8: Да, который к нам уже не первый раз приходит. У нас в гостях Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета и руководитель регистра доноров костного мозга. Тигран, добрый день.
9: Добрый день. Вера, добрый день. Рад видеть еще раз всех.
1: Взаимно.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, вы у нас не первый раз, Тигран. У нас были ваши коллеги, и вы когда-то, около 5 лет назад, и мы тоже делали потрясающий эфир, который, на самом деле, был не просто такой, с научной точки зрения, интересный, но еще и очень полезный, потому что мы говорили, да и сегодня будем говорить о таких вещах, с которыми сталкивается каждый человек. Все мы состоим, ну, извините меня за такое выражение, из плоти и крови, да, скажем так, и кровь является неотъемлемой, ну, самой такой важной жизнеобеспечивающей системой. Но, ну, мало кто знает, как вот правильно себя вести, да, в каких-то опасных случаях, как донорством правильно заниматься с умом. Вот сегодня мы бы хотели с Андреем поговорить на эту тему, подчеркиваю, с научной точки зрения. Андрей, да?
8: Да, можно сказать, что мы продолжаем вот этот цикл передач про донорство. Ну, кстати, не только крови. Мы заранее договаривались с Тиграном, что можно еще и не только. Но прежде всего, конечно, кровь и ее компоненты.
1: И у нас день донора скоро будет. Ну, мы так, в преддверии, скажем, дня донора, который состоится 14 июня. Вот такой решили сделать выпуск, потому что, ну, там, к 14 июня не очень будет понятно, как у нас встанет расписание. Поэтому вот заранее присоединяйтесь, пожалуйста, дорогие слушатели, чтобы подготовиться к этому дню.
9: Вот, самое главное — заранее подготовиться, поэтому сегодня эфир, и все идем сдавать кровь в ближайшее время.
1: Ну, давайте с самого начала начнем. Вот вообще кровь, кто такие трансфузиологи, кто занимается переливанием крови?
9: Вера, да, действительно, это очень важная тема, и очень важно, чтобы об этом знали, на самом деле, со школьной скамьи. Вот у меня дочки, и я когда после кроводачи прихожу, они видят повязку, они снимают сами повязку с локтя, уже знают, что там папа сдал кровь, а кому перельют, ребенку или взрослому, и так далее. Естественно, они уже стремятся с 18 лет сдавать кровь. Поэтому важно поднимать эти темы, обсуждать и говорить. Вы сказали о том, чтобы как безопасно этим заняться. На самом деле, здесь донор не остается наедине, и он всегда под наблюдением трансфузиолога, врачей-специалистов. Учреждение службы крови, донорство крови курируется Федеральным медико-биологическим агентством. Учреждение службы крови – это центры крови, это отделение переливания крови, станции переливания крови по-разному их называют, расположенные в разных регионах. В Москве их достаточно больше 10 организации, куда можно прийти, пройти медицинское обследование, сдать кровь и компоненты. Кто такие доноры? Это дееспособные граждане старше 18 лет, причем граждане не только России, но и иностранных.
1: А младше нельзя?
9: Нет, человек должен быть совершеннолетним, принять
1: закон
9: это решение.
1: Какой-то, это как-то,
9: да, федеральный закон о донорстве крови, где это прописано, с 18 лет. Ну, здесь важно отметить, что верхней планки нету. То есть можно сдавать кровь, сколько человек может, если позволяет состояние здоровья. И человек, который здоров. Как понять, здоров или нет? На самом деле, кто-то говорит, у меня, наверное, это у меня, возможно, сахарный диабет, у меня, возможно, бронхиальная астма, у меня что-то еще, наверное, вот не пойду. Приходите в центр крови, даже если вот вы не знаете, есть у вас заболевание или нет. Вас посмотрит врач-трансфузиолог, пройдете такой небольшой скрининг. Если у трансфузиолога есть какие-то сомнения в состоянии здоровья, он обязательно даст некое такое направление, обратиться в поликлинику по месту жительства, по месту прикрепления, пройти определенные исследования, чтобы понять, можно сдавать кровь или нет. То есть здоровье донора у нас всегда в приоритете, и донор должен быть здоров, только после этого он может быть допущен до донации. Причем этот цикл, он проходит каждый раз, когда мы приходим сдавать кровь. То есть это не один раз всю жизнь. Например, цельную кровь мужчины могут сдавать 5 раз в течение календарного года, женщины 4 раза. И все 4 или 5 раз тот же самый осмотр, то же самое лабораторное исследование, и врач решает, может человек быть донором или нет.
1: А что вообще такое? Извините, Тигран, что, да, перебью, вот правду с самого начала рассказать. То есть цельная кровь уже у нас пошло, да, есть еще плазма. То есть там доноры могут быть донорами разных.
9: Да,
1: субстанции, да?
9: Да, есть вообще такое понятие, как донорский светофор. Вот мы заходим на сайт службы крови или в социальных сетях и смотрим, какая группа сейчас более актуальна. Красный, значит, нужно прийти, желтый, значит, запасы есть и достаточно, зеленый, значит, все хорошо. В целом регулярный донор ориентируется именно на это. Что можно сдавать? Цельная кровь, это когда мы там, условно, сейчас я говорю не как врач, а как донор, да, в течение там 5 минут примерно сидим в кресле и содержимое вены оказывается в контейнере, в таком пластиковом пакете, 450 мл. Это цельная кровь, она, конечно, содержит и плазму, и эритроциты, и тромбоциты. Эта кровь потом пойдет на разделение, на фракционирование, на переработку. Но можно прийти и сдать сразу плазму, можно прийти и сдать тромбоциты. Решение принимает врач по результатам обследования и в зависимости от потребности данного учреждения, медицинской организации и так далее. Чем отличается? Если мы сдаем плазму или тромбоциты, то это уже не 5 минут, это около 30 минут сдавать плазму, около часа сдавать тромбоциты. Мы сидим рядом с аппаратом таким большим. Во время ковида, кстати, очень много кто сдавал ковидную плазму, переболевшие, и эту плазму использовали для лечения пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией. И аппарат называется сепаратор, забирает из одной локтевой вены порцию, дозу крови, сепарируется внутри. Если мы сдаем, например, плазму, плазма задерживается в аппарате, вливается в контейнер, а вся остальная часть, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты возвращаются в кровоток. И поэтому это определенное время находиться рядом с аппаратом. Взяли дозу, нужное оставили, ненужное, скажем так, вернули в организм. Это такое вот цельная сдача, ну вот именно со словом «цель» прийти сдать определенные компоненты крови. Здесь в чем особенность еще, что тромбоциты, плазму можно сдавать чаще, чем 4
1: чем
9: и 5 раз.
1: Кровь.
9: Да, именно.
1: А у нас уже спрашивают наши постоянные слушатели, вот пишет наш постоянный слушатель Андрей. Здравствуйте, да, Андрей, тоже здравствуйте, видим, что вы пишете. Я сдавал кровь 2 раза. И спрашивает нас Андрей: Вера, а сколько раз вы сдавали кровь? Ну, я, по-моему, 2 раза сдавала, по-моему, за всю свою жизнь. Ну, не могу похвастаться чем-то таким вот очень серьезным вкладом. Вот. Андрей, а ты сколько раз сдавал?
8: Я ни разу не был донором, да, то есть я ни разу не сдавал кровь, но это интересная практика, вот. Многие мои друзья сдавали, но я по поводу себя, ну, там есть некоторые медицинские соображения, из которых, конечно, мне сложновато быть донором. Ну, может быть, когда-нибудь, я надеюсь, это все-таки случится.
1: Я сдавала, вот, кстати, причем давно. Это, мне кажется, было в студенчестве. Ну, то есть вот я уже в таком взрослом возрасте не помню, чтобы я сдавала. То есть это что-то такое было, ну, студенческие какие-то времена.
8: Вот как раз хотелось бы расспросить Тиграна по поводу каких-то медицинских противопоказаний, ну, хотя бы такой базовый какой-то.
1: Да,
8: ликбез,
1: на
8: да, вот.
1: Да, Ликбез, да.
9: Как
1: да,
9: подготовиться к первому походу, да, можно да, сказать, да.
8: Да, да, ну и нет, и может быть, если человек знает про какие-то популярные заболевания у него, ну тот же самый сахарный диабет, является ли это противопоказанием для сдачи крови?
9: Конечно. Во-первых, хотел сказать, что никогда не поздно начинать сдавать кровь, стать донором. Сейчас это достаточно удобная инфраструктура. В Москве, во многих регионах центры крови работают и по выходным тоже. Например, центр крови Гаврилова, департамент здравоохранения города Москвы, в семидневном режиме работает, принимает там по предварительной записи, записываясь, мы понимаем, что нас там ждут. Для того, чтобы прийти, обязательно с собой нужно взять паспорт. Это вот самое основное, без этого, без идентификации личности невозможно пройти. По заболеваниям. Конечно, сахарный диабет это является таким важным противопоказанием, с чем нельзя быть донором крови. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия высокой степени, хирургические операции, которые сопровождались удалением органов или части органов, но, естественно, аппендэктомия к этому не относится, да, это речь идет о том, что у человека может не быть одной почки, там, удаление части печени и так далее. Это,
8: аппендэктомия, это в переводе с медицинского, это удаление аппендицита.
9: Ну, как говорят, да, удаление червеобразного отростка. Это различные заболевания крови. Это онкологические заболевания, в том числе перенесенные. Очень много людей, кстати, вот, которые перенесли онкологическое заболевание, они, их спасает кровь, переливание крови, они понимают ценность крови после того, как выздоравливают, хотят пойти сдавать кровь, потому что их когда-то это спасло. Нет, к сожалению, после онкологических заболеваний нельзя сдавать кровь. Миопия высокой степени, то есть когда близорукость. Такие достаточно длительные анемии, когда
1: это
9: человек...
1: железо когда...
9: Да-да-да, вот когда очень сложно восстанавливается, да. И здесь очень важно еще понимать, что, например, если есть анемия, сложно восстанавливается донор, то не обязательно в этом случае сдавать цельную кровь. Можно, например, переключиться на сдачу плазмы, ведь когда мы сдаем плазму, сдаем только вот жидкую часть крови, а эритроциты, которые содержат как раз внутри железа, остаются в нашем организме.
1: Ну, кстати, и идея.
9: Очень, да,
1: меня эритробоциты. Кто-то спрашивал даже из моих коллег, и мы недавно
9: лучше
1: вот
9: адаптироваться.
1: Беседовали по этому поводу.
9: Да, можно адаптироваться под то, что есть. Психические заболевания, неврологические заболевания. Вот перечень достаточно большой, есть очень хороший портал ядонор.ру, можно зайти ознакомиться. Этот перечень, естественно, утвержден приказами Здравой России. Этот перечень периодически пересматривается в зависимости от того, как экспертное сообщество подходит к этим процессам. Поэтому вот таким вот первичным, можно сказать, фильтром может служить как раз портал «Я-донор», где можно посмотреть, во-первых, выбрать, посмотреть карту учреждений службы крови, что находится рядом с нами, и второе, предварительно. Но если возникают вопросы, я считаю, что, знаете, уж извините за фразу, лучше не браковать себя, взять, прийти в центр крови и проконсультироваться по конкретному состоянию.
1: Я светофор не могу найти. Вот вы говорите про сайт службы крови, донорство есть крови, я донор. Где этот
9: вот
1: светофор?
9: Если там, как карта учреждений службы крови на портале «Я донор», там вот есть карта. Вот когда нажмете на карту, выберите Москву, например, и по учреждению конкретному. Например, можете открыть Российскую детскую клиническую больницу Пироговского университета. У нас там отделение переливания крови, так как там большая хирургия, онкогематология, кровь нужна каждый день, тромбоциты, плазма, то можно совершенно спокойно там увидеть по потребности.
1: А вот по потребности все-таки хочу продолжить, заострить немножко эту тему, поскольку, ну вот вы говорите, каждый день нужна кровь, да? Вот большой центр, где постоянно находятся пациенты, каждый день нужна кровь. Мне кажется, что вот недостаточно, ну, может быть, это моя гипотеза неверная, но кажется, что недостаточно люди осознают значимость и вот объем потребности, что это не просто вот сегодня так, а потом кровь не будет нужна, а что она действительно нужна постоянно.
8: Да, вот об этом было бы интересно поговорить. Вообще для каких задач сейчас или вообще требуется кровь?
9: Да, вот кто-то считает, что кровь нужно сдавать только когда случаются какие-то катастрофы, стихийные бедствия, и приходит целенаправленно в связи с такими событиями. Но в то время, пока мы спим, пока я ехал сегодня к вам, к сожалению, кто-то попадает в ДТП, у кого-то диагностируется лейкоз, кто-то падает с высоты, где-то в роддоме рожает ребенка женщина, и нужно переливание крови. Эти процессы, они постоянные. И это все в таком, знаете, фоновом режиме требует трансфузионной поддержки, то есть переливания крови. И центры крови на то и работают, чтобы вот этот запас был всегда. Запас есть неснижаемый, есть замороженные компоненты крови, чтобы в случае чего можно было достать и перелить, разморозить и перелить, там, например, плазму или эритроцитарную массу. Большой перечень таких заболеваний, которые требуют переливания, многие хирургические операции высокотехнологичные, они проводятся идеально с использованием новейших технологий, но без переливания крови никак. И поэтому, да, нужно понимать, что сдавать кровь нужно регулярно. При этом очень хороший фактор, который полезен каждому донору, это чекапы, которые каждый раз мы проходим во время посещения центра крови. И если врачу что-то не понравится, мы... очень много таких случаев, знаете, когда трансфузиологу что-то не понравилось, трансфузиолог направил в поликлинику, а там что-то выявилось, и донор на ранних этапах нашел.
1: Донором
9: и...
1: не стал, но зато получил шанс вылечить болячку.
8: А вот можете чуть-чуть поподробнее, мне просто даже интересно, вот во время этого скрининга, что там происходит? Какой-то замер базовых показаний крови, той же самой, или просто... беседа, там, ну вот по каким признакам врач-трансфузиолог может заподозрить, что что-то не понравилось.
9: Да. Врач-трансфузиолог, по сути, частично занимается тем же, что и врач-терапевт. То есть собирает анамнез жизни, анамнез — это то, все, что происходило с медицинской точки зрения в жизни. Расспрашивает о состоянии здоровья в настоящее время, какие есть жалобы. Если на этом этапе ничего плохого, скажем так, нет, то донор сдает кровь на месте, пробирку крови или из пальца, зависит от того, там, какие условия выездные или стационарные условия, проводится экспресс-анализ крови. Вот, в принципе, ну, как вы вначале сказали, кровь – это неотъемлемая часть нашего организма, кровь омывает все системы органов и тканей, мы можем здесь увидеть какие-то отклонения. И уже на этом этапе или на этапе расспроса направить к врачу конкретному. Проводится, кстати, физикальное обследование. Это, как говорится в народе, послушать легкие, послушать сердце. Это все проводит врач-трансфузиолог для того, чтобы понять. Ну, например, измерили артериальное давление, послушали сердце, что-то не понравилось. Вам кардиологу лучше. И потом уже вернетесь, если кардиолог допускает.
1: Андрей, а вот ты имел в виду, говоря про беседу, то, что вот с потенциальным донором надо еще побеседовать, ты имел в виду, может быть, его, ну, как сказать, искренность его намерений? Я просто не знаю, насколько это про ну...
8: Нет, есть, я именно про разбор анамнеза.
1: Я имею в виду, что, знаешь, бывает как, люди некоторые теряют неожиданно сознание после сдачи крови. Если процедура долгая, а он ее, допустим, сдает первый раз, не 5 там, минут, да, а вот как Тигран сказал, 30 минут нужно уделить на определенную процедуру. Вот. А, допустим, человек первый раз, ну, может быть, он иногда ему плохо при виде крови, но он как бы это может не сказать, например, на приеме, а потом бахнется в обморок при этой процедуре. Ну, вот что тогда делать с ним?
9: Ну, конечно, да, здесь врач тоже спрашивает, как переносите кроводачу, ведь если человек плохо переносит анализы, когда сдают одну-две пробирки...
1: Ну, это я, на самом деле.
9: Да, но
1: на самом деле здесь важна
9: поддержка. Естественно, в донорском зале тоже находится врач, в донорском зале находится медицинская сестра. Но у многих доноров вот эта, знаете, эйфория от того, что вот я сейчас помогу кому-то спасти жизнь.
1: Ну, она немножко, конечно, подстёгивает. Да,
9: подбадривает, и человек идет спокойно сдавать. Но если, конечно, сложно смотреть на кровь, здесь нужно предупреждать врача, чтобы здесь придумать, как быть.
1: Не, я просто сейчас, конечно, каждый про себя говорит, естественно. Я вспоминаю все свои, вообще, каждый эпизод сдачи анализов, а я регулярно все-таки делаю там чекапы, сдаю анализ крови, да и не только эти анализы. Ну, это для меня, ну, не то чтобы пытка. Конечно же, это не пытка для меня. Ну, взрослый человек, да, ну, что там потерпеть. Но каждый раз, когда я прихожу и сажусь в кресло, у меня вот эти вот глаза, значит, ребенка трехлетнего, который просто... Я доверяю себя в руки медсестры. Мне главное, чтобы все. Вот я сейчас отдаю себя. Если я тут упаду, то меня как бы девушки откачают. Ну, то есть я всегда стараюсь об этом говорить. Опять-таки интересный момент. Например, вот я говорю, в студенчестве, когда мы ходили там сдавать кровь, ну, не было у меня таких реакций. Я, по крайней мере, не помню. Лет, наверное, после 25 у меня все. Я все, что угодно, только не кровь сдавала.
9: Знаете, я знаю врачей тоже, которые боятся крови. Знаю врачей-гематологов, которые боятся крови. Да? Это... Вот, но не мешает работать, поэтому здесь можно все-таки перебороть себя, скажем так. Или самое главное, на самом деле, об этом рассказывать. Это, конечно, перебороть, может быть, это шутка. То, чем вы прямо сейчас занимаетесь, да, вы боитесь крови, но вы рассказываете о донорстве крови. О донорстве крови вы рассказываете. Если... Ну, болеет человек, не может по медицинским противопоказаниям сдавать кровь. Можно рассказать об этом дальше, и вот эта вот история распространится, и кто-то возьмет и пойдет сдаст кровь.
1: Ну, нет, там, конечно, таких не надо случаев. Мы всегда говорим, что и в целом передача, да, наша для того и существует, чтобы людей просвещать и рассказывать их им о сложных каких-то явлениях, вот, ну, с какой-то авторитетной позиции. Все-таки у нас тут эксперты в гостях, которые, ну, действительно много работают своим там предметом изучения. Вы, в частности, с кровью и с донорством.
8: А вот... давайте вот еще, прости, да, что я перерываю, мне кажется, у нас минуты 4 до новостей. А вот наш постоянный слушатель Андрей спрашивает, и я бы еще все-таки вернулся к теме противопоказаний. Значит, Андрей пишет, у меня сейчас сахар 20 ммоль, можно ли мне сдавать кровь?
9: Нет, норма сахара в крови 3,3-5,5 ммоль, поэтому здесь необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, чтобы определить все-таки, что это за состояние. И, конечно, лучше не сдавать кровь. И очень важно говорить об этом врачу-трансфузиологу на скрининге, да, потому что врач, естественно, он не проводит на месте компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, чтобы много чего выявить, не проводится в масштабе, как в приемных отделениях, исследования, поэтому не нужно скрывать, нужно об этом говорить, чтобы не навредить себе, но с таким состоянием гликемии, сахара в крови нет. Нельзя, к сожалению, быть донором крови.
1: Ну вот мы, Андрей, еще... ответили, да, на ваш вопрос.
8: Да, еще вопрос. Есть ли ограничения по весу или по индексу массы тела сверху и снизу? То есть, допустим, если у человека явно избыточный вес или у человека недостаточный вес?
9: А по недостаточному, по нижней планке, конечно, есть. Это 50 килограмм. При этом важно понимать, что 50 килограмм имеется в виду, ну, чистой массы тела, да, то есть если мы приходим в одежде, то это 51 килограмм, иногда доноры, у нас, да, в нашем Пироговском университете очень такое мощное молодежное донорское движение, и студенты приходят, все, те, кто приходит, очень хотят сдать кровь, и вот особенно...
1: Побольше одевают на себя, да?
9: Бывает и такое, и девушки такие, знаете, вот даже задерживают на весах, чтобы они видят 50 килограмм и радуются, но они в одежде, или телефон в кармане, или что-то еще. Здесь это тоже делается в интересах донора. Почему? Мы сдаем стандартно 450 миллилитров. Для кого-то 450 миллилитров это для его веса много, для кого-то мало. Поэтому нижняя граница это 50 килограмм, но при этом федеральный регистр доноров костного мозга можно вступать, если меньше вес. Верхняя граница, вот если избыточная масса тела, здесь необходимо именно разбираться, с чем это связано. Есть ли какие-то гормональные нарушения, есть ли нарушение обмена веществ, почему есть индекс массы тела там, превышает норму. И именно поэтому нужно посещать центр крови, чтобы врач-трансфузиолог определился с возможностью сдавать кровь.
1: Ну, опять-таки, на чекапе, может быть, что-то новенькое про вас и скажут как раз-таки в этой, ну, процедуре, да, в моменте.
8: Ну что, тогда на этой чудесной ноте мы сейчас уйдем на новости.
1: Да,
8: вот. Но не прощаемся, потому что у нас еще целая вторая половина. Мы там будем продолжать говорить о донорстве. Еще есть у нас всякие разные вопросы и медицинского характера, и не только. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире. У нас в гостях сегодня Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета, который Российский национальный институт медицинский имени Пирогова. Ну что, слушайте нас тогда после выпуска новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Таганрога заявили о расширении границы режима ЧС после атаки БПЛА. Речь идет об ударе дронов ВСУ 27 мая. Двоих пострадавших госпитализировали, сгорело несколько автомобилей. Служба экстренного реагирования поступила 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях, сообщила мэр города Светлана Камбулова после экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прошедшей ночью в результате попадания обломков БПЛА в частный дом были ранены мужчина и женщина. В порту Таганрога произошел пожар на танкере и в резервуаре с топливом после атаки БПЛА. Огонь был локализован. Евроклир направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу. Она касается решения о взыскании по иску ЦБ с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков. Подана жалоба на немедленное исполнение, пояснил источник РИА Новости. Суд в Москве 15 мая полностью удовлетворил иск российского регулятора к Евроклир, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах. Затем, по заявлению регулятора, суд обратил свое решение к немедленному исполнению. Белый дом опубликовал результаты медосмотра Дональда Трампа. Состояние здоровья президента США остается отличным, заявил его лечащий врач Шон Барбарелла. По его словам, результаты осмотра подтверждают, что Трамп готов и дальше выполнять обязанности главы государства, передает Рейтер. Американский президент прошел серию обследований в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По словам врачей, он набрал 30 баллов из 30 по Монреальской шкале оценки когнитивных функций. В Москве мошенники обманули пенсионерку на 37 миллионов рублей. Под предлогом замены ключей от домофона злоумышленники почти 3 месяца держали женщину на связи, сообщили столичной прокуратуре. Там рассказали, что 72-летняя женщина выполнила требования звонившего, подтвердив по телефону согласие на получение новых ключей и назвав свои личные данные. Спустя некоторое время с пенсионеркой связался лжесотрудник банковского надзора, заявив, что ее персональная информация похищена мошенниками. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Влажность около 80%. Днем синоптики обещают плюс 13-14, вероятные осадки. Вечером 10-11. Ночью малооблачно до плюс 9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт?
10: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Здравствуйте. Продолжаем говорить об окружающем мире с научной точки зрения в передаче «Ученый свет». Меня зовут Андрей Бычков. Программу, как обычно, со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Сегодня будем ваши вопросы зачитывать. А если их не будет, то у нас хватит своих вопросов, если что.
8: Да, поэтому спрашивайте, что вам интересно про донорство крови и других компонентов. Мы, в общем-то, готовы, рады ответить. У нас в гостях Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета, руководитель регистра доноров костного мозга. Тигран, добрый день еще раз.
9: Добрый день, Андрей, добрый день, Вера, еще раз.
1: Здравствуйте еще раз, спасибо, что пришли. Тигран, мы закончили на... Ну, как раз, да, рассказе, как там это все происходит, кто боится крови, кто не боится. Давайте к этой теме вернемся и еще раз проговорим, как подготовиться. Ну, вне зависимости от того, что боитесь вы или не боитесь, понятно, что есть медицинские чекапы и проходит эту процедуру, и она вообще полезна, и надо знать про себя побольше. Вот.

0: официальным. То есть даже если донор пришел, но его не допустили, он официально от работы освобождается. Важно предупредить
1: руководителя. В некоторых организациях даже доп. День отпуска дают.
0: Это очень правильные организации, которые, да, дополнительно дают. То есть если мы сдаем кровь в этот день, освобождаемся, и к отпуску можно прибавить. Иногда, да, организации еще там дополнительно не дают. Конечно, это не относится к организациям, где есть вредность, угу, или там какие-то особые такие условия труда, и в этот день нельзя идти на кроводачу. Ну, об этом, может быть, еще скажем. Как подготовиться к кроводаче? Необходимо заранее исключить определенные продукты. Как минимум за 72 часа необходимо, если просто так принимали, исключить прием лекарственных препаратов, таких как, например, аспирин, анальгетики, mm-hmm, ну, например, болела голова или болел зуб и так далее. За 48 часов исключить алкоголь, за 1 час не курить. По поводу курения. Конечно, в целом курение вредно, но когда донор перед донацией курит, он занимает место кислорода в своей крови. И это немножко вредно и для самого пациента, которому потом будут переливать эту кровь, которая еще содержит что-то, mm-hmm, там вредное, да, и для самого донора, потому что он, сдавая кровь, немножечко лишает себя кислорода, потому что наши эритроциты приносят кислород. Лишает кислорода, а тут у него еще и в крови непонятные
1: мне
0: вещества.
1: Это, мне кажется, очень важный комментарий.
0: Да, и что после тоже курить, ага, нельзя. В целом курить нехорошо, но после донации курить это, ну, прям не очень хорошо, потому что, наверное, обморок гарантирован.
1: Ой,
0: и так кислорода
1: всё,
0: недостаточно.
1: Я сейчас сама в обморок упаду.
0: Нет, я не хочу ни в коем случае пугать. Здесь очень важный момент, чтобы понимать.
1: Ну, да.
0: Очень важно питание. Есть много очень хэштегов с диетой донора. Там завтрак донора, завтра на донацию, очень важно. Что исключить? За накануне кроводачи необходимо исключить жирную, жареную, острую, копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные, молочные продукты, угу, исключить.
1: Простите, пожалуйста, исключить мясные, рыбные, молочные.
0: Молочные продукты, да. Ну вот, то есть вечером, например, да.
1: Это пост какой-то.
0: Ну, почти. Это на самом деле здоровый образ жизни, можно сказать. Ну, тот же фастфуд, угу, нежелательно, конечно.
1: Угу.
0: Яйца, масло, то есть жирные такие продукты, угу, орехи. Что это? Почему? Ну, во-первых, самое главное, чего нам не хочется, чтобы приходили, скажем так, ложноположительные результаты.
1: Ага.
0: То есть вот эти продукты могут привести к тому, что ферменты повысятся в крови, и при лабораторном исследовании будет казаться, что что-то там условно с печенью, да. С другой стороны, если есть жирные продукты, то будет хилёз, когда в плазме есть, ну, прям капельки жира,
1: угу,
0: и эту кровь уже не перелить. Поэтому, угу, очень важно исключить такие продукты. Что можно накануне? Сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральная вода, хлеб, сухари, ну, какие-то фрукты, за исключением бананов. Вот бананы.
1: Макароны
0: нельзя.
1: Можно?
0: Да, обычные макароны, угу, отварные крупы.
2: А почему бананы плохие?
1: Да, вот почему?
0: Бананы как-то тоже влияют на плазму.
1: Ага.
0: На состав, скажем так, овощи, фрукты, это тоже можно. Очень важно с утра позавтракать. То есть иногда доноры, так как у нас у всех есть понимание, что кровь надо сдавать натощак, но это речь про анализы, а кто-то приходит там, через 3 часа, там, живет где-то, и через 3 часа приезжает в центр крови, не поел, сдал кровь. Завтракать именно теми продуктами, о которых мы говорили сейчас. То есть, ну, сладкий чай, сухари, яблоко, отварная на воде каша, угу, макароны, крупы, это будет прекрасно. Очень важные моменты связаны с тем, что необходимо выспаться. Не приезжать в центр крови ни в коем случае после дежурства. Неважно, это врач работал и всю ночь не спал, или это где-то охрана, где-то коммунальные,
1: ну,
0: работники и так далее.
1: Да-да-да,
0: потому что надо выспаться, чтобы организм был отдохнувшим. И очень важно перед, например, экзаменом не сдавать кровь, сдать кровь с утра и пойти на экзамен, потому что всё-таки...
1: Всё завалите сейчас.
0: Да, будет такая уважительная причина, но все же. В этот день не заниматься какой-то тяжелой физической нагрузкой, не ходить в спортзал, точно. 2-3 дня лучше себя щадить, вот именно в спортивном плане. Это не означает, что нужно просто лежать на диване и ничего не делать. Просто жить обычной жизнью, исключить какие-то такие вот тяжелые физические процессы.
1: В общем,
0: айронмен, да,
1: не надо бежать.
0: Да, да-да-да. Важный момент. Водить автомобиль можно.
1: Так.
0: После донации лучше воздержаться от управления мотоциклом, потому что все-таки там необходимо...
1: Ну, равновесие выдерживаем.
0: Да, равновесие, да? И все-таки это более такой опасный транспорт. Повязку, которую накладывают после донации на локоть, на локтевую вену, 3-4 часа также не снимать. В этот день обязательно

0: пить много жидкости. Все, что до этого было запрещено есть, можно есть, да, там мясо и молочку, все необходимо есть, чтобы восстановиться. То есть, грубо говоря, у нас есть 2 месяца, чтобы плотно поесть и восстановиться до следующей донации. Не торопиться ни в коем случае, посидеть в центре крови с врачами, поговорить с другими донорами, посмотреть, всегда очень интересные там истории, рисунки от пациентов, которым переливали, подождать, особенно если это первая донация. При первой, второй донации возможны разные ощущения. Ни в коем случае не пугаю, просто необходимо понимать, да, там, сдать кровь, взять и побежать где-то там в метро, чтобы по лестнице или по эскалатору быстренько спуститься, чтобы успеть на свой автобус, не надо. Я так делал, нехорошо. Один раз сделал, и нехорошо, потому что надо было успеть на троллейбус когда-то давно еще. Вот. Ну, такие вот головокружения, какие-то такие ощущения,
1: общем,
0: могут,
1: да,
0: быть.
1: Не,
0: почему
1: не бежать,
0: это,
1: сломя голову.
0: Да, если с медицинской точки зрения. То есть мы сдали 450 мл крови. И дальше организм повышает немножко давление для того, чтобы равномерно оставшуюся кровь распределить по органам, тканям. У нас очень важно снабжать кислородом головной мозг, сердце, легкие. А когда вот я взял, я побежал. Что организм в этот момент делает? Нужно снабдить кровью мышцы. Мышцы, да, не, да, да. Мышцы ног, потому что мне нужно успеть добежать. А где взять эту кровь? Ну, ее уже немножко сдали, да. Естественно, ну, хорошо, давайте из мозга возьмем кровь. И вот в этом случае, конечно, может быть обморок. А в природе все задумано. Организм что в этот момент делает? Думает, надо сделать так, чтобы он просто лег в горизонтальное положение, чтобы кровь обратно пошла в головной мозг, и восстановился человек. Поэтому, чтобы этого всего не было, большая просьба вот попить жидкости много после донации, также до донации, спокойненько отдохнуть. Если, ну, как-то переживаете, боитесь, ну, возьмите с собой друга. Очень важно донорское движение.
1: Чтобы друг упал тоже.
0: Чтобы друг поддержал в университетах. Да, вот у нас в Пироговском университете на донорские акции в течение года 4 большие недели донора приходит огромное количество студентов в течение года. Более 3000 человек приходят, сдают кровь, и всегда приходят группами, одногруппниками, с подружкой, с родителями. Иногда студенты приходят с родителями, и родители сдают тоже кровь, не просто в качестве поддержки, да, но и сдают кровь. И, ну, как-то вместе веселее и, скажем так, ну, безопаснее, что ли.
1: Ну, вот я запомню эти слова с каким-нибудь...
2: А вот говорят, что...
1: С племянницей схожу как-нибудь...
2: Да, сходи. А вот говорят, что может происходить какое-то даже обновление организма. Некоторые считают, что сдавать кровь полезно.
1: Вот, вот да, интересно.
2: Насколько это с научной точки зрения...
0: Но
2: правильно.
0: Польза начинается, на самом деле, с того, что для того, чтобы подготовиться к донации, нужно исключить определенные продукты, нужно в целом вести здоровый образ жизни. Польза уже начинается с этого. Вторая польза, как мы уже говорили, вот этот регулярный чекап. Мы с вами точно не найдем время, чтобы в течение года 4 раза сходить к терапевту. Девушки 4 раза и мужчины 5 раз. А если мы говорим про сдачу тромбоцитов, там вообще 20 раз ты переходишь к врачу. Это тоже определенная польза. Да, в целом организм обновляется, но мы понимаем, что эритроциты живут, например, 120 дней. После этого они утилизируются в селезенке, появляются новые эритроциты. Но мы сдаем их раньше, организм немножко, ну, стимулируется. Сказать, что идет от этого прям такое омоложение организма, ну, наверное, нет. Но с эмоциональной точки зрения, да, что мы помогаем, мы немножко помогаем врачу, и кто-то потом получит эту кровь и компоненты и будет жить дальше, восстановится. Какой-то ребенок, который борется с лейкозом, там, какая-то женщина после родов или мотоциклист, или просто человек, который попал в ДТП, будет жить. Эмоции очень важны, и чем больше этих эмоций положительных, тем лучше.
1: Мы хотели с Андреем по поводу подготовки, да, сейчас все понятно. Мы хотели еще вот разобрать такую, ну, тему, мне кажется, много кого это беспокоит. Вот, а нельзя ли чем-то, вот, например, опасным заразиться? Потому что многие же люди боятся это... ходить, да, на эти процедуры. Потому что, может быть, они там думают, ну вот это, например, служба крови, большой поток людей, да, то есть там это все вот один за другим. И точно есть, ну, люди, у которых фобия есть, что они заразят ли меня там чем-то, они, ну вот как?
0: Это действительно, да, Вера, это хороший вопрос, потому что мы в первую очередь заботимся о своей безопасности. Это, конечно, миф, и этот миф, он уходит своими корнями там в начальные 90-е, когда, возможно, что-то такое происходило. Я могу сказать то, что есть сейчас. Ну, наверное, единственное многоразовое, что используется, это донорское кресло, куда мы садимся, да. Все остальное. Вот мы заходим в центр крови. там санитайзер, антисептик, обработали руки, дошли до врача, поговорить с врачом, сдали кровь из пальца, такие экспресс-анализ, когда спиртовой салфеткой обработали, скарификатор, которым колет палец, чтобы взять
1: это,
0: анализ.
1: Скарификатор,
0: ну, копье такое такая... маленькое, да, или сейчас пластиковые такие вот автоматические, которые щелкают и безболезненно. Это одноразово, скрывается прямо при доноре, утилизируется после...
1: Утилизируется,
0: обратите внимание, вот такие желтые либо мешки, либо желтые контейнеры, это отходы класса Б, ну, скажем так, опасные биологические отходы, утилизируются. Дальше мы доходим до операционного зала, ну, вот сейчас такими быстрыми шагами, если пройти. У медицинской сестры всегда перчатки, они одноразовые, надеваются прямо при доноре. Очень большое, конечно, количество бактерицидных рециркуляторов воздуха, чтобы вот этот воздух был там чистый, обрабатываются все поверхности. Спиртовые салфетки, которыми обрабатываются зона, где будет укол, где будут брать кровь. Сама система, во-первых, эти системы, они достаточно дорогие, и несмотря на это, они скрываются при доноре и утилизируются. Знаете, невозможно систему два раза использовать, потому что вот иголка, по сути, это продолжение силиконовой трубки, это через эту трубку кровь попадает в пластиковый мешок. После того, как мы сдаем, как только заканчивается процесс донации, тоже обратите внимание,
1: трубку...
0: доноры, да-да-да, там есть весы,
1: да?
0: Мешалки, весы качаются для того, чтобы и кровь хорошо смешивалась с антикоагулянтом, то есть веществом, которое не дает свернуться крови. И как только доходит до 450 мл, автоматически пережимается. Дальше есть вот запаиватель. Запаивателем трубка пережимается, запаивается.
1: Она
0: и иголка,
1: уже
0: она все, она теперь может работать только в другую сторону, в сторону переливания.
1: Да.
0: Здесь нету никакой возможности заразиться. Далее, если мы говорим о сдаче тромбоцитов, сдаче плазмы. Да, сепаратор, который стоит рядом с нами, он многоразовый, но внутрь заправляется кассета, которая является... одноразовый. Это не фильтр, обращая внимание, да, иногда кто думает, там, наверное, фильтр, у меня какие-то клетки задерживаются, какие-то уходят, возвращаются обратно. Нет, там внутри используется центрифугирование, то есть на большой скорости вращается кровь, необходимые клетки расслаиваются, все возвращается. Если сдаем часто тромбоциты, плазму, прям видим, как медицинская сестра кассету загружает рядом с нами, скрывает все. Все, что касается поверхности кожи донора, тела донора, организма, все стерилизуется, если это что-то там условно многоразовое или обрабатывается, но в основном все медицинские изделия, они одноразовые и утилизируются после.
2: Тигран,
1: хорошие новости.
2: Это успокаивает.
1: Да, это успокаивает.
2: Меня, кстати, вот этот вопрос с центрифугированием, да, немножко смущал, но вы сказали, что там кассета одноразовая, это здорово.
0: Да.
2: А давайте вернемся еще вот к таким немножко теоретическим моментам, вот, которые тоже многим интересны, мне интересны. Вот давайте чуть про группы крови поговорим, ведь многие слышали, что вот не вся кровь одинаково полезна, но в смысле, что некоторые группы крови, может быть, наоборот, более, ну, как бы, хороши для сдачи. Вот. Они являются более универсальными. Или,
0: ну,
2: это не так?
0: Мы в учебниках биологии видим, что есть там, первая группа крови универсальная,
1: да.
0: Есть четвёртая.
1: Все про это помним.
0: Ну, это на самом деле в современной медицине кровь подбирается до плюсика-минуса, до фенотипа. То есть это такие базовые знания, которые нужно знать, но кровь переливается только одногруппная, переливается с учетом резус-фактора.
1: А резус-фактор тоже.
0: Обязательно,
1: есть,
0: с учетом резус-фактора, с учетом кел-фактора. У резус-фактора есть определенный фенотип, там, разновидности вот этих антигенов. Вообще, что такое группа крови? Почему мы все немножко разные? Группа крови, первая, вторая, третья, четвертая, или это называется система АБ0, в медицине больше называют нулевая группа, группа А, Б и АБ. В зависимости от наличия на поверхности эритроцитов белков, то есть антигенов, А, Б или АБ, или при отсутствии, у нас определяется 4 группы крови. Переливать, конечно, нужно эту конкретную группу крови. Резус-фактор – это тоже определенный белок D, который либо есть на поверхности эритроцитов, либо нет. Если мы говорим о системе АБ0, то помимо того, что на поверхности эритроцитов есть вот эти белки, еще и в крови есть определенные вещества, агглютинины, которые циркулируют, и они должны быть именно в том составе, как есть в конкретной группе крови. Есть еще очень важный кейл-фактор. Он встречается,
1: да, вот что это такое,
0: реже, да. Около 10% людей являются...
1: Я уже открыла.
0: Кейл-положительными. То есть, если мы говорим про резус, резус положительных больше, около там 70%, а кейл-положительных... меньше. То есть в основном 90% людей это кел-отрицательные. Ага. Это ни в коем случае не заболевание, не особенность. Ну вот просто вот так сложились обстоятельства, что у человека генетически определено, что на поверхности эритроцитов есть кел-антиген. Это никак не влияет на здоровье донора. Просто этим донорам, который кел-положительный, рекомендуется не сдавать цельную кровь, то есть именно эритроциты, потому что на поверхности есть этот К-антиген, кел, сдавать тромбоциты или плазму. Если говорить прям вот быстро, почему так рекомендуется, кел отрицательных людей больше, кел положительных мало. Мы из этого
2: количества... наоборот.
0: Да. И, значит, если кел положительных мало, то и пациентов кел положительных очень мало, а у эритроцитов есть срок годности. За 40 дней мы эту кровь переливаем. Мы кел положительную кровь можем перелить только кел положительному пациенту. А если пациента нет, такого нет, который поступил, который не нуждается, да, то эта кровь, ну, там, наверное, будет утилизироваться. Но при этом кел положительному пациенту мы можем перелить кел-отрицательную кровь.
1: А, вот как она работает.
0: И получается, что это может быть, ну, наверное, не очень целесообразно сдавать кел-положительную кровь, но, естественно, плазму, тромбоциты мы очень ждем доноров, которые приходят конкретно на компоненты.
1: Слушайте, вот как интересно, да, не только вот просто, ну, группа крови, там, 4 минус, например, редко, или 3 минус, ну, я не знаю, какие там редкие, какие нередкие.
2: Еще какой-то кел.
1: Да, еще вот есть кел-факторы.
0: Есть еще ряд других факторов, ну, которые, скажем так, не очень иммуногенные, они не дают каких-то последствий при переливании крови. Ну, конечно, наука развивается дальше, и, возможно, там через какое-то время мы еще о чем-то узнаем. Но, наверное, раз вы сказали про группу крови, да, опережая, отвечу. Есть такой распространенный миф, что если у меня первая положительная группа крови, а у меня на самом деле первая положительная группа крови, то это распространенная группа. Ну, зачем мне сдавать? Наверняка таких доноров много, и так они сдают. Или другая сторона, допустим, донор говорит, у меня четвертая отрицательная, это редкая группа крови, ну и пациентов,
1: наверное, и не нужно.
0: И не нужно, да. Вот это заблуждение и в одну, и в другую сторону. Да, первой положительной много людей, много доноров и, соответственно, много пациентов. Соответственно, раз много пациентов, то и потребность высокая. С другой стороны, четвертый отрицательный мало, и бывают пациенты с четвертой отрицательной, им тоже нужна кровь.
1: Ну, да.
0: Поэтому это соотношение сохраняется везде, и среди доноров, и среди реципиентов, то есть пациентов, которым нужна эта кровь. Кровь нужна всегда, кровь нужна постоянно, и поэтому многие центры крови, как я уже сказал, работают в 7-дневном режиме. Приходите, да, они работают в первую половину дня, нужно приходить, чтобы соблюдать те самые рекомендации, да, по питанию. И все-таки в первую половину дня кроводача переносится намного лучше, ну, биоритмы у нас такие. Поэтому часов до двух практически все центры крови работают.
1: Вот у нас вопрос еще есть.
2: Вопрос есть от нашего тоже постоянного слушателя. Вот он, Андрей, сегодня вам просто респект.
1: И уважуха.
2: Задайте много вопросов. И уважуха, да. Вот, я бы эти два вопроса объединил в один. Ну, мне кажется, они так, по логике он так и писал. У всех ли доноров кровь одинаково хорошая? Если нет, то как определяется качество крови? И верно ли, что чем донор моложе, тем его кровь лучше?
0: Ну, по возрасту каких-то таких научно доказанных фактов нет. Никто, ни один врач-трансфузиолог при переработке крови или врач, который лечит пациента при заказе крови, не смотрит на возраст. Это вообще нигде не фигурирует, ни на пакете, нигде. Ну, просто это как факт в медицинской информационной системе. И когда заказывают кровь, заказывают именно по группе крови, по резусу, по кел, по фенотипу. Содержимое крови, скажем так, может ли это нанести вред пациенту при переливании? Теоретически может. Именно поэтому мы просим донора всегда честно, откровенно рассказывать о том, чем он болел, какие лекарства недавно...
1: Не скрывать.
2: А вот эти лекарства?
0: Ну, вот например, смотрите, антибиотики, например. Да, вот мы вначале, мы по подготовке сказали, там, 3 дня исключить
1: Там аспирин,
0: да, там анальгетики, да, антибиотики. Ну, недели две должно пройти с того момента, как... Ну, во-первых, антибиотики просто так не принимают, значит, было какое-то заболевание.
1: Значит, воспаление там.
0: Если какая-то вирусемия, то есть содержание бактериемии, содержание каких-то инфекционных агентов в крови, или, возможно, человек еще болел каким-то вирусом, кто-то при вирусах пьет антибиотики.
1: Кто-то сам пьет, я вам больше
0: кто-то
1: скажу.
0: Сам пьет. Вот. А на многие тоже. Антибиотики мы знаем, что есть аллергия, да?
1: Да.
0: И представим ситуацию, когда донор просто сам себе назначил антибиотики, взял в аптеке, пропил, на следующий день пришел сдавать кровь, забыл сказать или специально не сказал. И ну, эти антибиотики окажутся в крови у какого-то ребенка, у которого и так проблемы с иммунитетом, который лечится от какого-то заболевания. А вот у него, у этого ребенка, может быть, аллергия на этот антибиотик. Естественно, ему не будут назначать эти антибиотики при его лечении, но никто не знает, мы не можем в крови определить все существующие вещества.
1: Это ответственность, конечно,
0: это большая ответственность. Да, или...
2: Короче, будьте же... честными.
1: Да,
0: здесь... да. Поэтому кровь вот только с этой, наверное, точки зрения. Здесь очень важный момент, мы сказали о безопасности донора, да, а если посмотреть с точки зрения безопасности пациентов, кровь, которую мы сдаем, вот прям в этот же день не переливается. Они проходят очень тщательный анализ на наличие инфекционных агентов. Как минимум, это базовый минимум, ВИЧ, гепатиты, сифилис. Это необходимо исключить, что ничего такого нет. Причем иногда доноры и регулярные приходят, и очень долго сдавали, но никто, скажем так, не застрахован от того, чтобы где-то случайно заразиться. Поэтому очень важный момент, если позволите, здесь скажу, есть такое понятие, как карантинизация плазмы.
1: Угу.
0: Когда мы сдаем кровь, она разделяется на компоненты, и плазма будет храниться в течение 3 лет, пока донор не придет повторно через 120 дней. Вот обращаю внимание, 120 дней – это 4 месяца. То есть донорство не должно быть одноразовым. Если мы сдали один раз кровь, мы должны через 4 месяца, или раньше можно, через 4 месяца приходить. Когда через 4 месяца я пришел, сдал кровь, взяли дополнительные анализы, они берутся всегда дополнительные пробирки, посмотрели, у меня нет ВИЧ, да, нет ВИЧ-гепатита, это означает, что 4 месяца назад я не болел тоже, потому что есть такой серо-негативный период, когда человек болеет, уже является носителем вируса иммунодефицита человека, но антитела у него не появились. И вот эта ступенчатая такая система, каждый следующий раз мы подтверждаем, что в предыдущий раз мы были здоровы, и после этого только плазма переливается.
1: Понятно.
0: Это очень важно.
1: Это многоступенчатая такая
0: система. Да, знать, что... И это в том числе гарантирует безопасность крови для переливания пациентам. Есть еще другие исследования, конечно, которые проводятся, но это вот основное, которое, естественно, проводится.
2: Я хочу поблагодарить нашего гостя за обстоятельный, содержательный, такой плотный, насыщенный разговор в большом темпе. Мне кажется... На подавляющее большинство вопросов о донорстве мы ответили. Как ты, Вера, считаешь?
1: Спасибо вам, Тигран, большое. Мне кажется, что мы вот самые основные вопросы сегодня сняли. И спасибо нашим слушателям, что они участвовали активно.
2: Были активными, да.
0: Вера, Андрей, спасибо большое, что поднимаете эти темы. И дальше, скажем так, на домашнее задание донорам я порекомендовал посмотреть о федеральном регистре доноров костного мозга. Это еще один способ спасти жизни. kmdonor.ru, зайти и посмотреть о донорстве костного мозга. Спасибо.
2: Отлично. До следующей субботы. Всем пока.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Контакты Москвы и Берлина находятся на уровне ниже плинтуса. Предпосылок для их возобновления нет, отметил замглавы МИДа Дмитрий Любинский. «У нас диалог с Германией отсутствует полностью», — сказал он ТАСС. Любинский также прокомментировал высказывание министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйда, который говорил, что страны Европы не могут быть посредником на переговорах между Россией и Украиной. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие, но это не означает, что в принципе в Брюсселе и ведущих столицах что-либо меняется в отношении Москвы. Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями, подчеркнул замминистра. Власти Эстонии заявили об установке первых устройств защиты от дронов на границе. Системы появились на восточных рубежах страны. Они уже работают, пояснил глава МИДа Игорь Таро. По информации СМИ, стационарные устройства обнаружения и мониторинга разместили на 3 участках между пунктом пропуска Лухама на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Уточняется, что департамент полиции и погранохраны в настоящее время занимается закупкой оборудования для следующих участков. Украинские СМИ сообщили о проверках погранслужбой цистерн в поисках беглецов. Досмотры с привлечением военных проводятся на границе Одесской области и Молдавии. В начале мая в полиции Закарпатской области сообщили, что обнаружили схему переправки мужчин через границу под видом медицинской эвакуации. В Верховной Раде ранее заявляли о критической нехватке личного состава ВСУ. В парламенте обсуждается возможность снижения возраста призыва с 25 до 23 лет. Минздрав утвердил обновленный перечень должностей медработников. Он будет действовать с 1 сентября. Согласно документу, теперь в список специалистов с высшим медицинским образованием будет входить врач по медицине здорового долголетия. В перечне работников со средним профессиональным образованием появится нутрициолог. По решению министерства будет исключен ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность. Их функции передаются в более развернутые специальности. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 47 копеек, доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 10-11. Ночью малооблачно, 8-9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. С вами Рафаэль Ардуханян. Как я уже анонсировал, сегодня поговорим с вами о замечательном американском исполнителе, живая легенда Твиста. Я думаю, многие из вас, кто видел наш культовый фильм «Кавказская пленница», помнят уроки твиста, которые давал наш замечательный актер Моргунов аудитории в роли бывалого. Вот эти вот движения ногами «окурочек-окурочек загасить», все это родилось, все это связано с именем человека, который, собственно говоря, является, ну, если не родоначальником, потому что твистовые композиции были и до него, но, безусловно, является, ну, такой иконой, музыкальной, конечно, иконой, своеобразным эталоном твист-исполнения. Человек на протяжении долгой-долгой своей карьеры. В этом году, в октябре, ему исполнится 85 лет, он по-прежнему, может быть, уже не так интенсивно, но, тем не менее, он, что называется, в обойме. Это вот человек, который, собственно говоря, привнес это, и слово само твист, и танец, и исполнение, оно связано с именем этого человека. Чаби Чекер. Настоящее имя Эрнст Эванс. Прозвище, которое он взял себе, Чаби, пухлощёкий такой, ну, он действительно такой, знаете, бутуз, что называется, с детства был, человек такой достаточно пышный, высокий, 1,80 м. Взял он себе этот псевдоним, потому что вместе с ним, как бы старшим его товарищем, был известный исполнитель тоже, Фэт Домино, тоже исполнитель самых разнообразных джазовых, свинговых композиций. Но вот Фэт — это толстяк, а он действительно, Фэт Домино был достаточно таким, ну, полным человеком, да. Ну, а вот Чаби решил взять вместе с ним тот Фэт, а я Чаби, а я пухлощеки буду. И вот отсюда появилось, собственно говоря, и название, тем более, что Чекер еще псевдоним, это шашки по-английски, и это тоже как бы в противовес, там домино, то есть толстенький домино, а я пухлощеки и шашки. Вот, вот и родился такой, собственно говоря, персонаж, который стал, безусловно, легендой. Я расскажу об этом, конечно, попозже. Но это, конечно, вот Чаби Чекер, это человек, автор-исполнитель, популяризатор твиста, и я убежден, что даже если кто-то из вас не слышал имени, но когда мы поставим несколько его композиций, наверняка такая историческая память, она перенесет вам туда, потому что эти песни звучали и в Советском Союзе, по всему миру абсолютно. В 25-м году он был включен в зал славы рок-н-ролла, помимо всего этого он, конечно, был включен еще в самое разнообразное джазовый, так сказать, выигрывал огромное количество конкурсов. И, конечно же, самое интересное, что этот человек, вот он до сих пор здесь, до сих пор популярен, и, наверное, один из немногих, кто пережил несколько волн популярности. И творчество его начинается в конце 50-х годов, это до Битловской еще, до этой интервенции английской. То есть этот человек был в полной мере вот современником Элвиса Пресли, ну, может быть, младшим, но, так сказать, соратником, скажем так, Элвиса Пресли, Фрэнка Синатра, Фэт Домино, о котором я говорил, Джерри Ли Льюис. Это, собственно говоря, те певцы, которые вдохновляли его, и он неоднократно об этом говорил. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я вас попрошу воздержаться от звонков. Пишите сообщения. У нас, безусловно, прямой эфир, живой эфир. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал радио «Говорит МСК». В Дзене вы можете нас послушать, в ВКонтакте, пожалуйста. И не забывайте, конечно, нашу любименькую-прелюбименькую сеть Макс. Заходите на наш сайт, там есть иконка в правом верхнем углу, присоединяйтесь. Но, конечно же, ничто и никогда не заменит живое общение, прямой, живой эфир радиостанции «Говорит Москва». Довольно слов. Давайте послушаем первую композицию «Dance the Mess Around». Ну-ка, оторвемся, ребята, в танце. Даже если нашкодим немножко, никто не осудит. Чаби Чеки, «Dance the Mess Around».

Я не знаю, услышали ли вы, но там прозвучала, ну, сакраментальная фраза, выражение, которую мы потом повторяли. Я думаю, до сих пор повторяют, и, может быть, вы до конца не знаете даже, откуда она появилась. Хали-гали. Галс, девчонки, подружки, ну-ка давай. А потом это уже перешло и в наш язык. Вот это как раз тоже Эрнст Эванс, соответственно, это, конечно же, это он вот ввел это, так сказать, выражение, такой призыв к девчонкам. Ну-ка, давайте, девчонки, подружки. Чаби Чекер то же самое. Родился он в Южной Каролине, но большую часть своей жизни провел в Южной Филадельфии. Когда он был еще маленьким, он увидел выступление Шугара Чайлда Робинсона, знаменитый кантри-певица Эрнесту Табу, и тогда он был очарован буквально. Заметьте, кантри-певицу. Молодой он был в таком восхищении, что пообещал в будущем серьезно заняться музыкой. И он сдержал слово. Уже в 11 лет он организовывает свой уличный коллектив, с которым выступает, пока немножко безуспешно, но тем не менее. В средней школе знакомится со своим другом Фабианом Форд. Он стал, кстати, потом известным продюсером, другом его на много-много лет. И постепенно он стал восходить, что называется, к вершинам славы. После окончания учебы Эрнест записывает музыку, вдохновляет творчеством, вот как я уже сказал, и Фэтс Домино, и Элвиса Пресли. Но работает он в магазине, который продает курятину. И вот, как ни странно, именно владелец этого магазина, он и стал вот той самой феей. Генри Кольт его зовут, Фред Швампалтри. Он как раз и стал вот его таким крестным отцом и той феей, которая принесла ему вот эту сказку. Потому что он позволял парню исполнять во время работы свои песни, удивлял всех своих талантом, очень много было клиентов. И вскоре он стал его уже рекламировать к своего одаренного сотрудника через громкоговоритель, завлекая преподавателя. Вот как начиналась карьера замечательного Чаби Чекера. Так, давайте послушаем еще одну композицию. Я думаю, переводить не нужно. Dancing Party, танцевальная вечеринка. А что там делают? Конечно же, отрываются. Чаби Чекер, Dancing Party.

Да. Чаби записал свой первый известный хит «Твист». На самом деле мелодия была написана задолго до этого Хэнком Баллардом. А, кстати, этот тоже исполнитель сыграл очень большую роль в его творчестве. И в песни, которые, каверы, которые делал Чаби Чекер, они даже превосходили, ну, по крайней мере, коммерческий оригинал. Надо сказать, что Cameo Parkway Records, которая, где он записывал, она сначала не была впечатлена его творчеством и не очень доверяла, скажем, в этом. Но вот Чаби Чекер, он, как говорится, чувствовал все-таки, что это то, что именно нужно, твистовые композиции. И 14 месяцев спустя его композиция «Twist Again» стала буквально хитом. И версия Чаби Чекера на мелодию, она стала очень популярной и как танец. И вот этого уже не ожидал, собственно говоря, никто. Потом уже Чаби Чекер, достаточно спортивный человек, он, так сказать, сам придумал вот эту вот стойку и позу. Он даже объяснял, как надо танцевать. Твист неожиданно сделал, что называется, стал специалистом и в этом плане. Давайте послушаем еще одну композицию. «Хука-тука». Говори «хука-тука» себе в так, когда танцуешь этот танец. Чаби Чекер, «хука-тука».

Андрей пишет, эта песня звучала, ну, предыдущая звучала в мультфильме «Матч-реванш». Совершенно верно, да, по-моему, там она как раз звучала. Это, помните этот советский замечательный мультик? Так, Андрей, певец производит позитивное впечатление, спасибо, я очень за это. Андрей, левой ногой топчет один окурок, правый другой окурок, получается замечательный танец. Да, совершенно верно. Андрей, Рафаэль, а дрон-то был российский, ай-яй, как нехорошо. А почему нехорошо, Андрей? Чего тут нехорошего-то? Сюрприз! А что ж думаете, просто так, что ли, там будете в тылу поставлять, так сказать, оружие нашим врагам? Нет, ребята, кушайте свое блюдо, хотя бы чуть-чуть. Ну, а мы с вами от политики далеки, как всегда. У меня уже приходят некоторые обвинения, что я в «Америка Лайт» в пятницу говорю не вовсе не «Лайт». Но исходите из ситуации, уважаемые радиослушатели. Конечно же, тоже я слежу за тем, что происходит. И даже когда готовлю вот такие вот передачи, музыкальные или исторические, я обязан просто учитывать ситуацию. Поэтому не судите уж меня строго. Политика, она врывается во все наши, что называется, сферы жизни, никуда мы от этого не уйдем, особенно в нынешней ситуации. Но сегодня, сегодня мы говорим о Чабе Чекере. Давайте послушаем еще одну его композицию. Let's do the Freddy. Куда жить, если хочется потанцевать? Конечно, к Фредди. Он сам танцует прекрасно и покажет нам, как это делать. Let's do Freddy, Чаби Чекер.

1961 год буквально достаточно судьбоносный стал для Чекера. Его композиции две, «Twist» и «Let's Twist Again», они просто порвали все чаты. Они одновременно в два года подряд входят. Это беспрецедентный случай, когда они входят и становятся номер один в «Билборде 100». Ни один другой альбом ни до, ни после этого не достигал такого уровня. Никто, я еще раз хочу повторить. Сочетаясь и в 60-й, и в 62-й год, это, конечно, было удивительно. 9 месяцев держался в самых высших позициях чарта. В период 60-62 года она стала популярна не только в Штатах, но и абсолютно во всем мире. Его приглашали выступать везде повсеместно. На пике этой славы 22-летний Чекер встречает очаровательную голландскую модель, которая стала мисс мира 1962 года, Катарина Лодерс, и они до сих пор вместе. Вы можете себе представить, беспрецедентный случай. Трое детей, тем более, что они венчались в храмовой лютеранской церкви в Нью-Джерси. И я, так сказать, знаю этот городишко прекрасно. Да, не знал, что там это было. Это было тоже достаточно такое, знаете, смелое решение на тот момент, потому что брак не хотели заключать. Межрасовый. Тогда еще только-только движение за гражданские права набирало обороты. Но молодые не посмотрели ни на что. И очаровательная Катарина сочеталась с Чекером. Ну и, собственно говоря, дети, они сейчас тоже продолжают традиции своих родителей, тоже выступают в шоу-бизнесе. А мы давайте послушаем известную композицию. Я уж думаю, вы, конечно, ее узнаете. Let's twist again. Ну-ка, давай-ка еще потанцуем твист, крошка.

0: Да. Да, под эту музыку танцуют мои студенты на занятиях по спортивному рок-н-роллу, пишет Андрей, я очень рад. А, Роман, добрый день, РФ. Первые 10 секунд пытался вспомнить, где слышал фразу из начала песни, потом оценила. Это же звучало в песне Peppermint Twist группы Sweet. Спасибо за эфир. Вы знаете, я не настолько глубоко погружен вот в хорошую группу Sweet, но не помню. Монтечи, это же не кантри, а рок-н-ролл. Ну, вообще-то о кантри никто не говорит, Монтечи. Но я думаю, уважаемые радиослушатели, вы обратили внимание, вот когда исполнялась хук-тука композиция. Там, безусловно, были кантри-мелодии. Я вам говорю, что одна из его так называемых пример для подражания, то есть кого он говорил, на кого ориентировался Чаби Чекер, это кантри, конечно, там все это было переплетено, и это, конечно, отражается. Посмотрите, композиции, они не в чистом виде такие твистовые, скажем так, конечно, элементы рок-н-ролла всего есть здесь, но это, собственно говоря, и есть вот юг Америки особенно, там это все настолько тесно переплетается, а свинговые такие медленные композиции, ну, конечно же, это отсылка к тем плантациям, госпелам, медленным блюзам, которые внесли, собственно говоря, вот негритянское население, которое мы с вами слышали в исполнении Луи Армстронга, Дизи Гиллеспи, Оскара Питерсона. Так что, конечно же, все тесно переплетено. От этого, с моей точки зрения, музыкальная культура Америки интереснее. Вы спрашивали, что бы я хотел, чтобы... Я бы хотел, чтобы именно здесь мы взаимопроникали друг друга и делились замечательными традициями, которые, безусловно, там есть. Уважаемые радиослушатели, время выпуска новостей. Давайте вместе послушаем. Потом продолжим про Чаби Чекера.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФРГ заявили о подготовке ответа России из-за ситуации с дронами в Румынии. Этим совместно займутся НАТО и Европейский Союз, пояснил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Мы ответим на эти действия единым фронтом, выражаем полную солидарность нашему союзнику и партнеру по ЕС Румынии, приводит его слова газета «Рейнише Пост». Президент Владимир Путин днем ранее призывал дождаться экспертизы обломков БПЛА по установлению его принадлежности к тому или иному государству. В противном случае установить его происхождение невозможно. Российский лидер обратил внимание, что в предыдущих подобных случаях позже выяснялось, что аппараты не имели отношения к России и были произведены на Украине. В Армении заявили о продолжении поставок газа из России в штатном режиме. Ереван находится в постоянной связи с «Газпромом», отметил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. По его словам, в ведомстве получили письмо о том, что Москва может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. «Мы получили информацию от партнеров, приняли к сведению. По необходимости с ними работаем, находимся в естественных рабочих отношениях», сказал он в комментарии сайту news.am. Издание «Политика» сообщило о вероятном переносе лунной программы США. Взрыв ракеты Blue Orange, прогремевший на космодроме во Флориде, отложит реализацию планов президента Дональда Трампа как минимум на год. По данным газеты, чтобы устранить повреждения на единственной стартовой площадке, потребуется несколько месяцев ремонта. Ракета-носитель компании Джеффа Безоса взорвалась вечером 29 мая на стартовом комплексе в космическом центре имени Кеннеди во время плановых предполетных испытаний двигателей. Никто из сотрудников не пострадал. Детонация привела к масштабным разрушениям. Обрушилась одна из башен молнии защиты. В 5 регионах России 1 июня объявили выходным днем в связи с Троицей. Православный праздник будет отмечаться в воскресенье 31 мая. Нерабочий день будет в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР, сообщили в региональных органах власти. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 10-11, ночью малооблачно до плюс 9 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим о творчестве замечательного американского исполнителя, короля твиста Чаби Чекера. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. «Правильная музыка. Битлз все испортили», считает 92-63. 18.84. Передача про Чаби Чекера – это подарок. Спасибо. Я очень рад, что вам понравилось это. Эйби. Песни его давно слышал, а самого исполнителя не знал. Спасибо за эфир. Я очень рад, уважаемые радиослушатели, что вы считаете передачу действительно, так сказать, полезной для вас. Я думаю, что чем больше мы знаем друг о друге, тем более о таких позитивных вещах, я думаю, от этого мы становимся богаче. И уж, конечно, мы с вами ни в коей мере не будем проповедовать эту позорную

нечто. Чаби Чейкер, Мэриэн Лимбо.

Ну, конечно же, и латиноамериканские мотивы, да. Лимбо вот спрашивают, ну, лимбо это танец, знаете, который нужно, так сказать, пройтись как можно ниже, это вот, ну, такое акробатическое, гимнастическое, скажем так, по-моему, вершина танцевального искусства в какой-то степени. Андрей, какая изумительная мелодичная музыка. Да, конечно, все тесно переплетается, кантри-музыка, латиноамериканские мотивы, все-все вместе. Я думаю, что от этого музыка становится только богаче и прекраснее, ну, по крайней мере, это мое мнение, и, судя вот по вашим сообщениям, вы тоже поддерживаете это. А, зал славы рок-н-ролла в Клинике Вагая наградил Чаби в июле 2008 года специальной наградой, и он тогда, так сказать, исполнил уже свои хиты, и когда, так сказать, его попросили еще спеть, он сказал, нет, я хочу общаться с простыми людьми, и тут же прямо отсюда уехал на концерт. Вообще, живое исполнение для него было, знаете, такой подзарядкой. Как, наверное, ни один другой певец, он заряжался этим, и он не любил эти студийные записи, какие-то, знаете, такие камерные исполнения. Его тянуло туда, вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. Кстати, Чаби был прекрасным и бизнесменом. В 2000 году он занялся производством закусок, 40-летие Twist. Я думаю, что ну, не буду рекламировать, но, по крайней мере, с этим названием вышло очень много продукции. Хот-доги, попкорн, батончики, вяленая говядина. И, тем не менее, занимаясь этим, он опять возвращается и опять совершает, так сказать, переворот. Опять его песни становятся очень и очень популярными. Он исполняет уже свои композиции вместе с хип-хоп-группами, с рэповскими группами. И это уже в начале 2000-х опять ему приносит дополнительную славу. Давайте послушаем еще одну очень своеобразную композицию. Называется она «Miserly», «Несбыточная мечта», наверное, так можно сказать. Возвышенное описание встречи в пустыне. Представьте себе караван, идут по пескам, местные жители молятся, а главный герой видит свою давно утраченную любовь под восточной звездой. Представьте себе это небо, ну, под Сахарой, допустим. Огромное количество звезд, звучат колокола, призывая его вновь вспомнить.

помнить о своей любви. «Мизерло» — это образ мечты и восхищения в ночи. «Путешествие к оазису» — эта песня полна восторга перед магией любви. Конечно, пронизана восточными теперь уже мотивами. «Чаби Чекер», «Мизерло».

Прямо Том Джонс и Энгельберт Хампердинг, согласитесь, свои лучшие годы. И так еще умеет наш Чаби Чекер. Послушайте советы Чекера, как танцевать твист. Я думаю, вы сразу вспомните нашу замечательную кинокомедию. Стойка боксерская, одна нога выдвинута вперед, руки согнуты в локтях, направлены вперед. Бедра поворачиваются из стороны в сторону, как будто вы вытираете спину полотенцем. Колени согнуты. Движение ног. Вращайте стопы, как будто, внимание, тушите сигарету. Все тело двигается вперед и назад, и из стороны в сторону. Ну, что-то мне подсказывает, что наш замечательный режиссер и автор сценария «Кавказской пленницы» подглядели, и это гораздо раньше нас с вами. Но мы не в накладе, потому что и то, и другое прекрасно. Давайте послушаем еще одну композицию. «Slow Twisting», Чаби Чекер. Медленно танцуем твист.

Ольга пишет: бесконечное спасибо, Рафаэль, за созданное настроение. Доброго дня и хорошего вечера. Спасибо, Ольга, спасибо за ваши добрые слова. Вам и вашей семье всего самого доброго, хороших выходных, как и всем вам, уважаемые радиослушатели. Би пишет: впервые имя Чаби Чекер созвучно с Чаби Чекер встретил в повести Василия Аксенова «Сундучок, в котором что-то стучит». Так звали говорящего дельфина, друга главного героя. Не читал, к сожалению, пропустил, обязательно проверю. Любопытно это очень, да. Так что, конечно же, это очень хорошо. Чекер единственный артист, у которого был, еще раз хочу повторить, единственный артист, у которого было одновременно 5 музыкальных альбомов в топ-12 Билборда. Единственный, кто когда-либо имел песню в чатах на первой строчке 2 раза, 60-62 год. Можете себе представить, одна и та же песня. И единственный, у кого когда-либо было 9 двухсторонних хитов. Так что вы можете себе представить, что это, конечно же, в очень большой степени рекордсмен. Я не знаю, какие ощущения и эмоции у вас вызовут последнее исполнение песни, но я помню интервью, которое давал Пол Маккартни, если мне память не изменяет, на радио «Сириус» как раз он говорил, Говарда Штерна. Он рассказывал о своем творчестве, и как раз Говард Штерн спросил Пола Маккартни, откуда вот у вас, откуда вы брали, питались этой музыкой. Он говорит, что я слушал вот именно исполнителей американцев, и в том числе он назвал и Чаби Чекер. Вот я сейчас слушал эту композицию «Slow Twisting», но я не знаю, у меня какие-то ассоциации все-таки, но я где-то у Битлов слышал эти же мотивы. Ну, конечно, из ничего не возникает ничего. Конечно же, это традиция. И, конечно, Битлы взяли, ну, наверное, действительно все самое лучшее, что только можно было. Ну и, конечно же, привнесли что-то свое. Ответ Пола Маккартни был очень любопытен, когда Говард Штерн спросил, но как вы это вот создаете? Он говорит, вы знаете, я слушал музыку, я слушал Пресли, я слушал Фэт Домино, я слушал Чаби Чекера, Джерри Лу, я их слушал, слушал, слушал. Плюс ко всему я еще и гений. Вот так ответил весельчак Пол Маккартни. Я думаю, что он был прав. Как, наверное, собственно говоря, и все творчество этих людей, которые, знаете, талант очень похож в какой-то степени, наверное. Все, что талантливо, оно, наверное, немножко и похоже друг на друга. Даже не по форме, наверное, а просто по содержанию. Приятно слушать, приятно видеть, как работает мастер, как создает, как исполняет. Давайте послушаем еще одну композицию. «The Fly» Чаби Чекер.

Да, почему бы не сделать передачу 90-63? Почему бы не сделать передачу про блюграсс? Все в ваших руках, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, я очень внимательно прислушиваюсь к вашим пожеланиям, так что с удовольствием сделаю, давайте. Рафаэль, мне надо было делать важную работу, а я вместо этого слушаю вашу удивительную передачу. Вам спасибо, что создали хорошее настроение на целый. Андрей, спасибо вам большое. Я надеюсь, вы меня потом не будете обвинять в том, что не сделали важную работу. Так что сделайте, пожалуйста, вашу важную работу. Убежден, она нужна будет не всем, так что, пожалуйста, постарайтесь параллельно работать, иначе я буду чувствовать себя немножко неуютно в этом плане. Вот. Да, я хочу сказать, что уже вот один из немногих случаев, когда песни Чаби Чекер, они как бы вошли в новую стезю, вот когда в конец 80-х, начало 90-х уже стал продвигаться рэп, и здесь он оказался не новичком, и он по-прежнему вызывал интерес. Это группа Fat Boys, по-моему, если мне память не изменяет, они как раз вот и сделали Twist Again, они сделали обработку и уже в том стиле. Так что это все, как говорится, знаете, плавно перетекает из одного стиля в другой. Но за ритмы сами, они, безусловно, знаете, такие интернациональные. Абсолютно они не подвержены каким-то рамкам, каким-то канонам. Они постоянно выходят за них. То есть, собственно говоря, это, наверное, и хорошо, и прекрасно. С моей, по крайней мере, точки зрения. Помимо всего прочего, Чаби Чекер, на мой взгляд, он сделал одну из очень важных вещей. То, что даже не удалось Элвису Пресли в свое время. Он, выступая на шоу Эда Салливана, пытался каким-то образом вот рок-н-ролл как бы сделать таким, знаете, с титульным таким танцем, но это не получилось, это немножко потом видоизменилось, вошло потом с усилием очень многих исполнителей, но вот Чаби Чекеру удалось не только в музыкальной культуре, но и в танцевальной культуре в очень большой степени сделать, ну, такой своеобразный переворот, потому что неизвестно, что прекраснее, исполнение или сам танец, а потом уже появилось огромное количество подражателей. Давайте послушаем еще одну композицию, да, «Чувствую себя хорошо», в исполнении Чаби Чекера, но я думаю, что и по голосам вы узнаете, кто ему помогает исполнить эту песню.

0: Всего доброго, уважаемые радиослушатели, с наступающим вас летом и, надеюсь, с наступающим долгожданным теплом. До следующей недели, до свидания.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с посланием европейцам. На кадрах президент Франции, канцлер Германии, глава Еврокомиссии, премьер Британии приходят в ужас от российского вооружения. В ролике, размещенном на платформе «Макс», зампредседателя Совбеза России зачитывает фрагмент текста своего поста, вышедшего накануне. «Это пока цветочки», — подписал видео Медведев. В пятницу он опубликовал в своих соцсетях комментарии относительно инцидента с беспилотником в Румынии. Он указал, что необходимо разобраться с тем, чей это был БПЛА, однако странам ЕС лучше замолчать на тему этой атаки, поскольку все они являются прямыми участниками войны с Россией. В Иране заявили о продолжении блокады портов со стороны США. Этот режим Вашингтон не отменял, несмотря на заявление Дональда Трампа, отметил военный советник верховного лидера республики Мохсин Резаи. Как и предвиделось, американский президент в третий раз предает дипломатию, продолжая морскую блокаду и выдвигая завышенные требования на переговорах, написал Резаи на своей официальной странице в соцсети X. Советник назвал главу Белого дома не сторонником переговоров. Минприроды заявили о планах начать добычу лития в Мурманской области. Опытно-промышленные работы начнутся в этом году. По словам главы ведомства Александра Козлова, добыча щелочного металла будет идти в рамках геологоразведки на Полмаздундровском месторождении. Оно расположено на Кольском полуострове. Глава ведомства пояснил, что промышленная добыча лития в России пока не стартовала, идет подготовительный этап. В конце марта вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития. Мировыми лидерами по его добыче считаются Австралия, Чили и Китай. На их долю приходится около 88-90% мирового рынка. Бывший сенатор Рауф Рашуков предлагал сотрудникам «Черного дельфина» взятку. Осужденный на пожизненный срок был намерен передать начальнику оперативного отдела исправительной колонии 5 миллионов долларов за создание особых условий содержания. При следующей встрече Рашуков уже говорил о возможности отдать ему 1 000 000 рублей и еще 5 миллионов для начальника ФСИН по Оренбургской области. Информация содержится в материалах суда, передает ТАСС. Это не первый случай дачи взятки со стороны Арашукова. 18 марта Генпрокуратура сообщала, что Оренбургский областной суд подтвердил его виновность по делу о даче взятки сотруднику исправительного учреждения. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 47 копеек, доллар – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 10-11 градусов. Ночью малооблачно 8-9 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Взросление детей». В эфире семейный психолог Светлана Качмар. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Рассеянный склероз». В эфире невролог, доктор медицинских наук Ольга Байко. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Именно. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса.
9: Имена. Поверх времен.
3: Узри радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто в этот час с нами. Ой, событий на неделе было полно. От новой книги Александра Кушнира «Кинооблучение» Виктора Цоя и новой винил-пластинки Поля Маккартни. Но я выбрал певицу, которая в середине часа будет. На этой неделе пела именно Цоя вместе со своими песнями авторскими. А Кушнир и Маккартни в моем эфире будут только позже. Сейчас премьера песни будет. Ну, даже не то, что песня, это вот заставочка была, музыка из знакового, я бы сказал, анимационного фильма «Зарикто». О творческой биографии моего сегодняшнего бурятского гостя. Можно сказать, бурятского гостя? Показывает. Окей, все. Вот. Художника, скульптора и музыканта Зарикто Дажиева. Именно его выставка и коллег по живописи заработала в восстановленной на этой неделе открытой мастерской знаменитого Василия Тропинина спустя почти 300 лет. Ну, событие просто вот... Может быть, оно... Как в Москве не очень, но это грандиозная штука совершенно. На Волхонке 9, стороне 3. И еще история, как крепостной Тропинин стал знаменитым живописцем, получив вольную лишь в 47 лет. Это 1823 год, если я ничего не путаю. А да. В 44-м это автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль. Ну, все, наверное, видели этот автопортрет. Ну вот, мы даже с ребятами и с Эркином Мухамедовым, который здесь сегодня у нас, и с Зарикто тоже, мы постояли около этого окна, представили себе, как это все выглядело 300 лет назад. Здорово. Вот, писался он из окна как раз этой мастерской на Волхонке, где меня и познакомил Зарикто, историк искусства, музыкальный обозреватель, мой давнишний коллега Эркин Тузмухамедов. А главное, известный...
1: Историк искусства, это сильно ты сказал, да.
0: Ну ладно, ты же все равно нахал ты. Вот. А главное, известным... Всем в Москве сомелье. Вот самое главное, не все твои остальные видения программ музыкальных и все.
1: У меня травма детства. У меня мама, будучи искусствоведом, все-таки она была заведующей книжной редакцией издательства «Изобразительное искусство», она меня водила по всем музеям, и Пушкинский был любимый музей. Поэтому там я, конечно, провел детство, там скульптуры, там все эти рыцари, египетское, все такое прочее.
0: Вот Зарикто, просто... тот он начал. Ой, как ты меня обозвал-то, ух,
1: ну,
0: вредный.
1: Я тебя сейчас обзову, сейчас, чтобы все радиослушатели знали. Значит, когда мы с Леонидом говорили о том, что Зарикто придет в гости, потому что Зарикто не так часто бывает в Москве, он приехал специально на открытие галереи, я говорю, он академик, самый молодой академик,
0: академик художественный. Взял все сразу и выдал.
1: Вот.
0: Я думал,
1: на что, позже. На что, Леонид, это, уважаемый радиослушатель, для вас информация, на что Леонид сразу вытаскивает корочку, на которой написано «Академик», «Российская академия художеств». Оказывается, Церетели ему много лет назад, президент Российской академии художеств, много лет назад вручил за серию телепрограмм и ряд выставок.
0: Радиопрограмм и выставок.
1: Вот, да. Так что тут в эфире сейчас два академика, как выяснилось.
0: Зарикто, ну, он подлизывается. Давай об этом фильме немножко, потому что ты же и свои снимаешь, а потом сразу к работам перейдем.
2: Ну, давайте с чем-нибудь начнем. Рад всех приветствовать, всех слушателей, говорит Москва. Я художник Зарикто Дажиев. Ну, такая интересная тема, затронута там количество академиков на квадратный сантиметр, да, студии, квадратный метр, да. Иркин меня изначально предупреждал, что будет вот такая история, поэтому, ну, мне вдвойне как бы прикольнее обыгрывать эту тему.
0: Ну, меня-то интересует, вот мы начали с фильма о твоем творчестве, но я знаю, у тебя и мультики есть. Почему? Чтобы далеко не уходить.
2: Я понял, да.
0: Обещанный трек с мультика так и не получил я.
2: А, да? Ну, это наша оплошность, Эркин, мы это все решим уже, конечно. Ну, да, помимо основной деятельности, которая связана с живописью, с графикой, с визуальным, как бы, традиционными, как бы, медиумами, я занимаюсь и цифровыми вещами. В частности, в нашей практике появились такие вещи, как вот рядом с физическими традиционными картинами, экспонируется, как правило, какая-то мультимедийная история. Это прямо отдельный зал, весь засвеченный.
0: И скульптуры стоят на окнах.
2: Скульптуры это само собой. Это, ну, я их отношу все-таки к традиционным, как бы, вещам.
0: Мне нравится, само собой.
2: Вот. А в последнее время есть такая экспериментальная. Леонид, я замечу, что она все-таки еще не найденная для меня. Как самостоятельное направление, это анимация, работа с анимацией. Почему она родилась? Потому что некоторые персонажи тех же скульптур, или, ну, скульптур и картин, наверное, да, они напрашиваются на какую-то более самостоятельную историю. Тут началась, как бы, вот работа над тем, а что же у них за история? Мы начали придумывать разные сценарии, в том числе и анимационные сценарии, я начал вдруг рисовать аниматик, и тут получилось, бац, оказывается, можно все это буквально в три приема сделать в самостоятельной анимации. На данный момент у нас, по-моему, 4 микросерии, они все как бы в той же вселенной, картинной вселенной, вселенной, ну, условно назовем его вселенной Зарикто.
0: А рисунки у тебя классные просто, мне так нравятся двое здесь, именно рисунки. Ага, я смотрю, альбом, ну, еще тот.
2: Это вот такая история.
0: Главное, типографской краской.
2: Такой ее распечатали только что, она, конечно, она сохранила весь дух типографии и того момента, с которым она и создавалась.
0: Я, кстати говоря, когда вошел, выставку посмотрел, да, народ, вот сама мастерская на первом этаже, как бы, да, я имею в виду мастерская Тропинина, а на втором там вот это знаменитое окно, и там тоже выставочный зал. Но мне очень понравилось, когда ты взял, отодвинул так, двинул, скажем так, стенку, и вдруг, на тебе, пожалуйста, снятие Иисуса с Христа, только с бурятскими корнями, я сказал, очень классно.
2: Я обожаю работать совершенно подвижными темами. И одна из, как бы, одно из направлений в картинном, так сказать, в картинном мире, который я исследую, это такая тема, как ремейки известных произведений. У меня есть Джоконда, бурятская Джоконда. И Пьета, которую вы имели в виду, это вот из ряда таких произведений. Это некое переосмысление, естественно, я переношу ее на свою почву, составляя какую-то свою картину мира. Это отнюдь не ирония, да, даже, да, это не стёб и не ирония, это, ну, некая
0: констатация факта, я бы сказал.
2: Отчасти так, отчасти это пересмысление, вписывание себя в какой-то мере, вписывание своего места в этом мире.
0: Эркин, давай вернемся на несколько минут буквально к Тропинину, потому что мне понравилось, слово «лекция» не подходит здесь, но твой рассказ, чтобы все, кто пришли на открытие бывшей квартиры и мастерской Тропинина, угу, чтобы напомнить людям о самом Тропинине.
1: Ну, надо сказать, что Тропинин...
0: Мне очень понравилась не лекция, конечно, твой рассказ.
1: Ну, да, назовем рассказ. О нем, конечно же, много известно, но вот такого цельного какого-то там, ну, скажем так, видосика, чтобы это все кратенько было собрано, такого не было. Мы сейчас это решили сделать. Он был крепостным, это всем хорошо известно. Да. Вольную он получил только в возрасте 47 лет.
0: Мне, знаешь, его жена и дети через 5 лет. Расскажешь. Мне очень понравилось, что его главный хозяин, да?
1: Морков.
0: Да, и его сын его отправил учиться в Академию художеств в Петербург, а папаша отозвал оттуда.
1: Нет, он его отправил учиться на кондитера, и он тайком ходил на лекции.
0: Тайком,
1: да.
0: Он хотел,
1: чтобы он был его... Граф хотел, чтобы он был его кондитером. Чем он и занимался. То
0: есть, папаша отозвал его в Москву.
1: Совершенно
0: оттуда.
1: Верно. Видимо, он был очень талантливым таким человеком, что, ну, судя по всему, кондитером был хорошим, если его не отпускали заниматься живописью. Так вот...
2: Иркин, извини, просто перерываю. А есть какие-то документы или какая-то констатация, какие же у него кондитерские изделия получались.
1: Но судя по тому, что хозяин его даже отказался отдать ему вольную, там же Морков проигрался в карты, ему предложили обменять...
0: Старший, я имею в виду.
1: Да, старший, обменять на вольную. Вот, он отказался. Но потом ему все-таки пришлось под давлением, потому что он уже был очень известный художник.
0: Ну, ему уже еще крепостным присвоили звание академика живописи.
1: Он тогда не имел права, он как только получил вольную, тогда, в 1123 году он сначала стал, ну, как бы ассоциированным членом, а в 1824 году уже академиком. Ну, просто чтобы понимать, в то время крепостной стоил от 100 до 500 рублей.
0: А сколько?
1: 100-500 рублей стоил один крепостной, ладно. Да. И примерно 40% населения России на тот момент были крепостные. Кто-то у частных владельцев, у царской семьи было 4-5 миллионов крепостных своих еще, плюс к этому, да, плюс к частным владениям, у царской.
0: Ей-богу, не знал, я знал, что царь много, крупнейшим... в миллионах это все.
1: Да, 40% населения на тот момент. Так вот, самый известный портрет Пушкина, ну, их два, Зорик их прекрасно знает, потому что один в Питере был написан Кипренского, и второй вот московский портрет, Тропининский, он за него получил 350 рублей. За 350 рублей, ну, годовая зарплата какого-нибудь там учителя сельского была там порядка 100-120 рублей. Можете себе представить,
0: корова,
1: да?
0: 5 рублей стоила, это я точно помню.
1: Вот, за 350 рублей можно было домик построить там неплохой. Так что Тропинин очень хорошо зарабатывал, на самом-то деле.
0: Но мне больше всего, ребята, честно вам скажу, больше всего потрясло. Я, значит, с умным видом так подхожу к этому окну, где он писал автопортрет, да, Тропинин. Смотрю, думаю, ну, сейчас Кремль увижу. Там дом построили.
1: В 1904 году был построен доходный дом, который перекрыл вид. Там в этом райончике, ну, это вообще райончик, улица Ленивка, этих ленивок было в Москве много, и это были рынки. Там, где было лениво сгрузить товар, поставить на ряды, просто на телегах приезжали, торговали с телег.
0: Ну, вот такой экскурс.
2: Можно сделать такой перформанс из бывшего мастерской, из бывшей мастерской Тропининой, буквально из окна, стрельнуть такую проекцию на этот... соседнее здание, которое перекрывает,
0: да, кстати, ребята,
2: и воссоздать тот вид, который мы все привыкли видеть.
0: Или,
2: на портрете.
0: Или на стене сделать видео, да, того, что...
1: Да. Вот Зорик не зря сказал про граффити. В Улан-Удэ на одном... Это, кажется, самый высокий дом, да, в Улан-Удэ?
2: Ну, нет, сейчас уже не самый высокий.
1: Ну, в общем, это был самый высокий дом. Зорик там разрисовал стену. Вот
0: какой?
1: Во всю стену. И периодически ее восстанавливают, освежают. Это
2: вот
1: прям такое состояние, да, на города Улан-Удэ.
0: Ребята, очень тут спрашивают вас, очень интересно, а простым смертным можно туда попасть? Заманчиво.
1: Да, конечно, можно попасть, но дверь открылась только позавчера. Вот мы пока не знаем, в каком режиме она будет работать. Ну, постоянно потока там не будет, безусловно. Поэтому по звонку, да, конечно, она открыта бесплатно.
0: Ну, чтобы хотя бы почувствовать, пройти по этим ступенькам.
1: Да.
0: Там же не только выставка Тропинина, мастерская Тропинина и квартира была. Там же потом после него...
1: Там и Маковский был, и Серов был там.
0: Вот. Много,
1: ну, конечно, сейчас там выставлены, вот в этом историческом помещении, выставлены в основном сибирские художники, академик, еще один Рыбаков, еще один академик Бато, да, Зорик, кто еще-то из своих коллег там есть?
2: Ну, там целая плеяда, как бы, художников, в том числе и художников из Бурятии, это Бато Дугаржапов.
0: Ну, у него на втором этаже.
2: Да, да. Там
0: очень хорошие.
2: Очень красивые вещи. Это такое,
0: я бы сказал, пятнами.
2: Это такой бурятский импрессионист, да?
0: Очень.
2: Бато Дугаржапов, который, ну, ныне уже ушедший художник. Есть работы Дашина Мдакова, есть работы еще каких-то авторов, более, ну, как бы молодых. А у меня вот возникла мысль, а вот в этом доме, в этих мастерских, он продолжал экспериментировать с кулинарно-пекарскими
0: вещами?
1: Ты что, сегодня не завтракал, что ли?
2: Ну, почему-то у меня вот эта вкусная тема, она почему-то меня не отпускает. Я хотел сказать, типа, да, конечно, по там созвону вы можете посетить галерею, там пройтись по ступенькам. Я хотел добавить, даже воспользоваться той же микроволновкой, которой пользовался Василий Тропинин.
1: И этой машиной.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, я все альбом листаю, до чего мне это нравится? Вот последний герой здесь, мальчишка такой, курносый, и эта девчонка.
2: Да, это отсыл такой к детству, наверное, к детским воспоминаниям, когда какая-то героическая патетика.
0: Но она... ты с натуры писал? Или...
2: Нет, я вообще с натуры... Честно говоря, у меня история с натуры никогда не складывалось.
0: Не импрессионист, короче.
2: Вообще никак. Даже в период учебы в институте у меня педагоги, профессора, академики как раз делали замечание за ректор, почему ты несколько стилизуешь, вытягиваешь пропорции, а не следуешь натуре. Ну, это такая вот прямо вот была, ну, не скажу, что камнем преткновения, но этот момент, он, ну, несколько как бы напрягал меня во время обучения академической, как бы, школы.
0: Я вот все рисунки смотрю, не саму живопись, а вот именно рисунки. Здесь и с луками есть. Твои слова «соплеменники» совершенно это не обидно, но не подходит здесь. Я имею
1: предки.
0: В виду.
1: Слушай, ну ты знаешь, в чем на самом деле было мастерство, например, ведь буряты — это северные монголы.
0: Да, я знаю.
1: Как бы буряты — это лесные монголы.
0: Поэтому все с луками и в лесу.
1: У монголов в чем было преимущество армии? Что было такое единение с конем, который отвечал за твою жизнь, что на ходу конь занимался продвижением вперед, монгольский воин мог развернуться и на ходу стрелять. То есть небольшая группа там нападает на большое войско, тащит за собой и по пути расстреливают. Чингисхан много чего сделал. И,
0: четыре поэтому... улуса было, это я тоже помню. Впервые именно в Монголии, ну, в той еще, да, древней, встретились русские и китайцы, потому что Пекин Чингисхан завоевал, а потом и наших тут, и как-то они пересеклись.
1: Да, но это отдельная тема.
0: Конечно,
1: у Зорика в творчестве луков много. Но еще у Зорика на самом деле очень хорошо с гитарой. Я могу рассказать такую историю, ему самому неудобно рассказывать. Он один, наверное, единственный российский
0: художник. Самое главное,
1: художник.
0: Что играет на гитаре, но не поет. Я тут
1: донимал,
0: говорю, ну приходи с гитарой.
1: Хорошо играет на гитаре. Сейчас вот он на своих выставках, по крайней мере, вот в Улан-Удэ там был, он прям выходил с разными музыкантами, играл. Так вот, у него была выставка в музее Виктории и Альберта. Это один из главных, одна из главных картинных галерей Лондона. Открывал эту выставку посол, тогдашний посол России в Британии. И все думают, а где же это самое, сам художник? Его же в лицо никто не знает. А художник стоял в этот момент спокойно с гитаркой с одним из музыкантов группы Public Image Limited, той самой знаменитой панковской группы, которая, ну, основоположник, скажем так, панка. Вот. Посол рассказывает, открыл выставку, а выясняется, что Зорик там на гитарке играет. Вот.
2: Ребят... Ну да, это была такая из одних из практик каких-то презентаций, открытий выставок. Разные как бы интерпретации происходили, там и костюмное дефиле мы устраивали, какой-то интерактив со зрителем там и что-то происходило, ну, в том числе и музыкальные эксперименты.
0: Дорогие друзья, сейчас премьера песни, на этой неделе был огромный день рождения у одной из моих гостей, Натальи Рощиной, сейчас давайте послушаем ее премьерную песню, коротенькое совершенно интервью, а подробности расскажу после перерыва.
3: Песня, на самом деле, достаточно старая, и у нее есть очень архаичный вариант аранжировки. Как она возникла? Из каких-то, как всегда, переживаний, наблюдений. И в ней есть такие театральные нотки. Вот, там говорится про то, что я на сцене. Ну и Ромео. Все про любовь в итоге.
0: Подоплека-то была какая-нибудь?
3: Конечно, подоплека к любви всегда есть.
0: И буквально пару слов про новую совсем песню. Народ, она будет премьерной в каких-то других эфирах, но сегодня вот премьера.
3: Да, 29 мая выходит моя новая песня, называется «Весна». Написала я ее прошлой весной, она достаточно свежая. Долго искали, как нам так ее записать, чтобы не потерялось наше уникальное неоклассическое оркестровое звучание. И вот мы наконец-то это сделали, и я очень рада, что мы успели, практически в последние дни весны песня выйдет.
0: Дорогая Наташа, с днем рождения.
3: Спасибо большое. Ура!

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российский посол в Армении вызван в Москву из-за шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Сергею Копыркину назначены консультации, пояснили в российском МИДе. Там подчеркнули, что подобные действия республики наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразэс. Накануне Владимир Путин заявил, что Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Это приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и пошлин, а также к прекращению признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм. В Эстонии заявили о вероятном решении о призыве женщин в армию. Из-за демографического спада страна не может привлекать на службу только мужчин, пояснила глава Департамента оборонных ресурсов Анна Рановески. Она добавила, что в год в стране рождается всего 4-5 тысяч мальчиков. Из них мы точно не сможем укомплектовать 41 тысячу молодых людей, как это предусматривают оборонные планы. К 2040 году проблема станет уже очень видимой, сказала она, передает газета.ру. Рановески подчеркнула, что независимость Эстонии обязан защищать каждый гражданин, поэтому вопрос о призыве женщин относится к категории «когда», а не «будет ли». В Якутии на Индигирке течением сорвало и унесло 10 судов. Это произошло из-за резкого начала ледохода на реке в Абыйском районе. После обрыва тросов и якорных цепей суда оказались в бесконтрольном дрейфе, сообщили в региональном Минэкологии. Инцидент произошел 28 мая у села Белая Гора. Среди унесенных 5 судов ФБО администрации Ленинского бассейна внутренних водных путей и еще 5 ПАО «Лорб». В министерстве отметили, что ситуация находится на контроле правительства Якутии. Информация о происшествии передана в уполномоченные органы для принятия мер реагирования. В 5 регионах России 1 июня объявили выходным днем в связи с Троицей. Православный праздник будет отмечаться в воскресенье 31 мая. Нерабочий день будет в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщили в региональных органах власти. Это передает РИА Новости. В Калининграде ученые обнаружили редкий янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет. Вес находки около 14 граммов, сообщили в Музее Мирового океана, куда специалисты уже передали уникальный образец. В России существует всего 2 подобные окаменелости, поэтому эксперты планируют показать экспонат посетителям до конца года. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями. В течение дня возможен слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Клещи-убийцы. Городская легенда или реальная угроза?» В эфире руководитель Европейского ветеринарного центра в Москве Алексей Маловацкий. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом? Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии Ольга Синяева и Олси Бэнд. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
4: Дорогие друзья, сейчас продолжим. Я хочу представить сразу еще раз. Вдруг забыли вы. Зарикто, ради бога, Дажиева, бурятского художника, скульптора и музыканта, и моего друга, журналиста Эркина Тузмухамедова. Устраивает лучше тебя, журналист, да, чем историк искусства?
5: Не, ну...
4: Даже это общее было значение, а ты меня сразу...
5: Да, дело в том, что в английском слово «артист» — это любой. У нас... Художник — это художник, да, это и визуальные, то есть актер — это артист, тот человек, который неприличные слова рисует, так сказать, современное искусство на...

0: дети Альберта Валерия, и гости с горами цветов. Была прекрасная музыка, и зал был битком забит. Поэтому вот так получилось, что все прозвучало. Пока не забыл, что-то вы сегодня вяло пишете. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ну, теперь дальше отдуваться нашим гостям. Зарикто.
1: Понятно. Про музыку мы начали говорить в предыдущем как бы блоке. Как раз Эркин вот сейчас в паузе вспоминал такую историю, как мы в Нью-Йорке, у меня была выставка в... Как его правильно назвать? Ну, тибетский дом буддизма, который...
2: Тибет-хаус, он так и называется.
1: Тибет-хаус, да, в Нью-Йорке, да. Которым руководит такой дяденька Роберт Турман.
2: Первый буддийский монах европейский.
1: Да, по совместительству папа Умы Турман, актрисы, наверное, всем известной.
2: Вот это Зорик, надо сказать, ему неудобно про это говорить, но Зорик любимый художник Боба Турмана, у него много работ, и неоднократно в Тибет-хаусе проводились его выставки, а также мы даже ездили лично, вручали Уме Турман к ней на студию, она снималась в каком-нибудь сериале, прямо вот во время перерыва на съемках мы... Она привела нас в студию, напоила чаем, и вот она очень любит работу
0: Зорика. Все друзья, потому что у нас сегодня завершится эфир великолепной национальной песни, национальной певицы Бадмаханда Аюшеева. Правильно, да? Слава тебе, Господи.
1: Да, все,
0: все обложки к ее дискам и пластинкам,
2: да.
0: Все вот,
2: так вот
0: произведение
2: Зорик.
0: Зорик кто?
2: Извини, продолжим тему
0: с этим
2: концертом. Зорик любит Металлику. Я Металлику не очень люблю.
0: Я люблю.
2: Я их уважаю. Был, наверное, 3-4 раза. Я говорю, я на концерт с тобой не пойду. Пришлось идти к Константину Ханхалаеву, директору галереи, который тоже не очень фанат этой самой вот...
1: Ну, ему было интересно.
0: Кстати, эта галерея издала вот этот альбом великолепный.
1: Константин говорит, ну, пойдем посмотрим, что там происходит.
2: На трезвую Костя, конечно, такие вещи ходить не может. Поэтому они где-то там купили бутылочку. Перед концертом ее выпили. Так вот, утром на следующий день в новостях, что вот прошел концерт Металлики, там репортер в телевизоре рассказывает про концерт Металлики, а на фоне стоят два брета и выпивают.
0: Ну ладно тебе.
2: Серьезно.
1: В кустах возле, да, там в тенечке, это был февраль месяц, там в метель какую-то, да, февральскую. А на первом плане все фанаты Металлики там что-то скандируют, все такие крутые, а на самом деле самые крутые стояли вот на заднем плане, да.
0: Перейдем к скульптурам, потому что мы коснулись только чуть-чуть.
1: Давайте, конечно.
0: В основном-то какие работы? Я вот смотрю, здесь есть, но я имею в виду, как к этому пришел, что надо еще к живописи что-то добавить и...
1: Вы знаете, что, ну, вот мы как раз...
0: И к рисункам.
1: Ранее как раз поднимали тему, что вот есть основная, как бы, часть деятельности. Это традиционные, как бы, традиционное применение всех академических материалов, да, там холст, масло, бумага, какие-то графические материалы. В том числе я туда причисляю и скульптуру, традиционную скульптуру. Есть скульптуры в виде... исполненные в бронзе, есть более современные материалы, как пластики, и, ну, какие-то...
0: А нравится-то что, в принципе, больше? Работать с каким материалом?
1: Из-за чего это происходит? Да потому что на плоскости холста порой недостаточно высказать до конца свою мысль. Ты хочешь ее увидеть все-таки из другого ракурса, обойти ее с другой стороны, да. И, ну, я вот на сегодняшний момент скажу, что я не до конца еще как бы понимаю, насколько я в объеме, в пластике, ну, могу как бы полноценно выражать свои мысли. Конечно, ты привык работать только с плоскостью холста, ну, в основном, а в основной своей как бы... в основном в своем как бы времени. И поэтому эта область, она для меня интересна.
0: Слушай, я видел, как ты внимательно смотрел, это я к Иркину обращаюсь, работы Зарикто. Какие тебе совсем вот зацепили прям вот и дальше некуда?
2: Слушай, ну я на многих выставках Зарикто был. Я, например,
0: я знаю, снимал... расскажи об этих выставках, чтобы он не сам себя хвалил.
2: А знаешь, что вот мы сделали?

0: когда была выставка персональная у Зорика в Национальной галерее Бурятии в Улан-Удэ, вот, я сделал простую вещь. Мы сняли видосик для Ютуба, ну, ВК-видео, скажем так.
1: Ну, да-да-да, понял.
0: Вот, где Зорик прошелся и рассказал о своих картинах. А сейчас, вот недавно, в мае, несколько дней назад, закрылась его выставка в Иркутске, так я там сделал другую вещь. Приехал папа в Иркутск на открытие этой выставки, и, как выяснилось, Зорик никогда папе не рассказывал о своих работах.
1: Да ладно.
0: То есть папа все это видел, но вот Зорик прошелся по выставке, и папе, который очень заслуженно известный художник, он все это рассказал с комментариями, и папе было интересно слушать объяснения из уст сына.
1: Зорик, а что очень, папа сказал?
2: Я очень сильно переживал по этому моменту, потому что режиссировал эту ситуацию, естественно, Иркин. И когда он озвучил, а давай вот папа, отец это, ну, действующий художник, как бы работающий в живописи в основном, и мне всегда, как бы главному авторитету в своей жизни, ну, как-то было всегда очень... Ну, не то чтобы неудобно отвлекать человека, такого же творческого человека от своих, как бы, мыслей, своих, как бы, проектов, куда-то к себе перетягивать и пытаться ему что-то рассказать, но Иркин стал говорить, надо, мы вот так вот сделаем, это же будет круто.
1: Папу-то назовите, а что, папа?
2: Папа Бальжанима Даржиев, бурятский художник, заслуженный художник Бурятии, народный художник России.
0: Может, он, знаешь, что делал? Мы еще когда были, вот мне очень понравилось, когда у Зорика была выставка, она долго шла, персональная выставка в Национальной галерее Бурятии, в тот год было 50-летие Байкало-Амурской магистрали. И там рядом был небольшой зал, где было примерно воспроизведено, ну, то есть там часть железнодорожного состава и зал с картинами художников, которые были на Байкале и рисовали эти работы. Зорик заходит, о, работа моего папы. Там несколько работ его папы было выставлено на этой выставке. Вот, и насколько они отличаются. Ну, можете себе представить, агитбригады такие, да?
1: Ну, это да.
0: Которые, ну, это на самом деле геройский подвиг был. Строительство Байкало-Амурской магистрали. И по всей стране это праздновали вот, в разных ключевых точках.
1: У нас на радиостанции «Юность» была Кусургашев Макс сделал, да. Специальная программа была.
0: Да, Кусургашев, Зорик, чтобы ты понимал, это второй муж
1: Ады
0: Якушевой, которой была посвящена песня «Солнышко мое».
1: Первая жена Юрия Визбора.
2: А, ну, понял.
0: Да.
2: Понял вашу связь. А мы с этой выставки унесли значки старинные, бамовские, бамовских времен. Значки, помнишь?
0: Да.
1: Старинные, подчеркну.
0: Ну как, они уже старинные.
2: Ну, для меня точно уж старинные, да. Для меня это была детская эпоха.
0: Он еще не родился тогда.
1: Да, я это только хотел сказать.
2: Я это прекрасно помню с телевизоров, со всех газет.
1: А, кстати говоря, есть какое-то предпочтение? Я просто смотрю, действительно, арт сплошной. Ты здорово это объяснил, Иркин. Я имею в виду, что действительно и рисунки, и скульптура, и живопись. Есть какое-то предпочтение в этом или нет? Или все нравится? Я и про анимацию говорю все.
2: Ну, как я уже говорил, все-таки основным видом деятельности являются живописные вещи, а эта линия все равно остается как бы такой заглавной, да, ну, так скажем, неким таким проспектом, да. А все остальное это такие вот параллели, повторители, ответвления и так далее. Но все мы живем как бы в сегодняшней действительности, в цифровую эпоху, поэтому нельзя никак отрицать, что цифровые технологии, современные технологии, в том числе и анимация, они имеют место быть. И я стараюсь как бы всегда держать руку на пульсе и понимать, что сейчас интересного можно как бы использовать. Это все лишь инструмент.
1: Да,
2: так же, как и краска, и холст, и пластилин, и бронза.
0: Расскажу сейчас вот про этот самый современные технологии. Там я просто видел лица людей. Значит, Зорик устроил что-то типа перформанса. Вот ненавижу это слово перформанс.
1: Но, тем не менее, смотри, два раза повторил.
0: На планшете, руками, в режиме вот живого времени, на выставке перед изумленными зрителями, которые собрались в темном зале. Это все транслилось на большой экран. Он рисовал на iPad, на планшете. Создал какую-то картину, все были в восторге. Думаю, сейчас это будет сохранено, распечатано. После чего Зорик взял просто и руками все это стер, чертям собачьим. Ну, да. Люди вот посмотрели, как создается произведение.
1: Живопись на стекле.
0: И моментально на песке, это было уничтожено.
2: Ой. Ну, на то это и перформанс.
0: Акт вандализма.
2: Ну, здесь такой философский подтекст есть. Даже с каким-то буддийским, наверное, привкусом.
0: Все, что мы мандалу?
2: Все, что мы создаем, оно все равно бренно и так или иначе может исчезнуть. Не может исчезнуть, оно исчезнет. Поэтому, ну, я сделал такой вот некий театральный показ того, как скрупулезный сложный процесс, ну, практически исчезает на глазах у зрителей.
0: Я просто смотрел на лица зрителей. Вот, они такие, знаешь, восторженные.
2: Да. И я, в этот момент, я, когда к сожалению, не мог это наблюдать, потому что был занят, да, самим процессом уничтожения. Но я с удовольствием посмотрел.
1: Слушай, а ты начал говорить, Иркин, а ты видел, ну, про перформанс понятно, а ты видел, как, например, рождаются картины за Рикто?
2: Да, видел, наверное, процесс. Он неоднократно, наверное,
0: да, конечно, частично видел.
1: Ну, что запомнилось?
0: Более просто того, я был у Зорика в мастерской, кстати, очень скромная мастерская в Улан-Удэ. Мы сняли там видосик, его можно найти на просторах ВК.
1: Ну, как всегда, кто сомневался.
0: Очень интересно. И надо сказать, что там есть гитара, поэтому, когда, видимо, тебе надоедает, да, чтобы отвлечься, переключиться как-то. А сейчас, кстати, музыка сколько тебе помогает? Музыка в творчестве?
1: Журналиста включил.
0: Ну, мне интересно же.
1: Ну, естественно, это, я думаю, слушайте.
2: Это вообще один из самых таких часто задаваемых вопросов от Иркина, вот даже не публичных, там, не эфирных, а вот так вот просто в жизни Иркин говорит, почему ты не играешь, почему ты сейчас без гитары, почему мы сейчас не слышим музыку. Это вот буквально вот наше все. Музыка занимает значительную часть жизни. В сегодняшний момент почему-то очень активно. Я вот буквально практикующий гитарист там одного бурятского проекта. Там мы с одним из бурятских рэперов, такой есть Алихан Зе и его проект. И я там немножко музицирую. Я просто буквально записываю какие-то гитарные партии. Классно будет, если это выйдет в итоге в мир. Не выйдет — ничего страшного, для меня это было большое удовольствие что-то придумывать и что-то создавать.
1: Но твоя музыка же не вышла к фильму, который ты обещал прислать. Вот. А сейчас бы была. Ну, не суть важна.
2: А, ну да, здесь как бы небольшая оплошность. Хорошо, так, по идее, да, музыка, она всегда есть. Гитарная, как правило, инструментальная, тяжелая. Может быть, трансформируемая в какие-то такие больше психоделические вещи. Но музычка есть.
1: Ребята, у меня к вам уже время летит, просто вот не успеешь взглянуть, уже скоро пора закругляться. Просьба какая-то, вот картинку какую-то живую о своей работе. Вот как, ну, не яблоко же падает на голову, как говорится, и сразу идея рождается. А вот какую-то живую картинку, как получилась хоть какая-то работа, самая для тебя, ну, я не скажу, что самая любимая, потому что для каждого художника все работы, как говорится, милые и родные. А вот какой-то стори, чтобы услышать.
2: А я так уже как бы отработал некий такой дежурный ответ, часто задаваемых вот таких вот моментах.
1: Подколол.
2: Любимая работа — это та, нет, которая сейчас стоит вот сейчас в мастерской, и она находится в процессе.
1: Я тебя это только заметь, не, да, спрашиваю.
2: Над которой ты работаешь вот сейчас, потому что мысли поглощены только ей. А так, конечно, сложно что-то выделить. Сам процесс, ну, не знаю, он достаточно банален. Ты приходишь в мастерскую, стоишь долго, думаешь перед чистым холстом.
1: Ну, понятно.
2: Чистый холст, кстати, для меня некий... некая фобия, так скажем. Я не люблю чистый
1: фитиш.
2: Холст. Я боюсь чистого холста, честно говоря. Мне нужно, чтобы он был, там, я не знаю...
1: Ну, пятен наставил, а потом...
2: Ну, в буквальном смысле так и происходит, да. Ты отходишь от пятна, от какой-то мысли, которая еще не обрела идею, но она имеет некую форму. После этого, конечно, легче. А так тебе технологий очень много, да, в которых я использую.
0: Чтобы тебе узорика понравилось, в мастерской он сначала рисует миниатюрки, фактически нетски, детально проработанные микрокартинки, которые потом увеличиваются.
1: Ну, чтобы сюжет, там, линия,
0: вот,
1: все это,
0: и это все,
1: да,
0: нарисовано пером и мелкое-мелкое, крошечное-крошечное. Я не знаю, почему ты вот это вот на самом деле не издаешь, не тиражируешь. И даже в альбомах этого нет, вот этих набросков. Они очень интересные.
2: Я вот слышу уже второй, в третий раз о том, что ты говоришь, надо просто... Взять это на вооружение.
1: За что? Запиши.
2: Вот надо записать. Ну, на самом деле, это реальная тема, чтобы сделать как бы в предвкушении, в преддверии как бы больших работ, ты должен ознакомиться вот с такими вещами. Ну, классная идея же.
1: Ну, сейчас будет скоро, через несколько минут буквально, еще одна премьера, имеющая прямое отношение к Зеректо. Великолепная совершенно певица, Бадма Ханда. Ханда, правильно, на последний слово.
0: Бадма Ханда, да. Это,
1: ну, извините,
0: очень, очень интересная история. Все, наверное,
1: вот
0: слышали...
1: Вот мне и хотелось, чтобы о ней рассказали. Через две минуты дадим музыку.
0: Все слышали, наверное, про внутреннюю Монголию, да?
1: После
0: Великой Октябрьской социалистической революции часть монголов, часть бурят, простите, перешла в Китай, и там эта зона названа внутренней Монголии. Так вот, Бадма Ханда вернулась. Она уже родилась там.
1: Я же запомнил Ханда.
0: Да, она вернулась в Россию, когда она приехала. Она по-русски вообще не говорила. И она говорила на том наречии, который буряты уже забыли. Она пела те песни, которые буряты уже забыли. Сейчас это золотой голос Бурятии. На любом официальном концерте, там любая официальная делегация, Бадма Ханда вот является таким лицом. И Зорик ее любит, ты уж правильно сказал, все ее обложки нарисовал Зорик. Более того, вот я был на празднование Бурятского Нового года. Как он называется у вас?
2: Сагалган. Вот. Праздник Белого месяца называется.
0: Вот праздник Белого месяца, он празднуется в Театре Советской Армии. 3,5 часа разных бурятских артистов. Бадма Ханда, мы Бэха называем, вот, любовно. Вот Бэха выступала там в разных совершенно вариантах, причем только живьем, в акустическими дуэтами, симфоническим оркестром и так далее, и так далее. И она выступала на экране, были картины Зеректо.
1: Ну что же, я очень признателен, что вы пришли.
2: Спасибо большое, Леонид, что пригласили.
1: Спасибо, что пришли. Ну и поехали тогда премьера национальной бурятской песни здесь у нас на радио «Говорит Москва».
2: Да.
1: Спасибо.
2: Всем спасибо.
0: Спасибо.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Дагестане 3 села отрезаны от транспортного сообщения из-за размыва дороги. Населенные пункты находятся в Цумадинском районе, уточнили в Дагестан-Автодор. Там добавили, что ориентировочное время открытия движения по временной схеме около 18:00 по Москве. Специалисты предупредили жителей и гостей республики о том, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и схода снежных лавин. По информации регионального МЧС, 5 сел в Дагестане остались без газа после схода оползня. Повреждение газопровода высокого давления произошло в Буйнакском районе республики. В аварийно-восстановительных работах задействованы 7 человек и 3 единицы спецтехники. Польша призвали НАТО серьезно отнестись к словам Медведева о безопасности Евросоюза. С предупреждением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирному сну граждан ЕС пришел конец, написал он в соцсети X. Так политик отреагировал на заявление зампредседателя Совбеза о вступлении в одностороннем порядке европейских властей в конфликт с Россией. Дмитрий Медведев подчеркнул, что жители стран ЕС, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. Частота респираторных инфекций стала снижаться в мае и сравнялась с обычными летними значениями. А активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Там добавили, что в 2025-26 годах преобладал вирус гриппа А, H3N2, который называют гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний. При этом число заразившихся было ниже, чем в предыдущие сезоны. В США умерла экс-супруга режиссера Джорджа Лукаса. Марсия Лукас известна своей работой монтажера в первом фильме «Звездные войны», вышедшем в 1977 году. Она получила премию «Оскар» за лучший монтаж. Лукас скончалась от рака в возрасте 80 лет в окружении близких. Об этом сообщил адвокат семьи изданию Associated Press. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, сообщили в Минпросвещение. Норма внесена в приказ ведомства. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых и восьмых классов проходит сейчас в пилотных регионах. Затем поведение детей будут оценивать еще в 10 школах каждого субъекта страны. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 49 копеек, доллара – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
2: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день!
7: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
2: В конце выпуска мы разыграем книгу по традиции. Сергей задаст вопрос, и первый, правильно ответивший на этот вопрос, получит книгу.
7: Угу.
2: А тема сегодняшней программы – история колонизации.
7: Мы поговорим, что такое колониализм, да, что такое колония, как это развивалось. Но мы не будем брать Соединенные Штаты Америки как колонию Британии, да, мы возьмем Африку, ну, там, возможно, Индию, о чем сегодня будет время, да, и расскажем, что такое колония, когда началась колонизация, чем она отличается, ну, давайте, отличие французской от немецкой или английской, ну, и так далее, и тому подобное.
2: А у немцев тоже была колонизация?
7: Ну, у них была Камерун, Того, Танзания и Намибия, и еще Новая Гвинея, часть там, да, с ними боролся Миклухо Маклай.
2: А когда вообще все это началось?
7: Ну, дорогие друзья, европейская экспансия на другие континенты началась в XVI веке. Да, конечно, в 1492 году Колумб открыл Америку, и там ситуация была такая, что в 1492 году Испания выгнала арабов из Пиренейского полуострова и громадное количество идальго, рыцарей, которых некуда было деть. Да, и вот они придумали отличное, да, будем что-то там захватывать. Но мы поговорим сегодня немножко, скажем так, о самой известной колонизации, это 19-е, начало 20 века. Итак, исламский брак, блокирующий прямую экспансию на юг, был обойден, Саша, с фланга европейскими морскими державами. То есть, если они захватили Константинополь, удерживали Египет и другие государства и страны Ближнего Востока.
2: А это тоже колонизация?
7: Ну, давайте так. Колонизация – это установление власти одной стороны над другой.
2: А тут, получается, присоединение.
7: Ну, тут присоединение, да. Yeah. Потому что в колониях, дорогие друзья, законы одни, а в метрополии законы другие. То есть для белых законы одни, для остальных цветных, да, другие. А я даже больше скажу, дорогие друзья, в Соединенных Штатах Америки, они, конечно, не любят об этом говорить, но в 19 веке христианские миссионеры в начале 19 века разработали специальную Библию для афро. И она там была много сокращена, где равенство, где Бог создал и эллина, и иудея, и так далее, и тому подобное. Все это было убрано. Только нужно было то, что нужно было белым, да, ну, как бы так вот. Поэтому очень много проповедников, афропроповедников в Америке боролись за свои права. Ну, самый известный Мартин Лютер Кинг. Если будет интересно нашим уважаемым радиослушателям, мы, конечно, об этом сделаем передачу. Но сегодня мы поговорим, да, о бремени белого человека, о колонизации 19 века Британии и Франции, ну, уже тех территорий, которые вам сказал. Поскольку сама Европа была разделена, не могло и быть и речи, что ли, Саша, о единой Европейской Заморской империи. Тогда у каждой страны были свои интересы, и боролись они друг против друга. Ну и надо понимать, что попытка расширить свое государство сталкивалась с другим государством европейским, который хотел расшириться в другую сторону. Ну типа, давай поделим Эльзас и Лотарингию, да? Или вам, или нам, да? Как она переходит, как приз какой-то, да? Европейские метрополии накладывали каждый свой отпечаток на покоренные земли, и не только будущий государственный язык. Да? Ну, мы понимаем, дорогие друзья, если в Африке английский государственный язык, значит, это была колония Британии. А если французский, значит, французский. Ну, и делали еще отпечаток свой какое-то местное условие. То, что бытие определяет сознание. Колонии могут иметь богатые шахты или плодородные земли с большим коренным населением, чтобы их обрабатывать. Колонии, Саша, или могут быть обширные земли в умеренном климате, а где труд местных жителей, туземцы, как назывались, да, не очень эффективен. Поэтому туда можно отправить колонизаторов, да, роллинг-роллинг, как песня кантри, да, вот, или великий трек, как говорят буры, о том, куда они, откуда куда-то пошли. Но они могут быть заселены, как я уже говорю, мелкими фермерами, белыми поселенцами или завезенными африканскими рабами. Территориально эти колонии могут представлять собой небольшие по существу коммерческие предприятия, которые, в свою очередь, могут впоследствии разрастись, а могут и не разрастись, в огромные территориальные империи. Ну, как бы, да, я не знаю, там, Заир или бельгийский Конго – это, скажем так, личные земли и личная инициатива бельгийского короля. Да, вот, Леопольда. В других местах была Остинская компания, которая тоже захватывала что-то и прочее, а в некоторых местах просто государство захватывало. В общем, нету одной кальки.
8: А еще ведь уголовников высылали.
7: Ну да, это в Австралию, да, 100%.
8: В Австралию и в США тоже.
7: В США в меньшей степени, да. Кстати, Саша, как ты думаешь, а как фамилия английского лорда, который начал переселять в Австралию уголовников? Сидней. Ну, понятно, ну, да?
8: Да,
7: да. Поэтому и главный первый город так называется, да? Мельбурн, он тоже это был премьер-министр от Тори в свое время. Ну, чем еще отличается? Уж извините, я сразу выкладываю все отличия какие-то, да? Они могут иметь относительно демократически избранные парламенты или управляться узким кругом креольской элиты, да? Цвета шоколада, да, креолки. Но что бы они собой не представляли, все эти колонии утверждали окончательное господство Европы над всем миром. Евроцентризм. Ну и, скажем так, так или иначе, эти территории были отобраны у коренного населения, а иногда у африканцев, а иногда у разных азиатов. Ну, Индия же тоже колония. Этот процесс, дорогие друзья, не сказал бы, что был одно время старт, знаете, все ринулись. Нет, это было по интересам из-за внутренней политики в стране или, наоборот, из-за внешней. Ну, попытаюсь объяснить. Вот переселение религиозное в Северную Америку из Англии. Пуритане, квакеры, методисты и много других интересных товарищей, да, секты так называемые, да, они туда переселились. И, конечно, в первую очередь переселялись именно в Северную Америку. Но когда там началась борьба за независимость, надо было искать новые лазеечки, да. Ну вот нашли Австралию, да, нашли Южную Африку или еще какие-то места. Ну, поговорим, да. То есть из-за внутренней политики начался колониализм, из-за экономики определенный, что для того, чтобы вот мы построили металлургический завод, да, но чтобы он работал, нужна руда. Ну вот смотрите, дорогие друзья, в середине 19 века главный сталелитейный район Франции была Лотарингия. Почему? Потому что там есть и руда, и там есть уголь. А в 71 году половину Лотарингии отрезали. И надо было теперь искать, да, теперь это немецкая, немецкие полезные ископаемые. Поэтому французу надо найти было где-то в Африке, где есть такое же, и перевозить теперь из заморских колоний там. Ну, или еще что-то, понимаете, да? Да, ну, конечно же, надо понимать еще это снятие напряжения в обществе. То есть, ну, чтобы остаться у власти, да, а многие люди негодуют, да, начинаются какие-то вещи, и чтобы снять напряжение, мы этих активных людей, пассионариев, которые очень хотят что-то изменить, отправляем куда-то, Ну, вот смотрите, мы вот там даем бесплатно землю, даем суду, охрану какую-то, ну, вот уезжайте туда. И не думайте о революции. Ну, так британцы пытались уничтожить ирландцев. Потому что Ирландия – это была оккупированная территория, и там еще голод, ирландские картофельные бунты, поэтому очень много ирландцев не в Ирландии. И так далее, и тому подобное. В общем, еще раз, в одну рамку невозможно сказать там, да, заполнить таблицу одинаковыми вещами, как у нас любят в школе. Все по-разному. Да. Повторю, что этот процесс развивался постепенно. Но если обе Америки были завоеваны, колонизированы довольно быстро, то уже в XVIII веке европейские торговцы и послы держались очень скромно в Индии, где-нибудь еще там в каких-то территориях, не говоря уже о владении китайского императора или японского сибуна. Они могли приехать в будущий Гонконг или приехать в Нагасаки, но не более того. Однако индустриальная революция нарушила существующий между Европой и остальным миром баланс силы и благосостояния. Одним из результатов этого явилось поразительное культурное высокомерие по отношению к иным расам и цивилизациям, которые доминировали в европейском сознании перед 1914 годом. Один британский чиновник в Индии сказал: «Мы создаем единый народ, там, где до сих пор существовало сотни отдельных племен». А Киплинг произнес: «Это бремя белого человека». Но мы-то с вами понимаем, у нас нет этой зашоренности британской, да? Индия или Китай – это высочайшие культуры мира, которые, конечно, отличаются от европейских, но это не значит, что они плохие или какие-то еще. Вот, да. Но мы все равно, британцы, делаем единый народ, да, которым проще было подчиняться. Лорд Элгин про это еще сказал: «Без приглашений, не всегда самыми мягкими методами, я сломал преграды, за которым эти древние народы пытались укрыть от мира прогнившие лохмотья своих угасающих цивилизаций».
8: А они всегда так думали?
7: Саш, ну вот в августе 41 года в заливе Плесеншея на острове Ньюфаундленд встречались Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. И, значит, они подписали, Черчилль с Рузвельтом подписали Атлантическую хартию, утвердив право всех народов выбирать форму государственного управления, при которой они будут жить. Союзники приветствовали ее как великую военную цель. Однако, Саша, по возвращении домой, Черчилль в палате общин заявил, что действие хартии не распространяется на цветные расы и колониальные империи. Конец цитаты. И что она применена только государствам и народам Европы. Ну, как сейчас. А демократия, права, свободы всем, кроме России. Ну и Китая тоже, на всякий случай. Вот. Итак, дорогие друзья, за период с 1492 года открытия Америки по 1914 год европейцы завоевали 84% земного шара. Основывая колонии, они распространили свое влияние на все обитаемые континенты.
8: Сергей, а почему все-таки Европа достигла таких успехов, несмотря на то, что изначально многие общества Азии и Ближнего Востока обгоняли ее по развитию в некоторой степени?
7: Да, Саш, хороший вопрос. Европейцы, дорогие друзья, первыми провели индустриализацию. И вдобавок у них был иммунитет таким губительным для туземного населения болезни, как оспа. А вот, однако последнее соображение само по себе не объясняет даже завоевание Америки, так как многие молодые воины из числа коренных американцев смогли пережить эпидемию. Колонизацию Индии это тоже не объясняет, так как у индийцев был иммунитет, аналогичный европейскому. Индустриализация тоже не может служить объяснением. Еще на начало европейцы успели захватить 35% планеты. Разумеется, по моему мнению, ключевую роль сыграло европейское лидерство в области технологий и производстве именно огнестрельного оружия. Именно строительство военных кораблей. Ну и, конечно, взведение крепостей. То есть английский флот, французская инженерия, я знаю, как правильно говорить, но я все равно так скажу, а вот это вабан, да, и, конечно, стрелковое оружие. Любимое стрелковое оружие до того, как придумали автомат Калашникова, был немецкий маузер, да, так или иначе. Так что же обеспечило Европе успех? В первую очередь, особая мотивация европейских политических лидеров, побуждавшая их не просто воевать, но и тратить на это огромные суммы. Да, европейские монархи, разумеется, строили дворцы, но даже гигантский Версаль обошелся Людовику XIV меньше, чем 2% доходов от налогов, ну, это мы говорили, да, остальное ушло на войны, которые вел Людовик XIV, да, а он, как и другие европейские короли, с детства знал, что он должен добыть себе славу на поле битвы. При этом войны правителям Европы почти ничего не грозили. Даже потери трона в случае поражений. Это только в 20 веке появился Нюрнберг и разговоры о том, что разжигателей войны нужно судить. В других местах у правителей была другая мотивация, Саша, зачастую приводившая к военной слабости. Скажу, что в Китае императоры считали правильным поддержать налоги на низком уровне и заботиться о пропитании народа, а не стремиться к военной славе. Поэтому мы никогда не слышали про императора, военачальника какого-нибудь гениального китайского, да? А этим всем были одержимы европейские короли. Ну и, конечно, еще Христово слово надо же нести в те страны, где его не было там, да, это же тоже достаточно обязательно. И последнее, что же, Саша, я говорил, другие европейские территории их просто не пускали. Драхнахостен – отличный лозунг немецкий, потому что во Францию, да, их не пускают на Запад, да, ну и на Восток их тоже не пустили, наша страна. Поэтому надо искать что-то в других местах. Ну вот они начали искать и нашли. Поэтому и по ряду другим причин неевропейские правители не могли угнаться за прогрессом Европы. Огромные военные расходы европейских стран позволяли военачальникам закупать новое оружие, строить корабли, экспериментировать с тактикой, фортификацией. В процессе они учились на своих ошибках и совершенствовали технологии. За пределами Европы политические и военные условия не позволяли военному делу, особенно технологиям, связанным с порохом, развиваться такими темпами, как это было сделано в Европе. Ну, в Европе действительно, дорогие друзья, а вот из-за новых технологий у нас очень популярна и уважаема наука. Нобелевскую премию в Китае придумать не могли в принципе или в каких-то других местах, да? А именно у нас, именно этот ученый сделал шаг вперед, да? Ну, типа сам Нобель, который знает теперь, да, что его маленький квадратик, да, а или параллелепипед динамита делает это все больше, чем пуд китайского пороха. В конце XVIII века налоги во Франции в пересчете на душу населения были в 15 раз выше, чем в Китае, а в Англии они превышали китайские в 40 раз. Поэтому у Франции и Англии были деньги на военные экспансии, а в Китае их, в принципе, не было, потому что о людях они думали. А вдобавок, изрядную часть китайских военных расходов тратилась не на новые рода войск, а на конных лучников, которые лучше, чем мушкетеры, могли противостоять главному врагу Китаю – кочевникам, монголам. Кроме того, Китай нередко оказывался преобладающей силой в Восточной Азии, поэтому с ним никто не пытался, скажем так, хамить ему, да, и бросать какие-то вызовы территориальные, политические или военные. Соответственно, не было стимула наращивать военные расходы, ни к чему. В результате порох в Восточной Азии использовался много меньше, чем в Европе. Да, порох в Европе появился в середине XII века. Ну, там были арабские войны на Пиренейском полуострове, но после этого уже пошло по всей Европе. А среди европейских держав такой вот роли Китая, царя горы, шишки не нашлось. Все эти государства типа Германия, Франция, Испания, Англия, Россия и другие, они в одиночку не смогли бы победить друг друга и стать единоличным правителем, как это делают китайцы. Ну и значение способности взимать налоги не стоит недооценивать. Китай не мог добиться таких налоговых поступлений даже в XIX веке. А страны, я не знаю, там, ну, субэкваториальной Африки, до сих пор отсутствует возможность нормального собирания налогов. Там все сложно, как говорится, да? В Германии зато налоги четко, да? Во Франции Людовик XIV тоже сделал четко. Ну и в Англии, Пуритании и другие товарищи, которые умели считать, это сделали хорошо. С 17 века, как грибы, в Европе стали расти гигантские торговые предприятия, которые привлекли на зарождавшиеся европейском рынке капитала огромные средства для финансирования зарубежных авантюр. Вкладывать уже невозможно в Европу, да, потому что ничего, или очень дорого, поэтому ищем где-то в других местах. Ну, какая там голландская Усынская компания, Саша, была не только частным инструментом голландской внешней политики, ну и первой компанией, которая начала торговать акциями. А без полной концентрации на войне и невероятных способностей взимать налоги европейских империй бы не было от слова «вообще». Именно войны и налоги обеспечили Европе технологическое лидерство. Они дали Европе возможность вести завоевания и подчинять местное население малыми силами. Ну, если бы этого не было, ну, опять-таки, история интересует, слагательное наклонение, то, конечно бы, наверное, европейцы бы провели бы индустриализацию, когда бы и прочее, но миром в 2014 году не правили бы 100%.
8: Сергей, всегда было интересно, но я думаю, не только мне, как потом эти колонии расчерчивали свои границы, вот в частности в Африке.
7: Ну, в принципе, линеечкой. Да, если честно,
8: такие квадратики.
7: Если, ну да. Это происходит, дорогие друзья, квадратики и линеечки – это там, где Сахара. И им было наплевать, что эта линейка проходит середину по местам, где живут туареги, или какие-то другие там берберские племена и так далее и тому подобное. Тут главное разделить. Но в принципе, когда они начали завоевывать, у них не было там «дойдем до точки X и закончим», да? Это наша стратегическая задача. Стратегическая задача англичан – контролировать реку Нил, контролировать юг Африки и алмазные копи, да? У французов стратегическая задача – контролировать Сахару, чтобы никакая непонятная сила не полезла к ним в Алжир или еще куда-то, не стала заниматься пиратством. Пусть занимаются внутри этой самой Сахары. Да. Поэтому вот так вот. А остальные, ну что останется, как говорится? Ну, я объясню. В 1911 году был Агадирский кризис. И этот Агадирский кризис, это был кризис между Францией и Германией за Марокко. В конце концов договорились, да, что Марокко переходит полностью под руководство протекторат Франции, а что получили немцы? А немцы получили большие территории по площади в экваториальной Гвинее, в районе Камеруна. Как говорили, они получили миллиард мух ЦЦ. В принципе, больше ничего. Да. Или еще, в 1871 году Франция проигрывает Германии, ну, ей кладутся большое количество контрибуций. Франция предлагает свои колонии. Индокитай весь, берите, да? Германия сказала, нам это неинтересно. Потом им стало интересно, да? Но дайте нам территории с французским населением в Лотарингии. Ну, она получила врагов внутри своей страны, да, и не получила, в общем-то, большое, ну, скажем так, место для своего бизнеса. То есть они вообще не понимали, что такое колония и как это может им пригодиться. Ну, немцы тогда. Потом, в конце 19 века, они поняли, но мир уже был поделен. Поэтому, если мы говорим о границах в Германии, то это вот, да, те границы, куда там можно было дойти, да. Подвинуть эту границу можно было только в сторону португальского владычества. Ну, они захватили еще в 17 веке Анголу, острова Зеленого мыса, Мозамбик, да. И поэтому, да, это было, ну, скажем так, больной последние там, ну, Португалия не могла защищать свои колонии, да, так или иначе. Поэтому их там в джунглях немножко подвинули и в сельве.
8: Сергей, а расскажи о разнице правления Франции и Британии в колониях.
7: Давайте с англичан начнем, да? Дорогие друзья, так, немножко литературно, но чтобы было понятно. Для Британии особая важность, чтобы все приличия были соблюдены. Поэтому все важные моменты всегда были аккуратно юридически оформлены по британским законам. Знаете, дорогие друзья, у современных афроисториков, которые занимаются историей Африки, есть такой вид источников. Он называется «Источники белого человека». Саша, как вы думаете, что это? Это написанные на бумаге. И они на этом ржут и смеются. У них другие источники. Песни про там-тамы, танцы определенные, которые рассказывают историю народа там, и что-то еще. Вот, да, поэтому там немножко по-другому. Поэтому, да, британцы все заключали нормально, хорошо, да, и прочее. Только с теми, с кем они заключали, они вообще не понимали, что им предлагают. Ну да. Я уже приводил этот пример, но приведу еще раз, да. Остров Манхэттен, дорогие друзья, был куплен у местных индейцев за 2 огнестрельных оружия, за 3 бутылки огненных воды и бусы из стекляруса для моей любимой скво. Да, и получили Манхэттен. Так вот, индейцы ржали, говорит, эти белые идиоты, как можно купить или продать солнце, небо, океан, море, землю? Это все не может быть собственностью. Ну, с солнцем может быть, а с землей собственность в Европе – это серьезное. Да. Поэтому, да, действительно, эти считали, что они выиграли, на халяву получили огненной воды, а те считали совершенно по-другому.
8: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
7: Отличная идея, Саша. Давайте послушаем новости.
6: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе. Суда, оказавшиеся в его акватории, могут начать процесс возвращения домой, написал президент США в соцсети True Social. Глава Белого дома добавил, что Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия, немедленно открыть пролив для беспрепятственного прохода и ликвидировать все морские мины. Говоря об условиях соглашения с Тегераном, американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика также должна согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием. Кроме того, в числе требований – извлечение и уничтожение обогащенного урана силами США в координации с МАГАТЭ. ВОЗ заявила о росте потребления никотина среди подростков. По меньшей мере 40 миллионов детей в возрасте от 13 до 15 лет во всем мире используют табачные изделия. В организации отметили, что производители табачной и никотиновой продукции целенаправленно делают товары более привлекательными для подростков, используя ароматизаторы, яркий дизайн упаковки и цифровой маркетинг, сообщает издание «Turkey Today». Всемирная организация здравоохранения также указала, что около 160 стран до сих пор не имеют отдельного регулирования никотиновых паучей и призвала власти усилить контроль за продажей и рекламой подобной продукции. На северо-востоке Москвы ребенок выпал из окна 9-го этажа и выжил. Мальчика 2021 года рождения госпитализировали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, он остался дома без присмотра матери на непродолжительное время. Женщина вышла из квартиры. В этот момент ребенок подошел к окну, забрался на подоконник и упал вниз. Бабушкинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. «Кватор» назвали покупателей одного из самых дорогих туров в России. Путевку за 15 тысяч долларов приобрели американцы. Речь о поездке по маршруту Москва, Золотое кольцо, Петербург. По данным представителей организации, средний чек поездки в Российскую Федерацию без учета стоимости авиабилетов этим летом находится в районе 1 тысячи долларов на человека. Специалисты подчеркнули, что реальные затраты путешественников очень сильно зависят от рынка. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается на 2 градуса меньше, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Егошина, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва». 94,8.
3: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? как обрести популярность и возглавить чарт. Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
6: Право знать. Говорит Москва.
3: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
2: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш разговор о колониальной системе, ее истории. В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем.
7: Друзья, вернемся в Африку. Очень сложно вести переговоры с Америкой, а еще сложнее с Британией, потому что она все видит совершенно по-другому, и надо все это расшифровывать, чтобы потом они сказали, а мы под этими словами подразумеваем вот это. Поэтому во всех договорах с этими странами всегда нужно писать там, да, что вы согласны, что через 5 лет эта территория отойдет в состав России или там еще другой страны, да, с территории реки там White River до Black, я не знаю, Спрингса какого-нибудь, да, не того Спрингса, который есть вот в 3 километрах от Black River, а который через 615 километров, да, вот, и, пожалуйста, вам карта, где мы это нарисовали, пожалуйста, колонель, полковник, подпишите все это, что вы это видели и сказали, а по-другому семи нельзя. Ну да, у них вот такой вот бизнес, поэтому и у Трампа сейчас не получается в переговорах, потому что он многое говорит, да, но то, что он говорит, это совершенно по-другому воспринимается и в том же самом Иране или где-то еще. Поэтому между разговорами и прямой целью, ну да, теперь просто Иран понимает, что с Америкой нельзя договариваться. Вот это вот как бы да. Еще раз, не потому что американцы плохие, а потому что у них такая школа дипломатии. Да, захват территории, который они делают, договор с местным правителем, о купле-продаже, война обязательно с мирным договором в конце. То есть разбиваем каких-то зусулов, вот, да, и после этого они ставят... там договор, да, что они согласны с перемещением этой территории в британский протекторат. А вот все было полностью в соответствии с законами. Законами Великобритании, да. Вторая особенность колониальной модели – это сохранение местной элиты, Саша. Поэтому махараджи и все остальные дивные люди в Индии продолжали править своими территориями. Но их подвинули только в 49-м году, когда Индия стала свободна. Да? А так они все там изображали, у них были свои дворцы и так далее. Да. Английская колониальная администрация не заменяла собой существующую систему, а просто была над ней и владела ней. То есть вице-король Индии мог на слоне тоже кататься вместе с этими махараджами, но все равно сказал, ребята, вы не правы. Да? И вот это вы должны сделать, или то вы должны сделать. Как бы создавалась такая еще связующая.

0: было прописано, ну, в Индии обозначено количество залпов приветственного салюта, когда он приходит, да, у них, да, если нет, как сказал в известном фильме «Акин Задза», да, если нет дифференциации в обществе по цвету штанов, это общество, ну, не демократично, вот, ну, в Африке тоже такое. Ну, да, местной администрации нужны были образованные люди, причем по английским стандартам, поэтому их туда и везли учиться в английские университеты, да. Именно там они познакомились с футболом, с регби, даже возглавляли какие-то команды, пока учились там, да. Потом приезжали к себе и уже распространяли это у себя, как бы, да. Ну, если нужно... построить школы, Британия построит школу, больницу, да, и так далее. Понятно, что это касалось не всего населения, но образованные люди, это были те люди местной национальности, которые поддерживали британский колониализм, да. Ну и скажу честно, если мы сейчас будем сравнивать с Францией, то английские колонии, даже после того, как стали независимые, они, в принципе, могли нормально функционировать сразу после обретения независимости. Хоть кого-то они там создали. Вот. Потом они, правда, все сбежали в Британию, да, и сейчас там живут, но какой-то, какой-то фундамент у них все-таки был. Да, и, конечно, все это прилично. Непременным атрибутом ухода англичан из колонии были выборы, проводимые перед этим. Да, Саша, часто это были фикция, и выборы были сфальсифицированы, но зато вот показали, что у нас несколько кандидатов, да, и побеждает тот, который нужен был британцам. То есть британцы ушли, чтобы остаться. Угу. Ну, да. Главная проблема английских колоний, Саша, оказались их размеры. Огромные территории административного деления, которое происходило без учета местных особенностей, чисто исходя из политических и административных интересов колонизаторов. Ну, под сенью британской короны оно особой проблемы не составляло, но после того, как они стали независимыми, начались проблемы. То есть Британская Индия – шикарное место. Но потом там произошло несколько войн между мусульманами и буддистами, индуистами, да, между Пакистаном и Индией, там, да, и так далее, и тому подобное. Ну, или Нигерия. Ну, там все время идет гражданская война, там. Там есть такой район Биафра. Понимаете, нефть находится на территории одних народов в Нигерии, а власть принадлежит другим народам. Вот, ну, вроде так демократично, но не всегда так бывает. Вот. Ну и, конечно, еще раз, религиозный фактор и так далее.
1: Сергей, а вот то, что мы называем сегрегацией, всем нам хорошо известное в Соединенных Штатах Америки, которое существовало, а вот в Индии такое?
0: Ты знаешь, сначала нет. Британская Индия оставалась страной мужчин. Ну, чтобы, ну, женщин на войну не берут. Понимаете, да? И чиновники колониальные и военные прекрасно уживались бы с индийцами, вот, ну, с местными женщинами, с местными какими-то такими вещами. Но эту идиллию, Саша, разрушил Суэцкий канал. Англичанки до этого воздержались от тяжелого путешествия в Индию в течение 4 месяца, а через Суэцкий канал можно через 1.5 проехать. Вот, поэтому они поехали смотреть за своими мужьями. Mm-hmm. Вот, да. И поэтому, да, это изменило отношения. А и нежелание чопорных английских дам соседствовать с туземцами изменило бытовые условия в колонии вплоть до сегрегации. Это 100%. Это не мужчины такими вещами занимаются. Понимаете, да?
1: Сергей, а что еще отличало, скажем, французские колонии?
0: Ну, французы пошли другим путем. В отличие от англичан, у французов, конечно, колоний было поменьше. И большинство владений было более или менее сгруппировано в одной части континента африканского. Ну, это вот Сахара, да, Магриб, да, и вот Сахара идет с севера на юг, да, то есть, да, и французские владения на юге – это берег Слоновой кости, Кот-д'Ивуар, а на севере – Алжир и Марокко, да. На западе – это Сенегал с Мавританией, тоже французской, а на востоке – это уже Британская Индия, да, вот. Как бы в одном месте они практически были. Был еще, конечно, этот самый Мадагаскар, но это немножко другие вопросы. А простой встройки местной элиты в свою систему управления французы предпочитали полное формирование компрадорских элит из местного населения. Поэтому депутаты афро, представители Сенегала и других колоний во французский парламент были избраны впервые еще до начало Первой мировой войны.

0: ну, за 2 месяца. Такой ндяб был. Губернаторы Афра были всю войну. Да, Вторую мировую поддерживали Деголя. Ну, например, Чад, да, губернатор Чада, африканец там, и многие другие. Ну, да. Ну, такой анекдот расскажу, Саша, чтобы ты немножко отдохнула. Скажем так, эта политика была и несла иногда смешной характер. Был такой президент Франции Макмагон. Ну, он участник штурма Малахова кургана, потом, скажем, да, после 1971 года он стал президентом. Вот, он был военный до мозга костей, поэтому все его считали не очень умным. Да, ну, когда было, ну, понимаете, да, не то, что у человека не было образования, но человек думал немножко по-военному. Вот, ему дается, значит, увесистый том о том, как сейчас река Сена разлилась и началось наводнение. И описано, где какие разрушили дома и прочее. Макмагон должен что-то написать наверху, да, что делать, от него ждут. Он пишет: «Боже, как много воды!» Восклицательный знак «Президент». Вот как это, да? Ну вот, так вот, а Макмагон один раз пришел в Сен-Сир. Сен-Сир, дорогие друзья, это высшее военное училище, главное. Все закончили Сен-Сир. Да? Сен-Сир – это один из маршалов Наполеона, да, вот в честь него это названо. Вот Версаль закончится, а потом с правой стороны вы можете видеть этот самый Сен-Сир. Так вот, пришел он туда, ну, перед ним поставили курсантов, он каждому смотрит внимательно, как у нас генерал смотрит на солдат, да, сынок. И тут курсант Афра стоит. Но он как-то не понял сначала, что у него в глазах там, что-то такое, да, он же привык, в армии все должно быть безобразно, зато однообразно. Все одно одинаково, да, все одинаковые едят глазами своего начальства, рот открывается на ширину приклада, да, с криком «Ура!», там, ну, да, и прочее, да, и тут что-то непонятное. То есть он прошел, потом остановился, потом вернулся и снова посмотрел, да, и вот он на него смотрит и говорит начальнику Сен-Сира: «Молодец, продолжай в том же духе», и пошел дальше. Вот, то есть, ну да, местную элиту создаем, да, определенно. Продолжайте в том же духе. Угу. Ну да, эти немало африканцев, которые выделялись способностью или происхождениями, ну, дети местных там, каких-то султанов и прочее, отправлялись учиться во Францию, да. Там они попадали под мощный пресс французской культуры, общались со студентами на учебе, а днем пили кофе на летних верандах каких-то «Le Bistro» или «Кафе». Да, а вечером пили абсент, кафе «Шантан» ходили, смотрели там «Мулен Руж», как девушки танцуют, и многое другое, театры, оперы. И устоять перед этим влиянием было очень и очень тяжело. Так что поколение за поколением в французских колониях формировалась прослойка влиятельных людей, для которой худшей перспективой была реальная независимость от Франции. Потому что она отлучала бы их от культуры, которая была уже родной, наверное. При этом французы не стеснялись назначать местных на весьма серьезные административные должности, особенно после Первой мировой войны. Даже генералы Афра появились. Соответственно, а администрация колонии обычно носила смешанный характер. В них были как французы, так и представители местных народов. Как и у англичан, это требовало серьезного развития инфраструктуры в колониях. В первую очередь, образование. Ну, где-то, ну, во Франции, в колониях французских с образованием было хуже, конечно же. А вот так или иначе. А вот деколонизация во французских землях пошла другим путем. Несмотря на получение статуса независимых государств, большая часть французских колоний никакой независимости так и не получила. Нет, у них все равно появился флаг, местный президент, да. Их все равно, их элиты все равно воспитывались в французских университетах, да. Ну как, пока папа Док Дювалье убивал людей в Гаити и прочее, а его сын Бэби Док учился во Франции, пока Бакасса, людоед у власти, ел своих политических оппонентов, да, в прямом переносном смысле, его сын учился в Парижском университете, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, французы ушли, независимость была во время Деголя, а Деголь был очень уважаемый. Да, Бакасса говорил, единственный, кому я подчиняюсь, это генерал де Голь, независимый император Центральной Африканской Республики, да. Но военные базы остались, а фирмы все французские, которые грабили местные урановые рудники, алмазные, металлургические, железорудные, все это тоже осталось. Это началась подвижка только с 2010 года. Сейчас их оттуда просят в большом количестве, да. Почему Макрон так сейчас не любит нашу страну? Потому что мы единственные, которые пытаемся разговаривать с местными элитами и считаем их на равных. Да. А французы хотели просто заработать. Вот и сейчас их выгоняют со всех сторон. Ну, вот сейчас ситуация в Мали, когда идет война, да, наши там военные структуры, типа Вагнер, да, там сталкиваются с украинскими и другими такими же структурами, которые кто-то финансирует. Ну, кто-то, наверное, французы в первую очередь, да. Поэтому там такие столкновения. Но в других местах мы, скажем так, очень хорошо помогаем местным элитам, но только не исламским, потому что за исламистами стоит Франция, как ни странно. Ну, да. Поэтому... Да, там не все так. Кстати, и еще французские бывшие колонии, а в колонии они 65 лет, как уже не колонии. Ну, время достаточно серьезное, Саша, прошло. А, так вот, там все равно денежная единица называется франк КФА.
1: Это что значит?
0: Колониальная французская Африка. Ну, какая еще может быть деньги сейчас, в 2026 году в Африке? Ну, да, вот такая вот. Да, конечно же, эти все страны входят в франкофонию. Да, Альянс Франсез, это называется, распространение французской культуры и французского языка. Это тоже правда. Поэтому влияние, конечно, французской культуры на колониальные вещи намного больше, чем у Англии.
1: Сергей, все Франция и Англия, вот ты упоминаешь, а все-таки Германия, да. О их колонии расскажи. Угу.
0: А создание мировой германской империи рассматривалось как только через появление колоний. Отсюда повышенное внимание немцев в конце XIX века к военно-морскому флоту. В 1897 году капитан фон Лютвиц из прусского генштаба писал: «В прошлом веке мы опоздали к разделу территории, но грядет второй раздел, достаточно только обратить внимание на развал Османской империи, изоляцию Китая и нестабильное положение в южноамериканских странах. Чтобы понять, какие богатства и перспективы открываются перед нами, и чтобы их не упустить, нужно иметь флот». Конец цитаты. Немцы использовали колонии не как часть империи, а как ресурсный придаток, и больше ничего. Бисмарк сформировал главный принцип колониальной политики Германии. Развитие колонии не в приоритете. Политические риски высокие, а прибыль минимальная. Ну, если говорить, как Англия с Францией там этим занимались. Поэтому в целом Германия старалась управлять колониями по принципу минимальной экономической эффективности, где депозит дает им много денег, и слава богу, как говорится. Вот. В целом, наверное, политика, она оправдала. В начале 20 века немцы вошли в лидеры Европы по экономике. Страна сфокусировалась на развитии себя в Европе, а колонии используя как небольшой, но стабильный источник. Поэтому и две войны тоже немцы провели, потому что им нужны были территории соседние. Да. А в Англии и Франции зачем новые территории? Да, и немцы никогда не заселяли колонии, как другие европейцы. А в 1895 году в Того было всего 96 немцев. В 2014 году, когда началась Первая мировая война, 500. А вот это при коренном населении около 1 миллиона человек. Так как же они правили? Ну, пока разделяй, властвуй, как говорится. А так прихлопнуть этих немцев можно было одним тапком, как говорится. Да. Того на западе Африки часто называли образцовой колонией. Германии там, Саше, удалось максимально сократить расходы на управление колонией. То есть никакой медицины, никакая школа, ничего не надо. Строим дороги для чего, железные дороги? Чтобы вытаскивать минеральное сырье, и больше ничего. Главное направление – сельское хозяйство. В основном пальмовое масло. Ну, что такое пальмовое масло, мы знаем прекрасно, когда сейчас едим творог, молоко и другие интересные вещи, да? Те попытки привлечения других культур, хлопка, успехом не увенчались. Германия несколько раз вводила войска для того, чтобы подавить восстание, чтобы использовать принудительный труд при строительстве железных дорог. А так более ничего. В Камерун немцы провели сторонние инвестиции других европейцев, то есть вкладывали деньги только при условии, что проекты будут развиваться под германским контролем. В Восточной Африке, ну, Танганьика называется, да, Танзания нынешняя, там немцы с большой армией подавляли местные восстания. А восстание началось, потому что немцы обложили страну большими налогами. Самый, наверное, известный, да, как раз восстание, было подавлено, и немцы там расстреляли 150 тысяч африканцев. То есть политика выжженной земли. Вот, поэтому, наверное, немецкая колониальная политика крайности, да. Кстати, африканские страны, пострадавшие от репрессий Германии, сейчас требуют крупной компенсации. Намибия, Танзания и Бурунди требуют репарации, оказывая все большее давление на немецкое правительство. Так, Бурунди требует 42 миллиарда долларов в качестве компенсации за геноцид. Вот. Ну, это вот как бы германские такие штучки.
1: Сергей, а Россия имела свои колонии?
0: Нет, дорогие друзья. Почему? Ну, наверное, потому что имперские амбиции России были направлены на завоевание покорения своих соседей, что находилось на ее границах. А для этого полиции, а также увеличение силы российской армии было гораздо легче добраться до них, если что. А защищая колонии в Африке, скажем, от Британии или Франции, было гораздо труднее, чем защищать Польшу или Армению или что-то такое подобное. Ну и вторая причина – доступ к Африке. В отличие от Британии, Франции и Италии, Россия не имела быстрого доступа на континент. Попытка сделать в Эфиопии что-то там вроде колонии закончилась для нас крахом.
1: А была такая попытка?
0: Да, была в конце 19 века. Ну, то есть так, Северный путь из Архангельска был очень долгий до Африки и длился полгода. Балтийский морской путь означал, что мы должны пройти через территории, контролируемые немцами. Ну, датские проливы, так называемые, да, они нас туда не пустят, в случае чего. Это тоже понятно, да? Поэтому тоже маловероятный. Третий маршрут из Черного моря – Дарданеллы мешали с Босфором. Да, поэтому вот только вот так вот объездным. Ну, по 5 месяцев, по 6 месяцев на кораблях, которых у нас было не очень много, это, в общем, ничего хорошего. Четвертый путь – это путешествие всегда через всё азиатский континент. Это тоже дорого. Ну вот. И торговля с Африкой у нас была минимальная. Ну, кофе покупали, в принципе, больше ничего. Вот, поэтому расходы. Так или иначе, в России в 19 веке не было наличных денег, о чем свидетельствует необходимость продать Аляску. У нас была колония Аляска, но мы не смогли ничего сделать и с ней распрощались. Ну вот, Саша, как бы, наверное, это первая наша передача о колониализме. Думаю, тебе было интересно.
1: Да, конечно, интересно. А во второй передаче ты о чем еще хотел бы рассказать?
0: Ну, расскажем каких-то восстаний, как пытались колонизировать Китай, например. Ну, что-то такое. Посмотрим, дорогие друзья.
1: Сергей, вот ты упоминал сегодня Киплинга. Угу. А в каких еще литературных произведениях наиболее интересно можно, может быть, в художественных произведениях почитать о том, как это было?
0: Слушайте, ну, конечно, Киплинг – это в первую очередь, там, Ким называется такое произведение, ну, там, честь главного героя, да, можно посмотреть, почитать. А что еще? Ну, Луи Босинара, «Капитан Сорвиголова», там, Южноафриканская республика, взаимоотношения и так далее. Ну, и какие-то произведения, связанные, скажем так, «Форт Саган». Это французская, да, как французы воевали в Сахаре там. И многое другое. Ну вот. Но в нашей стране из-за советского строя эти книги, в принципе, были запрещены. Поэтому у нас нету книг, которые восхваляли Индиану Джонса или каких-то еще славных парней на приграничье, в Ойкумене и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому читайте лучше книжки Альдероги. Достаточно знаменитый питерский историк про это.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги, и книги получает у нас тот, книгу получает у нас тот, кто первым пришлет правильный ответ. Ну, давай напомним вопрос прошлой программы.
0: В прошлой программе у нас, дорогие друзья, передача была про быт петербуржца в начале 18 века. И вопрос был такой. Что в Китае пишется тремя иероглифами, обозначающие тихое небо, воздушный танец голубей и третий иероглиф, бьющий в барабан мальчишек? Ответ правильный – фейерверк. Я думаю, на этот простой вопрос было много ответов, Саша.
1: Да, первый правильный ответ прислала Валентина Баневич.
0: Угу, прекрасно, поздравляем Валентину с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Вождь Мквава в конце 19 века воевал с немецкими колонизаторами в германской Восточной Африке, в Танганьике, и был убит. Череп Мквавы, ставший религией, фигурировал в 246-м пункте. Ответьте точно, чего?
1: Ваши варианты ответа вы можете присылать на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте найдите меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении также отправьте ваш вариант ответа. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в конце июня у нас по традиции выйдет программа, в которой Сергей будет отвечать на вопросы наших слушателей. Также через нашу электронную почту или через наше сообщество ВКонтакте вы можете задавать уже сейчас ваши вопросы Сергею.
0: Да, действительно, дорогие друзья. Ну, мы собираем вопросы, потому что они у вас идут пермоментно, но действительно скоро июнь, и поэтому ждем от вас вопросов последнего дня.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Киев ввел новые санкции против российских компаний и физических лиц. Украина синхронизировала рестрикции с 20-м пакетом Евросоюза. Указ подписал Владимир Зеленский. Ограничения коснулись белорусских, иранских и ряда иностранных компаний, всего 120 физических лиц и организаций. Новые ограничения введены против 16 граждан России и 31 компании из нашей страны, Беларуси, Арабских Эмиратов, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. В стоп-лист внесли руководители стратегических предприятий, представители оборонной сферы, а также компании, связанные с производством средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения компонентов для беспилотников и предприятий нефтегазового сектора. Меры коснулись российских компаний «Атлант Аэро», «ИРС Связь», а также прокурора Людмилы Баландиной, судьи Дмитрия Гордеева и телеведущей Марии Ситель. Киев обвиняет их в причастности к политически мотивированным решениям и распространению дезинформации. В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов. Указ об изменении структуры правительства региона подписал губернатор Глеб Никитин. Основная цель – консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности, подчеркнул он. Губернатор уточнил, что речь идет о всестороннем содействии Министерства обороны, защите неба в регионе, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые остаются одними из основных целей атак вражеских беспилотников. Министерство защиты объектов будет курировать зампредседателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. В Россию после задержания в Чехии вернулся митрополит Илларион. Самолет, на борту которого находился священник, приземлился в московском аэропорту Внуково сегодня утром. 24 мая митрополит был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором. Их поместили в изолятор по подозрению в хранении запрещенных веществ. Спустя два дня их отпустили без предъявления обвинений и дополнительных условий. На следующий день Илларион сообщил, что покинул Чехию. Он категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. В гидрометцентре прогнозируют в Москве потепление к следующим выходным. Воздух прогреется до плюс 27. Местами ожидаются небольшие дожди, отметила заведующая лаборатория Людмила Паршина. 1 июня днем местами кратковременный дождь, температура воздуха 17-19 градусов. 2 июня также небольшие осадки, 18-23 тепла. И эта температура сравняется с нормой. 3 и 4 числа преимущественно без осадков, днем 20-25 градусов. В конце недели температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 49 копеек, доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. И о погоде: сейчас в российской столице плюс 15, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Ягушина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях Ольга Синяева и All Sea Band. Ребята, я вас приветствую.
7: Добрый вечер.
6: На самом деле Оля не одна, вот она вам единственное сказала «добрый вечер», но с ней вместе большая команда, вот это вот название All Sea Band не просто так. Это ребята, которых Оля обязательно представит для вас, ну а пока координаты эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8, ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про канал в мессенджере Макс, про Дзен, про бот, ничего, друзья мои, не забываем. Все обязательно закрепим с вами вашими вопросами, поэтому пишите их обязательно. Оль, я всегда стараюсь спрашивать своих гостей, вы готовы?
7: Да, конечно.
6: А ребята, ребята без микрофонов, вот только Ксюша с микрофоном. Ребят, вы готовы?
8: Очень готовы.
6: Очень готовы. Мне нравится такой ответ. Первая песня называется «Солнце». Я прям сразу хотел назвать название песни, потому что это премьера.
7: Да.
6: Ребята вообще редко исполняют песни на русском языке. Для меня это открытие. Вот мы начнем и закончим сегодняшнюю программу песнями на русском, поэтому... Не знаю, чего ожидать от Оли. Знаю, что будет круто. Песня «Солнце», живой звук, «Формула музыки». Поехали за пультом, Евгений Варкунов.

0: Формула музыки.
1: Премьера песни «Солнце» на радиостанции «Говорит Москва», и это Ольга Синяева и All Sea Band. Я представлю этих замечательных ребят. Конечно же, это Оля. Оля — это фронтмен коллектива, поэтому Ольга Синяева, хочется сказать, поаплодируйте, друзья, но мы с вами в прямом эфире.
2: Спасибо большое.
1: Бэк-вокал Хорошилова Ксения.
2: Yeah.
1: Епифанов Михаил. Гитара. Помаши гитара в камеру, гитарист. У-у-у. И, конечно же, самый серьезный в коллективе Оли, я это подмечал еще на прошлом эфире, это Корчагин Анатолий. Толь, мы тебя приветствуем, это клавиши, он дает звука. Друзья, у нас сегодня непростой эфир, я вообще такие, знаете, программы люблю, когда полностью живой звук, это живые инструменты, никаких плейбеков, никакого вот того, что мы, к чему мы с вами привыкли, минусы, сэмплы и так далее, вот эти вот, знаете, умные словечки. У нас абсолютно живой концерт, это акустическая версия тех песен, которые будут сыграны на концерте. На концерте каком? Внимание, я это буду повторять много-много раз за сегодняшний эфир. 2 июня Ольга Синяева и All Sea Band представят новую программу под названием
2: «Солнце».
1: «Солнце», она будет так и называться, как одноименный трек, и будет это в Международном московском доме музыки. Я заглянул специально, посмотрел, какое количество билетов продано на концерт. Осталось очень-очень мало. Не упустить свой шанс. Категория 12+. Я думаю, что Оля ничего неприличного на категорию 18+ не будет делать. Категория концерта 12+. Поэтому приходите с семьями обязательно. Я вам рекомендую. Вот такая вот длинная-длинная вступительная фраза, вступительный спич от меня. Ну, а теперь давайте перейдем к ребятам. На самом деле, Олю вы знаете давно, я знаю еще дольше. Джазовая публика Москвы ее знает прям совсем-совсем-совсем давно. Перед концертом она уже была в гостях у многих мэтров нашей отечественной сцены. Я говорю про уважаемую Мариам Мирабу, да, в программе на радио «Джаз». Я видел концерты на телеканале «Культура». Вот она у нас. Я надеюсь, что после нас уже эфиров не будет. Мы зафиналимся. Вот такая вот
2: мы
1: хорошая...
2: точно зафиналимся, да,
1: да,
2: здесь.
1: Будет хорошая такая жирная точка перед концертом, на котором мы вас приглашаем. Ну а теперь давайте к программе. Программа под названием «Солнце».
2: Да.
1: Еще будет состоять концерт. Что услышат твои поклонники, зрители, слушатели и гости Дома музыки 2 июня? Рассказывай.
2: Во-первых, я очень рада находиться здесь. Спасибо большое за приглашение. И мне было очень приятно, когда впервые в жизни кто-то объявил мою команду вместо меня. Это All Sea Band, дорогие друзья. Рада тоже представить вам ребят, музыкантов, с которыми я очень много лет работаю. И мы подготовили на наш концерт авторскую программу, то есть будет полностью наша музыка, и это для нас, конечно, большое счастье, потому что мы шли к этому много лет. Этот флагманский концерт «Дома музыки» 2 июня, он потому и флагманский, потому что будет полностью наша авторская музыка. Будет, конечно, несколько гостей, и это пока остается сюрприз для всех. И там, может быть, мы исполним парочку песен в джазовых обработках известных. Но в целом это будет авторская музыка, и мы очень ждем вас. Мы хотим показать вам то, что мы делаем, то, что мы творим все вместе. Как раз в этом составе, который сегодня находится на радио, это Михаил Апифанов, гитара, Анатолий Корчагин, клавишные. Мы вместе соавторы песен. Ксения Хорошилова, прекрасная бэк-вокалистка, моя студентка по совместительству. Вот такая у нас будет сегодня интересная история. Мы споем, покажем вам наши самые красивые песни, которые получилось исполнить именно в такой акустической тусовке. Потому что мы не позвали еще троих из нашего бэнда сегодня. Но вот сегодня у нас такое акустическое настроение, и я с большим удовольствием исполню для вас еще несколько своих песен.
1: Все остальные из All Sea Band просто сегодня наказаны. Они на сухом пайке, вот Катя, мы ее тоже представим, потому что она вместе с нами, Екатерина
2: Баскакова, наш концертный директор, продюсер, красивая женщина очень.
1: Слушай, я видел на самом деле трансформацию вот именно Оли, она проходила вместе с нашей программой, потому что первый эфир у нас был под минусы, под которые Оля вообще никогда не поет, и Владимир Бойцов. Прям перед эфиром что-то клепал и делал, значит, какие-то такие вот версии, чтобы Оля пришла ко мне на эфир, это было первое. Потом мы росли, мы закупали новое оборудование, потом был второй эфир, он был приурочен тоже новой программе, выходу концерта в клубе «Козлова».
2: Да, десятилетие нашей команды, да.
1: И сейчас, десятилетие мы тоже встретили вместе. Сейчас это, кстати, тот эфир был прям перед концертом, был саундчек на радио.
2: Да, мы практически опоздали на концерт, потому что мы жестко встали на каменном...
1: Каменном мосту.
2: Правильно, мосту, спасибо.
1: Да, но сегодня, друзья мои, группа Оли Синяевой на самом деле ставит жирную точку в эфирном вот этом вот путешествии, и 2 июня они выступят с новой программой под названием «Солнце». Я не просто так буду сегодня как попугай это повторять. Я вот, спасибо. Знаете, это не реклама, это от души. Категория 12+, приходите все. Про трансформацию. На эфире, приурочим десятилетию Олси Бэнд, мы с тобой говорили про изменения в стилистике. Да. Мы говорили, что Ольга Синяева — это теперь не только джаз, не только то, к чему мы привыкли, но это новые песни. И мы это видим. Мы это видим по трекам «Пока ты спишь». Это песня, которая лично у меня вот где-то в подкорке, в памяти, она осталась. Да, «Пока ты спишь», мы ею будем заканчивать нашу программу, поэтому дождитесь обязательно. Но «Солнце» — это тоже новый виток развития твоей карьеры. Вот как ты вот успеваешь готовиться и к джазу, и к попу, и к фанку, и ко всему-всему-всему вот этой многожанровости?
2: Да, мне всегда было важно быть многожанровой, потому что я, в принципе, по характеру такой человек. У меня настроение меняется в течение дня очень часто, и поэтому я не могу принадлежать только одному жанру. Мне хочется исполнять лирические песни. Также я очень люблю фанк, где можно оторваться и танцевать до упаду. И в целом... Для меня важно пробовать разную стилистику. Несколько лет назад я уходила вообще в поп-музыку на целый год. Ну, мне хватило ровно на год, и где мне стало очень тяжело находиться, существовать. Я сбежала и продолжаю творить и создавать такие песни, которые вне жанра. На самом деле, вот мне спросите, что такое «Солнце», какая она. У нас есть несколько уже аранжировок на эту песню. Одна аранжировка получилась в стиле инди, инди-поп. Очень долго мы брали инди, поп, что это, баллада, там, не знаю, то есть можно много вариантов подобрать. И также мы выпустили Soulsy Band лайв-версию песни «Солнце», и я не знаю, что это за музыка, соул это, или это какие-то такие некоторые этнические мотивы мы исполняли в середине песни. То есть это все многожанровость, та, которая мне очень нравится, и я не хочу себя к какому-то одному жанру относить. Эту песню «Солнце» написала для меня моя ученица, студентка, также бэк-вокалистка, которая сегодня, к сожалению, с нами не пришла, так как у нее концерт. Настя Стрекачева утром проснулась, позвонила, сказала: есть песня для тебя. Как раз она написала ее ровно тогда, когда она видела, как я пытаюсь убежать из поп-музыки. И она видела эти мои страдания и сказала: дорогая, наступит новый день, пройдут твои сомнения, и ты оставишь это все без сожаления. Ну, в общем-то, текст песни, и, конечно же, я прочувствовала это и пошла дальше творить вместе с моей командой.
1: Мне кажется, что вы так же, как и я, сейчас прониклись этими словами, потому что, ну, я тебе скажу, это необычно. То есть людей, которых я знаю очень давно, а я напомню для тех, кто пропустил первые наши эфиры, Оля преподавала джаз, или как назывался правильно наш предмет, но неважно.
2: Джазовая импровизация.
1: Джазовая импровизация, да, у меня в академии, и, честно говоря, у нас были достаточно нелегкие взаимоотношения, но потом, слава богу, время расставило все по местам, и мы сейчас сидим и в дружеской атмосфере обсуждаем концерт Оли в Доме музыки, и я видел все этапы. Все этапы становления. Да, ну правда. Да, я самый ранний не застал, только с экранов телевизора, но тем не менее я видел, как Оля Синяева, как артист, она пополняла свои жанры, она пополняла свои песни, у нее там появлялся новый опыт, жизненный, возможно, опыт, сценический опыт. И поэтому тот продукт, который мы сейчас видим, ни в коем случае не хочу обидеть никого и называю это продуктом, но это для меня это все продукт, правильно. Который выпускает целая команда. То есть артисты, которые ко мне приходят в программу, это не просто вот артисты, я пою песни. За ним целая команда людей и целые годы пройденные.
2: История.
1: Да, целая история. Слушай, ну если романтизировать, это действительно история. Поэтому вот
2: я... А мы можем романтизировать у нас.
1: Конечно, конечно, безусловно, мы можем это делать.
2: Это наше главное занятие.
1: Поэтому я, честно говоря, вот я счастлив, что действительно все идет вот прям своим путем, и вот эти вот,
2: и это наверное... не поиск, это просто действительно такой путь, и главное, что это нравится, это новое ощущение, потому что, конечно, когда ты пробуешь жанр только потому, что, например, вот как я в поп-музыке пробовала, я думаю, так, я это не попробовала, я должна попробовать, потому что я потом буду жалеть. Ну, совсем я поняла, что совсем мне тошно там, тяжело, и просто опять вернулась к себе и к ощущениям. Как раз через эту песню.
1: Вот эти отходы в сторону, мне кажется, что они пошли на пользу. Вот
2: 100%.
1: Это мое субъективное, пусть будет мнение, но это всегда идет артисту на пользу, и тем более я уверен, что ты бы пожалела,
2: как ты сказала. Ну, я окончательно сняла с себя все эти маски просто и какие-то ощущения того, что должно быть что-то такое в образе особенное, когда в образе на самом деле самое главное — это то, как ты чувствуешь и то, как ты преподносишь, то есть та самая харизма. Поэтому, когда ты снимаешь с себя все, это становится все гораздо честнее. А людям что нужно? Настоящая, настоящая душа.
1: Ну, мне кажется, что вот до настоящего вы дошли.
2: Ну, мы идем еще, идем.
1: Пусть этот путь будет легок, и начнется он, на самом деле, вот с этого концерта, который будет 2 июня в Московском международном доме музыки. Ольга Синяева и All Sea Band. Вы знаете, я давно связан с музыкантами, и вообще вся моя жизнь связана с музыкой. Я знаю, когда приходят в студию живые музыканты, которые играют на инструментах, у них нет секундомера. Они не могут, вот, знаешь, ограничиться там 3 минуты трек. И мы же никак это не можем регулировать, поэтому мы берем...
2: Можно? Можно сказать,
1: нет,
2: стоп.
1: Нет, ни в коем случае. Мы будем наслаждаться музыкой, и мы...
2: Спасибо.
1: А, Женя пока говорит, я кнопку нажму, если что. Нет, не будем обрывать. Поэтому мы оставляем время с запасом, и следующая песня называется «Someday». Ольга Синяева и All Sea Band, Женя Воркунов за пультом, «Формула музыки», «Живой звук». Поехали.

0: Вот так вот сделать, вот такие вот аплодисменты. Новости на «Говорит Москва». Далее мы с вами продолжим.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Минфине США заявили о конфискации криптоактивов Ирана на 1 миллиард долларов. Глава ведомства Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Тегерана, если тот выполнит определенные условия. «Мы ввели новые санкции, под них попали две иранские компании, у нас есть и другие финансовые цели, если потребуется, мы можем сделать гораздо больше. Но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу», сказал министр, выступая на экономическом форуме имени Рональда Рейгана. Бессент также предложил три варианта возможных действий американских властей в отношении республики. Достижение сделки с Ираном, продолжение блокады или новые удары по территории страны. В Минздраве сообщили о запуске главного цифрового ресурса о диабете. На сайте размещена информация о его симптомах, диагностике и методах контроля уровня сахара в крови, отметил замминистра Евгений Камкин. По его словам, на портале также представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин. Кроме того, человек может узнать о преддиабете, его видах и факторах развития. Ежегодно это заболевание выявляют у 500 тысяч жителей страны. Минпросвещение организует для сотрудников СМИ семинары по нормам русского языка. Занятия будут посвящены сложным случаям в системе орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм. Это следует из правительственного документа. В нем отмечается, что результатом реализации программы должно стать соблюдение правил современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в средствах массовой информации и социальных сетях. Умерла балерина и педагог Мариинского театра Любовь Кунакова. Ей было 75 лет, сообщили в пресс-службе театра. Карьера Кунаковой началась в 1974 году. До 1992 она была ведущей исполнительницей балетного репертуара, в числе ее лучших ролей. Партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка» и «Лебединое озеро». 1997 года Любовь Кунакова работала педагогом-репетитором, позднее балетмейстером-репетитором. Также она переносила классические постановки Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио и Бразилии. В ночь на 31 мая можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние в месяце под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу завтра, в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже с сегодняшнего вечера, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут увидеть его только в декабре 2028-го. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгений Егошина, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: 94.8 FM.
6: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
0: 17:37 в Москве. Микрофон все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях не просто солист, не просто артист, не просто певец, а Ольга Синяева и ее All Sea Band. Ребята, я вас всех приветствую.
11: Добрый вечер.
0: Наши координаты — смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Видеотрансляции в Ютубе, во Вконтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь. Почему я тороплюсь? Потому что предыдущий трек у нас занял 7 минут. Я специально посмотрел, а у нас еще огромное количество крутой, классной, качественной музыки. Оля уже прям, знаете, набирает обороты именно своей праймовой формы. В конкретном эфире мы пойдем по накалу, я вам обещаю, и не буду вас томить. Во второй получасовке больше музыки, меньше слов. Следующая песня называется «Thank You God».
11: Yeah.
0: Я правильно сказал, да?
11: Да, все правильно.
0: Так и называется, друзья мои, за пультом Евгений Воркунов. Спасибо, Господи, мне переводят. Да, ведь действительно англицизмы мы должны убирать из своей речи. Поэтому спасибо, Господи, а вы уж переведите на английский язык. Ольга Синяева и All Sea Band, живой звук «Формула музыки». Поехали!

0: Формула музыки.
1: Ольга Синяева и All Sea Band. Спасибо, господи, называется песня. Сами переведите на английский язык. Скажу честно, мне кажется, прослушав две композиции на английском, никому не в обиду, опять же, да, и, конечно, русский язык, он богат, могуч, он великий, на то и великий. Но вот в твоем исполнении как-то мне привычнее и органичнее слушаются английские песни, английские слова. Не знаю почему. Может быть, это стереотипность моего мышления где-то в подкорке сидит. Может быть, еще какие-то причины. Но когда Оля поет на английском, в свой

0: собственной для себя манере, в которой она супер органична, тут все, как сказал бы молодежь, мэчится. Тут все сходится.
1: Ну, поэтому это, правда, так, да.
0: Это прям круто, и звучит это круто. Это высокого уровня профессионал. Ну что уж говорить, за спиной столько учебных заведений, где Оля преподавала. И об этом и хотелось поговорить. Я
1: вообще,
0: сейчас...
1: Сначала училась.
0: Слушай, ну училась это безусловно.
1: Лет 100.
0: Да, да. Оля училась столько же, сколько в медицинском институте учится. Лет 150. Но на самом деле шутки в сторону. Я вот сейчас просто вбил в поисковике Ольга Синяева и нашел... Тут, я не знаю, насколько это действующая история. Все с леска, все с наскока. Вот тут есть Академия вокала Ольги Синяевой.
1: Да, действующая.
0: Она действующая. Оль, насколько ты сейчас занимаешься тем, что преподаешь джазовый вокал? Может быть, уже странный, я не знаю, но насколько часто тебе приходится заниматься со студентами, с детьми? Давай вот про вот это поговорим, потому что я знаю, что это для тебя немаловажно.
1: Да, я однажды планировала уйти из преподавания и покинула Академию Гнесиных, где я преподавала 8 лет. И стала старшим преподавателем. И ровно через 2 месяца почувствовала, что стало как-то тяжело дышать, потому что вроде такая молодая, а уже старший преподаватель. Хотелось бы заниматься музыкой, выступать.
0: Быть доцентом.
1: Да, выступать. Нет, вот я решила с этой дороги убежать и заниматься музыкой, и быть артистом в первую очередь. Но не смогла я это оставить, естественно, и открыла, собственно, Академию вокала. Сначала она была в онлайн-формате, мы это как раз все пробовали, экспериментировали. После Академия вокала превратилась в фестиваль, музыкальный фестиваль, откуда съезжаются все России дети, талантливые дети. И мы в режиме концертов, подготовки к концертам готовимся и делаем такие 4-дневные, 5-дневные фестивали. И как раз OC Band помогает все это красиво упаковывать. И мы делаем очень крутые концерты в джаз-клубах. Вот. И мое преподавание вот таким образом развивается на данный момент. А также, конечно же, в последнее время я поняла, что очень важно вкладываться в детей. Именно там, начиная с 12 лет. И вот у меня есть тоже такой опыт преподавательский. В последнее время я работаю с детьми и понимаю, что это важнее, чем когда, например, к тебе приходят уже взрослые студенты, и там нужно мозг поменять, вытащить, новый вставить. Вот, поэтому с детьми мне как-то стало комфортнее. Вот, и тоже делаем для них различные проекты. В первую очередь связанные с выступлениями и с практикой концертной.
0: Оль, ну, для меня не секрет, может быть, для кого-то из твоих слушателей, из наших слушателей, это будет вот такой завесой тайны, но у тебя ведь свой ребенок есть, сын.
1: Да.
0: Прекрасный парень, мы можем называть, можем не называть его имя, это не столь важно, как решишь.
1: Платон.
0: Его зовут Платон, да, замечательный парень. Вот насколько Оля Синяева, ну вот Оля я тебя назову, да,
1: хорошо,
0: можно
1: хорошо.
0: Ольгой, как тебе удобно. Насколько
1: главное, не Ольга Александровна.
0: Ольга Александровна строгая мама, и насколько хватает времени на сына?
1: Я строгая мама.
0: Я добавлю от себя и строгий преподаватель.
1: И строгий преподаватель.
0: Да.
1: Сложный вопрос. Ну, хватает, конечно, времени, потому что когда мама занимается любимым делом, она всегда, точнее, я всегда воодушевлена и много улыбаюсь, смеюсь и также продолжаю вкладываться музыкально и в собственного ребенка. Он тоже у нас играет на гитаре, поет. Недавно у него было выступление, и вот он тоже играл с невероятными музыкантами. С OC Band так случилось. Поэтому у него была премьера. Вот. В музыке мы, конечно, продолжаем тоже вместе находиться. И он недавно сказал мне: мне так страшно. Мне кажется, я настолько сильно люблю музыку, что не могу остановиться и слушать. И вот в этот момент я напряглась, потому что подумала, что похоже, все очень сильно передалось. И я была бы счастлива, если бы он был в музыке и любил то, чем он занимается.
0: Ну, мы ему желаем России самое главное достойным парнем. А будет это он да. музыкантом, будет он космонавтом, будет он неважно кем по профессии. Главное, чтобы он оставался достойным человеком. Я не просто так затрагиваю тему всегда семьи, потому что я считаю, что все творчество, ну вот это мое, опять же, субъективное, все творчество начинается с семьи. Когда за твоей спиной есть такая вот сильная опора в виде твоего супруга, в виде твоих родителей, в виде твоего сына, не может карьера не идти вперед. Ну и, конечно же, команда. Команда всегда у Оли одна и та же.
1: Да.
0: Вот хмурый Анатолий, который все время серьезен. Все время серьезен. Профессионал высокого уровня. Я не только с Олей его слышал. Вот он улыбнулся.
1: Он просто мои. Только что вернулся с гастролей и я не вот спал всю ночь. И прибежал к нам с нами сыграть прекрасный концерт.
0: Это немаловажно, Оль, иметь свою команду за спиной. Да. Об этом и хотелось
1: конечно.
0: Сказать. Толь, не в обиду, очень музыкант высокого уровня.
1: Да.
0: Конечно же, не может у Оли не быть прекрасного музыканта Михаила, это гитара.
1: Без него не может
0: не
1: быть.
0: Не может быть, но он сегодня с нами. Ксения, это бэк-вокал, я специально поставил фотографии.
1: Хорошо,
0: да. Да, я специально поставил фотографии, есть еще одна девушка, про которую ты говоришь, она действительно существует. Сегодня их с нами вместе в студии нет, но тем не менее, на концерте они будут.
1: Конечно, конечно.
0: Это будет расширенный состав.
1: У нас будет состав на нескольких песнях расширенный, потому что начинали мы с большого состава, где у меня было 5 духовых инструментов. Вот, и потом мы немножечко подсократились, потому что тяжело было выдерживать такую большую команду мне, потому что я была такой, ну, как бы...
0: Биг мама.
1: Тяжеловато. Я помню, как-то ко мне подошли на фестивале, люди сказали, наверное, дорого содержать такую команду. Я говорю, не знаю.
0: Ну, Анатолию посмотрели такие, этот парень серьезный. Вот вся проблема в нем, весь гонорар уходит ему. Если туда еще нашего Женю Воркунова, звукорежиссера, добавить, то все. Ну, посмотри, вот они два, просто два огня встретились. Если на друг друга смотреть, мне кажется, тут как в «Звездных войнах» нужны эти световые мечи. Не, на самом деле, Оля, команда крутая, я их слышал вживую, и, честно говоря, это большая заслуга всегда человека, который собирает этот коллектив.
1: Да, это вообще мои любимые люди, я так благодарна им за творчество и за то, сколько мы вместе делаем, и я знаю, что вся, любая моя, даже дурацкая идея всегда будет одобрена, и эта идея в итоге станет чем-то очень мощным и классным, это вот наши порой песни.
0: Друзья мои, все идеи, я считаю, что все идеи Оли хорошие, но их вы можете услышать 2 июня в Московском международном доме музыки на сольном концерте Ольги Синяевой и All Sea Band, категория 12+, начало...
1: 6+.
0: 6+. 6
1: будет
0: даже.
1: Моя племянница, и ей 6.
0: Все,
1: и она придет.
0: Все, мы тогда, мы берем свои слова обратно. Никаких 12+, 6+, получается. Вообще можно с детьми приходить, и приходите все, друзья мои, берите семьи. Обязательно будем вас ждать. Давай споем песню, которую я анонсировал в самом начале нашей программы. Это...
1: Пока ты
0: наверное,
1: спишь.
0: Песня, которая стала в тот момент неким экспериментом. И которая залетела. Ну, которая... Не просто так она звучит на каждом практически твоем концерте.
1: 18 лет я написала эту песню, а аранжировку сделала уже позже.
0: Ну, слушай, мне кажется, это что-то вот из той эпохи, когда хотелось экспериментов. Ольга Синяева, All Sea Band, «Живой звук», «Формула музыки». Поехали, пока ты спишь.

0: Формула музыки.
1: Ольга Синяева и Олси Бенд. Песня «Пока ты спишь», друзья мои, прозвучала в эфире. И я уверен, что 2 июня на концерте она тоже прозвучит. Оль, я прав?
2: Да, да, все верно, обязательно.
1: Давай немножко пройдемся еще по концерту. У нас остается не так много времени. Что ждет? Русскоязычный материал? Может быть, какие-то джазовые стандарты? Что-то из классики будет представлено?
2: Так, у нас будет авторская программа, полностью авторская музыка, и также мы готовим альбом, и в программе прозвучат песни, которые еще до того, как выйдет альбом, мы исполним. Это совершенно новое звучание Олси Бенда, и это что-то такое очень интересное из современного джаза. Neo Soul. Ребята написали очень крутые аранжировки. Михаил Пифанов, Анатолий Корчагин. Это очень классный эксперимент для нас, и я счастлива, что мы в этот раз исполним полностью все наши авторские песни в первом отделении. Во втором отделении у нас будут гости, а также будут гости из нашего большого бэнда, Олси Бэнд. Они будут сидеть в зале, и я сейчас уже приоткрою немножечко некоторые секреты.
1: О, интересно, как мы это любим.
2: Да,
1: давай.
2: Да. И мы их позовем на сцену и заставим сыграть с нами что-то из старого, из того, с чем мы начинали. И также у нас в гостях будет Мария Мирабова, и мы исполним с ней дуэт. И я давно мечтала это сделать. Мы делали так уже много лет назад, но вот как-то время бежит, все в своих делах, концертах, и мы не успеваем встретиться. И вот в этот день, на этой сцене, произойдут такие счастливые моменты. Это дуэт с Марией Мирабовой, а также мы встретим весь Олси Бенд в большом составе на сцене Дома музыки.
1: Я вытянул, друзья мои, из нее информацию. Она говорила, это будет сюрпризом, кто будет в гостях, но во второй половине программы нужно просто грамотно задать вопрос, и тогда все тайны будут раскрыты. Друзья мои, это 2 июня в Московском международном доме музыки. Концерт Ольги Синяевой и Олси Бен. Всех вас приглашаем, всех вас ждем. Категория 6+. И я хотел сказать, что о гостях мы узнали, о репертуаре узнали, но я думал, что все-таки... Я думаю, что все-таки твои гости, гости твоего концерта не оставят тебя без классических произведений. Я думаю, кто-нибудь на бис да заставит что-нибудь джаза долбануть под конец. Вот Толя улыбается, я думаю, что он тоже это чувствует и понимает. Но они всегда готовы. Они всегда готовы.
2: Мы обязательно исполним как раз полным составом Олси Бенд. Мы исполним классику ритм блюз, соул. Так что все будет обязательно.
1: Ну вот еще одну тайну мы узнали, для чего будут приглашены
2: гости. Ты великолепный ведущий, понимаешь?
1: Спасибо.
2: Ты умеешь.
1: Вы великолепные, друзья мои, гости. Я всегда рад видеть Олю и твою команду у нас в гостях. Приходите все на концерт, слушайте хорошую музыку. Жанр, он не важен. Пусть она будет хорошей,
2: да,
1: для вас.
2: Да.
1: Спасибо, что этот вечер провели с нами.
2: Спасибо вам.
1: Увидимся
2: большое
1: с вами на концерте 2 июня. Приходите все. У микрофона был Георгий Осипов. Всем хорошего вечера, счастливо и пока.
2: Спасибо.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Белгороде возобновят мобильный интернет и уличное освещение. Распоряжение отдал в РИО губернатора Александр Шуваев. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс» после совещания оперативного штаба. Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, написал Шуваев в «Макс». По словам губернатора Белгородской области, в районах и муниципалитетах решения о восстановлении освещения и связи будут приниматься с учетом оперативной обстановки. ВОЗ заявила о нехватке финансирования для борьбы с Эболой в Африке. Всемирная организация здравоохранения получила лишь треть необходимого финансирования для подавления лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде. Данные привел генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Существует много трудностей в сдерживании этой вспышки. Это очень сложная вспышка, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен, приводят его слова агентства Рейтер. Глава ВОЗ призвал международное сообщество усилить поддержку, чтобы обеспечить медицинских работников необходимыми материалами и средствами защиты. Роспродсоюз сообщила о подорожании водки на почти 15% за год. С начала этого года зафиксирован рост цен на этот товар на 12,2%, рассказал исполнительный директор Союза производителей и поставщиков продуктов питания Дмитрий Востриков. Одной из главных причин удорожания он назвал увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара. Дополнительное влияние оказывают рост цен на сырье, удорожание электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости. Минздрав планирует открыть пункты медицины катастроф вдоль автомобильных трасс. Их оборудованием ведомство займется совместно с региональными властями. Уточняется, что прорабатывается вопрос о создании таких пунктов в удаленных или труднодоступных местах. Соответствующий доклад должен быть представлен Кабминову министров в 2030 году. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 49 копеек, доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 14, ощущается как плюс 12, облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: В это воскресенье тема программы «Вьетнамский капкан. Финал». В эфире кандидат исторических наук, замдиректора Центра регионального сотрудничества МПГУ Сергей Засорин и кандидат исторических наук Вячеслав Черемухин.
5: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
4: о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня 27 июля, Всемирный день борьбы против рака головы и шеи. И наш эфир будет посвящен маленьким пациентам, детскому раку. Почему возникает рак у детей? Возможно ли профилактика этого страшного заболевания? Какие симптомы должны насторожить родители? Что делать, если диагноз рака подтвердился? На эти многие другие вопросы ответит наш гость, генеральный директор Центра имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев напротив меня сидит.
15: Добрый
14: улыбается.
15: День.
14: У нас был на самом деле, знаете, интересное такое общение перед эфиром, душевное. Николай Сергеевич, здравствуйте. Ну что, мы начнем со статистики, как обычно это, в общем-то, происходит всегда. Взрослые, детское, что у нас по раку, по детскому раку России?
15: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день. Вообще, спасибо за возможность поучаствовать в этом суждении, в этот сложный день, на самом деле, международный такой день борьбы с раком головы и шеи. Это такое, на самом деле, вот начну издалека, вот это рак головы и шеи для детей малоприменимое понятие, потому что у детей как такового рака, а именно эпителиальных опухолей, ну, очень-очень мало случаев, это редкие-редкие опухоли, и они фактически не случаются в детском возрасте, это болезнь взрослых. Дети болеют другими морфологическими формами злокачественных образований, это саркомы костей, мягкотканные саркомы, эмбриональные опухоли, это нейробластома, ретинобластома, другие формы, но от этого... Скажем так, вся драма этой болезни не меньше, я бы сказал, наоборот. Чем меньше ребенок, тем больше драма. Потому что, ну, конечно, никто из родителей в таком возрасте не настроен лечить пациента, вот, который они думают, что это будет прекрасное счастливое детство, а сталкиваются с этими драматичными ситуациями. Что мы имеем по данным регистра, допустим, Института онкологии имени Герцена? В том году 3752 случая. Я не думаю, что все это учтены полностью, потому что, к сожалению, ряд пациентов иногда сам куда-то уезжает, некоторые за рубеж, до сих пор уезжают, такое бывает, слава богу, все реже и реже. Но вот около 4000, и это говорит по статистике, что стало наоборот чуть-чуть меньше пятилетней давности, когда еще академик Румянцев Александр Григорьевич говорил, что порядка 4500 первичных пациентов.
14: Угу.
15: Но не все так радужно. Во-первых, это 4000 драматичных историй, с которыми мы сталкиваемся, и сталкивается, на самом деле, 8000 родителей. И огромное количество семей, людей, родственников. А самое главное, что это не разовая ситуация. Среднее время лечения детей в клинике, когда они проходят химиотерапию, там 9-11 месяцев. И мы понимаем, что первым годом и первичным инцидентом все не считается, потому что ребенок, по сути, на протяжении всего своего детства должен быть под наблюдением врачей-онкологов, детских онкологов, онкологов-гематологов, и, на самом деле, не только, и всех специалистов, включая реабилитацию, хирургию, на самом деле, педагогику, всех тех, кто будет его сопровождать на протяжении всего его детства, потому что с таким диагнозом детство складывается иначе. И это далеко не 4000 случаев, это намного-намного больше детей. Поэтому отношение, скажем так, внутри детской онкологии сложно полностью перенести на модель взрослой онкологии.
14: Да,
15: поэтому
14: это вообще абсолютно разные вещи, мне кажется.
15: Вообще разные вещи. Есть то, что у нас общее, есть какие-то методы, подходы, там, в частности, к хирургии там, и к локальному контролю, которые нас объединяют. Но детская онкология совершенно отдельная специальность. И недаром она относится не к педиатрии, не к детской хирургии, не к взрослой онкологии, а вот именно отдельно детская онкология. Поэтому что стало лучше? Вот вы спросили, что стало лучше? Стало лучше очень многое. Мы научились быстрее, точнее, ставить диагноз, и мы приобрели большое количество помощников, таких как молекулярно-генетические исследования. Мы стали намного больше понимать про молекулярную биологию, генетику опухоли, стали понимать, что не только хирургические какие-то методы или только протокольное лечение по там, программам химиотерапии, то есть терапии клеточными ядами, вот так или иначе, помогает. Но мы стали больше понимать про вообще фундаментальную биологию опухоли, и добавилась таргетная терапия, сейчас используется активная иммунотерапия, развиваются варианты вообще всех методов высокотехнологичной хирургии, протонной медицины, и вообще даже очень сложный, вот, допустим, метод, который У нас вот больше 6 лет на базе центра Рогачева. Это пациенты, которых лечат методом картоклетками. То есть это, ну, если так сказать, то это Т-лимфоциты с химерными антигенными рецепторами CD19. Сложно звучит.
14: Да.
15: Вот, картоклетка, ну, допустим, это дети, которые с острым лимфобластным лейкозом у нас в основном лечились. Это 189 пациентов, которым уже никак ничем нельзя было помочь. Они имели уже там 3-й рецидив, уже практически никакие предыдущие методы лечения не работали. Работали. И именно благодаря вот этой прогрессивной, по сути, клеточной терапии 63% пациентов живы, находятся в ремиссии. Но 63% для такой группы пациентов – это очень хороший процент.
14: Угу.
15: То есть в мире детской онкологии происходит много нового, от диагностики до самых сложных методов лечения. И поэтому мы все-таки смотрим с оптимизмом в будущее. И главное, чтобы наши и дети, и их родители тоже смотрели вместе с нами.
14: Это очень важный момент. Я думаю, что мы позже коснемся как раз вообще такой схемы. Смотрите, вот если у взрослой, да, взрослого рака коснемся, там есть пациент и есть врач. Вот это вот взаимное, ну, семья уже практически получается по борьбе с онкологическим заболеванием. А здесь у детского рака есть ребенок, пациент, мама и врач. Родители. И это уже вообще другая схема лечения. Я понимаю, что здесь участвуют все. Потому что ребенок, он считывает все с мамой. И тут же и психологический подход. Мне кажется, вообще детские онкологи, им, я не знаю, не то, что там молоко давать круглосуточно и памятники при жизни ставить, но вот выгорание, мне кажется, происходит очень быстро. Вот вообще, как у вас вот это было в вашей практике? Нет, я просто понимаю, что это такая нагрузка внутренняя, душевная, духовная, психическая. Все вместе. Ты же должен не только оказать помощь, всех успокоить, всех наставить. А ребенок-то это ребенок, а подросток это вообще отдельная история.
15: Вот вы знаете, это мне кажется, я себе представил детского онколога, пьющего молоко под своим памятником, мне стало абсолютно радостно от этого. И это моя личная профилактика выгорания. Опять-таки, я считаю, что если не смотреть на пребывание на планете Земля с оптимизмом, то здесь очень-очень много грустных моментов, да, но категорически нельзя на этом акцентироваться. Категорически. То есть запретить себе. Мне кажется, что детский онколог – это редкий сорт человека. В целом. Не потому, что так вот сейчас как бы себя хвалишь. Там нет. Почему? И всех сподвижников по всей планете Россия я ценю абсолютно. Тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с детским раком. Это на самом деле не так много человек. Это где-то 500-700 таких детских онкологов работает в нашей
14: всего
15: стране.
14: Единичные.
15: Да, из них, ну, может, сейчас больше, уже где-то к 1000, но все равно в обществе где-то 500-700 человек детских онкологов. Конечно, это намного меньше, чем взрослых онкологов. И, допустим, онкохирургов, ну, меньше 100, мы там недавно считали, нас человек 50, так, наверное, нормально.
14: То есть на конференциях вы пересекаетесь, уже все друг друга по именам все знают, в общем-то, как бы, о!
15: Но, понимаете, это на самом деле очень долго готовить специалисты, и условия должны быть специфические. Во-первых, он должен иметь способность принять много информации.
14: Да.
15: Во-вторых, ее как-то преломить в своей голове. И при этом таких людей немало. При этом, чтобы ему хватило смелости, долготерпения и при этом, на самом деле, любви к людям, чтобы это транспонировать день за днем, но на самом деле такой драматичной модели, которая развивается, как вы правы, в семье, когда ребенок заболевает, ну, как это говорят, раком, да,
14: да,
15: но
14: да.
15: На самом деле опухолевым заболеванием, особенно злокачественным, да и доброкачественным иногда это происходит очень драматично. И когда это касается витальных органов, структур, вот я часто занимаюсь сильно хирургией головы, шеи, там, такие бывают доброкачественные опухоли, что после их удаления ничего от человека может не остаться. То есть это очень серьезная проблема, и вот тут надо сочетать. Потому что сердобольного, но глупого специальность тоже не приемлет.
14: Конечно.
15: Умного, но жестокого тоже не приемлет. Понимаете, допустим, человека, который готов всесторонне что-то делать, но при этом у него нет ни цели, ни мотивации, ни научной какой-то вот афферентации, ну, скажем так, ему тоже будет очень тяжело. Поэтому это должны быть такие overeducated, как говорят, переобразованные люди, которые имеют много различных видов образования, но первое из которых, центральное, это быть порядочным и эрудированным и добрым человеком. я считаю.
14: Да, это-то по-другому тут не справишься. Ну, давайте вернемся к причинам. Вообще, причина онкологических заболеваний. Я понимаю, что там, ну, многие говорят, там, вирус папиллом человека, это понятно, что-то там еще, какие-то факторы. Но все-таки от детского рака причины до сих пор непонятны. Я понимаю, что Нобелевские премии все мы ждем, что кто-то получит, откроет причину рака, изобретут волшебную таблетку, взрослым детям чик-чирик, все, рака нет. Вот как вчера по поводу ВИЧ говорили, что все изобрели уже, профилактическую вакцину двухкомпонентную. Не знаю, так это или нет, сейчас будут все это исследовать, ну,
15: дай
14: смотреть.
15: Дай бог, чтобы это было так, значит.
14: Да, может быть, и с раком уже поборемся, уже в конце-то концов. Может, что-то там уже есть какие-то разработки?
15: Знаете, мы в рамках все-таки социальной жизни.
14: Да.
15: Я думаю, что планета эволюции Всевышний обязательно придумают тогда новый вирус, потому что,
14: понятно, конечно... Ну, нас уже вчера глава ВОЗ предупредил, что вы ждите, скоро птичий грипп какой-то новый нагрянет, поэтому не расслабляйтесь.
15: Это, конечно, не зона нашей компетенции, да. Но вопрос в том, что мы объективно понимаем, что наша вот... Такая история, с чем проблема детского рака. Но есть где-то откровенно генетическая там история, допустим, как в ретинобластоме. Да? Но такой связи, как вот у людей, допустим, между раком легкого и курения, да, у взрослых, то у детей нет, потому что часто они родились, и мы понимаем, что мы можем вот где-то 100% связать это с генетикой, да, вот, допустим, там, с ретинобластомой. Но в большинстве случаев мы должны понимать, что вот эта мутация, это изменение, это вот там ПКУ-делекция, вот эти все молекулярные перестройки, которые произошли, произошли у абсолютно нормальных родителей, у которых не было там в роду детской онкологии. Поэтому все-таки тем больше мы изучаем молекулярную биологию опухоли, молекулярно-генетические предпосылки, мы понимаем, что связь с генетикой есть. Но как она переиграет так, что именно у этого ребенка будет... достоверно при большинстве опухолей еще неизвестно. Мы должны понимать, что, конечно, все-таки я связываю это с поведением во время беременности. То есть, конечно, не стоит не курить, там, не жить там, в такой плохой атмосфере, там, у какого-нибудь производства драматичного. То есть это, конечно, связано. Я уверен, что все виды мутагенов, которые могут быть и физическими, и химическими, и прочими, они, конечно, влияют.
14: Угу.
15: Но, опять-таки, часто при прекрасной здоровой беременности, вовремя в срок рожденного ребенка, тоже вот такие заболевания происходят. Поэтому на 100% нам реальная вот вероятность рака детского неизвестна. Это, конечно, так тяжело сознаться, но мы понимаем, что здесь есть фактор того, что, в принципе, в любой нормальной, прекрасно прошедшей беременности,
14: да,
15: там хорошо правильно проведенных родах, избежать этого на 100% мы не можем.
14: По-моему, никто уже избежать этого не может. Ну, жизнь вот такая, все складывается таким образом, что какие-то стечения обстоятельств, я не знаю, факторы риска, которые что-то там произошли, и клетка, она поменялась. А, кстати, вот мне, знаете, какой вопрос, Николай Сергеевич, а вот педиатр у нас, он онконастороженный? Потому что у нас сейчас вот говорят, что онконастороженное взрослое население, должны быть врачи-терапевты, что если что-то не то, давайте на всякий случай к онкологу отправим, если какое-то подозрение есть и прочее. По поводу педиатров, это я могу как мам сказать, потому что я задалбываю педиатров. Мне кажется, господи, опять она пришла. Даже себя, ну, сами взрослые как бы спокойно, но если ребенок, тромбоциты завышены, а это что, мы же сами расшифровываем анализы, вы что, в интернеты слазить? Так сам Бог велел, даже если медицинского образования, тем более, вы же все врачи, мама тем более. И поэтому тут вот такой вот момент, с одной стороны, есть, ну, большинство родителей, они, конечно, безумные в этом плане. Ух, я боюсь своего ребенка, да мало ли чего, да мне вот это не нравится, это не нравится. Вирус Эпштейн-Барр, это лично, вот мне один педиатр сказал, будьте аккуратны, вы знаете, это вот, вот такой нехороший фактор по отношению к онкологическим заболеваниям. Я говорю, что? Так я же начиталась и напугалась, и так же многие делают, большинство.
15: Да, вы знаете, в этом смысле... Здесь вот с какого вообще...
14: С какого угла?
15: С какого угла начать? Так много сказали, что я прям со всем этим сталкиваюсь бесконечно.
14: Так.
15: Бесконечно, потому что, с одной стороны, конечно, ну, вы можете быть на 100% уверены, что все водители трава идеальны. Ну, так начнут. Да нет, конечно, не можете. Я уверен, что с них есть люди, которые делают какие-то вещи более тщательные по протоколу, какие-то с определенным, ну, пренебрежением к должностным инструкциям. То же самое педиатры. Педиатры совершенно разные. Есть фантастически образованные люди, причем любых поколений врачей, которые знают и онкологическую настороженность, и ревматологию, и педиатрию, и вообще имеют живое отношение к совершенно, там, не знаю, к ребенку и к семье. Вот. А с другой стороны, мы видим людей, которые, ну, во многом формально относятся к своей специальности. И это касается не только онконастороженности. вообще заметил, вот правда, если человек талантлив, да, он талантлив во всем. То есть вот человек или относится к жизни с уважением, или он думает, что она ему всю жизнь должна, и поэтому все время не додает. То есть это вот отсюда идет категория. А про маму вторая ситуация. Здорово, когда мама читает. Замечательно, когда мама информирована. Так. Очень хорошо, когда мама умная в отношении ребенка, правильная, такой человек. Но, понимаете, когда она, пользуясь, в общем-то, окно во вселенском мусоропроводе интернета, да, она, допустим, прочитала две методички для высшего сестринского училища и идет, рассказывает там врачу, допустим, кандидату или доктору наук свое видение достаточно сложной проблемы, то мне хочется всегда спросить, вот, допустим, к вам приходит сантехник чинить что-то там дома, у него 9 классов и профессионально-техническое училище. И вы ему доверяете намного больше тому человеку, который 25 лет учился и рос над собой. Почему, мам, это так? Я, конечно, говорю своим таким языком, но это ни в коем роде не в рамку оскорбления, поверьте мне. Это в рамку вопроса, который, мне кажется, можно задать. С чего вы взяли, что врачи хотят вам сделать плохо? С чего вы взяли, что именно мнение профессиональных там мам, которые из них, допустим, одна на 15 только врач, является более весомым, чем мнение, допустим, клинических рекомендаций, которые создавались под руководством, допустим, академиков Академии наук в области медицины. Почему мы считаем, что совет какой-то травницы или таролога, он выше реально профессионального сообщества? Я с этим просто сталкиваюсь, я веду прием.
14: Даже до такой степени?
15: Да, таролог прогнозирует. И многие... Это надо об этом говорить, понимаете? Проблему надо озвучивать. Вы сейчас скажете, что я, конечно, что-то резонанс обвиняю. Я не обвиняю,
14: нет,
15: я констатирую.
14: Нет, ни в коем случае. Я же, наоборот, я как раз. Я вот тут полностью за врачей со всех сторон, за медицину доказательную, а не вот этих всех астрологов, таролог. Я сама, на самом деле, с этим сталкиваюсь. Почему? Смотрите, я не врач, но так как я веду медицинскую программу, Николай Сергеевич, ко мне же, как получается, абсолютно. И звонки, Наташа, куда, чего, зачем, почему. Это как бы образ моей жизни. Куда, зачем, вот такая ситуация. Я уже практически врач за последние 11 лет стала, точно. Мне уже говорят, Наташа, тебе надо на 4-й курс меда срочно. Я говорю, конечно, сейчас будем. Ну вот, и получается, что вот эти вот и тарологи, я думала, это только ко мне такие вопросы. А нет, вот тут сказали, что операцию сейчас делать нельзя.
15: Да.
14: Я думаю, что? Это кто вообще, сказал?
15: Это вообще тренд. Это
14: же, и у вас тоже такие же вещи?
15: На какой-то восходящей луне, там, не оперировать, я как хирург вам могу сказать, я это слышал неоднократно. Абсолютно, поверьте мне, вот многие сейчас подумают, что я что-то там юморю. Драма в том, что я говорю абсолютно серьезно. Я говорю вам абсолютно серьезные факты. То есть она говорит, что ребенка опухоль, злокачественный метастаз. Она говорит, мы вот на какой-то убывающей луне. Я не могу сказать точно, я не в курсе, какая это луна.
14: Да.
15: Но мы оперироваться не будем, перенесите на госпитализацию. И говорят, что на полном серьезе родители, которые не имеют никакого там токсического алиментарного поведения, напоминают нормальных, молодые, прогрессивные люди, они так думают. Они считают, что все институты медицины, которые на самом деле более консервативны и стабильны, чем даже банковское искусство, понимаете, это очень серьезная вообще специальность, очень консервативная медицина. В ней надо годами доказывать право на свое существование, и это справедливо. То люди, которые прочитали вот эту методичку, вот эту вот, они считают, что... Причем только название ее и введение, все. То есть они картинки посмотрели и говорят, давайте мы будем делать так. И мамы их поддерживают. Я, поверьте мне, это не с позиции критики, это с позиции того, что они сами мешают себе. Потому что когда болезнь станет более распространенной, когда станет вообще клинические проявления драматичными, они все равно придут в официальные федеральные медицинские учреждения. Если вы не верите врачу, обратитесь во вторую медицинскую организацию с весомым академическим мнением, серьезную больницу, другой федеральный институт. Пожалуйста, вы имеете право не доверять мнению кого-то. Но не доверять мнению сообщества, а верить мнению каких-то глубоко непрофессиональных людей, вы на самом деле глубинно ошибаетесь. Глубинно ошибаетесь, и это может привести к смерти вашего ребенка. И, по сути, его тогда, сейчас скажу так драматично, привели к этому факту вы. Вы. И это, понимаете, вот это, если вот ответственность не понимать, если этого... не придерживаться, то, вы знаете, вот это та глупость, которая безгранична. Ее так много, что мне иногда просто страшно. И, конечно, здесь интернет и многие вещи не всегда играют положительную роль.
14: Вот так вот. Ну, ладно, он сейчас замедлился интернет, так что, может быть, глядишь, и родители поумнее некоторые станут. Николай Сергеевич, а у меня вот в связи с этим такой вопрос. На каких стадиях чаще попадают к вам дети? И подростки.
15: Да, вот надо сказать, что подростковые опухоли – это отдельная немножко история, да, потому что это на самом деле уже взрослые люди, но при этом еще дети.
14: Ну, когда пубертаты...
15: И они болеют совершенно различными вариантами заболеваний, то есть у них еще встречаются и детские опухоли, у них уже встречаются и опухоли взрослые. И у них встречаются и гембластозы, и сольная онкология, у них много уже и назофарингеального рака, рак щитовидной железы, у них бывают уже карциномы, то есть такие различные. Тут мы недавно оперировали и дно рта, рак у ребенка тоже там 13-14 лет, и другие опухоли, совершенно драматичных историй, при этом они все понимают, они уже достаточно вырастающие люди, видят все эти страдания своих соседей, и многие даже не принимают это вот лечение. Тут надо всегда работать с психологом совместно.
14: Абсолютно, конечно.
15: Надо работать с психологом и всегда не доверять мнению какого-то одного врача, а принимать консилиум решений. Химиотерапевт, радиолог, хирург обязательно должны быть вместе, потому что и лекарственное лечение, и все методы локального контроля, как-то хирургия, лучевая терапия у подростков применимы. Часто их и оперируют, и проводят лечение уже по стандартам взрослых. Поэтому это зависит от гистологической формы и стадии опухолевого процесса. Поэтому подростки – это очень серьезная отдельная группа. У нас есть даже отделение подростковой онкологии, отдельно выделенное.
14: Вот тебе раз.
15: То есть оно имеет правильный подход, во-первых, и к дозам лекарственного препарата, и к психологической атмосфере, и к обучению уже. Это не дети там до 6 лет. Эти дети учатся, многие хотят приобрести специальность, ходят в школу. У нас школа замечательная есть в центре. Сейчас она есть много где. Это профессор Шариков Сергей Витальевич, он основатель этой школы. Вот под идейным руководством когда-то академика Румянцева, академика Ямбурга, они вместе создавали школу. Сейчас их очень много, 64 филиала у него. Но первая школа вот такой в полно раскрытом масштабе была открыта в 2014 году, 10 лет назад, на территории центра имени Димы Рогачева. То есть у нас этот симбиоз со школой очень сильный. И подростковые дети, они чувствуют эту вот синергию наших совместных усилий. Они прекрасно, многие умудряются совмещать лечение и учение, приобретают специальности, исходя из поставленного диагноза, там, освоить работу на компьютере, и потом приобретают профессию. Некоторые у нас даже там и певцами стали, и какими-то деятелями искусств. Надеюсь, кто-то будет вести радиопрограмму.
14: Конечно, как же, не без этого. Обязательно ждем таких.
15: А кто-то будет оперировать опухоли.
14: Да, а вот, между прочим, многие дети, мне кажется, когда с таким серьезным диагнозом попадают, они становятся уже, во-первых, взрослыми очень рано, очень. А во-вторых, многие мечтают стать врачами. Когда вырастут, обязательно будут лечить и деток, и взрослых от этого жуткого экологического какого-то заболевания или какого-то серьезного другого, доброкачественного, тоже вот вы сказали.
15: Да. Вот, и становится.
14: Да. Все-таки, на что обратить внимание родителям? Вот мы сейчас про симптомы немножко поговорим, потом уже перейдем конкретно и к лечению, и к, профилактике, я не знаю, какая она есть. Профилактика, мне кажется, диспансеризация. Ребенка вообще-то нужно как-то периодически обследовать хотя бы раз в год родителям, дойти до поликлиники и все прочее, и обращать на какие-то симптомы. Потому что вот если я коснусь немножко, например, диабета первого типа, тут не так недавно у нас была программа, да, тут понятно уже, родители знают, что возможно, что происходит с ребенком, и то не всегда попадают в реанимацию. По поводу онкологического заболевания. Тем более, они же многие бессимптомно протекают, ведь почти все, правильно?
15: Ну, это в начале пути.
14: А.
15: А потом уже симптоматика. Очень справедливое наблюдение. Все-таки сегодня мы общаемся в вот этот день напоминания существования рака головы шеи, поэтому, наверное, стоит о симптоматике рака головы шеи поговорить.
14: А вот мне вот сейчас вот уже говорят, что нет, симптоматика рака головы шеи будет после новостей. Сейчас узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинский дрон ударил по зданию машинного зала Запорожской АЭС. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, основное оборудование повреждено не было, но в стене образовалась дыра. Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания, подчеркнул глава госкорпорации. Он отметил, что удар по блоку номер 6 стал первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование станции со сквозным подрывом и повреждением здания. Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине, реакторному залу, реактору и системам безопасности, задался вопросом Лихачев. ОМАН предупредила о возможной плавучей мине в Ормузском проливе. Об обнаружении потенциально опасного плавучего объекта в территориальных водах султаната сообщили в Центре морской безопасности страны. Там призвали моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность при нахождении в этом районе. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявлял, что в Ормузском проливе установлены мины, поэтому проход судов должен согласовываться с властями Исламской Республики. США, Британия и Австралия разработают новые подводные дроны к 2027 году. Министерство обороны стран займутся созданием современных подводных беспилотников в рамках партнерства AUKUS, говорится в совместном заявлении ведомств. Оно предусматривает разработку передовых оборонных технологий, включая квантовые системы, гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, кибертехнологии и подводные беспилотные аппараты. Глава Пентагона Пит Хексит заявил, что страны создадут комплекс высокоадаптивных многоцелевых подводных дронов для поддержки морских операций. Трехстороннее оборонное партнерство AUKUS действует с 2021 года для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. ВОЗ заявила о нехватке финансирования для борьбы с Эболой в Африке. Всемирная организация здравоохранения получила лишь треть необходимого финансирования для подавления лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде. Данные привел генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Существует много трудностей в сдерживании этой вспышки, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен, приводят его слова агентство Рейтер. Глава ВОЗ призвал международное сообщество усилить поддержку, чтобы обеспечить медицинских работников необходимыми материалами и средствами защиты. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 14, облачно, с прояснениями, возможен слабый дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
16: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
18: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
10: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
14: Продолжаем наш эфир. У нас в гостях генеральный директор Центра имени Димы Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев. Перед тем, как мы ушли на новости, с Николаем Сергеевичем говорили про симптомы детского рака. На что обращать внимание родителям, бабушкам, дедушкам, потому что родители вечно работают, на что-то не обращают внимания. Ну и, в общем-то, может быть, самим подросткам. Сейчас едут в машине с родителями, слушают. Что-то там как-то не клеится чего-то или как что-то расстраивается в здоровье.
15: Ну, что, как пользуясь быть? Случаем, хочется передать всем поклон тем, кто едет нас и слушает. И надеюсь, вам не потребуется интерпретация тех слов, которые я скажу. Но все-таки, если брать вот этот знаменательный день, да, день рака головы шеи, надо понимать, что, конечно, надо очень внимательно обратить ну, какое-то пристальное, отдельное внимание, сакцентировать на том, как вы дышите для начала.
14: Угу.
15: Потому что у подростков часто бывает такая опухоль, как юношеская ангиофиброма основания черепа. Мы ей много занимаемся в Центре Рогачева, это фундаментальное исследование ведем. Но это вот как раз подростки, которые начинают плохо дышать. Многие им приписывают почему-то аденоиды, хотя это не характерно подросткам. И пока начнутся носовые кровотечения и деформации лицевого скелета, на самом деле многие ходят и не знают, что у них эта опухоль есть, а потом уже им предстоит очень серьезное, сложное хирургическое лечение. Поэтому, конечно, смотреть, как вы дышите, слышите все органы чувств. Все да. органы чувств на голове. Это, конечно, вам очень, на самом деле, серьезная локализация. То есть, внимательно обращать и следить за собой, за тем, как мы видим, как мы слышим, как мы дышим, как мы глотаем, как мы жуем, потому что нарушение всех этих функций может быть связано как с обычными заболеваниями, так и с проявлением опухолевого процесса. Но если брать в целом, надо понимать, допустим, детей малого возраста. Дети гиперподвижны, активны, заметили?
14: Да, вот. Вообще-то, да, живу с таким.
15: И вы понимаете, что как раз, когда ребенок начинает быть менее активным, менее подвижным, у него снижается аппетит, появляется тошнота, рвота, симптомы общей интоксикации. Но это происходит не только, там, когда он мог отравиться чем-то. Или...
14: Да.
15: А вот реально вот общая тенденция к снижению. Надо, конечно, пациента обследовать. Хотя бы сдать анализ крови, посмотреть, отвести педиатру. Если педиатр будет подозрение, он отправит к детскому онкологу, потому что сейчас почти в большинстве субъектов федерации детская онкологическая служба сформирована и работает. В подавляющем большинстве.
14: Угу.
15: Вот. Это, конечно, симптомы, говорю, и общей усталости, и интоксикации, аппетита, потери веса. Все это у ребенка надо обращать внимание. Ну и, конечно, если брать, вот, повторюсь, именно опухоли головы шеи, может быть, даже если это кожа, смотреть внимание, появляется это пятно, растет ли оно, меняется ли оно на коже. Если это реально опухоль ротоглотки, там, языка, челюсти. Вот сегодня у нас в клинике лежал ребенок, которому тоже удалили зуб, который шатался, а там оказался мелобластом. То есть неправильно интерпретирована клиника, не сделали снимок. То есть родители как раз обратили внимание, что зуб шатается, а врач даже не смог предположить, что это не просто шатающийся зуб у здорового ребенка среди здорового зубного ряда, а первое проявление опухоли. Поэтому сегодня у него будет уже другая операция. И таких историй очень много. И все-таки понять, что мы в первую очередь нужны себе, и нам наши дети нужны тоже очень сильно, потому что как мы, это наше будущее, это наше все. Вот, и мне кажется, сама семья должна иметь активную позицию.
14: Угу.
15: Вот как раз не глупую позицию, когда мы говорим перечитать все и не сделать
14: да,
15: там
14: да,
15: и
14: да.
15: ждать уходящей луны, а именно активную позицию, но основанную на мнении профессионалов. Мы же, правда, без генерального плана дома.

0: Очень сильно грустно, потому что одно дело, когда взрослый решает за себя и такие вещи, хотя это ужасно тоже и плохо, и все равно потом на четвертой стадии какой-то появляется у онколога своего, который... Сколько таких случаев было, к сожалению?
1: Очень много.
0: А другое дело, когда родитель берет такую ответственность за своего ребенка.
1: А вот тут мы понимаем, что это уже социальный момент, в том числе, конечно, когда мы, как врачи, это видим, и я несколько раз сталкивался совершенно с парадоксальным поведением целых семей, когда и мама, и папа отказывались от лечения при тяжелейших, там, местно распространенных опухолевых процессах, говорили, мы не будем. Но мы тут должны понимать, что мы юридически грамотные люди, мы должны информировать органы опеки, потому что мы не должны допускать ни в коем роде, по сути, убийства.
0: Да.
1: И вот если называть все своими именами жесткими, то все становится намного очевиднее.
0: Вот так вот.
1: Поэтому детский онколог должен быть еще и смелый.
0: Ох, и смелый, и добрый. Я не знаю, тут можно сейчас перечислять бесконечности. Плюс еще психолог для всех, для взрослых и для детей. Это тоже важный момент.
1: Да.
0: Куда без этого? Но это с опытом, если... мне кажется, нарабатывается. Ну, с чувством юмора я поняла уже.
1: Да.
0: Без этого вообще просто никак. Ну что, какие виды опухоли головы и шеи часто встречаются у детей? Вот прям вот рак щитовидки тоже бы хотела посвятить. Да. Почему? Потому что среди моих знакомых я не ожидала. У девочки знакомой, 13-летней, ребенок, у него рак щитовидной железы, казалось бы. И врач спросил, ну что, в Чернобыле давно были?
1: Ну вот, на самом деле, это, конечно, никак не буду защищать коллегу за бестактный вопрос.
0: Угу.
1: Потому что, во-первых, время Чернобыля уже... Да, были фундаментальные работы, и был приказ знаменитый, когда после Чернобыля только там несколько лечебных учреждений имело право заниматься раком щитовидной железы. Это справедливо, что было резкое повышение, и в Беларуси огромная работа выходила, и в Российской Федерации. Но сейчас мы понимаем, что это связано не только с Чернобылем, но в том числе и рак щитовидной железы был и до него, у детей, и после. Мы понимаем, что какие частые опухоли, которые вот мы встречаем. Это рак щитовидной железы, опухоли слюнных желез. Это назофарингеальная карцинома, да, то есть рак носоглотки. Это различные мягкотканные саркомы парамингеальной локализации. Костные саркомы, то есть саркомы, при этом которые поражают редкую локализацию костей. Это кость челюстно-лицевой области, верхняя и нижняя челюсть, скула-орбита. Мы имеем большую группу вот доброкачественных процессов, таких как ангиофиброма основания черепа, амилобластома челюсти, которые, ну, тоже поражают носоглотку, кости лицевого скелета и требуют комбинированных резекций. И надо сказать, что вот, в принципе, на шее также можно встречать редкую локализацию, но у нас тоже большая группа таких пациентов, нейробластомы шеи, параганглиомы шеи и прочие другие внеорганные опухоли шеи у детей не бывают часто и вовлекают пищевод, трахею, и магистральные сосуды и прочее. Фиброзно-костные поражения различные, это осифицирующие фибромы, фиброзная дисплазия, это, ну, в том числе и другие там повреждения, поражения, так называемые вот, костно-фиброзные поражения костей лицевого скелета, требующих тоже больших операций на костях лицевого скелета, одновременных пластик и реконструкций. Но рак щитовидной железы стоит осветить отдельно, потому что им занимается не только наш коллектив, но и ряд коллективов серьезных и федеральных и субъектовых, которые лечат рак щитовидной железы. Надо понимать, что, конечно, это в первую очередь ситуация, если брать высокодифференцированные формы рака, как папиллярный, фолликулярный, она в первую очередь происходит именно на хирургическом поле и требует правильного проведения хирургического вмешательства, например, тиреоидэктомии с различными вариантами лимфодиссекции или без нее. И, конечно, в этой ситуации надо понимать, что таких пациентов надо оперировать все-таки строго с нейромонитором, чтобы, во-первых, сохранить возвратный нерв, возможность говорить, функцию фонации, с четким контролем за паращитовидными железами, чтобы не нарушился кальциевый обмен, хорошим гистологическим исследованием, и если это реально уже местно распространенная форма или там метастатическая, с возможностью проведения терапии радиоактивным йодом. То есть это опять комбинированное лечение.
0: Да.
1: Детский рак щитовидной железы, мы тут читали, на самом деле оперируют ряд центров вместе в год. Вот онкологический научный центр северо-западный в Петербурге, центр, который занимается, эндокринологический научный центр и центр Рогачева вместе, ну, наверное, мы оперируем где-то 400 до там 450-500 случаев рака щитовидной железы ежегодно.
0: Прилично.
1: Это много.
0: Это много,
1: кто-то
0: да.
1: Кто-то больше, чуть кто-то меньше, но в совокупности вот такой объем, потому что я был удивлен данным именно в Петербурге, даже самые большие, это, конечно, наши коллеги в Петербурге, они, эндокринологический центр, они оперируют и взрослых, по-моему, 3 или 4.

0: 4000, считай, на железу у взрослых, и где-то еще порядка 200 детей.
1: Mm-hmm.
0: То есть у них большие цифры, я сейчас боюсь обмануть, точно у меня сейчас нет этих цифр, но это порядки, чтобы вы представляли. И вот мы еще каждый где-то там от 50 до 100 операций, еще 3 клиники, то есть вместе, ну, 500 детей где-то оперируют.
1: Ну, это прилично.
0: Это очень, то есть даже говорить о раке щитовидной железы актуально. То есть это, если каждый год у нас в Российской Федерации столько детей заболевает раком щитовидной железы, а это в основном подростки и девочки, хотя бывает, конечно, и более ранний возраст, там 5-7 лет, и 3-летний бывает. Бывает, к сожалению, вот такая достаточно была когда-то, мне кажется, такая раскрученная тема именно генетического, там, медулярного рака.
1: Да.
0: Но она, про нее много говорили, на самом деле случаев-то достаточно мало.
1: Угу.
0: Все равно преобладает это именно форма высокодифференцированная. Папиллярный, фолликулярный рак. Хотя можно встретить анапластический.
1: Это вообще редко, но это страшно.
0: Это редко, страшно и очень имеет плохой прогноз.
1: Да. А вот, кстати, по поводу этого, получается, для профилактики, опять же, вообще и рака щитовидной железы, ну, для вовремя, если выявить вот это, на самом деле, жуткое заболевание, нужно просто почаще делать, ну, хотя бы раз в год обязательно у ребенка УЗИ щитовидной железы, и гормоны смотреть, это понятно, всякие пролактины, эстрогены, ТТГ и все прочие, какие только возможные пролактины, это вообще...
0: Пролактин, эстроген, конечно, к щитовидной железе, так,
1: но... абсолютно, извините, это из другой оперы. ТТГ и все прочие. Какие вот как еще вот полноценно обследовать ребенка раз в год, вот сейчас, что необходимо? Достаточно общего анализа крови, биохимии и в общем, скрининга такого УЗИ, ЖКТ посмотреть и прочее. И можно расслабиться, либо вот что-то, видите, пропустить можно.
0: Вот. Чувствуется, что вы тоже мединститут заканчивали?
1: Да нет.
0: Или читали интернет?
1: Если прошлой
0: интернет.
1: Жизни, то вот второе, это прям ближе к телу, конечно.
0: Мне советуете,
1: да.
0: Если вы имеете жалобы, надо пойти к врачу. Вот, то есть я могу сказать, что видите, потому что уже и пролактин с ТТГ, они путаются в голове, и кто-то же реально делает все подряд.
1: Да.
0: И ладно, ничего плохого за эти анализы крови вообще нет, да, если правильно и хорошо произведен забор этой крови и хорошая лаборатория. Но, во-первых, это экономическая нагрузка, так или иначе, да, во-вторых, эмоционально, потому что все ждут результатов, боятся, нервничают, да. И мне кажется, все-таки все вещи, есть такое понятие, как сейчас любят говорить, чекап, проверка, скрининг.
1: Да.
0: Да, то есть у нас диспансеризация, как это называлось у нас раньше, и справедливо. Поэтому я абсолютно сторонник диспансеризации вообще всех этих вещей, что надо проверять. И вот мы, как медработники, 2 раза в год, каждые 6 месяцев, проходим постоянно диспансеризацию. Вот, и все анализы сдаем, и все. Но, конечно, человек, заботящийся о себе, диспансеризацию проходить должен. Но, с другой стороны, профильно и так узко обследоваться у человека, у которого нет ни изменений на щитовидной железы, нет в анамнезе ни родственников, которые болели заболеваниями щитовидной железы, и тем более раком щитовидной железы. Просто так ходить все время, сдавать Т3, Т4, там, тироглобулины и прочее, и УЗИ. И если, понимаете, допустим, это же будет отдаленный субъект, и не так просто попасть на все эти исследования, это целая история. Да, то, конечно, мы все-таки должны иметь показания. Или мы имеем какое-то заболевание, и мы, или оно было у нас там генетически наследное, и мы за ним следим. Или все-таки это какое-то должно быть врачебное назначение.
1: Угу. То есть на симптомы надо обращать внимание у себя, у ребенка, все внимательно смотреть,
0: да, внимательно,
1: расспрашивать.
0: Внимательно.
1: Общаться с детьми надо вообще-то. Как-то.
0: Да.
1: Да, получается так, потому что родители-то потом, ой, а мы чуть не досмотрели, а тут вот такая ситуация, гемоглобин 30 привезли практически в больницу. Просто мне рассказывают, что такие даже случаи.
0: Такое бывает, и 22 тут недавно гемоглобин видел. Так что и тоже привезли в больницу, и наблюдали, опухоль росла. И так как это была этническая семья, никому же какое-то осуждение, как-то они боялись показывать, плюс девочка. Поэтому накрывали платочком огромную растущую опухоль. Пока гемоглобин не стал 22, и она, конечно, уже совсем перестала себя чувствовать.
1: Вот так вот.
0: Поэтому такие истории есть, и если бы их не было, мы про них бы не рассказывали.
1: А как диагностируют? Вот уже под знаком вопроса, да, у ребенка опухоль какая-то.
0: Угу.
1: Какой дальше вообще, что дальше происходит? Его направляют к детскому онкологу с мамой на прием, и дальше?
0: Смотрите, ну, жизнь за 5 минут не расскажешь.
1: Ну, да.
0: Да?
1: Хотелось бы, конечно, иногда. Ну, да, до перемотки.
0: Жизнь за 5 минут не расскажешь. Поэтому, знаете, как бы там, вот я сейчас вам начну рассказывать, мне вот это кажется, надо как кривошипно-шатунный механизм нарисовать на одном листочке, да? Вот, это на самом деле сложный аспект. Но, допустим, если вы правильно попали к онкологу, и, допустим, онколог поставил вам диагноз лимфобластной лейкемии, то он госпитализирует вас в отделении онкогематологии, начинает лечить. Там есть выбор протокола, там, в частности, по Москве, Берлин, начинает лечить ребенка, наблюдать, и уже сама, само общество научное включает все исследования в базу данных, регистрирует. Ваша задача слушать врачей и понимать, что это... Ну, главное понимать, что вы попали в профессиональную клинику. То есть, в принципе, рекомендации, рейтинги и советы про врачей считают, что это правильно. То есть, конечно, недаром мы всю жизнь должны быть в борьбе за высшую категорию, за профессорское звание.
1: Совершенствоваться, обучаться,
0: потому
1: конечно.
0: Потому что все это лишь компонент знаний.
1: Да.
0: И это какие-то формы допусков, которые тебе дают вообще вход в великое царство профессионализма.
1: Да.
0: Вот. Второй момент. Если, допустим, такую патологию в вашем городе не лечат, то все равно надо попасть к онкологу, или даже бывают те города, где нет детского онколога, там есть несколько таких городов, и не несколько, много, но не областные, в областных почти есть везде, кроме единичных областей. Вот, там, Биробиджан, Камчатка, еще где-то нет. Вот. То попасть хотя бы к детскому хирургу или педиатру и получить направление в федеральный центр. Получить направление в федеральные центры, куда в общем, со всей страны съезжаются дети с различными вариантами злокачественных новообразований. Вот не понимаете, я каждый день прихожу на работу, достаточно рано сижу, долго, и делаю это день за днем, год за годом. Я вам не могу рассказать про все виды опухолей.
1: Конечно.
0: Почему? Потому что каждый со временем специализируется на своем. Отдельное отделение подростковой онкологии, отдельное отделение там лимфопролиферативной онкологии, отдельное нейроонкологии, отдельное опухоли головы и шеи, отдельно ортопедическая онкология, да, и каждый работает научная группа, и ведется протокол, ведется учет, проводятся операции, проводятся химиотерапии.
1: Это свое царство в царстве.
0: Пересадка костного мозга.
1: В каждом отделении.
0: Вот, поэтому я говорю, что жизнь за 5 минут не расскажешь.
1: Абсолютно.
0: Она, потому что даже живя в этой жизни, находясь в ней сейчас, в общем, в эпицентре ее, есть целый ряд вот вещей, которых ты не возьмешь на себя право и компетенцию консультировать. Ты скажешь, пожалуйста, вот идите вот к нему, и там передашь больного, позвонишь врачу, потому что у них есть право и компетенции принимать решения по вопросу жизни этого человека.
1: Вот так. А, кстати, вот я не знаю, это вот правда говорят или нет, что детский рак лечится лучше, чем взрослый? Это вот одна вот такая вот вещь ходит там в интернете, не знаю, в интернете опять мифы, хотя кто-то и говорит среди взрослых онкологов, детские раки, как правило, лучше лечатся. Кто-то говорит, наоборот, в детском возрасте протекает все так остро или в подростковом, что там прогноз может быть абсолютно разный.
0: Смотря что. Смотри, ну, допустим, если брать самую частую патологию, острый лимфоблазматозный лейкоз, это порядка 50% вообще пациентов, заболевших детским раком, так назовем,
1: да,
0: то, конечно, сейчас проценты выживаемости очень высокие, там 90 и выше. И, конечно, поэтому в целом детский рак в связи со статистическим превозможением лечится лучше.
1: Да.
0: С другой стороны, если ребенок заболел взрослой опухолью, допустим, эпителиальной какой-то карциномой или редкой опухолью, не всегда результаты лечения такие же высокие. Понимаете? Поэтому здесь в целом статистически, да, высказывание справедливое.
1: Угу.
0: Если брать конкретную нозологическую форму и конкретное заболевание, то иногда это может отличаться даже и в худшую сторону от взрослой онкологии. Просто есть огромный плюс, что этих опухолей бывает очень-очень мало. И поэтому статистически они могут быть не так заметны.
1: Но для родителей они очень даже заметны. Кстати, вот какие-то уникальные случаи. Вот я просто знаю, что сегодня в 5 уже были в операционной, да?
0: Утром, да.
1: Да, у вас постоянно что-то где-то происходит, какие-то такие интересные, действительно уникальные операции. А вот с пациентами, я знаю, что связь с пациентами поддерживается так, что потом приезжают, и даже, и вот я просто знаю, Александр Григорьевич Румянцев рассказывал, что там уже внуков приводят, кто когда-то, слава богу, благополучно пролечился и забыл уже про рак.
0: Угу.
1: А как вот какие-то уникальные такие случаи? Можете какой-то такой интересной жизни рассказать? Потому что я понимаю, что место чуда, во-первых, есть всегда. И важный момент, мы еще перед эфиром говорили, что доверие врачу – это уже полпути пройдено. Это вот основа, ну, 50% успеха. Я считаю, это так. Лечение рака, в принципе, у взрослого и детского.
0: У меня есть абсолютно такое интересное ощущение к чуду. Я не верю, хотя так скептично сказал, что верят в те чудеса, которых нет. Я абсолютно человек, который до сих пор тотально уверен в присутствии чуда в нашей жизни. Вот так скажем. Только у меня к нему совершенно другая интерпретация. Не то, что когда человек идет, там, у него упал $1 миллион, или он без химиотерапии вылечился от рака. Я вот в это не очень верю. Я верю в то, что именно наша искренняя сила, забота, переживание, наши школы, наши институты, которые мы проходим, ведут нас к двум, на самом деле, фантастическим островам счастья. Первый – это остров счастья, который называется реальный профессионализм. если человек будет реальным профессионалом, то он заметит, как многие вещи совершенно чудесным образом в его руках происходят. Может касаться и клеточных технологий, и, не знаю, да, я думаю, искусство журналистики, понимание. То есть это в любом можно стать профессионалом. Тебе надо очень много заниматься, и потом ты вот это, как пианист джазовый, он же ноты на пальцы не смотрит.
1: Да, да, да.
0: То же самое возможно и в медицине. А второе, что вот самым вот этим ежедневным таким каким-то трудом своим мы идем к острову сокровищ, главным из которых является любовь к людям. И это тоже чудо, что люди через годы, через отсутствие выгорания все-таки друг другу нужны. Стараются помочь, стараются идти вперед, лечить то, что иногда сложно вылечить. И вот когда это сочетается профессионализм с этим вот мироощущением, то происходит много чудес вокруг тебя. И они как-то сразу меняются, на самом деле. Вот. Поэтому чудесен каждый случай. Вот. Но сегодня был очень интересный случай. Утром рецидив ангиофибромы в таком месте, я даже сегодня вот там рассказывал, за зрительным нервом между сонной артерией и глазничной артерией и в среднечерепной яме ему удалили вот через нос там, за 2 часа 10 минут. Ребенок сейчас вот сделали КТ, он живой, его будет в реанимации. Позавчера было, говорю, вот очень тоже меня, я долго думал об этом больном, саркома гортани, это редкость у ребенка. Мы сделали органосохранную операцию, сохранили гортань и голос ребенка внутрипросветно. Тоже чудо. Раньше такого не было технической возможности делать. Но вообще интересная самая такая история, я очень люблю. Это первая операция в центре Рогачева 26 января 2012 года. Мне посчастливилось ее делать. И вот так сложилось совершенно, хотя даже я заведующим отделением был, но так больной поступил по моему профилю. И эта девочка, которой предлагали, как думали, что третий рецидив, предлагали там открытую операцию через лицо, нам удалось ее прооперировать эндоскопически, понять, что настал патоморфоз. Она вылечилась от своего злокачественного новообразования, закончила мединститут, уехала в свой город и работает педиатром, и еще занимается в том числе там и вопросами детской онкологии. И вот когда смотришь, что это уже в катамнезе, вот это ежедневное чудо, оно стало таковым, потому что она тоже хотела достичь. Я хотел достичь профессионализма.
1: Да.
0: Она, я передал ей это желание, сама ситуация передала ей это желание. И все это было помножено на то, что человек никогда не сдавался. И вот вам, пожалуйста, еще одна человеческая история. Ну, разве это не чудо?
1: Это чудо еще какое?
0: Чудеса же в малом.
1: Абсолютно. Вот так вот, слушайте. Ой, на самом деле, это очень-очень-очень важный момент в жизни каждого, мне кажется, человека, не только онкобольного. Ну вот, ближе уже к концу эфира. Во-первых, по поводу профилактики мы не сказали. По поводу лечения пару слов. И опять же, пару слов, Наталья, тут за всю жизнь расскажешь вам сейчас, да, за две минуты. Но мы уже поняли, что сейчас очень много разнообразного лечения для вообще победы над раком. И да. У детей в том числе.
0: Да.
1: То есть проблем с этим нет. И таргетная терапия, иммунотерапия.
0: Проблемы есть, но мы их решаем.
1: Решаем, это самое главное, да. Вот, и по поводу, ну, профилактики, еще раз, возможные...
0: Профилактика это...
1: Онкологического заболевания, в принципе.
0: Самое главное, конечно, это ранняя диагностика, своевременное обращение к профессиональным врачебным коллективам, понимание, что если этот вопрос не решается на уровне какого-то коллектива в субъекте, перевод в федеральные клиники, настаивание, то есть надо настаивать на проведение врачебного консилиума.
1: Обязательно.
0: Большого, серьезного, профессионального решения коллегами, которые всю жизнь, каждый день идут к острову сокровища любви к людям. Вот. И категорически никогда не сдаваться и не верить данным, у которых нет никаких подтверждений. Про это мы тоже сегодня говорили.
1: Да.
0: Вот. А уже коллективы врачей, учителей, психологов, реабилитологов и всех-всех тех специалистов, которых вот эта проблема детского рака объединяет рядом, на самом деле в большинстве своем это фантастически мотивированные люди, которые пришли в специальность для того, чтобы что-то изменить в этом мире в лучшую сторону.
1: Доверять врачам.
0: Помогут вам.
1: А не звездам. Вот мы сейчас про это говорим, вот как да. Завершая эфир. На самом деле, если есть проблема, то ее нужно решать, идти к специалистам, доверять им. И вообще вот этот волшебный контакт,
0: да.
1: Он сработает, если доверять врачу, опять же.
0: Именно.
1: Да. И не ждать полнолуния и прочего. Ну, вот честно, у меня,
0: Николай Сергеевич... все программы сейчас в структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ведется прекрасная работа, просто организационная, со всех сторон, и научная, и научно-педагогическая, и лечебная. Все это транслируется от Министерства здравоохранения под ведомственные учреждения, в частности, которые я сейчас представляю, и другие. И эта структура сейчас становится, на самом деле, уже стала в многом читаемой, прозрачной, организованной для пациента. Поэтому... давайте за здоровьем к врачам ходить, да?
1: Да.
0: Там, знаете, там какие-то мы там с продуктами в магазин. То есть все делать по направлению. Для этого сейчас созданы все условия в нашей стране.
1: Спасибо большое. У нас в гостях генеральный директор Центра имени Димы Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Николай Грачев. Благодарю, Николай Сергеевич.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Украинский дрон ударил по зданию машинного зала Запорожской АЭС. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, основное оборудование повреждено не было, но в стене образовалась дыра. Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания, подчеркнул глава госкорпорации. Он отметил, что удар по блоку номер 6 стал первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование станции со сквозным подрывом и повреждением здания. Украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине или реакторному залу? Задался вопросом Лихачев. ОМАН предупредил о возможной плавучей мине в Ормузском проливе. Об обнаружении потенциально опасного плавучего объекта в территориальных водах султаната сообщили в Центре морской безопасности страны. Там призвали моряков, рыбаков и суда проявлять максимальную осторожность при нахождении в этом районе. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявлял, что в Ормузском проливе установлены мины, поэтому проход судов должен согласовываться с властями Исламской Республики. В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов. Указ об изменении структуры правительства региона подписал губернатор Глеб Никитин. Основная цель – консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, прямо и косвенно связанных с обеспечением безопасности, подчеркнул он. Никитин уточнил, что речь идет о всестороннем содействии Министерству обороны, защите неба в регионе, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые остаются одними из основных целей атак вражеских беспилотников. Министерство защиты объектов будет курировать зампредседателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. Минпросвещение организует для сотрудников СМИ семинары по нормам русского языка. Занятия будут посвящены сложным случаям в системе орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм. Это следует из правительственного документа. В нем отмечается, что результатом реализации программы должно стать соблюдение правил современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного в средствах массовой информации и социальных сетях. В Калининграде ученые обнаружили редкий янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет. Вес находки около 14 граммов, сообщили в Музее Мирового океана, куда специалисты уже передали уникальный образец. В России существует всего две подобные окаменелости, поэтому эксперты планируют показать экспонат посетителям до конца года. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 49 копеек, доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 15, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?» В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И вот большинство родителей хотят защитить детей. Примерно от всего. От холода, от падения, от опасных ситуаций, людей. Но ведь ребенку нужен собственный опыт, идентификация. Как от полной беспомощности и зависимости подготовить малышей к самостоятельности? Будем говорить сегодня про взросление детей. И заодно поймем, повзрослели ли мы сами и наши родители. Пишите ваши вопросы и рассказывайте о моментах, когда вы поняли, что вы повзрослели или ваши дети. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Также у нас есть трансляция в Ютьюбе, ВКонтакте. Не забывайте про наш бот в Максе. Огромное количество вариантов с нами связаться и посоветоваться. Отвечает на наши вопросы, разбирает ситуации семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Ну вот, лучше всего, наверное, про взросление детей знают мамы в роддоме, когда смотрят на своего кроху, а потом на какого-нибудь ребенка, которому несколько месяцев, и говорят: «Ой, вот вы уже такие большие». И в этот момент мама месячного ребенка смотрит на годовасика и говорит: «Вот вы действительно большие». И нет конца этой цепочки, потому что дальше смотрят на взрослого дядю и говорят: «Ну, первые 40 лет детства же самые сложные». И, собственно, где эти границы? Как их определять? Когда заканчивается детство и начинается взросление у тебя или у твоих детей? И кто первым взрослеет вообще в этой ситуации?
7: Взросление начинается сразу, как только ребенок появился на свет. Он живет вперед, да, и с каждым днем становится больше, старше. Мы потихонечку, как родители, к этому адаптируемся. Не всегда замечаем эти изменения, да, потому что тратим много психических усилий и ресурсов на адаптацию, а потом раз, да, мы привыкли, что у нас ребенок, например, годовалый, а он уже разговаривает, бегает, хочет все на свете, да, а мы уже немножечко устали адаптироваться, приходится заново адаптироваться. Поэтому развитие идет всегда, и взросление идет всегда. Если мы говорим про границы детства, у нас есть разные способы определять детство, потому что детство – это не физиологический, не биологический феномен, а социокультурный. И само понятие детства, оно не так давно возникло, да, и там, например, в Средневековье ребенок – это такой маленький взрослый, который еще немножко недоделан, он не может делать взрослые дела, да, но нужно его сразу этому обучать. И понятие, что у ребенка есть какая-то отдельная жизнь, отдельное психическое состояние, что он по-другому организован, что его интересы, склонности и ведущая деятельность другая. Да, это очень современная штука, мы поняли не так давно про это. Можно определять детство, как определяет детство ВОЗ, да, Всемирная организация здравоохранения. У нас детство до
4: 12 лет раньше было, а теперь поменяли стандарт, теперь, оно до 11.
7: Теперь ввели градации, да, у нас есть младенцы, у нас есть дети с 3 до 11 лет, у нас есть ранняя юность с 12 до 14, у нас есть поздняя юность с 15 до 24, и молодость с 25 до 59. Мы вечно молоды, поэтому мы тоже с вами взрослеем постоянно, потому что мы еще молодежь. Это прекрасно, да? Но эти категории не очень-то помогают родителям, да, потому что дети очень разные, очень индивидуальные. Один ребенок в 3 года болтает, играет, бежит везде, раздевается, у него бурная совершенно какая-то деятельность, да, и мы думаем, ничего себе, это просто гигантский человек. При этом он может быть, например, моторно неловок, он может быть очень умный, очень подвижный, да, но он не может никуда залезть, все у него из рук падает и так далее. А есть дети, которые практически не говорят в 3 года, но у них может быть развита мелкая моторика, они сидят ножницами вырезают, ножиком огурчик нарезают, да, то есть очень разные люди, наши дети, и мы не можем сказать, кто из них взрослее, кто из них больше, кто выше, например, или кто быстрее соображает, кто бегает быстрее, или кто рисует и буквы уже какие-то читает. Непонятно, кто взрослее.
4: Хотелось бы, конечно, чтобы родители, и чтобы родители не перекладывали какие-то, скажем так, свои проблемы на детей, да, когда, ну вот, ты должен понять, что, значит, мама устала, мама не может это и это, у нас ипотека, еще 2 кредита. Ну, то есть, и дети начинают...
7: Какие-то возрастные нормы, да, и вообще какой-то учебник по возрастной психологии прочитать придется, если у нас есть дети, чтобы у нас было хотя бы общее представление о том, что, например, мозг, да, ребенка до года... переполненный нейронами, отвечающий сразу за все. Это бешеный этап развития, да, и, кстати говоря, часть нейронов после года отомрет, окончательно их не будет в мозге. Наши дети рождаются с избыточным количеством нейронов на всякий случай, что если что-то случится, были нейроны на замену. Если они не пригодились, они закончатся, да. Это один человек, да, дальше ребенок, у которого стартует прекрасно там интеллектуальное развитие, он может быть при этом с очень-очень незрелым волевым развитием, его вообще лобная кора зреет долго, префронтальная кора зреет до практически уже взрослого возраста, до конца института. Это совершенно другой человек, он на нас не похож. Если мы будем 3-летке говорить про кредит, он, конечно, нам, наверное, посочувствует, да, не очень искренне, потому что он не знает, что это такое, вот, но вряд ли как-то поменять свое поведение, потому что он не может. Если мы говорим про подростков прекрасных, интеллектуальных, которые все уже понимают, про все почитали, всю экономику страны поняли, преисполнились, ну, просто вот гении, да, но их гормональное, например, состояние, их эмоциональный дисбаланс не позволяет в должной мере регулировать свое поведение. Они бы и рады и про кредит послушать, и маму пожалеть, да. Но вот проснулся у нас подросточек с утра, а у него давление упало. И он не может ни проснуться, ни вертикализироваться, ни пойти никуда. Мама ему говорит, я вот для тебя стараюсь и так далее, да, ты же уже взрослый кабан вырос. А взрослый кабан лежит, вращает глазками, и у него давление 60/40, потому что шейные сосуды еще не выросли, а голова и тело выросли. И вот он лежит беленький, красивенький, да, улыбается, пузырьки пускает буквально, да, и мама бегает вокруг и кричит, ты же взрослый человек, возьми себя в руки.
4: Встань.
7: Встань, а он не может. Да, то есть вот про это важно знать. Это наша родительская ответственность. То есть прям почитать про возрастные изменения. Что происходит с телом, что происходит с психикой, что происходит с духовным развитием ребенка, да, что происходит с психологией. Ну вот общий абрис надо бы себе набросать. Это не значит, что ваш ребенок будет развиваться четко вот по этой схеме, что вот в 3 года наступит кризис 3 лет. Нет, у кого-то в 2, у кого-то в 4, а у кого-то он пройдет смазанно. Что ровно в 12 или в 13 наступит подростковый кризис, а у кого-то сюрприз в 18, да, когда надо в институт поступать. То есть ваш ребенок будет развиваться индивидуально, но стадии развития и определенные особенности психофизиологии надо бы знать заранее.
4: Ну, а вот что касается защиты и желания родителей защитить детей. Понятно, что есть родители, которые, скажем так, в силу обстоятельств действительно делают так, что дети раньше времени становятся взрослыми и начинают помогать родителям в случае, если, например, многодетная мать осталась одна, и старшему сыну приходится, по сути, брать роль взрослого человека, да, по сути, отца всего семейства, и начинать работать раньше, начинать ухаживать за другими детьми и помогать матери. Но в базовой версии все-таки родители стараются защитить детей от всего. От случайного падения, от того, чтобы он слишком долго завязывал свои собственные шнурки, чтобы он в этот момент не зажарился, потом его не продуло на улице, когда он выйдет. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? Что просто вот, вот сыночка-корзиночка хочется защитить от всего. Ну, и девочку-принцессу тоже.
7: Здесь немножко нужно быть чуть более честным с собой. Мы в этот момент защищаем или слушаем свою тревожность, или просто не можем вынести, не можем вытерпеть того, что все это происходит так долго, так медленно и так некрасиво. То есть, конечно, иногда вопрос про защиту, он даже не стоит, мы его не успеваем осознать. Наш окситоцин так работает, да, что свой не просто ребеночек хорошенький, красивенький, но надо отгонять от него врагов. Окситоцин повышает агрессивность у самок, потому что, не дай бог, кто-то протянет руку к нашему чадушке, да, руку надо откусить. Нужно превратиться в воина, в мать-волчицу и защитить своего ребенка. Это нормальная история, гормональная, очень объяснимая, да? Вот это про защиту. Если кто-то нашего ребенка обижает, если он не может справиться с какой-то жуткой ситуацией, нам хочется вмешаться и так далее. Но, ну, добрая половина, если не больше ситуации, это не про защиту, а про то, что мы не можем справиться со своим эмоциональным состоянием. Нам невыносимо смотреть на то, как развивается наш ребенок, и это развитие идет по очень какой-то извилистой траектории. Нам хочется, чтобы он из точки А в точку Б попадал с максимальной эффективностью. Дали ему шнурки, он их завязал.
4: Сразу.
7: Сразу. Дали букварь, он его прочитал. Назвали слово, он его запомнил и во всех вариантах использовал в речи, в распространенных предложениях, сложно подчиненных, с деепричастными оборотами. А нет, наш ребенок картавит, наш ребенок странные какие-то звуки произносит, наш ребенок сидит со шнурками и запихивает их в нос там и так далее. Да? Это не вопрос защиты, это вопрос нашего просто, ну, отсутствия ресурса. Давайте будем честными, да, нам иногда рекомендации родителю, да, не про то, как защитить или не защитить ребенка, а про то, как не смотреть на то, что делает ребенок в данный момент. Может быть, подышать, водички попить, подождать.
4: Снять свою собственную шубу и не париться с ним вместе.
7: Конечно, видосик смешной снять, да, потом ребенку показать лет в 28, когда он уже не будет мерзким подростком, а когда он будет смеяться над всем этим.
4: А может быть, еще мы вспоминаем, скажем так, себя в этот момент, и нам кажется, что, ну, мы-то сразу шнурки научились завязывать. Вот, вот действительно, нам только дали пару обуви со шнурками, и мы сразу ее и завязали, еще мастер-класс показали своим собственным родителям, и уравнение с экзаменом научились решать тоже, значит, одним днем.
7: Это удивительное когнитивное искажение, которое помогает нам, взрослым, не сойти с ума до того момента, да, вот, ну, вот, до которого мы доросли. Наша память отсекает, амнезирует, забывает, затирает очень многие неприятные моменты. Не кризисные, не какие-то травмирующие, да, жесткие ситуации, а просто такую вот текучку. Что-то такое, да, что, где нам было трудно, где нам было неприятно, где мы очень долго возились с каким-то навыком. Да, мы про это забываем. Невозможно все это помнить, мы просто сошли бы с ума. Вот к нашему нынешнему возрасту. А остается только факт. Ну, вот навык есть, сформирован, да, шнурки завязываем, уравнение решаем, ложку в рот приносим нормально, четко по центру рта, да, и даже не возникает мысли, что мы этому очень долго учились. Более того, какие-то навыки мы даже не знаем, не помним, как мы им обучались, да, потому что мы были очень маленькие, просто не осталось воспоминаний. И нам кажется, что мы алгоритм-то понимаем, мы сейчас ребенку донесем, и вот с одной стороны, да, мы же видим, он достаточно крупный, достаточно взрослый, хоть ему там 3 месяца, хоть ему 3 года, хоть ему 13, хоть ему 23. Мы сейчас покажем, как, и все будет. А нет, да, и у бедного родителя создается в голове такой странный пазл из разных совершенно фактур и текстур. С одной стороны, я вижу, мой ребенок достаточно взрослый, и он мог бы освоить этот навык, а с другой стороны, он какой-то вот маленький, какой-то вот, ну вот он никак не может это сделать, наверное, он совсем малыш. И родитель постоянно принимает решение, вот в данный момент, мой ребенок какой, взрослый или не взрослый? И от этого иногда становится страшно, сколько раз на дню мы как родители принимаем это решение. Это бывает прямо ого-го, как сложно.
4: А если детей несколько, и один из них взрослее, а другой младше? Могут тут быть какие-то когнитивные искажения по восприятию детей разного возраста в одной семье?
7: Мне очень нравится одно исследование, которое выясняло восприятие роста младших детей, как мамы воспринимают, какого роста их младшие дети. И вот в среднем на 7 сантиметров ниже оказались дети в глазах своей мамы, хотя на самом деле они были на 7 сантиметров выше.
4: Да? Это младшие, да?
7: Младшие, да. Мы воспринимаем ребенка как маленького психологически, и, соответственно, он у нас уменьшается и по росту, и это довольно забавно. Это действительно много таких искажений. Иногда, кстати говоря, на место младшенького, место именно, да, попадает не младший по возрасту, а, например, там самый слабенький, кто дольше развивался, у кого были какие-то проблемы, трудности в детстве, да, и в моей практике бывали семьи, где там трое, четверо детей, но на позиции младшего не самый младший, а какой-то другой ребенок, с кем пришлось подольше повозиться.
4: Вот. Ну вот как будто бы девочки быстрее взрослеют, и в глазах родителей тоже.
7: Ну, это тоже такая общественная норма, что девочки быстрее взрослеют, потому что от девочек требуют больше каких-то организующих навыков. То есть не шуми, возьми себя в руки, занимайся чем-то тихим, чем-то приемлемым, там, не кривляйся и так далее, да, то есть...
4: Помогай маме по дому.
7: Ну, например, да, исполняй какие-то обязанности. А мальчишки, ну, что мальчишки, это культурная норма, не во всех странах так, у нас в стране вот так, да, это не значит, что там девочки быстрее растут. Есть некоторый дисбаланс в раннем детстве, да, кто быстрее начинает говорить, девчонки в среднем быстрее начинают говорить, да, но это не правило, ваш мальчик может заговорить и 8 месяцев, пожалуйста, да, это так тоже бывает. Но именно ожидание девочек формирует некоторое поведение у самих девочек. Если мы будем формировать то же самое поведение у мальчиков, они прекрасно будут развиваться точно так же.
4: Ну, то есть это все-таки общество насаждает определенные стереотипы и ожидания, поэтому некоторым девочкам приходится взрослеть чуть постарше.
7: Есть еще исследования, которые показывают, ну, не прямую взаимосвязь, но корреляцию между выполнениями домашних обязанностей, то есть дети, которые выполняли регулярно домашние обязанности, во взрослой жизни становятся более успешными и более удовлетворены своей жизнью, потому что у них сформирован навык ответственности. И так получается, что действительно, да, какие-то домашние обязанности чаще достаются девочкам, регулярные, имею в виду, домашние обязанности, да, не ситуативные какие-то, помоги, подержи, там, поднеси, унеси и так далее, да, вот ты отвечаешь, не знаю, за вынос мусора, ты отвечаешь за кормление рыбки, ты отвечаешь за то, чтобы книжки были расставлены, там, в алфавитном порядке и так далее, да, вот тебе делегируется, ты это делаешь и тренируешь такую мышцу ответственности, да, если тебе какое-то дело дали, ты за него отвечаешь целиком и полностью и несешь ответственность и последствия, да, если ты чего-то не сделал, то ты будешь каким-то образом компенсировать.
4: Ну и какой-то травматичный опыт тоже способствует взрослению, какие-то глубокие эмоциональные переживания, если у кого-то в детстве, к сожалению, они случаются, то, наверное, тоже ускоряют эти процессы.
7: Не всегда, да, это один из путей. Кто-то может, наоборот, застрять, инфантилизироваться и остаться в возрасте своей травмы эмоционально, да, и замедлиться в развитии, а кто-то вынужденно компенсирует, да, какие-то потери вот таким образом, да, берет на себя ответственность. Иногда становится как бы родителем, своим родителем, да, такое мы наблюдаем в семьях алкоголизированных, в семьях, где родитель там болен депрессией, где не может отвечать полностью за какие-то взрослые дела, да, и это психологически перекладывается на ребенка. Ребенок выслушивает своего родителя, жалеет, покрывает в обществе, да, делает вид, что в семье все нормально, и таким образом пропускает очень важные этапы своего собственного развития, да, он может вместо того, чтобы играть, например, заниматься уходом за братьями и сестрами, вместо того, чтобы заниматься, например, учебой и активным общением со сверстниками, думать, где бы подработать денег. Потом такой ребенок вырастает, детство закончилось.
4: И в 40 лет покупает мотоцикл.
7: А удовлетворение все равно не приходит, да, потому что в то время, когда нужно было получать определенные навыки, он их не получил, он получил что-то другое.
4: И вот есть эта компенсация за счет, ну, скажем, игрушек уже во взрослом возрасте?
7: Это,
4: ну, в случае, такой... если есть возможность, конечно, материальная.
7: Это такой способ действительно, да, ну, что-то где-то доиграть, но, к сожалению, мы уже сформировались, да, там в 40 лет мы уже сформировались как личности, и бывает, ну, сложно, да, скорее психотерапия помогает, не мотоцикл.
4: И у кого-то гитарный усилитель, все, кому что больше нравится. Свои игрушки в каждом возрасте. Но и вот вы уже сказали про подработать, а вот ваше отношение к тому, чтобы рано начинать работать детям? Поделюсь своим личным опытом. В 11 лет у нас школа предоставляла возможность действительно работать летом. И так как я была городским ребенком, и мне, например, в общем... Все мои перемещения были от библиотеки до библиотеки. Мне показалось, что это очень классный опыт. Во-первых, мы останемся вместе с друзьями. Я буду не одна летом. Ну и, конечно, вот в 11 лет мы там высаживали какие-то цветочки. И надо сказать, что это потрясающее вот ощущение. Ну, потом, конечно, работа и продолжилась. В общем-то, я там работаю действительно с 14 лет. И мне кажется, это те навыки, которые, ну, скажем, помогают... всю жизнь, да, и коммуникативные навыки, и навык ответственности, и знать, что такое работа, взрослые правила и так далее. Хотя, конечно, ну, к детям, безусловно, относились как к детям, со всеми поблажками, ну, я уверена. Но, тем не менее, вот ваше отношение, скажем так, в общей истории, то есть мое субъективное восприятие очень, очень такое позитивное.
7: Это классный опыт ответственности, это классный опыт коллективного труда, когда он посилен и когда он возможен на, ну, для детей определенного возраста. Мы не можем всю ответственность передать человеку в 11, в 12 лет. Он не несет материальную ответственность. Да? Давайте заглянем в Уголовный кодекс. Там не просто так некоторые статьи, да, с ограничениями по возрасту, большинство статей, потому что ребенок не может целиком и полностью нести ответственность за себя, за свои действия в силу своих психофизиологических особенностей. Он более импульсивен, он хуже планирует, у него меньше опыта там и так далее. Да? Но какой-то труд – это хорошая штука, которая помогает увидеть, что, во-первых, я что-то вложил, и есть результат. Да, я посадил цветочек растет, а в конце я получаю деньги. Они не выпадают из черной трубы. Да? Это результат моих усилий. Я кому-то помог, мне сказали спасибо. Я что-то сделал, да, и это что-то принесло пользу. Такие штуки очень сложно объяснить теоретически, их важно прожить на практике. Иногда это работа, иногда это регулярная какая-то помощь внутри семьи, по семейным делам, там кто-то на даче помогает, кто-то бабушке супчик варит там и так далее, да, то есть, но это все равно такая вот работа, у которой есть понятный результат и понятная зона ответственности. Вот тебе это дали, ты должен сделать столько. Да, вот в конце получится вот то-то, да, не что-то там абстрактное, да, вот конкретный результат. И я сейчас вижу, что, наоборот, многие родители стараются оградить детей от работы, как бы защитить, да, вырастут, поработают, все будет там, да, когда они закончат институт и так далее, и стараются не дать им этой возможности. И потом приходят там ко мне на прием или к моим коллегам, говорят, вот ему 15, он сидит в телефоне, в компьютере, ему ничего не надо, он ничего не хочет. Он хотел немножечко раньше, да, но не дали такой возможности, не дали возможности почувствовать себя взрослым, ответственным, получить свои шишки. Если ты цветочек не посадил или затоптал, да, то есть тебя спросят за этот цветочек, наверное, вот, и так далее. Ну, вот этого опыта очень мало, и очень много умозрительного опыта и какого-то представления у наших детей, да, у подростков особенно, что вот он я в точке А без навыков, ничего не пробовал, ничего не умею, и вот он я в точке Б с заработанным миллионом. Знает меня вся страна, все меня любят, все ко мне хорошо относятся. То, что между точкой А и точкой Б...
4: Должно пройти 10 тысяч часов?
7: Конечно. И очень много разных действий, о которых наши там дети, подростки даже не подозревают, да, потому что они не очень понимают вообще, как это все происходит, они мало знают о профессиях, они мало знают о том, какие усилия нужно предпринимать, и не имеют этого самого опыта ответственности, да, и вот у них такая фантазийная история. Родители это очень сильно может напрягать, потому что, с одной стороны, родитель ждет то же самое, да, что вот вначале у меня ребенок, который там туда не пойдет, сюда не пойдет, потому что я его защищаю, а в конце в 18 он со сформированными, да, сформированными навыками выходит во взрослую жизнь, готов снимать квартиру, подрабатывать, там, учиться, готовить себе еду и так далее. Так не бывает, там тоже очень-очень длинный путь, поэтому такой, ну, образ взросления, его тоже надо в своей голове простраивать, а как это будет происходить по шагам.
4: То есть ранний старт трудового пути не должен так сильно пугать родителей?
7: Важно попробовать. Посмотреть, да, что ребенок тянет.
4: Может быть, взять на работу к себе, имеется в виду родителям, может быть, взять ребенка к себе на работу и просто показать, как все устроено.
7: Если есть такая возможность, это прекрасно. Многие дети даже не подозревают, кем работают их родители, потому что родители не в состоянии объяснить.
4: Отлично. Сегодня говорим о взрослении детей, что помогает, а что, наоборот, тормозит этот процесс. И продолжим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Польше призвали НАТО серьезно отнестись к словам Медведева о безопасности Евросоюза. С предупреждением выступил премьер-министр страны Дональд Туск. Вчера бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что мирному сну граждан Евросоюза пришел конец. Написал он в соцсети X. Так политик отреагировал на заявление зампредседателя Совбеза о вступлении в одностороннем порядке европейских властей в конфликт с Россией. Дмитрий Медведев подчеркнул, что жители стран ЕС, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. В Белгороде возобновят мобильный интернет и уличное освещение. Распоряжение отдал в РИО губернатора Александр Шуваев. Об этом он сообщил после совещания оперативного штаба. Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера подключить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде, написал Шуваев в мессенджере «Макс». По словам губернатора Белгородской области, в районах и муниципалитетах решения о восстановлении освещения связи будут приниматься с учетом оперативной обстановки. Автомобили «Мерседес» могут исчезнуть с рынка США из-за законопроекта. Документ ограничивает в стране деятельность китайских автомобильных компаний. Информацию опубликовал американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли. В Конгрессе рассматривают новый двухпартийный закон, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, импортировать, продавать или производить машины для продажи в Соединенных Штатах. Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz остается государственная китайская автомобильная компания BAIC. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, сообщили в Минпросвещение. Норма внесена в приказ ведомства. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов проходит сейчас в пилотных регионах. Затем поведение детей будут оценивать еще в 10 школах каждого субъекта страны. В ночь на 31 мая можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние месяца под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу завтра, в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже сегодня вечером, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут его увидеть только в декабре 2028 года. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 14, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва, 94,8.
2: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
4: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня говорим о взрослении детей. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Это все каналы для связи с нами. Также у нас есть чат-бот в Максе, и смотреть нашу трансляцию можно в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме, для того, чтобы написать свои истории. Может быть, сейчас, в этот самый момент, ваши дети взрослеют, и вы не знаете, что делать. На этот вопрос нам подскажет ответ семейный психолог Светлана Качмар. Светлана, здравствуйте еще раз.
10: Здравствуйте.
4: И вот в первой части программы мы тут уже, в общем, поговорили о том, что мы себя, мы взрослые, себя, ну, не совсем адекватно оцениваем, да, нам кажется, что мы сразу всеми навыками овладели, а вот наши дети почему-то медленно, долго и так далее. А с другой стороны, нет ли ощущения, что они сейчас должны, наоборот, быстрее или, наоборот, медленнее овладевать какими-то навыками? Вот есть технологии, все так быстро, и пользоваться теми же телефонами они умеют лучше, чем большинство взрослых. А с другой стороны, как-то вот детство удлиняется, да? И ВОЗ нам удлиняет саму молодость, и как будто бы вот это детство растягивается, инфантильные периоды.
7: Что касается продления детства, да, это действительно происходит. Это происходит потому, что, в принципе, люди стали жить дольше. Если мы живем долго, нам нужно удлинить активные периоды детства и юношества, и там, молодой возраст, да, а не продлить нашу пенсионную жизнь, да, такую с недомоганиями. Действительно, какие-то навыки. Мы не можем сказать, что как-то радикально сбилась схема, и все навыки по-другому выстраиваются, да, но какие-то навыки выходят на первый план. Действительно, сенсомоторный интеллект у маленьких детей сейчас, да, если вот там по тестам мерить, там померили бы наш, да, вот моего возраста, я 80-го года рождения, или там современных детей. Дети лучше понимают, на какую кнопку нажать, что с чем соединить и так далее, потому что к ним попадают в руки те предметы, которые развивают именно эти навыки. Но при этом может где-то подтормаживать речевое развитие, потому что нет речевой среды, нет культуры такой уже разговорной, когда постоянно...
4: Нет чтения книг больших, толстых, длинных, когда воображение работает, когда ты не смотришь эти мультики.
7: Да,
4: клиповые.
7: Сворачивается часто игровая деятельность не потому, что дети не могут играть, не потому, что у них нет потребности, а потому, что нет среды, нет такой возможности, нет, опять же, вот этой культуры долгой игры в специально отведенном месте, да, когда есть какое-то пространство, конкретно заточенное под игру. Родители сейчас очень много уделяют внимания досугу и развлекалову. То есть вместо того, чтобы дать ребенку поскучать и дать необходимую вот эту самую какую-то, да, вот мотивацию к игре, к тому, чтобы пойти к какому-то другому ребенку, установить коммуникацию, что-то вместе придумать, родитель придумывает за. Соответственно, если мы какую-то часть развития вынимаем и занимаем собой, да, нашими развлекушками, ребенок этого недополучает. Это не, мы не знаем, как бы, как это отразится, хорошо или плохо на его дальнейшем развитии. Мы просто можем констатировать, да, какие-то вещи выпадают. Просто потому что, с одной стороны, общество навязывает, с другой стороны, есть, ну, некоторая культура потребления сейчас. Если твой ребенок там не сходил в один игровой центр, в другой игровой центр, на четыре секции, и потом еще не позанимался английским с репетитором в свои 3,5 года, то, наверное, мы, как родители, не успешны. И нам очень сложно принять, что это мы не делаем ребенка старше в этот момент, умнее, мы не занимаемся его развитием, мы занимаемся обслуживанием собственных неврозов, тревожности, да, и каких-то ожиданий общества. Не про ребенка речь.
4: Ну, сейчас вроде бы многие родители, наоборот, пытаются ребенка развивать.

0: определенную структуру, определенную схему, да, и разговаривать на двух языках, вести быт на двух языках. Если мы способны это сделать, да, наверное, там нашему ребенку будет проще. Не на 22, да, на двух. Вот.
1: Но с взрослением это как-то связано или нет? Вот если мы говорим...
0: Опять же, это нам кажется, да, что связано. Мы стараемся нагрузить ребенка, потому что мы не знаем, что с ним делать. Очень многие родители говорят, я не умею играть с своим ребенком, я не знаю, мне страшно, мне неприятно, я не люблю, я не хочу взаимодействовать. Я знаю, что я могу составить расписание, платить кружки и так далее, да, возить его, вот, заниматься логистикой. Очень многие мамы испытывают ужас от того, что я проведу со своим ребенком 3 часа, и мы будем делать ничего.
1: А у нас, кстати, есть шикарный с вами эфир на эту тему «Игры с детьми». Я всем рекомендую зайти на сайт и найти в архиве.
0: Ну вот внутри родителя сидит вот эта какая-то червоточина, которая там разъедает родителей изнутри. Как же, вот мы упустим 3 часа жизни, это будет неэффективно. Я не вложу в своего ребенка ничего. А не надо ничего специально вкладывать. Ребенок взрослеет в любом случае. Он родился вперед. Я напоминаю, да, мы с вами в первой части программы про это говорили. Он растет, развивается, даже если вы его не развиваете и не растете вместе с ним. Да, если он поиграет, ну, и мы говорим, опять же, мы смотрим на возраст, если мы говорим про ребенка дошкольника, игра, ведущая деятельность, и мы ориентируемся на это, он должен играть, неистово играть со сверстниками, с мамой, с папой, со взрослыми, сам с собой, с собачкой, с камушком, с карандашком, со всем, что попадается, да, в зависимости от...
1: Чаще это туалетная бумага и шуршащие салфетки.
0: Но если мы говорим про возраст, да, развитие предметной игры, там, про полуторагодовалого человека, да, обязательно. Если мы говорим про 6-летку, когда развивается... Очень сильно развивается воображение, когда вот у многих детей нет даже вот какой-то границы между реальностью и игрой. Ребенок продолжает жить в своей выдуманной игровой реальности там несколько дней. Вот я собачка, да, я играю в собачку сегодня, завтра, в понедельник, в четверг и в пятницу там, да. Вот все обращайтесь со мной так. Это момент игровой. Важно его не упускать. Если мы говорим про ребенка школьного возраста, младше школьного возраста, да, помимо того, что учебная деятельность для него очень важна, для него очень важно научиться подчиняться авторитету. Если мы говорим про младших школьников, то восприятие правил, организация чего-то, да, вот как правильно, как неправильно, да, и как выстроить свою совесть. Вот это важная штука. Если мы говорим про подростка, то его ведущая деятельность – это общение со сверстниками. Референтной группой становятся сверстники, а не мама и папа со своими правилами. И когда мы приходим и говорим там 14-летнему человеку, тебе надо учиться, у тебя там скоро 9 класс ОГЭ и все остальное, да, ты должен сидеть. Я в твоем возрасте от книжек головы не поднимала. А ребенку в это время нужно общаться с такими же, да, и быть принятым этим сообществом сверстников. И воспринимать какие-то культурные коды, которые нам кажутся чудовищными, которые нам кажутся тормозят развитие ребенка, что он там не взрослеет, он слушает какую-то музыку, надевает какую-то странную одежду, смотрит тиктоки, там, ну вот что-то такое делает, а он занимается тем, что вообще природа в него заложила. Он старается вписаться в общество. И это самое важное, а не, увы, не сидение над учебниками.
1: А что болезненное для родителей, что более болезненное для родителей, это первая любовь в детском садике, это когда ребенок в подростковом возрасте перестает с тобой соглашаться, или когда, опять же, он там сам пытается завязать себе шнурки, или когда он поступает в институт и съезжает от родителей.
0: Здесь у кого какой собственный травматический опыт и какие ожидания, да? У нас иногда очень рано складываются, у нас еще нет никакого ребенка, но у нас складываются ожидания, как он будет развиваться, что мы будем с ним вместе делать, что нам будет интересно, да, и мы, естественно, в этой картинке представляем, что мы все делаем вместе, иначе зачем? А потом вдруг каким-то чудесным образом он вырастает, уходит, создает свою семью, да, и живет счастливо. А путь развития и ребенка, и наших взаимоотношений с ребенком — это обязательный путь кризисов. Подчеркиваю слово «обязательный». Без кризисов не бывает новообразования, то есть не бывает настоящего взросления. И поэтому у кого-то заканчивается терпение, да, именно там в детсадовском возрасте. Даже не потому, что первая любовь у ребенка случилась, да, а потому что ребенок шебутной, потому что он не удерживает долго в голове инструкцию. Ну, он послушал, головой кивнул, побежал, полевое поведение включилось, потому что вокруг девочки, игрушки, мальчики, все сверкает, да, и так далее. Вот. И мы этого не выдерживаем, нам хочется как-то вот собрать ребенка, встряхнуть, сказать: мобилизуйся, у тебя есть задача.

0: выполняя ее, да, и нам это сложно вынести. А кого-то может родителей, да, в ужас привести именно школа, потому что было представление, что мы сейчас ребенка научим, мы его отведем на курсы подготовки к школе, он будет читать, писать. И это самое важное. Ребенок приходит в первый класс, ему там совершенно неинтересно, потому что он умеет и читать, и писать, и считать, и заниматься ему там нечем. Но у него не развиты организационные навыки, он не может принести столько вещей, сколько унес с собой в школу. Портфель наполовину растерян. Да.
1: Угу. А голову не забыл?
0: Да, мы взываем к совести ребенка. Что же ты? Я покупаю тебе там дорогие ручки. Ты же взрослый человек, ты уже школьник, да? Посмотри на себя в зеркало, вот на тебе ранец, форма, ты же школьник. Отвечай за свои вещи. А ребенок не может отвечать за свои вещи, потому что эти навыки никто не развивал. Или не может отпроситься в туалет, не может построить коммуникацию со своими сверстниками, потому что он не знает, как, например, о чем-то договориться. Не было у него такого опыта, да? И это может родителя привести в полнейшее замешательство. Если мы говорим про подростковый возраст, частые ожидания, да, это вообще такая великая иллюзия. Человек большой, он с нас ростом.
1: Иногда выше.
0: Он рассуждает про умное, да, и родителю кажется, ну вот, он же равен мне, да, и он же должен так же, как я, хорошо предсказывать последствия своих действий, отвечать за них. А нет, не получается, да, потому что у нас много опыта, у подростка много гонора, представления о том, что я все могу, передо мной все дороги открыты, я уже действительно большой, а опыт очень-очень скудный. И поэтому, да, подростки иногда делают какие-то чудовищные с точки зрения родителей вещи, чудовищные глупости, какие-то безответственные выходки. Уже, казалось бы, вот сегодня там с утра мы разговариваем про экономическое устройство Древней Руси, да, а потом ребенок звонит из школы и говорит: мама, я потерял проездной, у меня нет денег, я звоню с чужого телефона, потому что у меня разрядился телефон, я хочу есть, забери меня. Да, и мы напоминаем: слушай, тебе 14, тебе 15, позаботься о себе сам, да, ребенок в полной растерянности рыдает и говорит: я не могу позаботиться о себе, у меня все плохо, и все пошло не так. То есть вот это вопрос, да, взросления, он всегда через кризис, да, бывают откаты, бывают какие-то неустойки, бывают какие-то сложные моменты. И нам, как родителям, важно помнить о том, что развитие все равно направлено вперед. Есть там шаг назад, да, но шаг вперед тоже будет. Взросление — это долго. Это не ох, раз утром, да, встал у нас прекрасный молодец или прекрасная девица и говорит: мама, я готов тебе помогать, слушать все мудрые рекомендации, быть в ладу со своей волевой сферой и вообще на 100% отвечать за себя. Ну, давайте честно, вот я всегда родителям говорю: давайте вспомним себя, вот себя взрослых, умных, уже давно-давно развитых, уже давно-давно ответственных. Ну, бывает же такое, просыпаешься с утра и думаешь: а может, позвонить на работу и сказать, что я приболела, и не пойти никуда? А может...
1: Освобождение от физкультуры,
0: конечно, да?
1: Конечно,
0: да. Как, или соврать родственникам, что мы не хотим идти к ним, не потому что они плохие или еще что-то, а сил нет. Ну, нету сил к ним идти, да? Мы звоним, что-то там придумываем, выдумываем. В этот момент в ладах со своей волевой сферой? Ну, так себе, да? В этот момент взрослые? Ну, тоже так себе. А наши дети еще даже не доросли до нашего возраста, не набили своих шишек.
1: А вот здесь вот следующий тогда вопрос. А вообще дорастут ли? Потому что общество как будто бы, ну, скажем, потворствует тому, чтобы это взросление и не наступало. Ну, то есть, скажем так, взросление человека, который, как вы уже сказали, в быту может себя сам обеспечить, оно хотя бы воспринимается какой-то автономностью, да? А, скажем, сейчас развиты сервисы доставки, клининг на аутсорс, пожалуйста, все, что хочешь. И, по сути, получается, как будто взрослый человек не может даже минимальную базу себе обеспечить в быту элементарно. Ну, какой он взрослый?
0: Угу.
1: А ему 45 уже.
0: Это вообще большая проблема, опять же, культурная проблема, да, что считать критериями взросления. Потому что, например, там, поколение моих там бабушек и дедушек, да, ну, условно говоря, там, в 14 лет это были взрослые люди, которые поступали в ремесленное училище, уезжали там в другие города, да. Да,
1: и в 40 лет у них уже были внуки, а у кого-то сейчас только первые дети в 40.
0: Конечно.
1: А у кого-то и нет.
0: Критерии взросления подвижны, да, в общем и целом, конечно, мы говорим, что взрослый человек, это который несет ответственность за свои поступки, в том числе и уголовную, она прописана, да, в законе. Человек, который может себя так или иначе накормить, полечить, отвечать за свою гигиену разными способами. Кто-то сам приготовит, а кто-то заработает и закажет, да, но он может эти функции для себя выполнить и может создать долгосрочные отношения, в которых он тоже несет ответственность за себя, за партнера и за отношения.
1: Угу. То есть, если взрослый ребенок женится или выходит замуж, то чисто гипотетически вот с этого момента можно считать, что все, у них уже своя семья, мы туда не лезем, они как-нибудь сами. Или тоже так резко не получится?
0: Ну, многие родители не согласны с этим, просто потому что не могут остановиться и стараются причинять добро до пенсии своих
1: детей. Как в том анекдоте, да, где приходит мать сына, который недавно женился, открывает своим ключом и говорит: ой, им уже так неудобно.
0: Такое тоже бывает, конечно, над этим, да, и общество шутит и так далее, но, в принципе, наша родительская задача, да, увидеть, что, ребенок может жить один, может себе заработать, может себя довести до, там, поликлиники, до МФЦ, оформить какие-то документы. И если он вступает в отношения, да, у него есть представление о том, что в отношениях не есть только я и мои интересы, и все остальные меня обслуживают. А есть какие-то мы, есть какая-то часть, да, неприятная, где нужно действительно отвечать за свои слова, поступки, действия и так далее. И он это выдерживает. Он это выдерживает эмоционально, он это выдерживает на уровне своего поведения, он это выдерживает там и финансово, ну, в разных аспектах. Вот чтобы к этому прийти, нам сначала, да, очень важно увидеть, что внутри семьи ребенок способен это делать, то есть что он действительно сепарируется по всем фронтам. Не просто физически бежит и говорит: все, 18 лет исполнится, я паспорт схвачу и убегу от вас, да, куда-нибудь там в темный лес. А что он в состоянии представлять какое-то будущее, его планировать, идти к этому будущему, да, то есть если у него есть представление, что я хочу жить отдельно, да, как я буду это делать? Мне для этого нужно работать, мне для этого нужны определенные навыки, определенные сбережения там и так далее, да, я там знаю, где искать квартиру, как все это выглядит. Если ребенок нам опять же кажется, да, что вот он там взрослеет или не взрослеет, мы не очень понимаем, да, как он там сепарируется. Если ребенок говорит: вот я, например, мне нравится там девушка, да, и мне хочется ее чем-то порадовать. Мам, дай денег. То, наверное, да, мы можем дать обратную связь. Слушай,
1: это не очень по-взрослому.
0: Это не очень взрослое поведение, да, это нормально для детсадовца, для там младшеклассника и так далее, да, если ты хочешь порадовать человека, который тебе близок, пожалуйста, у тебя есть возможность заработать и порадовать на собственные деньги. Да, это экономическая такая сепарация, что ребенок способен отнести документы в приемную комиссию сам, зарегистрироваться на госуслугах и подать какие-то, да, заявления самостоятельно.
1: А вот выбрать себе профессию сам. Здесь же родители тоже не всегда позволяют этому взрослению случиться. То есть он, может быть, хочет, но нет, там, в актеры не пойдешь, иди в инженеры, или наоборот, не ходи в инженеры, иди в токари.
0: Ну, это действительно всегда такая сложная штука, потому что мы представляем набор профессий, которому нас учили, да, в современном мире все по-другому. Профессии меняются, и более того, есть огромное число профессий, названия которых мы, там, мое поколение, не в состоянии осмыслить, потому что мы не можем объяснить, что это такое. Мы никогда не видели это изнутри, да, вот там, условно, когда я училась в школе, нас учили, нам показывали некоторые профессии, как выглядит швея, там, токарь или еще кто-то, да, мы понимали, что есть станок, есть там швейная машинка, ну, вот эти люди делают какое-то что-то производственное, да, а сейчас постиндустриальная экономика, люди производят услуги и генерируют смыслы, чего, да, ну, поэтому мы немножко, ну, такими веригами висим на наших детях и втолковываем свое представление. Но, с другой стороны, у детей тоже может быть недостаточно опыта. Вот наша родительская задача – дать профориентацию, то есть сводить к психологу, который профориентацию проведет, записаться, помочь, да, ребенку там подсказать, что есть неоткрытых дверей в вузах, на предприятиях. Очень многие компании делают такие, да, экскурсы. Вот ходи, смотри, води носом, прикидывай, делай, да, примеряй на себя и выбирай не просто вот задней левой пяткой, а основываясь на каком-то опыте. Вот это мы можем предоставить. Мы можем привести на этот водопой, на разные водопои, на 128 водопоев. Вот, а заставлять пить уже очень-очень проблематично, потому что мы даже не можем дать гарантию, что к концу обучения ребенка, например, в ВУЗе, эта профессия сохранится, что она вообще останется. А претензии предъявят кому? Давайте подумаем, если мы заставили своего ребенка пойти учиться на профессию, которой нет.
1: Ну, чем дольше хожу к психологу, тем хуже становится мое детство. Этот анекдот тоже не на пустом месте, в общем, вырос. И действительно, что бы ты ни сделал, все равно потом дети придут тебя прощать к психологу. Но если отбросить шутки, вот хорошо, случилась, допустим, сепарация. Вообще, можем ли мы говорить, что оно случилось, если, хорошо, вырос, в институт поступил, работу нашел и пропал, и не звонит, и вот живет своей жизнью. Это хороший сигнал? Это значит, что, ну, скорее всего, все нормально? Или это тоже какая-то детская позиция, что...
0: А вот... Ну, это значит, что у нас не получилось выстроить отношения. Если мы говорим про поведение привязанности, в биологическом смысле привязанность нужна младенцу, привязанность нужна малышу, привязанность нужна до подросткового возраста. Потом, с биологической точки зрения, никакой привязанности уже не надо. Это два отдельных человека, которые могут подружиться, которые могут выстроить уважительные отношения, а могут не подружиться и ничего не выстроить. И тогда ребенок просто ждет возможности, ну, куда-то деться, да, и не общаться с нами, потому что мы ему неинтересны, потому что у нас не получается нормальные отношения строить. Это же вклад двух сторон, да, и самого ребенка, и нас. Это скорее маркер, что эти отношения не задались. Мы начинаем на эти, ну, работать на эти отношения, как только ребенок начинает вот пяточкой, пальчиком трогать подростковый возраст, только начинает туда заходить. Мы как-то это тяжелая, это очень кровавая такая вот психологическая работа родителя, да, понять, что с одной стороны взят вектор на отделение, а с другой стороны нам нужно что-то делать, чтобы отношения сложились. Нам нужно для этого работать. Само по себе не получится. Ребенок уже не будет за нами следовать. Ему это уже не надо. Все, природа уже не знает, что ему с родителем делать, кроме как, да, уже взрослые какие-то отношения выстраивать.
1: Вот здесь, наверное, и нужна какая-то рекомендация, когда, может быть, глаза родителя видят, что ребенок не совсем правильные шаги предпринимает, ну, если мы не говорим про опасности сейчас, это за скобками, это тема отдельной программы, конкретные красные флаги и маркеры, но, тем не менее, что-то вот, скажем, там, не то, не знаю, синие волосы и так далее, да, это и желание, может быть, какой-то пирсинг, ну, условно говоря. И как в этом смысле сохранить уважение к другому человеку и понять, что вот этот маленький человек, маленький, в наших глазах всегда, наверное, маленький, да, в глазах родителя. Как сохранить к нему уважение и отношение как к взрослому человеку, чтобы он не сбежал-то потом?
0: Через интерес, как минимум. Это же интересный человек растет, это наш человек, мы его как-то вот, да, в своей семье воспитывали, он вот такой вот получился, ух ты. Да, через вот это ощущение. Ну, давайте будем честны, например, подростки не самые лучшие люди, ну, правда. Вот это не самые классные друзья, это не самые лучшие собеседники, они неприятны. Природа даже задумала, да, сделать подростков неприятными. Им нужно сепарироваться, им нужен какой-то пендель, чтобы они из семьи выходили. Они должны быть нам не очень приятны, должны нам пахнуть плохо, да, звучать для нас плохо. Это нормально. Вот, ну, интересно, да, вот сунуть нос, а что у него такого нового, что я не знаю, а почему он такой сделался, да, а во что он может нас пригласить, а с другой стороны, да, быть вот этим плечом, говорить, да, ты можешь совершать ошибки, это ужасно, вот иногда прям надо прям зажмуриться и убежать куда-нибудь, да, в туман, просто не смотреть на эти ошибки, а кто эти ошибки совершит, ну, только наш ребенок набьет свои шишки, но говорить о том, что да, я все равно тебя люблю, даже вот такого странненького, я все равно тебе помогу, да, ты попробуешь сам, у тебя получится, прекрасно, я тебя поддержу, не получится, ну, окей, будем разбираться, да, я не сбегаю от тебя. Вот это, наверное, есть самое важное, да, для сохранения отношений.
1: Это одновременно и взросление детей и родителей.
0: Конечно.
1: Спасибо, спасибо огромное за этот разговор. Тема бесконечная, но я надеюсь, что что-то мы успели рассказать, и что-то наши слушатели возьмут на вооружение. Светлана Качмар, семейный психолог, была у нас в гостях. Спасибо огромное. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Курской области после атак ВСУ повреждены жилые дома. В Рыльске в ПВ дрон ударил по многоквартирному зданию. В результате выбиты стекла в трех квартирах, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что в Курске после падения обломков беспилотника повреждена крыша жилого дома. Кроме того, в поселке Юбилейном Курского района разбиты окна шести частных домовладений, хозяйственная постройка и теплица. Пострадавших нет. По словам главы региона, в ближайшее время комиссия оценит ущерб, после чего восстановительные бригады приступят к ремонтным работам. На местах происшествия продолжают работать оперативные службы. СМИ раскрыли детали плана Франции по ядерной безопасности Европы. Документ не предполагает постоянного размещения атомного оружия на территории других государств Европы. Также Париж не рассматривает вариант его совместного использования по модели, действующей в рамках НАТО, пишет Шпигель. Вместо этого предложение предусматривает точечное применение воздушного пространства европейских стран, их авиабаз и систем дозаправки в воздухе для французских истребителей. Кроме того, допускается временная переброска боевых самолетов в другие страны Европы в рамках мер ядерного сдерживания. Ранее власти Франции неоднократно заявляли о готовности обсуждать усиление европейской безопасности на фоне растущих дискуссий о стратегической автономии ЕС. YouTube запустил функцию для ускоренного просмотра видео. AutoSpeed будет доступна для подписчиков премиум. Как сообщили в официальном блоге сервиса, технология сможет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. В компании считают, что это позволит пользователям быстрее потреблять контент без потери понимания. Функция уже доступна пользователям YouTube Premium на Android, а в ближайшие месяцы появится и на iOS. Концерт Канье Уэста вызвал транспортный коллапс в Стамбуле. Метро оказалось перегружено и работает на пределе возможностей. Ожидается, что Олимпийский стадион имени Ататюрка может собрать до 120 тысяч зрителей, пишет РИА Новости. По данным агентства, уже к 17:00 по Москве на линиях М9 и М3 пассажиры не могли попасть в вагоны, начиная со второй станции. Конечная остановка линии М9 – стадион, где пройдет выступление музыканта. В связи с концертом обе линии метро будут работать всю ночь. Интервал движения поездов составляет не менее 10 минут. Кроме того, на прилегающих к стадиону дорогах образовались пробки. Рэпер прибыл в Стамбул накануне и остановился в одном из самых дорогих отелей города. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 49 копеек, доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, ощущается на 2 градуса ниже. Облачно, с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Да, все так и есть, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва». На радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры», который посвящен жизни союзного государства России и Белоруссии, конечно. Но на самом деле тематика его гораздо шире, потому что мы живем в большом, прекрасном, а иногда очень грозном и очень и очень сложном мире. Пытаемся в этом деле разобраться с точки зрения России, с точки зрения Белоруссии, с точки зрения ближайших наших соседей, которые нам важны и ценны. И поэтому мы всегда приглашаем каких-то серьезных международных экспертов и пытаемся разобраться в глубинных всяких глобальных политических проблемах, иногда в житейских, иногда даже посевную обсуждаем, как там посевная в Беларуси проходит или в других каких-то республиках постсоветского пространства, не говоря уже о России. Но в этот раз мы поговорим, что тоже делаем, разумеется, не в первый раз, к сожалению, это по тревожной и волнующей всех нас ситуации с Украиной, такой родной, такой близкой какое-то время тому назад и сегодня, ставшей нашим фактическим противником и привлекающим на свою сторону Европу сегодня и американцев для того, чтобы защититься якобы от России, для того, чтобы противостоять каким-то образом России, для того, чтобы, если уж говорить правду, Украина сейчас используется для того, чтобы расколоть русскую цивилизацию и сделать так, чтобы мы больше серьезной роли в мире не играли. Поэтому мы ничего с этим сделать не можем, кроме как противостоять всеми имеющимися способами. При этом многие внутри России, и добрые люди, между прочим, и люди, которых точно не обвинишь в том, что они какие-то приглуповатые, они иногда ставят такой вопрос: если мы все-таки вот так вот воюем и боремся, то, может быть, почему мы так иногда нерешительны? Ответом следует, потому что мы пытаемся сохранить даже в этой ситуации лицо человеческое, гуманизм какой-то, думаем о будущем, о том, чтобы... и так далее, и так далее. А на что нам отвечают? Слушайте, у нас уже людей убивают, значит, в Старобельске особенно говорят, что есть такая последняя капля, которая внезапно переполняет сосуд. Вот, видимо, это так оно и есть. Эта формулировка сейчас многими используется. Ну, для того, чтобы разобраться не столько, как оно было, и, наверное, историки потом разберут ход специальной военной операции, что можно было сделать не так, быстрее, медленнее, и так далее. А вот что делать дальше, вот тут нам нужны честные, патриотически настроенные, разумеется, но толковые, умные аналитики. Я знаю такого одного аналитика, как минимум, их гораздо больше, конечно. Вот его я и приглашаю сегодня поговорить на эту тему. Он у себя в социальной сети, когда, наконец, последовал удар, такой, в общем, чувствительный и в известном смысле демонстрационный, но при этом демонстрационный-то он демонстрационный, но для тех, кто понимает, что там было задействовано и как это, в общем, аукнулось, это, наконец, такой серьезный ответ тем критикам, которые говорили, что-то мы слишком как-то беззубо, в общем, воюем, а надо бы вот так, в центре принятия решений там постоянно идут. Так вот, когда этот состоялся такой массированный удар по Киеву, он у себя в соцсети написал «Благая весть», сказал он, воспользовавшись христианской терминологией. «Благая весть». Это Виталий Тойч Третьяков, российский журналист, известный политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ. Виталий Тойч, вот благая весть, а дальше?
7: Что дальше? Сразу после случившегося президент России Владимир Путин, кратко, слова были такие: терпеть дальше невозможно, ограничиваться в ответ на такие теракты, тем более, что они направлены на детей, и совершенно ясно, что это сознательно именно на них направлены. Переходим от простых заявлений МИДа к приказу Министерства обороны разработать военные меры воздействия на этих безумцев. И после этого, как известно, был нанесен вот этот массированный мощный удар по Киеву, и не только по Киеву, причем не по гражданским объектам, а по военным объектам, что, в общем-то, всеми объективными наблюдателями зафиксировано. Я надеюсь, и я совершенно это разделяю, что дальше последует второй такой удар, третий, и ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы действительно этот режим, как минимум в нынешней его верхушке, был сломан и подписал «все хотят мира». нормальные люди, и подписал согласие на прекращение военных действий на условиях России. В данном случае это тоже важно. Пока этот второй удар не произошел. Не только я, но и многие, это по публикациям легко проследить, ждут того же самого. И подтверждается правильность именно такого подхода с нашей стороны, к сожалению, не со стороны этих европейцев, в том, что сегодня я уже слышал, не знаю подробностей, что был нанесен удар беспилотниками по детской площадке в Херсоне. Я не знаю, пустая она была или там были
8: или жертвы,
7: дети,
8: да,
7: кто-то
8: да,
7: пострадал.
8: Да, да.
7: Вчера был нанесен удар беспилотниками, помимо того, что по Севастополю, там, по Крыму...
8: Они продолжают.
7: Гимназии, слава богу, там не было учащихся в этот момент.
8: Да, гимназии.
7: Так что все на основе здравого смысла, военной целесообразности, которая сводится к тому, что нужно а, победить, и б, победить решительно, наконец, быстро. И, соответственно, наказать тех, кто в этом виновен, не словами, а раз и навсегда и максимально серьезно. Вплоть до уничтожения тех, кто давал такие приказы.
8: Является ли для тебя деликатным, или ты для себя внутренне поставил все точки над «и»? Вот какой вопрос еще, следующий, который следует за этим. Критики удара по Киеву пишут в своих заметочках, значит, и постах о том, что, да ладно, центр принятия решений, сейчас половина из них, а то и 80% находится далеко, где-то в Европе, за границей уже Киева. А вот вопрос у меня, а ведь это может быть и так. А по ним будем с той же решительностью, или это вызовет, ну, в общем, не очень желательные последствия? Какой бы ты совет дал, да, вот, как эксперт?
7: Ну, на мой взгляд, тут тоже все довольно просто. То, что киевский режим нынешний нацистский, безусловно,
8: да,
7: мало то, что антирусский, там, антироссийский, и наследующий нацистскую идеологию времен Второй мировой войны, еще эту бандеровскую и так далее, не существовал бы до сих пор, если бы ему не оказывалась финансовая и военная поддержка вооружениями со стороны Запада, это понятно. Вот. Кто там руководит этим режимом, дает команды Зеленскому? Английские спецслужбы, американские спецслужбы, немецкие или какие-то политики? Это вопрос интересный, дискуссионный, но находясь в условиях этой фактически войны под названием СВО с нашей стороны, мы должны в первую очередь решать цель не исправления всего мира, всей Европы, или наказания многочисленных чиновников, что военных, что просто политических в странах Запада, которые поддерживают. Мы пока СВО на их территории не объявляли. А вот СВО применительно к территории, которая называлась Украина, или сейчас называется частично, и непосредственно возглавляется вот этим режимом, мы это объявили. Вот эту цель нужно завершить до конца. Как? У меня лично надежд на то, что если будет уничтожено или сделано так, чтобы была потеряна связь между войсками украинскими и вот этой верхушкой правящей, соответственно, война прекратится. Эта цель достижима. Мы почему-то к ней непосредственно не подступали в военном плане. Но то, что эта верхушка не собирается мириться... Не на наших условиях, не на своих условиях,
8: да, у них фактически
7: поскольку их условия абсурдны,
8: да,
7: и фактически означает, что они остаются у власти, а вы просто русские перестаньте
8: обстреливать,
7: защищать, вы считаете там своими национальными интересами.
8: Да.
7: Вот эта цель достижима, и мы действительно психологически, я надеюсь, политически подошли к тому пределу, когда тянуть дальше нельзя. Нужно это прекращать. Ибо снабжение их этими беспилотниками, ракетами продолжается. Европа, это кто за ними стоит, там спецслужбы или кто-то еще, вдохновляются нашей вот этой нерешительностью и прямо декларируют, что мы будем наращивать поставку вооружений на Украину с целью, чтобы это приводило к ударам по России вглубь ее все дальше и дальше. Но бьют-то они не только по военным объектам, даже не только по НПЗ. Они вот бьют по этим самым детям, и мирным жителям, ну как, ну...
8: Да, да. Так и получается,
7: поэтому,
8: да.
7: Опасения, высказываемые, что мы сейчас вот обезоружим полностью военно-политическое руководство Украины и возможность управления этим руководством вооруженными силами, и это вызовет что-то там на Западе, ну, возмущение вызовет, пусть вызовет, ну, да, да, но ну... им не с кем будет взаимодействовать. Да, может, да, они да. каких-то других найдут? Ну, давайте сначала с этими разберемся.
8: С этими разберемся, а потом да. посмотрим.
7: А непосредственно наказывать какого-то Бориса Джонсона там или это Мерца сейчас необходимости нет. Вот давайте этих снесем. И посмотрим, как дальше себя Мерцы и прочие Макроны поведут.
8: Да, кстати, не исключено, что они много раз демонстрировали, европейцы, я имею в виду, да. много раз демонстрировали, что они кроме сил ничего не понимают. В ходе многих войн это было отмечено, и в результате там есть какие-то туманные, не знаю, как ты на это смотришь, там есть такие туманные разговоры о том, что они там ищут какого-то переговорщика с Россией. Вот ты как смотришь на это дело? Да. Это очередная чепуха для того, чтобы мы опять куда-то в очередной Минск-8, значит, упали да. в да. какую-то, в эту самую ерунду? Или все-таки у них что-то там такое просыпается? Или это какой-то, или это комплекс и того, и другого, еще и да. 25-го?
7: Значит, скажи да, мне. Вот у них что-то просыпается. Был такой советский да. фильм, по-моему, он назывался «Боже, по барабану». «Совесть просыпается».
8: Пробуждается.
7: Вот ничего у них
8: совесть
7: не
8: пробуждается. Был бы...
7: По словам и по делам, даже по лицам вот этих людей, по да. мимике, как они говорят, видно, что у них ничего не просыпается. То есть самый благообразный из них, с которой Москва шашни десятилетия вела, угу. Меркель, да. так называемая, да. которой Путин при каждой встрече, будучи в этом смысле весьма куртуазным человеком, букеты дарил.
8: Да.
7: Вот,
8: да.
7: несмотря на то, что кстати, на Западе женщинам очень. Букеты давно уже не дарят, а мужики мужикам дарят букеты. Вот. И она нам казалась такая... по-русски знает, ну и так ну, далее, да. все это ну, да. благообразное, она оказалась бандеровкой, угу. вот, русофобкой да, фактически, да, да, да. о чем многократно рассказывал в последнее время, уже после своей отставки. Они могут там конкурсы устраивать красоты или русофобии под выдвижением кандидата на переговоры с Россией. Я считаю, что никаким Евросоюзом переговоры мы по этому поводу вести не должны. Имеем на это и моральное, и любое другое право. А то, что сейчас там нет даже человека, с которым прилично сесть за один
8: да,
7: стол.
8: Да, да,
7: не
8: да.
7: посещайте собрания нечестивых.
8: Да, хорошо.
7: Это не я сказал, это опять из Библии.
8: Это ты опять, да, эксплуатируешь библейские тексты.
7: По отношению к нам уж точно.
8: Хорошо,
7: так
8: хорошо.
7: Так что, увы, с позиции силы навязать всеми возможными способами... Угу. свои условия прекращения войны. То есть, фактически, капитуляции нынешнего киевского режима. Этой верхушки. А что там останется и кто другой возникнет, это уже последующий разговор.
8: Хорошо, Виталий Анатольевич, я в душе, и не только в душе, но и в голове, абсолютно согласен с этим, кстати говоря. И, конечно, действительно, войны никто не хочет как таковой. Но когда так тебя задевают, и когда так дело вот заходит в такую историю, то вот здесь, мне кажется, переговоры вести не стоит уже ни с кем, верно. И надо признать, что Владимир Владимирович Путин, он любит такой троллинг изящный. Он не только куртуазно мог подарить цветы, но и троллинг зубодробительный, я бы даже сказал. Он сказал, а, переговорщики, ну, давайте, Шрёдер. Вот Шрёдер хороший переговорщик. Это троллинг, конечно.
7: Кая Каллас формально возглавляет это внешнеполитическое ведомство Евросоюза. Дура дурой, но, тем не менее, сказать, возглавляет. А Шрёдер же должен говорить тогда, если от имени Европы. Хотя это... Вот, получив инструкции от Каи Каллас или от Урсулы фон дер Ляйен, ну, какие она ему даст... инструкции, если
8: да
7: они
8: нет,
7: сами
8: конечно.
7: Шрёдер ненавидят
8: конечно.
7: За то, что
8: она
7: ненавидит Россию.
8: Да.
7: И потом, Владимир Константинович, еще один существенный момент
8: да.
7: здесь. Все-таки наше общество устало от этой аккуратности, угу. политкорректности России в этом конфликте. Но рассчитывать на то, что с той стороны будут то же самое проверенное уже невозможно. Нет ни одного доказательства. Более того, каждый день приносит новые доказательства, что, а, они обманут, если даже что-то подпишут, и, б, что они будут при всякой возможности бить по нашим людям. А политик должен в первую очередь защищать население своей страны.
8: И государственный деятель, тем более.
7: Ради этого, то, что, тем более детей, тем более женщин. Если ради этого ему нужно нарушить интересы уже не власти, а населения враждующего государства, но он должен делать этот выбор. Собственно, это и есть задача политика. Ни журналиста, ни эксперта, ни парламентского деятеля, а того, кто имеет право по Конституции и обязан принимать эти сложные решения в интересах своей страны и ее населения.
8: Я бы сказал, и политика, и государственного деятеля, говорят. Говорят, еще такая более есть формулировка, такая ого-го, такая охватывающая.
7: Население России в абсолютном большинстве ждет этого, оно же не может терпеть.
8: С нами, радиослушателями и с населением России, с нами радиостанции «Говорит Москва» и со мной, ведущим Владимиром Мамонтовым, был на связи добрый, не буду скрывать, мой добрый друг Виталий Тоевич Третьяков, российский журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ. И он высказал свою точку зрения, по-моему, близкую многим, точку зрения на дальнейшее прохождение специальной военной операции на Украине. Виталий Тоевич, спасибо вам большое.
7: Спасибо, да. Ждем.
8: Тему, начатую Виталием Третьяковым, продолжает Евгений Умеренков, обозреватель газеты «Комсомольская правда», международный журналист, известный друг и сябр. У нас тут других не водится в нашем радиожурнале. Евгений Евгеньевич, добрый день. Вот Виталий Тоевич, формулируя свои основные тезисы, он сказал, что никаких переговоров с Европой. Он был очень жестким в своих речах, и никакой веры, только силы и оружие русского, и только силу они понимают, и так мы добьемся там победы. Но при этом мне все равно кажется, что сила русского оружия пусть демонстрируется, и я действительно все ставки главные делаю на нее, я лично. Но мне кажется, что и дипломатия, и вот эти усилия некоторые, и поиск каких-то наших, ну, если не союзников, то людей, которые хотя бы сохранили остатки здравомыслия в Европе, должны продолжаться. Где они могут водиться, такие люди? Могут ли они водиться? Ну, мне кажется, вот ты любишь Прибалтику и знаешь хорошо ее в силу обстоятельств, и, ну, как говорится, и изучал, работал с этим интересным. Но там, по-моему, уже не водятся никакие люди, с которыми можно было бы разговаривать.
9: Ну, действительно, там не водятся. Почему? Потому что то, что называется, отрицательная селекция за несколько десятилетий. Главной целью которой было вывести за рамки реального политического поля русскоязычных политиков, прежде всего, хотя формально там какие-то и сохраняются, русскоязычных, которые выступали бы за защиту прав русскоязычного населения. Вот эти чудные страны, мало может кто знает, да, в большинстве европейских стран все правительства формируются из коалиций, такое одеяло из лоскутов, где максимально обычно там 30% планка, это очень высокая, у победителя на выборах. Вот в истории Латвии, когда еще существовала партия «Согласие», как партия, которая выражала интересы русскоязычного населения,
8: были такие времена,
9: побеждала на выборах с результатом 30%, там чуть больше, то есть треть голосов в парламенте. По конституции победившая партия начинает формировать правительство. Но среди националистических партий давно существует сговор. Существовал все это уже в прошлом, что ни в какие коалиции с этой партией «Согласия» мы не вступаем. Благополучно, что
8: да, действительно,
9: там,
8: отрицательная селекция.
9: Мы вот из лоскутков там в 10, в 5, в 15% свою националистическую коалицию сделаем и будем вас гнобить,
8: как гнобили, так и и они там, кстати, не сильно отличались друг от друга.
9: Это нонсенс, и по всем правилам, по традициям парламентских республик победившей, ну, партии, которая показала лучший результат, ей предлагают сформировать правительство, там даже не предлагали.
8: Угу.
9: Потому что заведомо все заявили, нет, мы, так сказать, с согласием не согласны.
8: Не согласны, ну, да.
9: Вот, такие веселые эпизоды. А, ну, извините, посмотрите на Каю Каллас.
8: Угу. Упоминал ее, Виталий Витальевич, да.
9: Распад сознания, по-моему, идти не может. Вот то, что она наговорила, уже, по-моему, находясь на Кипре, что да, вот условием переговоров с Россией Евросоюз должен сделать требования к России ограничить свои вооруженные силы. Раз Россия требует этого от Украины, пусть и сама сокращается. То есть это бред просто такой, ну, непроходимый дуры, извините, да, за выражение, парламентской родины. Но как можно сказать в тех условиях, которые всем известны, что не-не-не, пусть Россия сама разоружается. И это на фоне просто истерических заявлений, криков о том, что нам надо как можно скорее вооружаться.
8: Евросоюз
9: должен быть готов воевать с Россией в 3-4 года. И тут выходит вот это, ну извините, да, так сказать.
8: Девушка, выходит женщина, политический деятель, держит себя в руках, Евгений Евгеньевич, да.
9: И говорит, не-не, пусть Россия, вот она хочет, чтобы Украина была демилитаризована, пусть и сама демилитаризуется. А мы потихонечку будем наращивать свои вооруженные силы, и всем ведь известно, буквально это вот тоже, когда там вчера, позавчера новость, что американцы сказали, а мы свое присутствие в Европе в рамках НАТО сократим. И там называют цифры чуть ли там не на треть, чуть ли не в половину. И европейцы начинают сильно-сильно переживать и желваками работать.
8: Оставшимися.
9: А нам-то что делать?
8: Оставшимися, да, что с желваками.
9: На то, чтобы восполнить военные возможности, которые американцы предоставляли в рамках НАТО, им по подсчетам аналитических центров, в том числе американских, надо не менее 5 лет. И что вот эти 5 лет, а где деньги взять?
8: Вывод,
9: а тут Украина, как гиря на ноге.
8: Вывод один, ну, у нас сейчас. Пока они там не очухались в очередной раз, теперь выясняется, что им там еще 5 лет требуется на серьезные какие-то мероприятия. Нам надо победоносно заканчивать, мне кажется. Вот, вот такая... Тут вот, Виталий Тойч, ты это сказал, и мы, да.
9: В истории человечества были там и 20-летние, и 30-летние, столетние войны. Безусловно, сколько бы долго война не длилась, она заканчивается. Заканчивается она соглашением, там, или капитуляцией, или каким-то...
8: Мирным договором, невыгодным.
9: Да, мирным договором.
8: Или выгодным, всякое
9: вот,
8: бывает.
9: Понимаете, сейчас мы находимся действительно в такой ситуации, когда как бы и договариваться, вот, ну как Скай Каллас.
8: Нет.
9: Ну, мы-то сказали, что она неприемлема как переговорщица со стороны Евросоюза с Россией. Вроде как в ЕС это поняли. Но, понимаете, безусловно, там есть какие-то внятные люди, ну, всегда так находятся, всегда где-то там под пеленой пропагандистской есть какие-то реалистические
8: действия. А сколько их после победы будет? А их же прибавится решительно.
9: При этом, вспоминая нашего академика Павлова и его теорию, там условные и безусловные рефлексы есть у собак, да, ну и у людей, как живых существ. То есть условные это как там, вторая, по-моему, понятийная
8: сигнальная система,
9: собак что-то видит съестное, у нее слюна вырабатывает. А первое, это просто вот, не знаю, пнули ее, она боль почувствовала, да. То есть, если не доходит по второй системе сигнал, тогда приходится задействовать первый.
8: Понятно.
9: Чтобы, как говорится, клиент созрел.
8: Прекрасно, прекрасно. Я хочу радиослушателям сказать. Итак, уважаемые радиослушатели, с вами был известный физиолог, наследник Павлова, дорогой наш друг и сябр, да, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Евгений Евгеньевич Умеренков. Спасибо, Женя, за комментарий, как всегда, изящный и точный. И до новых встреч.
9: Спасибо.
8: Ну, те, кто слушает нас часто, нас, это радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», ну и меня, Владимира Мамонтова, как ведущего, тот знает, что проходит определенное время, около получаса примерно. Радиожурнал «Наши друзья Сибры» сворачивает свои дозволенные речи, и идут новости на радиостанции «Говорит Москва». Но они заканчиваются, и журнал снова возвращается за своей второй... Там у нас очень интересно будет, сразу говорю, хорошие эксперты, и поговорим мы неожиданно, несмотря на то, что вроде как у нас про Беларусь и про Россию, а поговорим про Армению.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 19 украинских дронов над российскими регионами. Атака отражена в период с 8 до 20:00 по Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областей, а также Республикой Крым. Во Франции заявили о собственной стратегии безопасности независимо от США. Больше 60 лет она основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, уточнила министр Катрин Ватрен. По ее словам, Париж продолжает увеличивать военные расходы и за последние 10 лет удвоил оборонный бюджет. У нас есть оборонные соглашения с Арабскими Эмиратами, Катаром и многими другими странами Ближнего Востока, пояснила министр вооруженных сил на форуме по безопасности в Сингапуре. Она отметила, что Франция и Соединенные Штаты остаются союзниками, несмотря на разницу позиций по некоторым вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке. В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. Частота респираторных инфекций стала снижаться в мае и сравнялась с обычными летними значениями, а активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Там добавили, что в 2025-26 годах преобладал вирус гриппа А, H3N2, который называют гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний. При этом число заразившихся было ниже, чем в предыдущие сезоны. «Аватор» назвали покупателей одного из самых дорогих туров по России. Путевку за 15 тысяч долларов приобрели американцы. Речь о поездке по маршруту Москва, Золотое кольцо, Петербург. По данным представителей организации, средний чек поездки в Россию без учета стоимости авиабилетов этим летом находится в районе 1 тысячи долларов на человека. Специалисты подчеркнули, что реальные затраты путешественников очень сильно зависят от рынка. Подмосковье планирует построить крупнейший в мире технопарк легкой промышленности. Площадь территории Aurus Collection превысит 2 миллиона квадратных метров. В районе Люберец разместят производство под национальным брендом Aurus премиальной одежды, кожгалантерея, фурнитуры, а также инновационный автомобильный инжиниринговый центр, обучающие площадки, типографии и другие предприятия, сообщили РИА Новости в компании Aurus Collection. Там добавили, что проект нацелен на развитие отечественного производства и создание продукции премиального сегмента, соответствующей мировым стандартам. На погоде сейчас в российской столице плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
6: Говорит Москва. 94,8.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
13: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
8: Ну вот мы и вернулись. Мы – это радиостанция «Говорит Москва» и радиожурнал «Друзья, сябры», его ведущий Владимир Мамонтов. И я вам хочу сказать, что у нас всегда был и поддерживался на нашем радиожурнале интерес к нашим ближайшим соседям, к нашим друзьям, партнерам по бывшему Советскому Союзу, в том числе, конечно же, и Армения была всегда на одном из таких почетных мест. Мы с белорусами вместе всегда обсуждали, и вместе с армянскими своими коллегами всегда обсуждали наше будущее, то или иное. И вот сейчас у нас так получилось, что у нас будет такой блок про Армению. Ну и повод там действительно есть реальный. Там выборы же довольно остро проходят, и острые политические, экономические заявления. Для того, чтобы разобраться, что сегодня в Армении, какова там ситуация, лучше всего обратиться к людям, которые там находятся. И у нас есть, к счастью, добрый, хороший собеседник там, Арман Карлович Ванезгикян. Он политический обозреватель агентства «Спутник Армения». Именно к нему мы обратились с вопросом. Мы же заинтересованные слушатели здесь, в Москве и в России вообще в целом. Мы же на самом деле-то мы ловим то, что происходит в Армении. Нас это волнует, тревожит, наверное. Арман Карлович, такой репортажный срез, что и аналитический, конечно, тоже. Что сейчас там происходит? На каком этапе находится эта самая предвыборная кампания? Ну и все, что вокруг нее.
14: На самом деле, если говорить о сегодняшнем дне конкретно, то, наверное, нужно упомянуть о том, что сегодня утром был военный парад, который проводило правительство Армении. И там было достаточно много техники, причем техники, которая была закуплена не только и не столько из России. Там были китайские, какие-то китайского производства, ракеты, беспилотники иранского производства. И там много чего еще такого было, даже американские какие-то виды вооружения. А на самом деле это может, наверное, быть одним из факторов, да, о котором мы говорим. То есть Армения уже достаточно давно говорит о том, что она пытается как-то разнообразить все вооружения, которые они закупают, из стран, которые вовсе не обязательно, чтобы находились в нашем регионе. А на самом деле, до окончания предвыборной кампании остается практически неделя, 7 числа, 7 июня у нас будут парламентские выборы. Достаточно жесткая такая борьба идет между партиями. Их было 19, две отказались, вышли из гонки. Ну и, в принципе, наиболее активно себя ведет партия, которую возглавляет нынешний премьер-министр Никол Пашинян. И, в общем-то, они пытаются набрать такое количество мандатов в предстоящем парламенте, чтобы можно было бы диктовать условия для внешней политики страны. В общем-то, на самом деле все на этом сконцентрировано. Все даже вот выступления предвыборных партий, представители предвыборных этих групп, все в итоге приходят к тому, что от этого зависит внешняя политика и, в первую очередь, взаимоотношения с Россией, взаимоотношения с Евросоюзом и взаимоотношения с Америкой. Каждая из сторон пытается как-то обосновать свою линию, свой, ну, то направление того вектора, к которому они стремятся. И в этом плане то, что делает действующее руководство страны, оно в каком-то смысле достаточно непонятно с какой-то части населения, потому что отказываться от стратегического союза с Россией в пользу того, чтобы идти в Евросоюз, это достаточно серьезный риск. Это понимают многие в нашей стране.
8: Скажите, пожалуйста, Арман Карлович, вот есть такая точка зрения, что армянские представители армянской политики, армянские, ну и вообще, умеют как-то жить в сложных обстоятельствах, ну, когда их хотят обидеть, говорят, умеют сидеть между двух стульев и так далее, а когда хотят пожелать, в общем, доброго чего-то, то говорят, что вот это очень умелая работа с разными странами другими, многовекторная. популярность, еще что-то упоминается и так далее. Но здесь же не получится, как я понимаю, если уже заявлено и в Евросоюзе находиться, и в Евроазиатском союзе, у Армении не получится. Означает ли это, что сейчас, после этих выборов, будет сделан окончательный следующий, выборы произойдут, или, вернее так, выбор будет сделан, и в том случае, если победу одержит Пашинян?
14: Я так понимаю, что этот вопрос ни одного дня, ни одного года,
8: потому что
14: на самом деле то, что заявляет официальный Ереван в плане внешней политики, это достаточно сложно. Они рассчитывают на то, что это растянется на несколько лет, в течение которых они смогут контактить и достаточно близко и с европейскими партнерами, которые недавно были в Ереване, в курсе, наверное,
8: Евросоюза.
14: И с другой стороны, в экономическом

0: чем там проблема.
1: Да.
0: С одной стороны, надо понимать, что все выступления сейчас в условиях предвыборной кампании проходят.
1: Делить на 8 надо, да, понятно, понятно.
0: Тех же политических деятелей с этих высоких трибун производится каждый раз с условием того, среди какой аудитории это появляется. Потому что иногда достаточно жестко выступает Никол Пашинян касательно членства в Евразэс. Говорит о том, что обязательно будем интегрироваться в Евросоюз. В других местах вдруг говорит о том, что у нас достаточно теплые отношения с российской стороной.
1: И, да, да, да,
0: мы
1: правда
0: будем стараться с Евразэс сотрудничать. Прямо сегодня он сказал о том, что там же Евразэс — это не только Россия, но есть еще и Казахстан, и все возможности еще не реализуются в этом плане. И самое интересное, я бы хотел поводу поставок российского газа в Армению. Достаточно серьезная, в общем-то, идет дискуссия на всех масс-медийных площадках в Армении. И получается следующим образом. Опять-таки премьер-министр говорил о том, что даже если Россия все-таки
1: пересмотрит свои договоренности по поставкам природного газа. Дешевый
0: и
1: газ
0: это будет, скажем, по стандартам европейских цен, то все равно это нас не должно сильно пугать, потому что в условиях, когда через нас будет проходить транзит, этот так называемый проект ТРИП, это дорога Трампа, через ту же территорию будет проходить газопровод какой-то, там, оказывается, есть план об этом тоже, то мы будем получать только по транзитным выплатам достаточно много денег, чтобы это сильно не ударило по Армении и по ее гражданам. Насколько это реально в экономическом плане, я не особенно себе представляю. Конечно, потому что в 4 раза, чтобы подогрел, скажем, в 4 раза дороже стал стоить газ, это же не просто для того, чтобы отапливать квартиры, это же еще и выработка электричества, которая очень большое значение имеет в условиях того, что наша атомная станция всего лишь 40% обеспечивает.
1: Арман Карлович, но смотрите, я думаю, что если вот как бы немножечко отойти от строго политических раскладов и того, что друг другу сулят политики российские там, или экономисты, или там, те, кто качает или не качает газ куда-то за ту или иную цену, то, конечно, мы с большой тревогой за этим всем наблюдаем, просто как журналист, как граждане России, как мы ожидаем, что кого бы Армения не выбрала, там сейчас, значит, дело такое, это сугубо армяне сами разберутся без нас. Но вот эти взаимоотношения, конечно, хотелось бы, между нами говоря, сохранить. Хорошие, даже трудные подчас, даже проблема Карабаха, даже еще там, конечно, есть над чем там работать. Но все равно хотелось бы этот фон давний какой-то, исторический, я бы сказал, сохранить. У нас есть на это шансы сейчас? Как вы считаете?
0: А вы знаете, честно говоря, я внимательно присматриваюсь на улицах и вижу, какое положительное отношение, в основном, в подавляющем большинстве случаев, положительное отношение к русским, которых сейчас в Армении много, да, туристы приезжают, приезжают. От местного населения. То есть, слава богу, пока еще, повторяю, пока еще, пока потому еще, что эта опасность есть, пока еще вот на уровне личных отношений, человеческих отношений, вот все эти острые углы внешнеполитического вот этой составляющей пока еще не отражаются. Достаточно хорошо относятся к русским, нормально, можно спокойно по-русски разговаривать, и совсем не будет каких-то острых замечаний. Разве что самые-самые упоротые, может быть, есть, но их очень мало, они просто не бросаются в глаза. Очень надеюсь, что все все-таки в итоге обойдется, по большому счету, да, и хотя бы в ближайшей перспективе никаких резких таких трясений мы не увидим, как-то все это сгладится, сохранится.
1: С учетом того,
0: что сейчас вот эта предвыборная кампания идет, поэтому это все так остро воспринимается.
1: Спасибо вам огромное за комментарий. Всем нашим армянским друзьям, кто там нас знает, и вам привет от «Говорит Москва» радиостанции, и успехов вам в журналистике, в жизни и всего самого лучшего, и на выборах.
0: Спасибо
1: тоже
0: большое, Владимир Константинович.
1: Спасибо.
0: Вам того же
1: спасибо
0: желаю, и даст Бог еще встретиться.
1: Продолжая тему Армении, я хочу поговорить, и у нас есть такая возможность, с обозревателем комсомольского

0: «Комсомольской правды» Елена Александровна Овчаренко. Елена Александровна, здрасте.
1: Здравствуйте, Владимир Константинович, дорогие слушатели.
0: Да, вот, и чем я хотел поделиться. Вот у нас тот наш эксперт и наш добрый друг, который выступал перед этим, он дал такой, я бы сказал, репортажный срез того, что происходит сейчас в предвыборной Армении и так далее, и так далее. А я, пока он говорил, я думал вот о чем. Какие времена были интересные? Какая была... Ну, не об этом думалось, не о ценах на энергоносители, не о прокладке с участием России или без участия России каких-то дорог железных и так далее. Все это чрезвычайно мне царапает. Я понимаю, что это, конечно, прекраснодушие какое-то и так далее, но это мне страшно царапает что-то внутри, и я, наверное, так и помру вот с этим чувством вот этой вот какой-то утраты, которая происходит на наших глазах, и с этим ничего не поделаешь, так развивается мир и так далее. И я Елену Александровну знаю много лет, и она чувствительная, но прагматичная. Прагматичный эксперт, хороший журналист замечательный и опытный. Елена Александровна, что вы чувствуете? Или вы ничего не чувствуете, вы такая аналитика в вас заняла это место, там, где у нас какой-нибудь прекрасный грузинский режиссер или прекрасный какой-нибудь фильм о жизни, которой теперь нет.
1: Ну, Владимир, я, конечно, понимаю, что Советский Союз мы с тобой не соберем. Я очень печалюсь по поводу того, что действительно нет того настроя, атмосферы. Рада, что нам довелось его испытать, почувствовать, жить в нем, в отличие от нового поколения. Но мыслю я уже категориями абсолютно прагматичными, ты прав. И каждый день перед выборами в Армении, которые пройдут 7 июня, просто информационные ленты пухнут от всего того, что говорит Никол Пашинян, от того, что он предпринимает, от того, как он использует вот этот свой административный ресурс. Уже и парад провели. Парадов не было в Ереване 10 лет. Вот и парад провели. И накануне Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна. Да, непонятно, это, да. с какой радости, потому что это...
0: Ну, он же миротворец, как с какой?
1: Страна, человек претендует на позицию премьера суверенной страны. Причем здесь Трамп?
0: А Трамп их помирил. Как же ты не помнишь, что ли? Трамп вышел и помирил их, значит, Армению и Азербайджан, что в реальности никого не интересует. Вот почему, откуда поддержка.
1: Ну, то есть он крестный отец.
0: Он крестный отец, да.
1: Если от этого армянскому народу будет легче, но это будет немножко странно.
0: Да, это правда.
1: Но, конечно, страшно тревожит эта ситуация. Вопросов к ситуации много. Веками Армения была вместе с Россией, рядом с Россией, в составе России. Это удаление было фактически на несколько лет. И пренебрегать вот такими вот историческими уроками и историческими связями – это плохая история на самом деле.
0: Ну, они за Украиной в кильватер идут. Украина уж куда была как пристрочена к России, значит, суровыми и вышивками, рушниками и всем остальным, да? И чего это, куда это все делось? Представляешь, что делают современные технологии работы с миром? Поэтому и Армению сейчас точно так же отстрочат, значит, и пристрочат к себе. Вот насчет, ты там очень тонко заметила, насчет того, будет ли от этого польза армянскому народу. А кто об этом сейчас думает?
1: Об этом никто никогда не думает. Но в случае с Арменией, я думаю, потеря государственности у нее действительно впереди. Страна не такая большая, как Украина. Поэтому, в общем, образно говоря, проглотить ее будет очень просто. Недругов у нее, исторических в том числе, и которые не скрывают того, что исторически они точили зуб на Армению. Обрати внимание, выступления президентов соседних стран, они, в общем, строятся-то на истории, а не на современности.
0: Это правда.
1: То есть там намешано и прошлое, и настоящее, и главное будущее. Поэтому армянам об этом стоит подумать. Куда-то десантироваться во главе с Пашиняном на Луну они потом не смогут.
0: Да, это верно. Я успел прочитать, Пашинян отвечает на наше суровое предупреждение о том, что мы цены на энергоносители для Армении сделаем европейскими. И посмотрим, как будет дело. В двух союзах вы пребывать одновременно не сможете. Но при этом тот же Пашинян вылезает себе спокойно и говорит, да ладно, у нас куча денег. То ли врет, то ли...
1: У нас будет свой газ.
0: У нас будет свой газ, он его произведет.
1: Он собирается брать газ для Армении, да, с транзита, который, да, якобы будет. Да. И вот так он это все видит. Но,
0: а денег у них вагон.
1: Там есть вагон денег. Такие, да, тонкости, которые сами армяне хорошо знают. Там с 2018 года французская компания не может наладить водоснабжение в стране. Угу. Так вот, на минуточку. Она монополист, да, она вот там заправляет водой, огороды поливать из крана, чтобы вода текла. 2018 года, значит, граждане жалуются, ходят по судам, ливневки переполняются. Ну, наверное, воду-то в стране проще водоснабжение наладить, чем обеспечить ее дешевым газом.
0: Ну да.
1: Пашинян сейчас пообещает все, что угодно.
0: Это правда, это правда, это правда.
1: Вот кто же ему даст, как говорят в известной поговорке нашей русской.
0: Да, да, да, съест он съест, да, да кто же ему даст. Как будет, так будет, как любят говорить руководители стран после выборов в других странах, своих соседних или дальних. Мы будем работать с теми, кого народ тамошний выберет, да? Ну, правда, в общем, как работать с теми, кто не хочет с тобой работать и бежит от тебя всячески и обманывает тебя, это вопрос, наверное, дипломатический, а может быть, уже и такой и человеческий. Я вот просто все равно не могу ничего с собой поделать. Понимаешь, ты мне как-то рассказывал о том, что у них есть любимая довольно хорошая, у армян, я имею в виду, есть хорошая песня, «Моя Армения» называется, которую при ближайшем рассмотрении смотришь, а ее не армяне сочинили. Ну, расскажи слушателям тоже. Ты мне рассказывал, и это на самом деле и занятно, и, в общем... Как бы тебе сказать? Ну, это, в общем, поучительно в каком-то смысле. Надо же, оказывается, какая реальность может быть.
1: Да, это одна из моих любимых историй, потому что я верю в то, что русский человек, он способен получать чувства из окружающего мира и передавать их, даже если он не является вот участником событий, если он не жил в данном случае в Армении.
0: Да, и этнически он совершенно не армянин. Мой друг детства,
1: неизвестного Владимира Харитонова, написавшего «День Победы», Василий Харитонов, очень дружил с таким известным музыкантом, шансонье Днепровым.
0: Да,
1: Днепров собрался ехать на гастроли в Армению. Он часто там бывал, любил Армению. И в Армении его всегда просили, ну, напиши песню об Армении. И он позвонил Василию и обратился к нему с такой просьбой. И Василий достаточно быстро, надо признаться, хотя он ни разу не был в Армении, но он человек вот такой формации, как мы с тобой, когда, в общем, каждый русский человек был открыт навстречу остальным 14 республикам. Он дружил с армянами, он дружил со Стасом Налиным. И, в общем, вот этот темперамент, атмосферу республики он каким-то образом впитал. Он очень быстро написал стихи. Он прочитал стихи Днепрову по телефону.
0: За Днепровым тоже не заржавело, да?
1: С помощью, опять же, Василия они подобрали музыку к этим стихам. Получилась песня, которую играют в Армении, ну, буквально на каждом шагу. На каждом шагу. Я ее послушала, влюбилась. Оказалось, что в эту песню влюблены там сотни тысяч людей, потому что она такой вот шлягер на долгие годы, и ее знает молодежь. И даже если мы с тобой не знаем, то молодежь нас с удивлением спрашивает, как?
0: Как это вы не знаете?
1: Вы не знаете песню?
0: Песня «Моя Армения»,
1: моя.
0: Да, да, да, «Армения
1: вот
0: моя».
1: Вот такая вот история, то есть лучшая песня, фактически это неформальный гимн Армении, была написана в Москве.
0: Вот что творилось, какие вещи. Елена, мы сейчас, надеюсь, не нарушая никаких авторских прав, найдем мою Армению или Армению мою. Да, этим и завершим. Мы обычно белорусскую песню какую-нибудь крутим, поскольку, ну, друзья сибрыжи, да? Вот, но тут такой случай занятный.
1: В Беларуси живет много армян, да, поэтому да. Мы никого не обидим, а я надеюсь, только порадуем этим твоим решением.
0: Ну вот, вот, такое, вот такую штуку мы с тобой, в общем, учиним. Ну и что, Днепров, Харитонов, Армения маяк. Спасибо, Елена Александровна, за комментарий. С нами сейчас послушает песню, и, собственно, мы все вместе попрощаемся с нашими радиослушателями. На нашем радио «Говорит Москва», радиожурнале «Друзья Сибры». И я попрощаюсь, ведущий Владимир Мамонтов. А про Армению мою послушаем сейчас.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Врачи без границ сообщили о беспрецедентном распространении Эболы в Демократической Республике Конго. В международной гуманитарной организации отметили, что спустя 2 недели после официального объявления вспышки число случаев заболевания продолжает быстро расти. По словам заместителя директора организации по операциям Алана Гонсалеса, ранее при эпидемиях Эболы не фиксировалось такого количества заражений за столь короткий срок после начала вспышки. Представитель «Врачей без границ» подчеркнул, что меры реагирования пока не успевают за распространением инфекции. Ежедневно выявляются новые предполагаемые случаи заболевания, однако сотни взятых образцов до сих пор не исследованы. Дополнительные сложности создают ограничения на работу границ и аэропортов, которые замедляют поставки медикаментов, гуманитарной помощи и прибытие специалистов. Киев ввел новые санкции против российских компаний и физических лиц. Украина синхронизировала рестрикции с 20-м пакетом Евросоюза. Указ подписал Владимир Зеленский. Ограничения также коснулись белорусских, иранских и ряда иностранных компаний, всего 120 физических лиц и организаций. Новые ограничения введены против 16 граждан России и 31 компании из нашей страны, Белоруссии, Арабских Эмиратов, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. В стоп-лист внесли руководители стратегических предприятий, представители оборонной сферы, а также компании, связанные с производством средств радиоэлектронной борьбы, программного обеспечения компонентов для беспилотников и предприятий нефтегазового сектора. Меры коснулись российских компаний «Атлант Аэро» и «Ирс-Связь», а также прокурора Людмилы Баландиной, судьи Дмитрия Гордеева и телеведущей Марии Сиппель. Французский Пари Сен-Жермен сравнял счет в финальном матче Лиги чемпионов с Арсеналом. Встреча проходит в Будапеште. Первый гол в матче на 6-й минуте забил игрок Арсенала Кай Хаверц. На 65-й минуте в составе ПСЖ отличился Усман Дембеле, реализовавший пенальти, который заработал Хвича Кварацхели. Ворота парижан защищает россиянин Матвей Сафонов. ПСЖ – действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлогоднего турнира французская команда разгромила итальянский «Интер» со счетом 5-0. «Арсенал» ни разу не одерживал победу в турнире. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 49 копеек, доллара – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. И о погоде сейчас. В российской столице плюс 12, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно с прояснениями в ближайшие 2 часа. Осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. В студии сегодня Вера Павлова. Вера, привет!
6: Андрей, привет! Всем добрый день! Здравствуйте! Мы сегодня в прямом эфире, как всегда.
5: Да, это очень здорово. Знаете что? А давайте я сразу представлю гостя,
6: подожди.
5: И будет понятно.
6: Подожди секундочку. Андрей, тебе нормально нас слышно? Все ли хорошо?
5: Ну, нормально, да, более-менее. А вы?
6: Тоже, да, хорошо слышно, все четко. Сегодня в Москве уже не такая жара, как вчера. Сегодня немножко поспокойней. Люди выходят гулять уже не так сильно раздетые, как вчера, и не так сильно печет. И у нас, да, сегодня замечательная тема. Она как раз, ну, возможно, даже отчасти немного связана с скоплением людей, совместным препровождением в местах, где их много. Давай тогда расскажем.
5: И с отдыхом тоже.
6: Да, в том числе.
5: Да. Значит, у нас сегодня в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Николай, добрый день.
7: Андрей, добрый день. Вера.
6: Здравствуйте, рада вас видеть.
7: Я тоже рад второй раз уже посетить вашу программу и с удовольствием пообщаться на интересующие вас и, надеюсь, меня темы.
6: И с наших слушателей, потому что у нас все-таки тут прямой эфир, и люди пишут вопросы, и мы, конечно, призываем их почаще и побольше писать, поскольку уж у нас сегодня человек, который является экспертом в области всего, что связано с вирусами, скажем так.
7: Да, но прежде всего я хотел бы поздравить и вас, и Андрея с прошедшим Днем Химика, который прошел на прошлой неделе на химическом факультете МГУ, раз мы все втроем являемся выпускниками этого замечательного факультета. И май — это традиционный месяц праздников как раз таких научных. Сегодня день физика в МГУ проходит, а завтра, я хотел об этом сказать, на биологическом факультете будет день биолога. И поэтому я всех слушателей ваших приглашаю вместе с детьми, потому что это праздник не только для взрослых и выпускников этого вуза, но и для детей. Там будет очень много интересных лекций, мастер-классов. Поэтому такой небольшой фестиваль биологический, который, я надеюсь, понравится каждому.
6: Спасибо вам большое, Николай, очень приятно. Мы тоже вас поздравляем и как химика, и как биолога.
7: И чуть-чуть как физика,
6: и
7: да.
6: И чуть-чуть как физика, да, и всех наших чуть-чуть коллег.
5: И всех приглашаем, конечно, это прекрасное вообще мероприятие. Несколько раз был на Дне биолога. Там немножко своя атмосфера, чуть-чуть другая, чем на Дне химика. Такая более какая-то уютная, семейная, что ли. Так что, конечно, приходите с детьми. Ну, давайте к сегодняшней теме.
6: Да, да.
5: Будем, конечно же, говорить о вирусах. У нас есть инфоповод, но мы будем говорить, конечно, не только о нем. Многие наверняка слышали такие тревожные новости, что на борту нидерландского круизного лайнера произошла вспышка некого вируса, про который мы до этого вообще никогда не слышали. Ну, мы не слышали, Николай наверняка много лет про него слышит как специалист. Вот. А мы, для нас это оказалось полным сюрпризом. Какой-то хантавирус, еще и какой-то андский вариант этого хантавируса. Оказывается, он не очень, вообще говоря, хорошо переносится, там летальность до 50%. Вот, все этим очень обеспокоились, не случится ли у нас новая пандемия, да, тем более, что с этого корабля люди сошли досрочно и разъехались по своим странам, и там были обнаружены тоже случаи заражения. Вот, и мне кажется, это хороший повод
6: еще
5: снова
6: раз
5: поговорить о вирусах.
6: Да, и вообще вот информацию какую-то общую людям еще раз проговорить. а потом уже обсудить, что же такое хантавирусная инфекция.
5: Да, и вирусы — это же такая большая группа неких организмов, не знаю, правильно ли называть их организмами.
6: А мы вот сейчас спросим. Вот.
5: Да, и мы вот
7: не просто большая,
5: вот
7: а самая многочисленная на Земле.
5: Да. Вот, вот, видите? А мы о них незаслуженно забываем. Вспоминаем только, когда где-то кто-то заболел. Ну что, Николай, тогда первый вопрос к вам. Пойдем по таким простым вопросам. А сколько вообще сейчас известно вирусов?
7: Это хороший вопрос. С каждым годом все больше. Нужно уточнить, в какую сторону мы идем. Если мы говорим о видах вирусов, да, вот как вид там, человек разумный, то на данный момент известно порядка 16 тысяч видов вирусов. Это на самом деле не очень много, потому что современные технологии позволяют обнаруживать новые виды вирусов, скажем так, пачками, и каждый год сейчас прибавляется по несколько тысяч новых видов вирусов. Просто для примера я скажу, что в начале 2000-х годов было известно там, порядка 1000-2000. Вот сейчас 16, и я думаю, что каждое десятилетие будет прибавляться по десятку тысяч новых.
6: А с чем связан такой скачок?
7: Просто появились новые технологии секвенирования, поиск новых недоступных ранее мест обнаружения. Сейчас очень много исследований проходит, например, в ледниках, угу, где находят гигантские вирусы. Не только гигантские вирусы, но очень много видов новых бактериофагов, древних бактериофагов. Поэтому сейчас появились возможности, появились деньги. Наше государство спонсирует подобные исследования. Не только наше, а в других странах. Поэтому мы идем семимильными шагами в этом направлении.
6: Понятно.
5: Кстати, бактериофаги, простите, что врываюсь, да. Мне кажется, это наши друзья потенциальные. Ну, не все они, конечно, хороши. Вот. Но мы когда-то говорили о том, что бактериофаги — это может быть некая альтернатива антибиотикам.
7: Андрей, я вот вас, к сожалению, не вижу, но вашу фотографию вижу у себя на телефоне. Вот у меня к вам встречный вопрос. Вот я сказал, что 16 тысяч вирусов. А как вы думаете, сколько видов вирусов из этих 16 тысяч поражают человека?
5: Ну, хороший
6: давайте
5: вопрос.
6: Давайте гипотезу выдвинем.
7: Просто порядок мне скажите, а я, естественно, сразу скажу.
6: Ну, я проголосую за 500.
7: Это
5: я больше. Я бы сказал, что, ну, может быть, в 10 раз меньше, там, типа, чем всего, то есть 1600.
7: Ну, на самом деле, есть классическая оценка, порядка 220 видов всего. 220 видов вирусов заражают человека. Ну, есть сейчас обзоры, которые эту цифру увеличивают там, примерно до 280-300. То есть из этих 16 тысяч, это довольно большое значение, человека на самом деле поражает очень немного вирусов, потому что, ну, понятное дело, нас всего, она всего 8 миллиардов на Земле, да, а вирусы поражают абсолютно все биологические виды на Земле, поэтому, естественно, другие животные, грибы, растения тоже имеют свои вирусы, и их очень много. Намного больше, чем вирусов человека.
6: Ну,
5: то есть вы...
6: Да, Андрей.
5: Да, я говорю, что... То есть вы имеете в виду, что не только там бактериофаги могут оказаться... Ну, в том смысле, что я напрасно всех вирусов записал в наши недоброжелатели.
7: Конечно. И вы правы про бактериофаги. Это можно отдельно поговорить, потому что вирус сейчас используется очень активно для борьбы с различными инфекциями, заболеваниями, даже раком у человека. Вот. Но, тем не менее, понятное дело, что мы обращаем свое внимание на те вирусные инфекции, которые заражают нас, которые заставляют нас болеть, умирать в том числе. Вот. Но это одна из самых малочисленных групп, если можно и так назвать, среди всех существующих и открытых вирусов на данный момент.
6: Ну, это понятно, они как бы они в кругу нашего внимания.
7: Да,
6: потому что то здесь один, то другой. А меня вот интересует другой вопрос. Вот вирусов, допустим, всего 16 тысяч, из них для нас вредны и опасны. Там 250, допустим, но их же внутри тоже как-то различают. То есть и у меня, например, на слуху всегда есть там РНК, содержащий вирус, да, есть
7: да,
6: РНК.
7: Конечно. С точки зрения, скажем так, молекулярной вирусологии, можно вирусы и нужно вирусы разделять на части и выстраивать соответствующую классификацию. Да? Вот вы правильно заметили, что существуют вирусы, в основе которых лежит либо ДНК, либо РНК, притом она тоже бывает разная, по-разному представлена, там, кольцевая, замкнутая, линейная, двухцепочная, это база, скажем так, молекулярной вирусологии. Но, конечно, разбирая вирусы, из чего они состоят, как они действуют, проникая в клетку, мы можем их отделять друг от друга и, соответственно, по-разному на них реагировать и с точки зрения биологии, и с точки зрения борьбы с ними.
6: Угу. Есть еще какие-то, может быть, какие-то отдельные группы вирусов, которые мы еще вот только начали изучать? Вот какие-нибудь особенные?
5: А вот, да, простите, что тоже врываюсь. Это вот действительно Вера отличные вопросы задает. А вот есть же какие-то вирусы с оболочкой. Мы
6: да.
5: когда вот впервые там с ВИЧ столкнулись или с вот этим ковидом, оказалось, что там какой-то белок, S-белок. Вот. А бывают, наверное, какие-то без оболочек.
7: Да, все верно. Это тоже основа вирусологии. Есть вирусы, это опять же разное строение у вирусов. Есть вирусы, где нуклеиновая кислота, РНК или ДНК покрыта просто белковой оболочкой, там из одного или нескольких типов белка. Есть вирусы, у которых есть еще одна дополнительная оболочка из липидов, которые вирус отнимает у клетки в момент выхода из нее. Но опять же, это все у каждого вируса, у каждого семейства вирусов индивидуально. Вот. И опять же, это является основой классификации отношения к той или иной группе вирусов. А если отвечать на вопрос Веры про новые, то, наверное, стоит сказать, вот я уже упомянул про гигантские вирусы, они открываются сейчас довольно активно. Это вирусы, которые очень долго лежали на полке у ученых, и они не могли понять, что это такое, потому что они видят инфекционный агент, который очень больших размеров.
6: Ну, а это вот сколько? То есть мы очень большое, это в нашем понимании как?
7: Полтора микрона, угу. Два микрона и даже больше. То есть это размер такой нормальной бактериальной клетки. И, естественно, ученые изначально подумали, что это бактерии, возможно, не хотели с ними работать или не понимали, как. А потом оказалось, что это настоящие вирусы, которые действуют как вирусы. Они не могут самостоятельно питаться, двигаться, размножаться и так далее. То, что не присуще вирусам, это присуще только живым клеткам, в том числе и бактериальным. И сейчас таких вирусов находят все больше и больше. В основном их находят в ледниках, притом на довольно глубоких залежах, там, в Тибете, у нас в Сибири. Вот, это огромные вирусы. Считалось, что вирусы как бы меньше бактериальных клеток, а это даже иногда и больше. Вот. Но сразу скажу, человека пока из тех вирусов, которые были найдены, эти вирусы не заражают, они заражают одноклеточных, амеб. Вот, но, тем не менее, это вот последнее, ну, это уже, наверное, 20 лет последнему. Вот, но это очень интересная тема. У них очень сложная организация, и, тем не менее, это не полноценные живые клетки, поэтому они по всем параметрам относятся к паразитам, к вирусам.
6: Угу. Немножко продолжая вот эту вот линию, немного раньше вы еще говорили, это вот один из там древних вирусов. Ну, то есть есть какие-то да. вирусы, которые давно появились, и с нами на планете Земля
7: и вот эти живут. Гигантские вирусы, это как раз древние вирусы, да.
6: Ну, как ведь вообще вирус появился? Вот есть какие-то точные данные у ученых по этому поводу? Как вот этот класс выделился?
7: Сейчас очень активно этим занимаются, вот и в России занимаются эволюцией вирусов, и в США наш выпускник Евгений Кунин, выпускник кафедры вирусологии, который работает сейчас в Америке, он занимается эволюцией вирусов, и, к сожалению, мы по коронавирусу прекрасно знаем, что вирусы очень активно мутируют, притом не обязательно РНК, это могут быть ДНК-вирусы, поэтому... Вот так далеко проследить их эволюцию по их нуклеиновой кислоте очень сложно. Тем не менее, гипотезы возникают, и одна из гипотез, что вирусы появились в самом начале развития жизни на Земле. В том числе предполагается, опять же, это версия, которую невозможно ничем подтвердить, только косвенными путями, что мир РНК перешел в мир ДНК благодаря вирусам, потому что у одной группы вирусов, которые называются ретровирусы, ретро не от слова старые, да, а потому что они умеют превращать один фермент, они используют фермент для превращения нуклеиновой кислоты из одного типа в другой, которого нет ни в одной современной живой клетке. Вообще ни в одной. Этим могут заниматься только вирусы. А именно...
6: Они как бы не знаю, как это сказать, перепечатывают.
7: Все верно. И из РНК превращают в ДНК. То есть у нас в организме этого делать невозможно. Вот. И только вирусы это делают. И это как раз одно из подтверждений того, что вирусы как раз были на... одном из этапов эволюции, когда мы из организмов, в основе которых лежала РНК, перешли вот в современные организмы, где наша генетическая информация закодирована в цепочке ДНК.
6: Можно сказать спасибо им большое, да, если это возможно.
7: Это очень интересная область исследований, но, к сожалению, вот так вот по крупицам только можно доказательства собирать, и, естественно, мы не узнаем, что было миллионы лет назад.
6: А вы знаете, всегда в биологии, в школьной, я так вспоминаю старые учебники, там какие-то есть определения, вот как отличить живую природу от неживой, что такое живое, что такое неживое. И у нас были такие вопросы тоже, я думаю, Андрей здесь подтвердит, нам, когда мы делали предыдущие передачи, много писали, ну, вирус, это же что, в итоге, это же живое что-то, тут там, как, я не знаю, какой-то микроорганизм, или все-таки нет? Вот давайте еще раз проговорим это для наших слушателей, вот современную, может быть, сказать, теорию.
7: Я бы сказал, что уже лет 20 вирусологи не задаются этим вопросом, не потому что найден ответ, а он перешел в какую-то философскую, на самом деле, область, поскольку вирусы нельзя считать живыми, поскольку у них нету практически ни одного признака живого организма.
6: Они, ну, как из учебника, да?
7: Не могут ни питаться, ни передвигаться, ни размножаться, метаболизма у них нету, обмена веществ нету, ничего нету. Вот. То есть, но это мы говорим о вирусах, которые находятся вне клетки, то есть вирусы, которые летают в воздухе, которые там в почве, ждут своего часа, скажем так, чтобы заразить подходящую клетку. Но как только вирус проникает в клетку, это тоже процесс сложный и очень специфический. То есть вирус может заразить только конкретную клетку, на поверхности которой есть молекулы, рецепторы, которые, с которыми этот вирус может связаться и, соответственно, дальше может произойти проникновение. И вот когда вирус оказался внутри зараженной клетки, вот есть такая концепция, очень красивая, называется вироклетка. Угу. Вот эту вироклетку, то есть клетку, зараженную вирусом, не сам вирус, а именно вот этот комплекс, можно назвать живым организмом, потому что клетка уже не самостоятельная, она не работает как обычная клетка, все ее действия направлены на то, чтобы воспроизвести в огромном количестве вирусные частицы, которые проникли в нее.
6: Признак вот. Живого.
7: Да,
6: получается.
7: Поэтому, говоря про то, живые они или нет, то, конечно же, они не живые, если мы говорим о вирусе как отдельном комплексе, да, нуклеиновой кислоты там, с белками, липидами. Вот. Но как только они проникают в клетку, то есть когда они воплощают свое паразитическое свойство, вот в данный момент и до выхода вирусных частиц из этой клетки, в принципе, можно говорить о том, что это новый живой организм.
6: Интересно, ну вот мы
5: прояснили. Вот наши слушатели...
6: Да.
5: Да, наши слушатели интересуются, потому что у нас прямой эфир, можно задавать свои вопросы. Илья, например, пишет, а сколько вирусов встроено в человеческую ДНК? ДНК деревьев чуть ли не на 50% вирусного происхождения.
7: Действительно, когда закончился проект, большой проект в начале 2000-х годов «Геном человека», где и Россия участвовала очень активно, оказалось, что около 8% всей нашей ДНК – это древние вирусы. Притом, это как раз те самые вирусы, о которых мы уже сейчас говорили, это ретровирусы. Сейчас для аналогии можно говорить, что одним из представителей этого семейства является вирус иммунодефицита человека. И действительно, эти вирусы заражали десятки и сотни миллионов лет назад наших предков. Притом предков даже не людей, понятное дело, а наши виды, которые перешли в человека. И это, кстати, еще одно подтверждение эволюции, которое благодаря вирусологии произошло. Дело в том, что вот у многих приматов и у человека есть одинаковые вирусы. Это много разных ретровирусов. Это не один конкретно, а их было много, они были разные. И есть вот эти последовательности ретровирусов, которые встроены в нашу ДНК, которые есть и у нас, и у приматов, и у даже предков приматов. А есть, например, эти последовательности, которые есть только у человека. Вот. И по ним можно проследить, например, тоже эволюцию, на каком этапе они заражали наших с вами предков. Это очень интересный вопрос. Притом, сразу скажу, вот я уже упомянул, что вирус иммунодефицита человека – это тоже ретровирус, и мы все знаем, я надеюсь, что как бы в жизненном цикле этого вируса есть стадия интеграции в геном, то есть вирус встраивает свою последовательность в наши, значит, хромосомы, в нашу ДНК. Вот. И то же самое произошло вот много миллионов лет назад с древними ретровирусами. Вот. Но сейчас ретровирусы и ВИЧ, они действительно встраиваются в ДНК наших клеток, это иммунные клетки, но они не передаются по наследству. А тогда вирусы, конкретные вирусы умудрялись проникать в половые клетки, и тогда рожденный новый вид уже имел в своем геноме эту последовательность. Таким образом, она дошла до нас.
6: До нас. Вот. Сейчас делаем небольшую паузу. Андрей.
5: Да-да.
6: Угу. Нам надо сделать небольшой перерыв.
5: Давай напомним нашим слушателям, что мы сегодня о вирусах говорим, и начали мы с хантавируса, точнее, как повод его использовали, и вот о нем как раз поговорим во второй части. У нас в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Слушайте нас после новостей.
3: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего.
3: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
5: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В студии Андрей Бычков и Вера Павлова.
6: Андрей, привет всем.
5: Распределенные.
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Буквально как, да, распределенные буквально как электроны в пространстве сложным образом, я бы сказал так. У нас в гостях Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Николай, добрый день еще раз.
7: Еще раз добрый день, Андрей.
6: Так, у нас есть вопросы, но мы обязательно их зачитаем. Напоминаем нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, присылайте свои смс-сообщения на телефон. Телефонный номер плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК. Бот. Все.
5: Бот.
6: Бот.
5: Да. Вот у меня был вопрос, я подумал на новостях, о чем же таком важном мы еще не сказали. И вот мне кажется, что для многих людей такой вопрос, как жизненный цикл вируса, он как раз такой ключевой. То есть они слышали, что вот есть вирусы, слышали, что те же самые острые респираторные заболевания вызываются вирусами, что, может быть, даже есть против некоторых вирусов какие-то противовирусные препараты, хотя это вообще отдельная очень интересная тема.
7: Есть много, да.
5: Да, ну просто, да, но нам иногда продают некоторые препараты под видом противовирусных, хотя они таковыми не являются. Но я говорю, что это вообще очень отдельная интересная тема. Вот мне бы хотелось сказать несколько слов все-таки про жизненный цикл вируса. Вот что происходит с вирусом после попадания в живую клетку? Вот как, в чем вообще проблема, что вот вирус попал в организм, и как дальше развивается заболевание?
7: Ну, очень сложно, опять же, не сорваться в лекцию. Я постараюсь максимально общими словами, потому что...
6: давайте.
7: Нужно,
6: попроще.
7: Да, потому что иначе нужно будет каждое слово отдельно объяснять. Не из-за того, что...
6: Не, аудитория у нас подготовленная, вы не думайте.
7: Это очень хорошо. Давайте все-таки общими словами.
6: Давайте.
7: Значит, мы сказали о том, что вирусы — это основа любого вируса, это нуклеиновая кислота. И, соответственно, когда вирус попадает в клетку, это тоже очень сложный процесс, многоступенчатый. Оболочка его может разбираться, может не разбираться. И, соответственно, в клетке возникает новая нуклеиновая кислота, это может быть РНК, либо ДНК, которую клетка фактически признает как свою и начинает с нее синтезировать, если это РНК, то сразу вирусные белки, если это ДНК, то ДНК, соответственно, дальше по схеме идет РНК-белок, то есть клетка начинает использовать эту нуклеиновую кислоту вирусную для того, чтобы нарабатывать большое количество вирусных белков. Это могут быть вирусные белки, из которых будут состоять будущие вирусные частицы, это могут быть различные регуляторные белки, которые, например, действуют на иммунную систему клетки и не позволяют ей активно сопротивляться. Это могут быть разные другие дополнительные вирусные белки. Но в итоге клетка перестает выполнять собственные функции, то есть синтезировать то, что нужно ей для обеспечения жизнедеятельности, а все свои ресурсы тратит на синтез вирусных белков, которые впоследствии превратятся в новые вирусные частицы. Вот такая вот очень общая схема, что происходит внутри клетки. Но для каждого семейства вирусов, конечно же, это огромное количество этапов, шагов, которые предпринимает вирус, как бы устроившись эволюционно, да, взаимодействуя с клетками для того, чтобы, во-первых, клетка его не убила, а во-вторых, полностью подчинить ее себе.
6: Классно. Спасибо вам большое за такой краткий и, главное, ёмкий ответ.
5: Прям вот то, что надо.
6: У нас слушатели продолжают быть активными. Вот Илья продолжает, пишет, получается, что новые формы живых организмов создавались благодаря вирусам. Это вывод человек сделал.
7: Все вот. Очень правильно, да. Поскольку действительно, опять же, чтобы не срываться в лекцию, даже вот эти ретровирусные последовательности, сейчас выясняется очень много функций, которые они выполняют в нашем организме, и в том числе самый яркий пример, естественно, я с него начну и им же закончу, это плацента. Угу. Плацента покрыта оболочкой, которая возникла в результате вирусного заражения наших предков. Это белки, которые называются синцетины. Они формируют вокруг плаценты оболочку, такую единую, слившуюся в единую клетку, которая выполняет очень важную функцию. Она не пускает в иммунную систему матери к плоду. Вот, то есть защищает. Потому что плод — это чужеродный, в общем-то, организм внутри женщины. И благодаря вот этим вирусным белкам, это прямо белки, которые сидят в нашем геноме благодаря тому, что наших предков заразили вот древние ретровирусы. И они обеспечивают вот эту защиту. Поэтому вот это живорождение, оно произошло именно благодаря вирусам и до сих пор позволяет нам жить и воспроизводиться именно этим способом.
6: Спасибо. Еще есть вопрос от Юрия. Почему говорят о вирусах, как сделанных на Западе? Есть ли факты? Ну, это вот, кстати, к вопросу о том, вообще откуда пошло это название вирус, и почему у нас как-то все время там, ну, сейчас просто в обиходе, да, звучит очень часто, это там вирус, там, понаделали вирусов. Ну, как будто что-то это искусственное, да, сделанное. Не обязательно на Западе, я имею в виду, что часто встречается такое там, да, кто-то вирусов...
7: Что вирусы имеют искусственное происхождение?
6: Да, насинтезировали.
7: Ну, я скажу так, что все последние пандемии последних 100 лет, это были естественные абсолютно пандемии, это прослеживается просто вот кратковременной эволюцией этих вирусов. Вот. А то, что касается искусственных вирусов, то, ну, к сожалению, я чуть-чуть вот капну в бочку меда. Действительно, вирусы можно синтезировать с абсолютного нуля. Это делалось уже неоднократно. Есть научные публикации, которые рассказывают подробно, как это делалось. И ученые синтезировали полностью и геном вируса полиомиелита, и геном вируса оспы лошадей, и даже геном очень большой, 30 тысяч нуклеотидов коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19. То есть это абсолютно реально сделать, имея просто исходные компоненты и зная последовательность генома этих вирусов. Но, опять же, ученые этим занимаются, и занимаются не для того, чтобы создать какое-то биологическое оружие, ни в коем случае, а для того, чтобы изучать отдельные гены этих вирусов или создавать какие-то лекарства, собственно говоря, МРНК-технологии, которые помогли создать новые вакцины и вирусные векторы на основе аденовируса, да, это тоже все, можно сказать, генетически модифицированные вирусы, которые направлены на то, чтобы лечить людей и спасать их от
6: других вирусов,
7: заболеваний, да? В том числе других вирусов, да.
6: Понятно. Ну, мы же...
5: Давайте же...
6: Да, вот хотели перейти, наверное, к теме, которую мы изначально как-то проговорили.
5: Как раз да, я бы хотел поговорить о вирусе, который, вероятно, создан на Западе. Если что, дисклеймер, это такая ирония в качестве ответа нашему слушателю. Ну, просто я слышал, что вот хантавирус как раз его природный очаг находится в грызунах, которые живут в Америке, на американском континенте, на южноамериканском континенте. Ну, то есть хантавирусы вообще там по всей Америке, но вот этот конкретный, последний, нехороший, это как раз Южная Америка, если я ничего не путаю.
7: Да, все верно.
5: Вот предлагаю, конечно, перейти.
7: Собственно говоря, это один из видов хантавируса, их больше 50. Это чтобы понимать, что это большая группа вирусов на самом деле. Их, они названы, этот вид назван в честь горного хребта, который идет фактически вот по половине, если вот я карту смотрел, Южной Америки, и где находится Аргентина, Чили, и там обитает конкретный вид грызунов, семейство хомяковые, который является природным резервуаром.

0: Китае. Вот, это действительно вирусы, которые передаются через от грызунов человеку с помощью, соответственно, различных загрязненных поверхностей. И вот одно из правил, которое нужно себе уяснить любому дачнику, что после того, как после зимы вы приезжаете на дачу, обязательно в средствах защиты, в первую очередь в маске, там, в перчатках, нужно полностью вычистить свою дачу от всех там следов жизнедеятельности грызунов, которые там есть. Потому что это как раз в том числе источник хантавирусной инфекции, который у нас очень в большом количестве находится.
1: Ну вот я прочитала, что хантавирусный легочный синдром ХЛС, да, он, у него показатель, не знаю, смертности написано, вот около 40%.
0: Да, все верно.
1: Ну, то есть это, на мой взгляд, довольно много.
0: В нашей стране хантавирусы, виды хантавирусов, которые распространены, они вызывают так называемую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. То есть основной, как бы, основная цель и болезнь, которая возникает, это, конечно, болезнь почек. Тоже, кстати, с высокой летальностью, если не предпринимать никаких срочных мер, а так, конечно, она там в районе нескольких процентов всего. Вот. А на Западе, да, и в Южной Америке виды хантавирусов, которые обитают там, они как раз нацелены на легкие. Mm-hmm. Вот это как раз тоже геморрагическая лихорадка, если говорить простым языком, с легочным синдромом. Вот, и эти хантавирусы, они как раз очень быстро, фактически вот моментально попадают в легкие и вызывают там геморрагическую лихорадку, то есть кровоизлияние, которое при отсутствии моментального лечения приводит к летальному исходу. А как вы уже многие читали в бесконечном количестве новостей в СМИ, это заболевание начинается как обычная простуда, как с гриппоподобными симптомами. И, конечно же, в нашей голове всегда первое, что возникает, это отпроситься с работы, полежать дома.
1: Травью выпить.
0: Что-нибудь выпить, попить воды или лечь отдохнуть. Вот с хантавирусом такое не пройдет, особенно с хантавирусами, которые обитают в Южной Америке, потому что примерно через 1-2 дня будет уже поздно. То есть настолько быстро развивается вот осложнение после начала симптомов, и там об этом знают. То есть это не то, что мы должны этого бояться. Там для них это нормальная ситуация.
1: А как можно определить его вот за 1-2 дня?
2: Вот как
1: какой-то тест
2: понять,
1: специальный, а не просто, да, простуда какая-то?
0: В основном болеют, конечно, люди, которые входят в группы риска. То есть это люди, которые работают на полях. Это,
1: в сельском, наверное, каких-то хозяйствах.
0: Да, это люди, у которых есть частные дома.
1: Склады.
0: И где обитает большое количество грызунов. Вот, поэтому люди с этим знакомы, они ориентируются, их предупреждают, что такое может случиться. Более того, вообще вся эта история, она, конечно, немножко раздута, ну и хорошо, что она раздута, мы еще раз говорим о вирусах и как от них защищаться, потому что конкретно вот этот вид, хантавирус Андес, он был открыт в 1995 году. То есть это вирус, который абсолютно знаком вирусологам, медикам, он полностью изучен его последствия его инфицирования, способы борьбы есть, к сожалению, не прямые, только косвенные. Вот. Но, тем не менее, это, можно сказать, стандартная инфекция, которая присуща конкретному региону. Вот. И поэтому бояться ее как какой-то новой инфекции наряду с COVID-19, когда вот весь мир закрыли, конечно же, это не та история. Он каждый год по несколько сотен случаев, десятков-сотен случаев выявляется, и с ними борется, и все хорошо. К сожалению, просто сложилась такая ситуация на лайнере, который вышел как раз из Аргентины. То есть я не видел ни одной публикации в средствах массовой информации, где бы сказали, что он вышел из Аргентины. А Аргентина — это как раз место, где этот вирус представляет из себя совершенно нормальные явления. Да, сложилась такая ситуация, что три человека погибло.
1: Ну, понимаете, это же какое-то стечение разных факторов.

0: теория вероятности. Просто вышел лайнер из страны, где действительно знают об этом вирусе, он там, ну, то есть как бы имеет место быть. А потом получается, что это закрытое некое пространство, где, возможно, вовремя не обратили внимания, да, на вот эти симптомы, потом умерла вторая
1: или просто не
0: женщина,
1: знали об этом,
0: или не знали,
1: потому
0: да.
1: Потому что это голландская пара, вот первые, кто
0: да.
1: умерли.
0: Да, да, да.
1: И это голландская пара, которая, они натуралисты, они просто наблюдали животных, наблюдали птиц, если я правильно помню. Вот, и вполне возможно, они даже об этом вирусе никогда
2: конечно,
1: не слышали.
2: Конечно, и Вера сказала очень важные слова. Вот моя мечта, я уверен, она в будущем осуществится, как раз попасть на подобный лайнер и посмотреть, значит, много стран.
0: И птиц вы собираетесь смотреть.
2: Если они долетят до середины Днепра. К сожалению, лайнеры устроены таким образом, что любая вспышка инфекции, особенно если это инфекция вирусная, и она легко передается от человека к человеку, то это большая проблема. Проблема связана с тем, что лайнеры — это очень ограниченное и фактически закрытое пространство, где, ну, конечно, есть и воздух, вот, но тем не менее, вот мы говорим сейчас про хантавирусы, а на них постоянно случаются вспышки не респираторных, а диарейных инфекций. Это ротовирусные, норовирусные. И, кстати, вот буквально неделю назад, по-моему, была новость о том, что на другом лайнере совершенно произошла вспышка норовирусной инфекции. Это тоже вирусный гастроэнтерит.
1: Очень неприятный.
2: Да.
1: По ощущениям.
2: И особенность этих вирусов, вот норовирусов, ротовирусов, в том, что у них очень низкая доза заражения. То есть достаточно просто вот, буквально нескольких вирусных частиц для того, чтобы инфицироваться. Вот для вируса гриппа это очень большая доза нужна. То есть вы должны, ну, человек должен на вас чихнуть там, миллиардом вирусных частиц. Угу. Вот. Некоторые из них попадут на клетки, там, наши слизистые не справятся, пропустят и так далее. Вот. А для ротавируса, норовируса достаточно буквально нескольких частиц. Вот. А мы прекрасно знаем, что значит, при этих заболеваниях человек очень активно делится с окружающими своими биологическими жидкостями.
0: Да.
2: Вот, и поэтому в условиях лайнеров очень легко распространить эти вирусы просто вот практически на все пространство. Вот, это весь пол, столы, особенно шведские линии, где люди ходят
0: толпами, за едой.
2: И трогают, накладывают, грубо говоря, там все
0: одной ложкой.
2: Да. Вот. И это катастрофа. То есть, на самом деле, с точки зрения вот, эпидемиологии...
0: Страшный сон вирусологов.
2: Да. Вот. Ну, я пока еще тоже отдыхаю иногда в Турции и вижу, как это все происходит. Конечно, здесь нужно, ну, хотя бы какой-то включать минимальный уровень...
0: санитарной обработки.
2: А, тревоги, вот. Минимальный уровень
1: тревоги,
2: да, и понимать, что как бы ты контактируешь с предметами, которые потенциально содержат, значит, источник инфекции, от которой тебе потом будет очень плохо. Вплоть до летальных, кстати, потому что мы понимаем прекрасно, что на лайнерах наверняка есть медицина.
0: Ну, вот. Наверняка не такая хорошая,
2: но,
0: как в стационаре.
2: Но срочные какие-то действия, конечно, вот в условиях открытого там, океана предпринять очень сложно. И за этим нужно следить в первую очередь не только команде этого лайнера, но и каждому пассажиру этого лайнера. На мой взгляд, даже я не знаю, делается это или нет, я пока не плавал, но хорошо бы вот подробную инструкцию при входе на корабль, чтобы человек прочитал и понимал не только, как себя вести, потому что знать не значит, да, делать, вот, но и понимал последствия, которые могут быть. Не только для себя, кстати, но и для окружающих, это тоже очень важно.
1: Я иногда своим друзьям говорю детскую поговорку «изо рта в рот получается микроб». Она немножко ненаучная, так говорили в моем детстве, просто некоторые люди пренебрегают, особенно когда у вас какая-то, ну, не знаю, в поход вы идете, пренебрегают самыми-самыми элементарными подходами к гигиене, вот, и действительно можно очень легко подцепить, конечно, речь не будет идти об андском хантавирусе будет о чем-то более простом, но кому нужна диарея на
2: несколько дней? В этом плане я всегда вспоминаю, скажем так, конец Советского Союза, где на улицах стояли автоматы с газировкой и стаканом, который просто омывался водой. Вот. И сейчас кто-то может сказать, что вот мы жили, не знали, ничего, и все было хорошо.
0: Все было нормально.
2: Ничего не было хорошо, просто мы на это не обращали внимания и считали все, что происходит, естественным процессом. Нет, сейчас мы понимаем, что это, как оно передается, почему оно передается и почему за этим надо следить.
0: А как вы...
1: Николай.
0: Да, да, я хотела вопрос еще задать.
1: Давай поучим.
0: Да, как вы вот прогнозируете то, что случилось на этом лайнере, да, потом, соответственно, были приняты действия, то есть мы видели кадры, как в полном-полном там закрытом обмундировании персонал подходил, помогал там вот этим пассажирам, то есть какие-то меры были сделаны. А дальше как будет развиваться эта ситуация?
2: С антивирусом, ну, Андрес, да, никак не будет развиваться, и, скорее всего, все уже закончилось.
0: Угу.
2: Вот. И с теми, кто уехал.
0: Не увидим ли мы, да, я имею в виду, не увидим ли мы какую-нибудь вспышку теперь в другом конце мира из тех людей, кто уехал, покинул этот лайнер?
2: Одну особенность, которую нужно проговорить. Дело в том, что хантавирусы не передаются от человека к человеку. Это верно для всех видов, кроме хантавируса Андес, для которого действительно было четко показано, что он способен передаваться от человека к человеку. Он единственный вид. Но тут стоит оговориться, что эта передача происходит крайне неэффективно. Она происходит только между людьми, у которых был очень длительный, тесный контакт. Потому что у него тоже вирусные частицы со слизью вылетают, со слюной и так далее, вылетают изо рта. И нужна очень большая доза этого вируса для того, чтобы человек, который находится рядом, заразился. То есть это крайне неэффективный способ передачи. Но он существующий. И вот как раз он и способствовал активной передаче вируса на лайнере, о чем мы сейчас говорили. Люди, которые будут идентифицированы как заболевшие в других странах, их просто изолируют на небольшой промежуток времени, они вылечатся или вообще не заболеют, и их отпустят. Собственно говоря, то же самое произошло в начале 21 века, в 2003 году в Китае с первой вспышкой коронавируса. Этот коронавирус тоже, он передался человеку от цвет, и он был способен передаваться человека от человека только вот при длительном контакте. Поэтому в основном все, кто заболевали, это были либо родственники, либо врачи.
0: Угу.
2: Вот. Даже эта вспышка закончилась в течение 8 месяцев, потому что передача вируса была настолько неэффективной, что обычные меры профилактики, изоляция, да, стационар, привели к тому, что полностью удалось ее погасить за всего несколько месяцев, меньше, чем за год. Вот. И не успели даже вакцины разработать. Поэтому это вот такой очень хороший аналог того, что происходит сейчас. Ничего не произойдет. Вспышка, можно говорить уже о том, что эта вспышка как бы закончилась, уже не начавшись.
0: Отличные новости. Андрей?
1: А это, собственно, и был мой вопрос. Передается ли хантавирус от человека к человеку?
2: Только этот.
1: Насколько я понимаю, именно это и определяет вероятность развития пандемии или нет.
2: Собственно говоря, да. Дело в том, что, ну, помня историю с COVID-19, и у многих из нас умерли там друзья, родственники, к сожалению, он был очень агрессивный и очень хорошо распространялся. В данном случае сыграли факторы того, что, во-первых, это вирус, который передается от человека к человеку, во-вторых, летальность может доходить до 50%, это на самом деле... Это очень много для вирусных инфекций, но характерно для геморрагических лихорадок, таких как там, лихорадка Эбола, Марбург и так далее. Вот. И у него очень длительный инкубационный период, может доходить до 40 дней. И вот это все сыграло вот некий такой элемент боязни. Но еще хочу сказать, у нас мало времени остается, что во время инкубационного периода этот вирус, хантавирус Андес,
0: угу,
2: не передается человеку человеку. То есть человек, который инфицирован и находится в инкубационном периоде, инфекция, он не заразен. И это абсолютно, ну,
0: фактически, сильно снижает,
2: фактически обнуляет, угу, да, любые шансы заразиться. Поэтому хантавирус пока откладываем в сторону. Вот у нас есть более насущные вопросы, да, с новыми коронавирусами, с пандемическими вариантами вируса гриппа.
0: И, наверное, мы про грипп еще обязательно поговорим.
2: У нас с корью большие проблемы в мире, да. Хотя от кори прекрасная существует вакцина, но антивакцинаторы не позволяют нам забыть об этой инфекции. Вот, поэтому проблем достаточно с теми инфекциями, которые сейчас с нами и которые мешают, можно сказать, нам жить. Вот, хантавирус оставим Южной Америке. Вот, надеюсь, они с ним справятся. Вот и в нашей стране уже вакцины начинают создавать, и у них, конечно же, тоже. Вот, поэтому пока все хорошо. Вот на сегодня.
0: Николай, спасибо вам большое.
1: По-моему, блестящий наш гость ответил, ровно уложился во время. Мы очень ему за это признательны. Хочу поблагодарить и наших слушателей за активность. У нас в гостях был Николай Александрович Никитин, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.
0: Всем пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «миле».
6: Я его что?
5: Тоже мне «миле».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

принцессы, мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй! Эй-эй!
3: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше. Эй-эй!
6: Эй-эй!
1: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Есть трамвай.
1: Хорошо.
3: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо, но олени лучше.
6: Эй-эй! Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
1: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
3: Паровоз.
1: Хорошо.
3: Пароход.
1: Хорошо.
0: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
6: Эй-эй. Эй-эй.
5: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
4: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
6: Но олени лучше. Эй-эй!
7: Нам есть, что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Засунь тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале. Говорит Москва.
2: Говорит Москва.
1: И подписывайтесь на Телеграм. Говорит МСК. Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Как незаметно наши дети вырастают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не старейте, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас возвратил. Сердце наполнил знакомый напев.

морщинки, дай руку мне скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте седовласые мужчины на старый танец.

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря. И над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. И над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят. Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей. И гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Трансформация профессии фитнес-тренера. Чего хотят клиенты?». В эфире ректор колледжа фитнеса и бодибилдинга, кандидат медицинских наук Елена Ребенкова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Сам не знаю о чем.
1: Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: на вся друзья на целом свете распевают строчки эти. Мамбо, итальяно.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

никогда не бывает без грусти, и это приятнее.

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
0: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: В Москве за долгие века

утра могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья. Мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен, а в голубое небо...

мне так трудно прошлое забыть. Как-нибудь однажды, дорогая, вы меня свезете хранить.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Жил в миру когда-то Ваня Скамарин.

0: но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.
1: А может, это дворник был. Он шел по сельской местности. Ближайший.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да-да-да.
2: Коровы ведь мычат,
0: то вам седло большое, ковер и телевизор, подарок сразу вручат,
2: а может...

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал.
0: И прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаете?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда, не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: на свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

с тобой, город мой. Ты поешь и смеешься, я сегодня не те. Виновата, как ты. Ах, чудеса, чудеса.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Так проходят два, так проходят три, так проходят века листки календаря. Мне, как прежде говорят, ты дождешься.

0: всегда.
1: И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит

0: Merci, chérie, merci.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

все случается, сердце молча мается, королям и золушкам нынче не до сна.

над ночными крышами бродят звезды рыжие, и все видно издали, ясно все без слов. Травы пахнут мятою, очень

0: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

такой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья. Деньги и друзей разделим, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.